Всем вещественным таким. Мне кажется, есть в этом человеке образ церкви. Да, нам может в глазах этого мира кажется, зачем такая трата? Зачем кому-то служить, когда никто не хочет слышать? Но церковь призвана, вызвана за это миром, Божьей любовью, и она не думает о том, что стоит или не стоит. Она светит. Она дает эту надежду окружающим людям. Апостол Павел посланием говорит: наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. О чем имел в виду апостол, когда говорил о горьком камне? Что он имел в виду, корни вернее, что он имел в виду под этим камнем? Конечно, с одной стороны, Слово Божие говорит о том, что от скорби и от горечи мы все-таки, от скорби происходит терпение. Да, проживая, не зная горечи, не зная, что такое сладко. Но бывает, что и человек, пройдя скорби, он не становится добрее. Он не получает терпения, он не приобретает терпения, он ожесточается. Но Слово Божье говорит, если мы в Господе проходим эти скорби, то мы имеем терпение, научаемся терпению. И, конечно, наверное, это имеет отношение к обидам, к оскорблениям, ко всем переживаниям, несправедливости этого мира. Наверное, это связано, в этом есть проблема. Потому что все эти вещи, они приносят горечь нашей жизни, огорчают нас. И мы имеем вот этот горький корень в сердце своем. Но все-таки, наверное, апостол имел и нечто большее в виду под этим горьким корнем. Давайте мы порассуждаем над несколькими словами из этого стиха. Прежде всего написано «наблюдайте». Наблюдайте. И форма глагола, которая употреблена в этом предложении, говорит о постоянстве, о постоянной заботе, о постоянном внимании над тем, чтобы не родилось в сердце вот это горькое начало, которое может привести к тому, что лишит человека очень-очень многого. Наблюдайте. Мы очень наблюдательны. Мы умеем наблюдать. И это у нас есть. И апостол призывает: наблюдайте, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, не лишился благодати Божией. Очень серьезное предупреждение. Не просто какие-то неприятности, а не лишился благодати Божией. Не лишился. В послании к Евреям 4 глава там написано, чтобы никто из вас не оказался опоздавшим. В этом путешествии, как в поезде, как в транспорте, мы иногда можем опоздать. И чем на меньшее время мы опоздали, тем болезненнее мы воспринимаем. Когда на час опоздал, то да, обидно, но понимаешь, что все равно бы не успел. А когда ты оказался за, что называется, за минуту или даже мгновение перед тобой закрылась дверь, очень болезненно. И вспоминается, и все-все-все, ну неужели, думаешь, вот секунды решила бы вопрос. Но двери закрыты, это болезненно воспринимается нами. Лишиться – это значит упустить, опоздать. Говорится о горьком корне. Горький корень – это не тот корень, который дает, горький корень бывает, дает им сладкие плоды. Плоды сладкие, а корень горький. Но здесь говорится о том, что корень, который производит горечь. Суть этого корня, он производит горечь. Давайте обратимся во Второзаконии 29 главе 18 стихом, потому что это параллельное место. Написано Второзаконие 29 глава 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь».
Апостол Павел имел в виду не эти только лишь проблемы, а обид, оскорблений, которые мы переживаем, а он под этим корнем имел в виду нечто большее. Отступничество от Бога. А это намного серьезнее. И об этом он предупреждает. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, корень отступничества от Бога, не привел к тому, чтобы и вы отступили от Господа, и многие осквернились этим вашим горьким корнем. В чем и как произошло отступничество в израильском народе? Израильский народ был выведен из Египта, оказался в пустыне, Бог заботился о нем, чудесным образом посылал пищу, воду давал, но через какое-то время в числах 11 глава там написано, что народ стал роптать вслух Господа, потому что захотелось слово в Египет, потому что там была пища, и написано: «Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, и ничего нет, только манна в глазах наших». Когда все это, а с чего все это началось? Написано: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израиля сидели, плакали и говорили, кто накормит нас мясом». Интересно, наверное, вдруг вкус этих всех продуктов стал, что называется, перед глазами у всех людей, как бы вдруг. Но с другой стороны, мы видим, и в жизни так бывает. Кто-то начинает о чем-то разговаривать, а потом это становится предметом разговора для всех. Все начинается с малого. И не вопрос запрета пищи, не вопрос того, что нельзя этого кушать, а вопрос горького корня в том, что они пренебрегли теми дарами, которым посылал Господь. Посчитали, что это не так вкусно, как то, что было в Египте. Хотя совсем недавно они стонали, находясь в Египте. И потихоньку вышли из Египта, в пустыне, все хорошо. Но пришельцы начали обнаруживать прихоть. Захотелось. А потом и сыны Израиля стали вместе с ними вот этого желать. И это очень-очень такой пример. Иисус говорил народу, который слушали Его. Он говорил о том, что вы умеете наблюдать времена года, вы умеете наблюдать за погодой, узнавать погоду, а знамение времени вы не узнаете. Вы ищете знамение, но Он говорит, знамение не дастся, кроме знамения Иона пророки. Отступничество от Бога. Об этом предупреждает апостол в этом послании. И с одной стороны, это все понятно и нам. Но вопрос, наверное, в чем же, как же все-таки предостеречься? Никто не спорит, что предавать плохо, хорошо. Все соглашаются. Вопрос, как наблюдать так, чтобы не допустить в сердце этого горького корня. Как не допустить? Как вовремя заметить? Слово Божие говорит, суждение близко. Как распознать горький корень, когда он в сладком представляется? Как заметить то, что нужно все-таки принять эту горькую воду и пережить это? И как заметить, что то, что предлагается, нужно отвергнуть. Помните, Христу сказали, зачем идти в Иерусалим тебе? А он что Петру сказал? Отойди от меня, сатана. Как много он пережил, или пережил еще в пустыне, когда враг его скушал, скажи, чтобы эти хлеба, камни сделали с хлебами. И он мог это сделать. Но Христос сказал,
не словом одним, не хлебом одним жив человек. Как распознать вот этот горький корень? Наверное, мы соглашаемся и понимаем, что все эти вещи происходят из-за наших мыслей. Каковы мысли человека, таков и он. Но вопрос в том, что как эти мысли удержать, как эти мысли вот поймать, различить. Наверное, как и ветер. Трудно сказать, где он ночует. Мы только ощущаем его движение. Мысли, мы не знаем, откуда они приходят. И как они вот пробираются в наши головы. Но мы можем контролировать их. Мы можем в нашей воле давать им место или не давать им места. Какие мысли, таков и человек. Иногда они нападают на нас, бомбардируют нас. И потом человек даже вот сам того не замечая, начинает жить этими мыслями. Они и внутри нас, и снаружи. Сегодня очень много разговоров о политике. И почему-то все об этом говорят. Всех это настораживает, всех это их волнует. Совсем недавно меньше было этих разговоров. Сегодня очень много разговоров о том, что невозможно, если есть деньги, значит все возможно. Я буквально недавно слышал человек, молодой человек, невольным свидетелем стал в магазине, продавцы между собой разговаривают, и пришла одна сотрудница, у которой день рождения. И они тут и посетители, и они между собой разговаривают, поздравляют друг друга так вот на ходу. И молодой человек говорит: я тебе желаю одного, чтобы у тебя были деньги, а будут деньги, все можно купить. И главное, что он так уверенно это говорит, и искренне так говорит, желая девушке. Вот. Мне так хотелось подойти и сказать: послушайте, это очень хорошо. Никто не спорит, что с деньгами очень много. Но ведь не все за деньги купишь. Но он так в это искренне верит, что считает, что если будут деньги, вопросов, все проблемы я решу. А сегодня об этом многие говорят. Если не говорят, то мысли эти слышу. Воспринимается человек сегодня потому, во что он одет и на какой марке автомобиля он ездит. Но это неправильно. И опять же, кто-то эти мысли нам посылает, и нужно различать, кто посылает эти мысли. Господь этих мыслей не посылает. Он не хочет, чтобы мы были нищими. Конечно, нет. У него достаточно возможностей, чтобы обеспечить нас всяческим благом здесь на земле. И он посылает все необходимое для жизни благочестие. А враг посылает такие же мысли, но с другим подтекстом. И когда мы принимаем эти мысли, мы вроде имеем много, но потом получается, внутри у нас образуется горький корень. Мы понимаем, что мы достигли этого, но счастье не прибавилось, напротив, оно куда-то ушло. Сегодня о многом говорят, что не приносит сладкое в жизнь человека. Сегодня многие говорят о тех вещах, которые вообще и не всегда прилично говорить вслух, о сексуальных отношениях. Сегодня говорят об этих вещах, когда на самом деле о них, может быть, не стоит лишний раз говорить, потому что это личные вещи какие-то. Но, опять же, говорится как? Не вслух. А кто-то сказал, что об этом или этом пронизано все вокруг, начиная от рекламы прохладительных напитков до постельного белья. Как будто в этом радость, как будто только в этом смысл жизни. И это все среда, в которой пребывает сегодня человек. И вроде все сладко, но это все заставляет человека поступать
не соответственно даже инстинкту самосохранения. Поступать иррационально даже. Здоровый человек, красивая жена, хорошая семья, и вдруг развод. Непонятно, что лучшего. Все есть, и человек ушел. Сказать, что он слепой? Нет. Сказал, что это как кирпич на голову свалился, и от боли он так поступил? Нет. Вдруг все это? Нет. Вдруг только снег падает на голову. Какие-то мысли, и неплохие, хорошие. И человек оставляет семью. Относительно уж других вещей, от тех же вещей мы тоже зависимы. А кто нам эту зависимость определил? Мысли. Вроде и это надо, и это надо. А потом человек оказывается весь в кредитах. Весь зависим не от вещей зависим. Не он вещами владеет, они им владеют. Сладкую жизнь хотел устроить, а оказывается горькую. Говорят, что вот это вот фильм 3D, вот который очки одевают, и можно видеть объемно так. Ученые исследовали и сказали, что разум человеческий не принимает его. А разум человеческий отторгает. И почему отторгает? Потому что говорят, что ну, это слишком примитивная вещь. Это не голограмма, а просто очки дают. Ну и знаете, как вот раньше цветного телевизора не было, а пленку такую три цвета, голубая, красная и зеленая. Ну и вроде как цветное. И вот сегодня 3D это в каком-то смысле вот такая самая-самая примитивная, примитивный такой представление о голограмме. Может быть и жизнь наша сегодня вот в таком 3D. Потому что мы сами ее сделали такой. Вместо чертога, который вот действительно есть для каждого из нас, мы построили по своему представлению. Вроде хотели как лучше, а почему-то горько на душе. Мы наблюдательны к себе и к другим. Мы имеем различать и настроение, или вернее, погоду. Мы умеем различать и наблюдать настроение друг друга, но не всегда мы действительно наблюдательны. Мы умеем замечать просящего, который в прямом смысле просит, и не всегда замечаем, хотя способны заметить и того, который вслух не просит, а в сердце имеет нужду. Мы способны эти мысли хорошие и плохие, различать. Чувства навыком приучены к различению добра и зла. Ошибки не исключены, но умеем. И можем противостать этим мыслям, которые производят горькие кори, основание которых является горечь. Апостол говорит: наблюдайте и замечайте, различайте источник этих мыслей. Храните, как же это сделать? Храните благодать. Храните благодать и руководствуйтесь не своими мыслями, а Духом Божиим. Не бойтесь не быть понятым всеми. Кто-то сказал, что, Борис Гребенщиков, один из известных достаточно людей, вот, его пригласили в православную церковь на беседу такую вот, в кругу православных он разговаривал. Ну и много вопросов ему задавали. И один из вопросов, который ему задали, спросили: ну, вашу музыку ведь не все понимают. Вы, наверное, хотите же, чтобы она востребована была и многие, как сказать, что слушали вас. И, наверное, нужно стремиться, чтобы быть понятым всеми. А он говорит, что если я не боюсь быть понятыми всеми. Напротив, говорит,
Вот. Я делаю то, что мне нравится. Потому что если я буду думать о том, чтобы понравиться всем или быть понятым всеми, я не буду тем, кто я есть на самом деле. Женщина, которая однажды пришла ко Христу, и в кругу учеников он сидел, и все имели одинаковые возможности быть понятыми всеми и Христом. Все сидели, слушали, что он говорит. Одна женщина взяла алавастровый сосуд мира, разбила. И реакция всех, никто не понял, зачем такая трата? А Христос говорит, оставьте, она доброе дело сделала для меня. Нищих всегда будете иметь, а меня не всегда будете иметь. Еще один вопрос ему задали. И говорят о том, что вот мы сколько уже в беседе с вами, и не слышно, не видно вас, чтобы вы кем-то были из власть придержащих недовольны, хотя сегодня все об этом говорят, и каждому, кому не лень, каждый высказывается, и, в общем-то, отрицательно доказывает свою правоту. А он говорит, а что ругать других, когда я сам собой недоволен? Мы очень наблюдательны относительно того, горько или сладко в жизни другого человека. И ожидаем от другого только положительного для себя. И считаем вправе замечать и наблюдать только за другим, себя выделяя в особую какую-то область. А на самом деле мы все в этом странствовании совершенствуемся. Мы все учимся познавать Господа. Мы все, забывая заднее, должны простираться вперед. Мы все, даже апостол Павел говорит, что даже если все обо мне говорят хорошо, то я и на этом не успокаиваюсь. Я даже сам себя не определяю. А он говорит, что судья же мне Господь, потому что когда он придет, то откроет сердечные помышления. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно были наблюдательны и друг к другу, и к себе, и друг к другу, чтобы никакой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Маленькое зернышко или маленькая часть одного вещества портит всю бочку меда. Кажется, мысль, и она вроде бы неплохая, но в сути своей это горький корень. Наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией. А дальше написано, что вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуем было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили, он говорит, к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжествующему собору, к церкви первенцам, написанных на небесах, и к суди всех Богу, и к духам праведникам, достигшим совершенства, к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелю. Апостол Павел призывает нас обратить внимание, что мы сегодня живем в благодати Божьей. Ищите прежде Царствие Божие, Христос сказал, а все остальное приложится. А Царство Божие – это вкушение благ. Каких благ? Праведность, мир и радость во Святом Духе. И это не вопрос будущего, это вопрос настоящего. Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Сегодня Господь говорит о том, что ты в богатстве пребываешь. В каком? В присутствии Господа. Приступили не к горе, осязаемой огнем и мраком, а к торжествующему собору первенцев. Мы очень часто говорим так, что вот пришествие Господа, шаги его слышны. Да, но с другой стороны, посмотрите вокруг. Церковь сегодня становится зримее и зримее городом, стоящим на вершине горы. Да, многие
отвергают. Многие с какими-то насмешками. Ну и что? Какая разница между верующим и неверующим? Пренебрежительно. И это приносит огорчение верующему человеку. Смущение. Кажется, действительно, вокруг обеспеченные живут и достаточно нравственно ведут себя. И в чем разница? Но это не те мысли. Человек отвергает эти мысли и возвращает мысли божественные. Господь со мной. Очертание Царства Божия становится все очевиднее и очевиднее. Разница между верующим и неверующим становится все очевиднее. И еще чуть-чуть, и опять же чуть-чуть, в мгновение ока, и будет видно совершенно все по-другому. То, что в твоей жизни, христианин, сегодня кажется горечью, и ты все это переносишь во имя Господа, оно обязательно обернется благом. Те слезы, как песни в одной поется Ольга Борте, что превратятся обязательно в бриллиант. Пусть Господь благословит, чтобы мы наблюдали и замечали присутствие Божие. Думали не о внешнем, а о внутреннем. А остальное все преобразится. Да поможет нам Господь. Господь двигает нас. Не страхом спасает только, а благословением. Посмотри вокруг, как ты богат. Богат надеждой, которую никто не отнимет. И которая делает тебя самым счастливым человеком. Отпускай хлеб свой по воду. И по прошествии многих дней найдешь его. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Псалом 73. Что же мы сделали, Боже, не так? Что же мы забыли себе на беду? Ты отвернулся, и всякий пустяк стал обращаться в лихую нужду. Вспомни заслугу нам прежних князей, в чине монашеском принявших смерть. Вспомни сияние русских церквей, что оглашали по праздникам твердь. И вместе с нами пройдись по земле, с нами развалины наши оплачь. Видишь, отметины пуль на стене, камень замшелый от крови горяч. Слышишь, как зычно вопит вранье рядом с могилами наших святых, как разбивают распятие твое каменных знаков, наставив своих. Мы затвердили навечно урок с гидрой ужасной и правым мечом. Слишком кроваво он землю иссек, слишком отчаянный слышался стон. Разом хотелось им все разнести, чтоб воцарились лишь пепел и страх. И опустели тогда алтари, и запылали иконы в кострах. Боже, знамений не видит никто, нет и пророка, чтоб душам прозреть. С нами не стало почти никого, кто бы сказал, долго ли это терпеть. Боже, вселенную ты утвердил, солнце поставил в знамение нам. Вспомни, кто имя твое поносил, кто наших братьев душил по углам. Псалом 9. Всей душой веселюсь и ликую, твое имя, Создатель, пою, о деяниях твоих повествую, славлю дивную силу твою. Мои злые враги отступили, пред твоим побежали лицом. Твои руки мне суд сотворили, на престоле воссел ты своем. Ты во гневе изрек повеление, и погибли язычники вмиг. Пали гордые их укрепления, и не стало оружия у них. Ты, владыка, вовеки пребудешь, и готов твой престол для суда. Ты по правде вселенную судишь и народами правишь всегда. Бог — заступник души удрученной, он опора во время скорбей. Уповай на него, угнетенный, не покинет он верных людей. Возвещайте же Божье даяние, его вечную славьте любовь. Помнит скорбных сердец он стенанья, отомщает невинную кровь. Сжалься, Боже, над нашим смиреньем, уже близки к нам смерти врата. От врагов нас избавь, и хваленьем вознесут тебя наши уста. Нечестивцы погибнут в той яме, что со злобою роют другим, и увязнут в сетях своих сами, что готовят собратьям своим. Не забудет Всевышний страдания своих верных рабов никогда. Угнетаемых душ упование, не погибнет оно без плода. Восстань, Боже, во всей своей силе, и народы земные суди, чтоб скромней о себе они мнили, ты на души их страх наведи. О, зачем ты, Всевышний, далеко отстоишь во дни бед и скорбей, и страдает смиренный жестоко от коварных и злобных людей? Нечестивец тебя отвергает, презирает возмездие закон, только похоть свою уважает, а насилье лишь думает он. Он напыщен и полон презренья, не страшится Господня суда, и одно у него помышленье: силен я, не паду никогда. И бесстыдную ложь изрыгает, и коварство из уст он своих, хитро бедных людей уловляет и льет кровь неповинную их. Как бросаются львы из засады, чтоб покончить с добычей вмиг, так и он губит их без пощады, в западнях уловивши своих. И он в сердце своем помышляет: Бог о мире земном позабыл, на людские дела не взирает, свои очи навеки закрыл. Подними же десницу, владыка, не забудь угнетенных сердец. Что безумец презрел тебя дикий, говорит, не накажет творец. Но ты видишь обиженных муки, и твоей они помощи ждут. Сокруши же насильникам руки, соверши над землею свой суд. Ты над нею царишь неизменно, удали же все зло из вселенной. Вопль обиженных слышишь ты слезный, так отраду в их сердце пролей. Суд яви для них правый и грозный, чтобы впредь не кичился злодей. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. А в послании апостола Павла филиппийцам во 2 главе написано: «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны».
2: Братья во Христе, забудь сейчас, что тяжело тебе. В твоей молитве брат нуждается. Участие прими в его нужде. Вы тело неделимое в Христе, а враг делить все Божие старается. Но тщетно брата с братом во Христе разбить жестокий враг пытается. Они простят друг друга и в беде прибудут со смирением в посте. Общение их через это укрепляется. И если так сложилось в их судьбе, лицом к лицу общение прерывается, то знает каждый брат, что во Христе общение вечное на праведной земле ничем и никогда не прекращается. Забудь сейчас, что тяжело тебе. В твоей молитве брат нуждается. Вы тело неделимое в Христе. Ликуешь в Боге или плачешь в тесноте, все это вместе с братом разделяется.
1: Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея 11:28.
3: В этом мире греха и невежества, где внедрился коммерческий дух, не хватает душе чуткой нежности и тепла добродетельных рук. Ей хотелось бы мыслить по-горнему, христианский закон ощущать, а ее только почует спорами, меркантильности ставя печать. Благовестник, частичку небесного, открывай для несчастной души нежным словом, минорными песнями на страдальца Христа укажи. Призывай не к себе, к Искупителю, дивный образ его раскрывай, чтоб землянину, скорбному жителю, открывался потерянный рай. Не смущайся большими издержками, пусть в кармане порой ни гроша, не сотрудничай с гордыми, дерзкими, их не примет больная душа. К ней иди, благовестник, со скальпелем, вирус грешный, чтоб в сердце не врос. Для несчастных будь жизненной капелькой, обездоленных любит Христос. Евгений Пушков.
4: Исповедь на тему жатвы и бесплодной смоковницы. Я осквернился стихами плоти. Они хлестали меня, как плети Христа хлестали до крестной казни. Прошло навеки пустое время стихов бесплодных. Пустые рифмы однажды смолкли. Они увяли, как листья смоквы, когда Господь мой дорогой проклял унылых веток покой прогорклый. Стояло утро. Мой Бог голодный в свой храм стремился, от жажды веры немело сердце. Так голод тела желудок сводит, и знойный ветер Христу под ноги бросал лишь тени бесплодных листьев. Пустые ветви бесплодной жизни, пустые строки безбожных гимнов, пустые взгляды людей без веры. Пускай колышет небесный ветер в спасенном сердце плоды тугие. Олег Ильин.
1: Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. Дорога к спасению. Идут, как за слепым слепой во след, широкий путь густой окутан тьмою. Сияет рядом яркий дивный свет, идти придется узкою тропою. Тьму выбирают люди неспроста, широкий путь он с ямами неровный. Но не идут дорогу у Христа, соблазнами прельщает путь греховный. Но как переступить через себя и сделать шаг на светлую дорогу? Свои грехи привычные любя, нельзя прильнуть к спасающему Богу. Оставить навсегда придется грех, чтоб избрала жизнь новое течение. Встань на колени в церкви и при всех проси у Бога за грехи прощенья. Хоть шел путем греховным много лет, от тьмы в душе всегда жила тревога. Покайся, воссияет яркий свет, откроется к спасению дорога.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это вновь программа «Пит-стоп», и мы рады вас здесь видеть в нашем гараже. Вы заехали к нам, чтобы починиться. Может, мы ответим на ваши вопросы, которые вас интересуют. И с нами сегодня здесь Аня, Лена и Богдан. Ну и, конечно, я, Сергей. Мы будем обсуждать интересную тему. Сегодня наша тема звучит так. Переезд от родителей.
3: В моем случае родители от меня переехали.
2: Да, настолько,
3: неожиданно.
2: Настолько сложно было с Богданом ужиться.
4: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
5: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, ну, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни.
2: Друзья, первый вопрос. Кто из вас еще живет с родителями? А кто уже переехал? Логично, да. Что это Богдан и Аня. Ну и я уже давно не живу с родителями. Расскажите, пожалуйста, вот, Аня, давай с тебя начнем. Когда ты переехала от родителей и почему?
5: Мой переезд от родителей произошел в 17 лет, как только мне исполнилось 17. Это было не запланировано, не спланировано, неожиданно. Связано было с учебой.
2: И нежеланно, наверное.
5: Ну, нет, желанно. Это уже
2: второй вопрос, да. Окей.
5: Я переехала в связи с учебными моментами. Мне нужно было перевестись в другой колледж. Вот. Поэтому так получилось, что вот где-то в октябре месяце я перевелась вот в Нижний Новгород.
2: То есть другой колледж, другой город.
5: Другой город,
2: это
5: да.
2: Важно очень. То есть понятно, что сразу это переезд от родителей.
5: Но здесь важен тот момент, что как бы финансово я была не отделена от них до сих пор. И до сих пор, в принципе, не отделена.
2: Ага, это важно. Вот,
5: то есть только мы на еще... бытовой почве, да.
2: Мы еще это обсудим. Хорошо, Лен, а ты живешь с родителями?
6: Да.
2: Ну, я, насколько знаю, что ты попытки предпринимала, чтобы переехать от родителей.
6: Да.
3: Тщетные попытки.
2: Ну, хорошо. Давай тогда об этом потом обсудим. Богдан, ты переехал от родителей.
3: Нет,
2: да.
3: В моем случае родители от меня переехали.
2: Да,
3: настолько, неожиданно.
2: Настолько сложно было с Богданом ужиться.
3: Ну да, они, ну, в общем, уехали, а мне нужно было еще остаться год доучиться. Вот. И, ну, это было как начало такое. Я после этого уже к родителям только приезжал. Там, ну, перевалочный пункт, короче, у меня был родительский дом. Там потом куда-то опять уезжал, там. Работал до сюда, вот. Но сейчас уже, ну, долго без родителей живу. Вот.
2: Ну вот сегодня мы, по идее, должны как-то с вами решить или ответить ребятам, которых интересует этот вопрос. Когда стоит действительно переехать от родителей? И с чем это должно быть связано? В каком возрасте? Какие обстоятельства должны к этому подвести? Как это, ну, будет правильнее? Очень важно ваше мнение, ну и мы будем некоторые интересные вещи читать, что психологи говорят об этом. Но для начала я хочу, чтобы вот Лена прочитала нам стих из Библии, который записан в книге «Бытие». Это первая книга Библии во второй главе. Что совершенно точно нам говорит о переезде.
6: 20 глава «Бытие»?
2: Нет, 2 глава, 24 стих. Пожалуйста, Лен, прочитай. Вот. Четко прям. Это, наверное, единственное, что Библия четко говорит о том, когда дети должны переехать от родителей.
6: «Поэтому отца и мать оставляет мужчина, соединяет с женой своей, двое плоти едины становятся».
2: Это перевод такой какой-то современный, непривычный для нас. Но здесь написано о том, что отца и мать родители, дети оставляют, когда они женятся. И это точно Библия рекомендует, да? И мы в этом как бы с вами не спорим, или спорим? Или кто-то считает?
3: Ну, это как такая...
4: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
3: Поэтому не, ну, мне... определенно, как бы, если ты уже создаешь свою семью, вы должны
4: разъезжать. Многие живут так просто.
5: Понимаешь? Но, с другой стороны, я знаю семьи, которые живут вместе. Родители, дети, их семьи. В принципе... нормально, мне кажется.
2: Ну, это хорошо. Я думаю, что это разговор, это другая тема.
3: Это, если может быть,
2: тема,
3: традиция какая-то, не знаю, когда да. у них это принято, и это у них уже как бы
5: либо какая-то некомфортно. Помощь какая-то оказываемая.
2: Ну, я думаю, что мы, это, то есть, мы сегодня не будем на это обсуждать. Давайте мы будем обсуждать вопрос до женитьбы. Вот Библия четко говорит, что хорошо бы отлепиться от родителей после того, как поженились, от, ну, переехать. Но если еще не женились, то есть до женитьбы, выход, ты парень молодой, не женатый, девушка, которая, ну, то есть родителям жила, когда? Когда нужно переехать? И вот я хотел бы, чтобы мы на этом сосредоточились. В Библии также есть интересная история, что дети, да много историй, дети жили с родителями и хорошо жили, и нормально, ну, до 40-50 лет. И жили, и уживались, было все хорошо. Ну, по крайней мере, конфликт не описан. Например, Исаак. Вы знаете, да, есть вот такой патриарх Исаак. Он жил со своим отцом Авраамом до 40 лет, пока, пока слуга Авраама не пошел, не нашел ему невесту. И, так скажем, они поженились, и он утешился, и вроде бы как бы отделились. Вот, потом Авраам скоро умирает, Исаак живет уже отдельно.
3: Но то живот. Были совсем другие времена. Там они не жили все в однушке, все пятером-шестером. У них там же целый лагерь был. Там, скорее всего, они жили в отдельных палатках.
5: Да,
3: это они, это
5: они
3: жили как мини-городом, по идее. Вот, поэтому, ну, как бы там совсем другое. Потом это же у них действительно была традиция такая, ну, жить своим семейством огромным.
5: Тем более, что старший сын, он как бы в какой-то период обеспечивал уже всю семью, то есть брал на себя ответственность за отца.
2: Если они жили вместе, то все-таки у отца было свое, например, стадо, а у сына уже свое, ну, стадо, за которое он там ответственно выращивал, свой бизнес, так скажем. Вот, хорошо. Я немножко приготовил информацию сегодня. Вы знаете, такое есть интернет-издание, называется Village. И я почитал, там психологи, то есть редакторы, которые работают там, пишут вот что. Неважно, какой возраст, то есть мы сейчас хотим тоже возраст какой-то выяснить, когда лучше переезжать, да, в 17, как они там, или в 25. Говорят, неважно, какой возраст, главное, чтобы человек мог себя обеспечить. То есть в данном случае вот Аня говорит, я пока еще, я переехал, но пока еще не могу себя обеспечить, да? Вот, то есть это, по сути, не соответствует полному переезду и, ну, физическому, да? А вот, но если человек не переезжает, ну, соответственно, он не может себя обеспечить, потому что живет с родителями, а может он до 30 лет так не сможет себя обеспечить, а он, ему понравится, он и до 40 лет не будет себя обеспечивать. Поэтому они говорят как раз, что это приводит к инфантильности. Согласны?
5: Да.
2: Вот. Ну, как вы считаете, стоит ли человеку тогда все-таки в какой-то момент переехать, даже если он не может себя обеспечить?
5: Он начнет обеспечивать, когда окажется в экстремальных условиях.
3: Ну, либо станет бомжом и ничего.
5: Ну, как бы, вряд ли.
3: Ну, однозначно, надо переезжать. Ну, как бы жить с родителями до смерти, самое, не знаю, что ли. Ну,
2: это точно. Что значит до смерти, Богдан? Вот ты считаешь, до 20. Однозначно?
3: Я не знаю, до 20 или до 25.
5: Сложно называть цифры.
3: В моем случае, например, я просто чувствовал, что я уже какой-то нахлебник. Я, ну, как-то, ну, просто чувствовал, что мне чего-то не хватает. Как-то нужно куда-то идти и, ну, и так дальше. Потому что сидеть как-то на шее мне не нравилось. Вот. Mm-hmm. Каждому это в своем возрасте
2: тебе
3: приходит.
2: Тебе вот не нравилось, а кому-то действительно это удобно. Ну, свои, если деньги у тебя есть, ты их тратишь на свое. А покушать дома, ну, родители приготовят, там, за коммуналку платить не надо, ну, родительский дом. То есть все дома схвачено, ты просто живешь, и все деньги, которые у тебя есть, какие-то карманы, ты тратишь просто на себя. Вот. И я знаю, что, ну, действительно, вот мы не говорим время школы, понятно. Школа обычно с родителями, это нормально жить в школе. Хотя я, кстати, уже после 9 класса переехала, по сути, от родителей, потому что я учился в другом городе в лицее. И уже тогда я приучался жить отдельно, ну, не говоря финансово. Вот. Так вот, университет или колледж, то есть это уже тот рубеж, когда человек решает или все-таки оставаться с родителями, или жить, может быть, в общежитии в колледже, где это предоставляется и так далее. Да? Uh-huh. Вот. То есть и многие реально студенты, они живут с родителями, учатся, потому что пока, ну, это тяжело.
3: Ну, понятно, когда ты не зарабатываешь, а еще только учишься.
2: То есть это, по сути, нормально бывает.
5: Особенно если на очной форме и как бы до вечера. Мне кажется, еще играет взаимоотношения с родителями очень большую роль.
2: Так, а вот в этом?
5: Ну,
4: комфортно ли тебе с ними жить? Мне кажется, это тоже основополагающее. Ну, то, что если ты живешь сам по себе, да, ты зарабатываешь, ну, как ты сказала, то, что, ну, как бы, живешь дома, и тебя никто не упрекает за это, да, человеку будет комфортно. Но если тебе говорят то, что, ну, если ты уже зарабатываешь, там, клади, ну, как бы, за коммуналку плати или еще что-то, и ты просто думаешь такой, может, мне даже самому отдельно жить? Или ты все равно выполняешь какие-то обязанности, правильно, по дому в любом случае? Вот, ну, я не знаю, ну, как бы, ну, мне кажется, в любой момент, ну, как бы, да, придет вот это вот осознание, то, что я хочу, ну, тишины, хочу там, ну, в моем случае, то, что до личного пространства, и мне кажется, даже человеку очень тяжело дома развиваться, потому что, ну, ты дома, ты в тех традициях, в которых родился, и, ну, мысли у тебя людей, с которыми ты живешь. Когда ты начинаешь жить самостоятельно, у тебя очень меняется мировоззрение. И, мне кажется, через это каждый должен пройти в любом случае.
3: Вот, и, кстати, сейчас, давай, если отношения, например, с родителями, ну, ну, как бы не очень, да, вы там не понимаете друг друга, то очень много я слышал, что когда переезжали уже, на расстоянии у вас отношения даже становятся лучше, и, ну, в принципе, это тоже как... Плюс.
7: Еще один плюс. Вот как раз к плюсам-минусам. Я хотел бы еще прочитать интересную статистику, которую открывает Левада-центр. Вот тоже проводили опрос. Есть россияне, которые вступают за раздельное проживание, есть те, которые против. И каждый из них свои плюсы-минусы говорит. Итак, те, кто за. 61% считают, что дети должны жить отдельно, потому что они становятся самостоятельными, как раз о чем мы говорили, и приучаются отвечать за свои поступки. 35% говорят, что дети раньше становятся независимыми, включаясь в трудовую жизнь. То есть это в плане того, что зарабатывать начинают уже раньше. 20% отмечают плюс, потому что дети освобождаются от жесткого контроля со стороны родителей, что приводит к уменьшению конфликтов между ними. Ну и 11% уверены, что дети начинают более внимательно прислушиваться к советам родителей. То есть то, что даже отношения становятся лучше, когда ты переехал, и тут ты в семье не слушал, я тут переехал, сам столкнулся с какими-то вещами, понимаешь, да, родители были правы, вот здесь вот тяжело, родители были правы вот в этом, ты начинаешь их лучше понимать. Вот такие плюсы. А вот теперь минусы.
3: Минусы, плюсами мы, минусы, я думаю, жить как раз, одному.
7: Минусы жить одному, потому что с плюсы как раз мы и до этого чуть-чуть все перечислили. А вот минусы. 40%, 49% даже, почти 50%, считают, что отдельная жизнь ослабляет родительский контроль, и дети могут пойти по неправильному пути.
4: Как ты воспитал ребенка, так он и пойдет. Это не оправдание, то, что он будет жить один, и он пойдет куда-то не туда. Это раз. Во-вторых, даже если пойдет, если ты в него заложил, он вернется, потому что у него есть мозги.
3: Ну либо шишки набьет просто.
4: Да, как бы. Это все равно опыт. Ты не оградишь ребенка от всего, живя с ним. Он, если ему захочется, он и живя с тобой это будет делать.
7: Вот сейчас бы твои слова в уши родителям.
4: Но это суровая реальность, как бы.
7: Да. Это, конечно, вопрос такой очень щепетильный и сложный для родителей. Многие, я думаю, понимают, что это так и есть, что реально нужно ребенка отпустить, но так боятся, чтобы он вот наступил.
4: Они этим контролем только хуже делают. Вот в чем проблема.
7: Ну хорошо, пойдем дальше. 37% думают, что дети не готовы к самостоятельной жизни и не имеют навыков организации собственного быта.
5: И времени.
7: И времени.
4: И что? Это про то, что сказал Богдан. На ошибках учишься. Надо тебе приготовить. Загуглить. Сейчас такой век, 21 век. Сейчас нет в этом проблемы.
7: Слушай, ну если ребенок не приучен, да, это, конечно, проблема может быть родителей, но если ребенок
4: Чему
7: такой, который
4: приучен?
7: Всегда привык к жизни, тут его выпустили насильно, да, и он тут просто доведет себя до такого состояния, что у него учеба упадет, он ничего в жизни не умеет, и потом они его примут уже с набитыми шишками.
4: Еще раз, воспитание. Ну. Если ты правильно воспитал ребенка вот в этом, вот в маленьком возрасте, он пойдет, посидит такой, подумает, вот мама делала так-то, или вот так-то, вот. Но он сообразит, ты в ребенка в детстве заложи, и у тебя не будет с ним проблем потом, когда он вырастет, вот правда.
5: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни, вот, даже в простых бытовых вещах, но это делает его самостоятельно.
4: Но ты же не отказываешься от родителей, ты можешь позвонить и спросить.
5: Конечно.
7: Да, да, еще просто есть многие нюансы, что дети в основном большой процент уезжают от родителей, желая освободиться как раз от этой опеки ну, опеки. И когда они уезжают, освобождаются, получают эту свободу, то они пускаются во все тяжкие. Бывает такое, да? И просто...
3: Ну, так и пусть они пустятся во все тяжкие.
4: Сами родители виноваты. Пускай
3: они пускаются,
4: вот
3: они просто научатся,
4: контроля.
3: Они поймут. Просто они будут всю жизнь жить и всегда хотеть пуститься в те самые тяжкие.
7: И когда выйдут 40 конечно. Лет там, и пустятся, это будет еще хуже. Ну,
3: лучше там. Пусть сейчас там 19, это все,
7: да,
3: все надо сделают, и уже и все.
7: Но это тоже вопрос сомнительный, конечно. 16% уверены, что самостоятельная жизнь приводит к отчуждению в отношениях между детьми и родителями. То есть наоборот портится. Мы говорим, что бывает улучшается, а тут наоборот говорят, что портится.
4: Мне понятно, кажется, они портятся, если ребенок уходит, когда родители не хотят. Ну, но и то потом придет степень привыкания.
7: Хорошо. И последнее. 5% опасаются, что жизнь отдельно от родителей приводит к тому, что родители могут остаться без материальной... Родители могут остаться без материальной помощи детей. И такое бывает. Но это всего лишь 5%. Хорошо, плюсы-минусы, у нас уже время подходит к концу. Главное, на самом деле есть опыты вот, разных стран и разные традиции. Мы знаем, что в восточных странах, вот мы говорили, Библия, да, это больше восточный, Исаак, Авраам, они жили вот в те времена и в той культуре, там, где спокойно родители жили друг с другом. И есть и сегодня такие страны, где живут вместе родители, дети, семьями, и у них все хорошо. Например, вот я посмотрел, понятно, на Западе, то есть все говорят, что после школы все съезжают. Там Европа, страны Франция, Англия, в США тоже. Вот, Израиль тоже после 18 уходят в армию и потом возвращаются, какое-то время живут с родителями, но переезжают, так скажем,
4: многие
7: чем быстрее, тем лучше. Вот Филиппины, пример, это уже более восточные, да, страны Филиппины, крепкие семьи, у них очень крепкие семейные связи. Поэтому они спокойно женятся и живут даже вместе с семьями друг с другом. И у них все хорошо. И они счастливы и рады вот, в этой стране. Так вот вопрос, ну, принципиально ли обязательно сейчас говорить, что вот всех под одну гребенку, что, ребят, надо съезжать сразу, вот,
4: да.
7: Чем быстрее. Лена говорит принципиально. А, исходя из того, что мы сегодня обсудили, я все-таки делаю вывод, что не всегда принципиально. Важно просто смотреть обстоятельства. Как ты говоришь, отношения с родителями, если они хорошие, если у тебя нет пока возможности себя обеспечить, почему бы временно не пожить?
4: Нет, это принципиально, если ты можешь себя обеспечить. Вот, таком...
7: добавочка. Если ты можешь обеспечить, принципиально лучше съезжать.
4: Да.
7: Вот. Хочу, чтобы мы прочитали один стих еще из Библии и на фоне него сделали выводы. Богдан, прочти, пожалуйста. Мудрый Соломон писал в книге «Экклесиаст», 3 глава, первые 8 стихов. Прочитай нам, пожалуйста.
3: Так. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Время войне и время миру.
7: Какой бы вывод относительно нашей темы могли бы сделать по этим стихам? Аня, вот как ты думаешь?
5: Я думаю, можно сделать такой вывод, что для каждого человека этот период, когда ему нужно съехать от родителей, наступает в разное время. Тогда, когда он готов психологически, тогда, когда он готов взять на себя ответственность финансовую, материальную на себя, чтобы самому себя обеспечивать и строить свою жизнь. Но отношения с родителями при этом, мне кажется, не должны влиять на его выбор в своей жизни.
7: Но все же Соломон не зря говорит, что всему свое время, и нужно это делать вовремя. Спасибо вам большое, что вы высказывали свои мнения открыто сегодня. Надеюсь, что это поможет нашим зрителям. Друзья, с вами была программа «Питстоп». Мы сегодня обсуждали вопрос переезда от родителей. Надеюсь, что это поможет вам принять решение важное в своей жизни. Пока.
3: Пока. Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Неувязка увязывается. Из Библии известно, что Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Еву. Откуда же появились разные расы с разными физическими особенностями? Здесь есть какая-то неувязка. Ответ на этот вопрос мы найдем в другой Божьей книге, которая называется «Природой». На этот вопрос ясно отвечает генетика, наука о наследственности и изменчивости организмов. В природе известно еще одно явление – мутация, то есть неожиданная перемена физической характеристики организма. Это явление особенно заметно в животном мире при резкой перемене климатических условий. Например, встречаются бесхвостые коты, бесшерстные телята, мыши, козы, кратконогие овцы, безрогий скот и тому подобное. Но в процессе мутации неизменно действует Божий закон. Каждое животное или растение может менять окраску, рост, вес, но обязательно сохраняет свой род. Ибо так сказал Бог: «Да произрастит земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. Бытие, глава 1, стих 24. И так есть сегодня. Теория эволюционистов о создании новых родов потерпела полный крах. От лошади не произведешь корову. Путем скрещивания, создания особых условий жизни можно вывести желтую, рябую или даже бесшерстную собаку, но это все равно будет собака, а не кошка. Библия не есть учебник генетики. В Библии, однако, отмечен интересный случай, когда Иаков отделил от стада своего тестя Лавана скот с пятнами и крапинками на шерсти. Бытие, глава 30, стихи с 29 по 43. Стадо быстро размножилось. Бог благословил Иакова. Но почему это случилось? Ответ находим в Бытии, в главе 31, в 10 стихе. И этот ответ не противоречит учению генетики. Библия говорит: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Деяния, глава 17, стих 26. В силу указанных выше условий появились поверхностные расовые различия между людьми в цвете и форме глаз, в цвете волос, в росте и тому подобное. Но у всех людей, евреев, арабов, негров, кавказцев, одна кровь. И все люди, без исключения, кровью Иисуса Христа могут получить спасение. Об этом говорит Библия. Как ответить? Каждый год, когда приближается Рождество, мой друг, еврей, с которым я работаю, напоминает мне, что мы, христиане, сами себя обманываем, признавая Христа Мессией. По его понятиям, Христос – самозванец. Признаюсь, мне стыдно, потому что я не силен в Писании, чтобы ему правильно ответить. Вот я и решил обратиться к вам за ответом. Ваш друг, еврей, должно быть, верит своим пророкам. Так вот, скажите ему, что согласно ветхозаветному пророчеству, Христу надлежало родиться в Вифлееме Иудейском. Это пророчество в определенное время исполнилось. По пророчеству Христу надлежало родиться от Девы. Исход, глава 7, стих 14. И это пророчество исполнилось. Евангелие от Матфея. По пророчеству Христос должен был быть по плоти от семени Авраама. Бытие, глава 12, стих 3, и глава 17, стих 7, а также из дома Давидова. И это пророчество с точностью до последней буквы исполнилось. Евангелие от Матфея.
не менее 50 пророчеств о пришествии Христа Мессии исполнилось в точности. Поэтому о самозванстве Иисуса Христа не может быть даже и речи. Не было таких личностей, нет и не будет, кто бы соответствовал всем ветхозаветным пророчествам о Мессии. 2000 лет истории подтверждают это. В заключение, я бы сказал вашему другу: исследуйте Писание, и пока не поздно, покайтесь. Христос — истинный Мессия, Спаситель грешников. —

Непобедимое оружие. Много я пожила на свете, и на своем веку разных встречала людей. Одни читают Евангелие, а живут как безбожники, другие не читают Евангелие, а живут как порядочные люди. Так что тут дело не в Евангелии. Главное, чтобы человек был человеком. Разве это не так? В том-то и дело, что для того, чтобы человек был не только порядочным, но и настоящим человеком, нужен Христос, нужно Евангелие. Бог дал Иисуса Христа для искупления человека-грешника, а Писание дал для двоякой цели – неверующим указать путь спасения, верующим – путь к духовному возрастанию по образу Христа. Евангелие нужно всем человекам без исключения, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, всем нужно спасение. Христиане особенно должны ценить и любить Слово Божие, стремиться к точному его исполнению. Христианство переживает трудности, вытекающие из незнания Писания. Большинство христиан хорошо знают отечественную литературу Пушкина, Достоевского, Толстого, Горького, ежедневно читают газеты, а что написано в третьей главе Евангелия от Иоанна, не знают, да и знать не хотят. Мать пересматривала книгу, а в это время ее дочь, маленькая девочка, листала Библию с картинками. Матери это не нравилось, и она сказала девочке: «Тебе нельзя брать эту книгу. Это книга Божия». Девочка положила ее, но через минуту взяла снова. И когда мать сделала замечание вторично, дочь ответила: «Скажи, мама, если эту книгу нельзя брать, а ты ее не читаешь, почему ты не вернешь ее Богу?» Отражая искушение сатаны, Христос пользовался Писанием. Он отвечал ему: «Написано». И лукавый отходил во свояси. Писание – непобедимое оружие в борьбе с духом зла. Как же мы, люди, можем обходиться без Писания, когда лукавый подстерегает нас на каждом шагу? Слово Божие – меч духовный, оружие каждого христианина, и кто им пользуется, а не только читает, тот будет жить и живет как христианин. Одного чтения Евангелия недостаточно. Нужно принятие его в сердце, по примеру псалмопевца: «Слово Твое сокрыл я в сердце моем». Тогда Евангелие освободит человека от тяготивших его грехов, станет хлебом его жизни. И тогда можно с уверенностью сказать: «Такой человек будет не только порядочным человеком, но чадом Божьим». А это несравненно выше. Муж и жена. Вам трудно поверить, что я напишу. 28 лет я живу с мужем, и 28 лет он мною крутил, как тряпкой. Никогда он со мной не считался. Все должно быть так, как он хочет. И все в доме его, моего нет ничего. Каждый раз у него одно оправдание: муж – глава жены. Так сказал Бог. Я христианка и хотела бы жить по Писанию, но скажите, как подчиняться той голове, в которой не хватает одной гайки? Семейная жизнь – вопрос чрезвычайно сложный. Но свет Евангелия освещает его со всех сторон, и в этом свете каждый благоразумный человек может видеть свои темные пятна. И вы, и ваш муж, и каждый человек – нуждается в этом свете. Апостол Павел определенно написал, что муж – глава жены, ее покровитель, ее вождь. Написано также: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Но там же далее следует: «Мужья, любите своих жен». И еще: «Служите друг другу». Любовь не спрашивает, кто в семье первый, кто последний. Любовь радостно делает для любимого человека то, что может. У одного христианина жена часто болела. Кто-то спросил у него: «Брат, наверное, это вам дорого стоит?» Он ответил: «Не знаю». Любовь
не подсчитывает. Вы хорошо делаете, если подчиняетесь мужу. Вероятно, поэтому он живет с вами 28 лет. Подчинение – закон любви. Кто этого не знает, тот разводится и делается преступником перед Богом и перед гражданским законом. Но если, как вы пишете, в голове мужа не хватает одной гайки, если он требует от вас то, что противоречит Божьим установлениям, тогда вы имеете моральное право такой голове не подчиняться. Учение Христа подчеркивает одинаковую ценность души мужчины и женщины в деле спасения. Во Христе нет мужеского пола, ни женского, но Бог предусмотрел семейную жизнь, сказав: «Нехорошо быть человеку одному». Брак – это не только юридическое, но главное – Божье установление. Христос утверждает, что брачущихся сочитывает не человек, а Бог. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6. Брак есть союз одного мужчины и одной женщины. Христос сказал: «И будут два одною плотью». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5-6. Библия учит, что брак есть нравственный союз. Семейная жизнь немыслима без обмена мыслями, без обоюдного совета в семейных делах, а у христиан без совместной молитвы. Муж – глава жены, но это не дает ему права крутить женой, как тряпкой. Брак основан на трех проявлениях любви супругов – любви нравственной, духовной и физической, телесной. Они тесно между собой связаны. Они создают одну могучую, невыразимую любовь, любовь, которая сильнее смерти. Брак есть союз равных. То, что жена в Библии названа помощницей, не должно толковаться как слуга. Жена – товарищ, друг мужа. Давид часто называл Господа помощником. Если в Бытии сказано, что он, муж, будет господствовать над тобою, женою, то это было сказано после грехопадения. Христос пришел для того, чтобы обновить человека, обновить брак, то есть привести его к первоначальному значению. Христос пришел для того, чтобы восстановить упавшего человека вообще, в том числе его брачную жизнь. Христос восстановил женщину в правах. Атеисты напрасно хвалятся, что они освободили женщину. Христос это сделал раньше, но беда в том, что люди не хотят считаться с его учением. Брак есть также союз имущественный. В семье не может быть мое и твое, в семье все наше. Брачный союз предусматривает одну плоть, одно сердце и, конечно, одно имущество. Общность имущества подтверждают гражданские законы. В заключение напомню, что любовь друг к другу означает прощать один другому. Муж обязан любить жену как свое тело, и больше, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А жена обязана повиноваться мужу по любви, а не по принуждению. Кто это правило усвоит, у того семейная жизнь будет счастливой. Главное, муж и жена должны любить Христа. В этом гарантия счастливой семейной жизни.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну.
3: С нами неправильно поступили, нас оскорбили или недооценили. Что мы испытываем при этом и как бороться с этим чувством? Об этом сегодняшняя беседа Алексея Пирогова.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о обиде. Точнее, о том, что бывает, если нас обидели. Как мы реагируем, когда кто-то переступил через наши интересы? Кто-то не заметил нас. Может быть, мы хотели сделать что-то, а нам сказали: «Не сегодня, в другой раз». Какое чувство было в нашем сердце? Какая реакция? Что мы подумали? Как ответили? Возьмем для примера такую ситуацию. Начальник вчера поручил вам ответственную работу. Вы очень обрадовались, немного заволновались. Вы так давно ждали этого предложения. Вам кажется, что в целом мире никто не сделает ее лучше вас. Вы убеждены, что выбор начальника абсолютно правилен. Затем вы морально настроились, приготовились и даже объявили знакомым, что именно вам доверили ответственную работу. И вот, полной радости, вы приходите на рабочее место и узнаете. В последний момент начальник опять все поменял. Работу сделает кто-то другой. Вы не попали в программу. Для вас сегодня нет ответственной работы. В другой раз. Выполняйте обычную, говорит начальник, даже не извиняясь. Я бывал в подобных ситуациях. Настроился на что-то, запланировал, знакомым сказал. И вдруг отказ. Какой удар по самолюбию, по нашему «я». Что в сердце? Как будто кто-то положил туда тяжелый камень. Мы ведь были достойны. Почему мне отказали? Мы наклоняемся к соседу и раздраженно шепчем. Вот самодур, опять все переменил по-своему. Это о начальнике. Или подбегаем к нему самому и резко высказываем свои претензии. Почему мне не дали работать? Почему меня не заметили? Мы даже не слушаем ответов. Нам это и не интересно. В нашем сердце давно уже есть свой ответ, продиктованный «я» и эгоизмом. С тех пор словно черная кошка пробегает между нами и теми людьми, что перешли нам дорогу. Мы смотрим на них издалека, избегаем всякой встречи, возможно, и не здороваемся. Если мы что-то худое слышим про них, то сразу оживляемся и вспоминаем, как через нас перешагнули. А если кто-то другого мнения, то мы сразу думаем: и этот заодно с ними. Как это называется? Обида в сердце. Чаще всего люди считают, что обидчивость – черта характера, слабость натуры человеческой. Говорят, со старостью люди становятся более обидчивыми. Все это как бы оправдывает обидчивость. И вот мы уже примирились с этим чувством. Нас убедили, что это не опасное, безобидное явление и слабость характера. Давайте теперь посмотрим, что говорит об этом Библия. Обижались на Христа и апостола Павла. Христа обвиняли, что он обижает других. «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь!» Так кричал ему книжник. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 11 глава, 45 стих. Христос говорил справедливые и мудрые слова, но фарисеи не хотели с этим смириться. Почему? Обидчивость жила в их сердце. Они были высокого мнения о своих духовных опытах, поведении и заслугах. Они считали, что жизнь их добродетельна и правильна. Но вот Христос произнес то, что им не понравилось. Произошла проверка их честолюбия, и оказалось, что все их добродетели только внешние. В сердце кроется обида. Там, где обида, всегда рядом зависть и злоба. Фарисеи не хотели принимать того, что говорил им Господь. Они предпочитали обижаться, а после они стали желать его смерти. Подобным образом обижались и на апостола Павла. Его преследовали за проповедь о Христе. На него даже подавались жалобы высшей инстанции римским властям. Правда, римские власти оказались мудрее и справедливее обиженных жалобщиков. Они не дали толпе растерзать апостола без суда. Павлу разрешили даже говорить свою защиту. Подытоживая суть дела, он произнес: «Иудеев я ничем не обидел» – Деяния апостолов, 25 глава. Но для обиженных иудеев этого было недостаточно. Им хотелось чужими руками расправиться с Павлом. Они желали его смерти. Обидчивость можно сравнить с ослеплением. Слепой не видит, куда идет. Обиженный в порыве гнева может сделать то, о чем впоследствии будет сильно сожалеть. Очевидно, что обидчивость сопровождает гордых людей. Это свойство натуры человеческой, не желающей смириться пред Христом. Когда мы слишком высокого мнения о себе, своих талантах, заслугах, поведении, стаже христианской жизни, вдруг мы перестаем это замечать за собой. Тогда Господь из человеколюбия допускает нам проверку. Кто-то встает на пути внешнего успеха и обожествления нас. Мы обижаемся на него. А что потом? К чему приводит обидчивость? Вот что обидчивость производит внутри человека. Книга Иова, 9 глава, 27 стих. «Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь». Когда в сердце обида, появляется жалоба, теряется покой и радость, лицо принимает мрачное выражение. Колоссянам 3 глава 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Выше идет призыв о том, чтобы мы прощали друг другу. А если жалоба в сердце и обидчивость? Машешь рукой такому человеку, он отворачивает лицо от тебя. Приветливо киваешь, а он не замечает. Избегает общения. Недружелюбный. Обиженный. Даже вид лица его меняется, приобретая желто-землистый, желчный оттенок. Недаром говорят про обижающегося. Желчный. То есть таящий обиду, носящий камень в душе, затаивший жалобу. Обидчивый человек оставляет церковь. Он считает, что все кругом неправы. Но разве такое бывает? Если солдат марширует не в ногу, то это не от того, что все сбились с ноги, а он один шагает правильно. Причина в нем самом. Когда кто-то сильно обижен на другого и высказывает это, у меня сразу возникает вопрос: а в порядке ли сам обиженный? Только он один прав? Как это странно. Его не любят, его не замечают, его не почитают как должно. Как такое может быть? Проблема часто в нем самом. Вот что обидчивый производит вокруг себя. Сам того не замечая, обидчивый разрушает коллектив или церковь. Оставив общение, он сидит дома и все внимание привлекает к своей особе. Это напоминает забастовку или акцию протеста. Протестующие часто приковывают себя наручниками около правительственных зданий или посольств и шантажируют власть. Обидчивый поступает также и в церкви. Он перестает посещать ее. Он пристегивает себя наручником обидчивости к собственной гордыне. Он перестает петь в хоре или участвовать в служении. Он заставляет людей скакать вокруг него и уговаривать. Они не собираются этого делать. И болезнь длится годами. Все это происходит из-за неутешенного честолюбия и гордости. Когда-то я понял, что такое состояние очень хорошо уживается, соседствует с внешней религиозностью. Нет ничего страшнее подобного религиозного неверия. Внешнее очищение ничего не дает. Нечистота живет внутри. Внешне набожный Каин в обиде убил своего брата. Подобные фарисеи из зависти, будучи обиженными и злыми, замыслили убить и убили Иисуса. Смотрите, религиозность не удержала их от убийства брата иудея. Обиженные религиозные иудеи преследовали Павла, чтобы убить его. Внешняя религиозность и набожность не удержала их от желания мстить. От обидчивости до желания мстить и убивать всего один шаг. не завязли ли мы в болоте обидчивости? Может быть, от того, что обидчивость живет в нашем сердце, мы не услышаны Богом? Дети и внуки вдали от церкви, а в жизни нет радости и благополучия. Кто-то сказал, что обидчивость – родная сестра гордости. Да нет же, к вам в гости пришла сама госпожа гордость. А для того, чтобы молитвы были услышаны, надо смириться пред Богом, то есть оставить всякую гордость. Не только перед людьми называть себя прах и пепел, червяк, наименьшая сестричка или самый меньший брат, но внутри победить гордость. Если мы ее не победили, то мы похожи на религиозных фарисеев, которые очистили внешность чаши, а внутренность ее осталась нечистой. Забыли о самом главном. Когда мы про другого человека говорим «это грешник», потому что он пьет и курит, не забываем ли мы при этом о себе? Если мы обидчивы, значит, в нас сильная гордость. И кто дал нам право считать этот грех меньшим, чем грех пьянства и курения? Ему надо лечиться от своих грехов, а нам от своих. Обидчивость – тяжелый камень, который может и нас утопить в болоте греха. И еще мы будем виновны в гибели тех душ, кто соблазнится о нашем поведении. Какой совет обидчивым людям несет Библия? Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Евангелие от Луки, 6 глава, 27-28 стихи. Не сказано: носите обиду, шепчитесь о ней, не приветствуйтесь, сидите дома, ждите ходоков, которые будут уговаривать вас. Нет. Не требуя себе пристального внимания, не чуждаясь других, не держа камень обиды за пазухой до дня расплаты, великодушно любите, благотворите и молитесь. Когда мы молимся за человека, то мы начинаем его любить. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Христос обижался? Чтобы апостол Павел находился в обиженном состоянии? А почему он не обижался? Потому что Бог есть любовь. Любовь не гордится и не ищет своего. И нам Христос говорит через Библию вырабатывать его характер – любовь. Если это смог апостол Павел, то значит и нам путь открыт. Человеку это возможно. Если мы любви не имеем, мы ничто. Мы можем быть религиозны, талантливы и опытны, но мы ничто. И если мы не имеем любви, то это проявляется в том, что мы больно переносим, когда не замечают нас, а замечают другого, отдают предпочтение другому, а не нам, соло поет другой, а не мы, стихи читает другой, а не мы, продвигают по службе другого, а не нас. Мы обижаемся и завидуем, когда что-то происходит не по нашим планам. Мы слабые без любви. А между тем, надо быть благодарными за эти уроки смирения. Если бы мы руководствовались любовью, то она только радовалась бы за другого. Любовь сорадуется истине. Только любовь гасит вспышки обиды и уходит от конфликта. Только любовь утрет слезы и скажет: «Вы ничем не обидели меня».

0: На этом, уважаемые друзья, сегодняшняя передача приходит к концу. Напомним вам, что мы в эфире еженедельно в это же время, по воскресеньям и по средам в 5 часов и в 5:45, но передачи по средам на волне 1539 кГц. Предлагаем вам послушать по телефону духовные импульсы. Они обновляются еженедельно, и номер, по которому звонить, 06441-957-555-03.
1: И вот еще наш адрес. Трансмировое радио, индекс 35573, город Ветцлар, Германия. Всего вам самого доброго. С Богом, дорогие друзья!

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Продолжаем наши беседы, посвященные смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. В послании к римлянам в 1 главе, в 3 и 4 стихах мы читаем о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашим. История жизни, смерти и воскресения Иисуса, несомненно, самая драматичная и любимая история всех времен. Мы поем старый любимый гимн «Люблю я весть благую, приятно повторять, как душу оживляет Господня благодать». Как повествование, читать Евангелие просто очень приятно и интересно. А что касается практической стороны, благая весть о Христовом воскресении обращена к нам как минимум в трех важных моментах. Во-первых, воскресение обращено к скорбящим. После распятия, соблюдя все предписания, касающиеся субботы, Мария Магдалина пошла обратно к гробнице. Сад с гробом теперь был пуст. Другие женщины давно вернулись в Иерусалим. Петр и Иоанн уже приходили ко гробу и ушли обратно. Мария подошла ко входу в гробницу в слезах, сбитая с толку и уставшая. В первый раз она совсем не обследовала ее, и теперь Мария наклонилась и заглянула внутрь, и мы читаем, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 12 стих. По какой-то причине Мария не признала в них ангелов. Мы не знаем, почему. Может, слезы застилали ей глаза, а может быть, она не вглядывалась в них, думая, что это помощники садовника. И вот один ангел сказал ей: «Женщина, что ты плачешь?» 13 стих. Мария ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 13 стих. «И затем Мария обернулась и увидела Иисуса, стоящего перед ней, но не узнала его». Возможно, она не полностью обернулась, чтобы посмотреть прямо на него. Он задал ей тот же вопрос, что и ангелы. «Женщина, что ты плачешь?» Думая, что это садовник, она сказала: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». 15 стих. Последовавший диалог – самый, наверное, короткий во всем Новом Завете. Он состоит всего из двух слов. Иисус и Мария произнесли по одному слову. Иисус просто позвал ее по имени Мария, и этого было достаточно, чтобы она узнала его. Она обернулась, посмотрела на него и сказала «Раввуни», что значит «учитель». Наверное, она от радости припала к его ногам и потянулась, чтобы прикоснуться к нему. Но Иисус сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Читаем мы в Евангелии от Иоанна в 20 главе в 17 стихе. В эти дни после воскресения ему еще многое нужно было сделать. Необходимо было сказать другим братьям, что он действительно ожил. Мария Магдалина пошла и рассказала другим ученикам, что видела и слышала. Читаем мы дальше в этой же главе в 18 стихе. Марк пишет: «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Марка, 16 глава, с 9 по 11 стихи. Во-вторых, воскресение обращено к радующимся. Не исключено, что второе явление Иисуса после его воскресения было возвращавшимся в Иерусалим женщинам, своими глазами видевшим пустую гробницу. Эти женщины, которые пришли ко гробу вместе с Марией Магдалиной и которые видели внутри гробницы ангела, велевшего им пойти скорее и рассказать его ученикам, что он воскрес из мертвых, шли назад в Иерусалим. Можно только представить, о чем они говорили, спешно возвращаясь в город, чтобы сообщить другим ученикам, что они видели и слышали. Разговоров о том, как они заглянули в пустую гробницу и услышали от ангелов, что Иисус воскрес из мертвых, хватило бы на много дней. Какой радости и какого воодушевления они были полны. Идя в Иерусалим, женщины вдруг увидели Иисуса, стоящего посреди дороги. Он поприветствовал их, и женщины сделали то, что все мы сделаем однажды – припали к его ногам, ухватились за них и поклонились ему. Матфея, 28 глава, 9 стих.
Павел говорит, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание Филиппийцам, 2 глава, стих 10. «Их приветствовал Иисус, Бог во плоти, воскресший из мертвых». Иисус сказал женщинам: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфея, 28 глава, 10 стих. Нежными словами «не бойтесь» он успокоил их сердца, которые, наверное, трепетали от мысли, что перед ними воскресший Христос. Еще до своего воскресения Иисус пообещал ученикам, что после воскресения встретится с ними в Галилее. «По воскресении же моем», читаем мы в Матфея 26:32, «предварю вас в Галилее». Передал им эту просьбу Иисуса и ангел в гробнице, Матфея 28 глава, стих 7. Это обещание он мог исполнить, только воскреснув из мертвых. Кроме того, воскресение обращено к мучающимся от угрызения совести. Третье явление Иисуса было, вероятно, Симону Петру. На это явление в Новом Завете имеются лишь две ссылки. О нем говорят два ученика из Эммауса: «Господь истинно воскрес и явился Симону», читаем мы в 24 главе Евангелия от Луки в 34 стихе. И Павел указывает на это в 1 Коринфянам 15 глава, стих 5. «Он явился Кифе, потом 12. Мы не знаем, ни где произошло это явление, ни при каких обстоятельствах. Петр очень переживал из-за своего отречения от Иисуса и потому особенно нуждался в сочувствии Господа. Ангел даже сказал женщинам у гробницы: «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Марка, 16 глава, 7 стих. Господь идет к тем, кто больше всего нуждается в Нем. Если какой апостол и не заслуживал явления Иисуса, так это Петр. Но если какой апостол действительно и нуждался в явлении Иисуса, так это тоже Петр. В последнюю ночь нашего Господа со своими учениками Он сказал Петру: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Матфея 26:34, на что Петр ответил: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя», — говорит следующий стих. Нет сомнения, что Петр говорил совершенно искренне, не подозревая, каким слабым он окажется в той трудной ситуации. После ареста Иисуса Петр последовал за ним во двор первосвященника и ждал там, пока шел суд. В это время одна служанка, человек у костра и родственник Малха, чье ухо Петр отсек мечом в саду, когда арестовывали Иисуса, признали в Петре одного из последователей Иисуса, и Петр всякий раз отрицал это. В вихре обвинений, которые одно за другим швырял в него искуситель, он потерял самообладание и отрекся от Христа. Луки, 22 глава, стихи с 56 по 60. И когда Петр еще говорил, петух запел во второй раз во исполнение Господнего пророчества. Как раз в это время Иисуса ввели в Синедрион для вынесения приговора, и Он, обернувшись, взглянул на Петра. Оказавшись лицом к лицу с Иисусом, Петр вспомнил Его пророчество, Луки 22:61. Возможно, он вспомнил и нежность в голосе Иисуса, предрекавшего его отречение. Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стихи. Убитый горем, Петр незаметно вышел, растворившись в ночном мраке, и горько заплакал. Евангелие от Луки, 22:62. Страшная тяжесть вины и стыда не оставляла его. Какое отчаяние должно быть овладело Петром, когда распяли Иисуса? «Я его оставил, когда он действительно нуждался во мне», — наверное, говорил себе Петр. Вероятно, всю субботу Петр пребывал в подавленном настроении, досадуя на себя, не видя, как можно все исправить и все начать сызнова. Он наверняка считал себя самым большим грешником и самым плохим другом в мире. Иисус проявил по отношению к Петру божественное сострадание и милость. Иисус никогда ни на кого не злится, как бы отвратительно кто бы ни согрешил против Него. Он всегда духовно исцеляет и перевоспитывает. Он не бросает нас, только мы сами можем отречься от себя. Он не ломает нашу волю, но всегда готов вернуть нас к себе, даже если мы разрушаем собственную жизнь. Нам не говорится, что Иисус сказал Петру, когда явился ему.
но его явление очень ободрило его. Иисус должен был сказать Петру то, что говорит и нам. «Ты совершил большую ошибку, но ты раскаялся. Не живи прошлым. Я прощаю тебя. Теперь ты должен жить настоящим и будущим. Я умер и воскрес, чтобы тебе простилось прошлое и чтобы ты каждый день жил, не виня себя. Приди, будь моим служителем. Ты можешь сделать великие вещи для меня». Хотя мы и не знаем, что Иисус сказал Петру, зато знаем, что после этого явления Петр стал другим человеком. Через несколько дней он дерзновенно проповедовал в день Пятидесятницы, рискуя собственной жизнью, читаем мы во второй главе книги Деяний с 14 по 36 стихи. Рассказ об этом явлении должен вдохновлять нас. Он демонстрирует сердце Христа, напоминая нам, что Иисус любит нас, даже когда мы грешим. Если мы в покаянии отвернемся от какого-либо греха, Иисус вернет нас к себе и будет обращаться с нами так, как будто бы ничего не произошло. Он не оправдывает грех, но простит всякого грешника, который покается и будет искать Божьей благодати на его условиях. Воскресение также обращено к жаждущим душам. Четвертое явление Иисуса после его воскресения было разочарованным ученикам, идущим по дороге. О нем мы читаем в 24 главе Евангелия от Луки с 13 по 35 стихи. Эти двое мужчин шли в Эммаус, небольшую деревню неподалеку от Иерусалима, где они жили. Один из них назван по имени Клеопа, а имя другого не приводится. Они пребывали в подавленном настроении. У них были факты, которые они не смогли правильно соединить вместе и вследствие чего пришли к неправильному выводу. По дороге кто-то присоединился к ним. Бог застлал им глаза, чтобы они не увидели, что это был Христос. Бывало с вами такое, чтобы вы шли по дороге или по пассажу, и к вам присоединился незнакомый человек. Вы его совсем не знаете, но заводите с ним разговор. «Прекрасный день сегодня!» Нечто подобное произошло и с этими двумя учениками. Когда они шли по дороге, в каком-то месте, возможно, ее пересекала другая. Они и сами не заметили, как рядом с ними оказался незнакомец. Он спросил их: «О чем это вы рассуждаете между собой?» Луки 24:17. Двое учеников остановились, посмотрели друг на друга и сказали: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» 18 стих. Незнакомец спросил: «О чем?» И тогда мы читаем с 19 по 23 стихи: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиль, но при всем том уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гробницы и не нашли тела его, и, придя, рассказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». Иисус сказал этим двум ученикам, 25 стих, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки». Если бы Иисус был сегодня здесь, он бы упрекнул нас в том же: «О медлительные сердцем, чтобы поверить». Мы имеем столько свидетельств, так почему же мы не решаемся поверить? Далее Иисус сказал им: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» 26 стих. Начав с Моисея и пройдясь по всем пророкам, Иисус объяснил, как Христос исполнил реченное пророками. Как, наверное, чудесно было слушать уроки Иисуса, которые мы могли бы назвать пророчество и его исполнение. Позже мы узнаем, что сердца этих двух учеников горели, когда они его слушали. 32 стих об этом говорит. Они подошли к месту, где им нужно было свернуть с дороги и пойти домой. Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, но они пригласили его остаться у них на ночь. Иисус всегда идет туда, куда его искренне приглашают. В тот вечер они поставили перед ним еду. Иисус взял хлеб, поставленный перед ним, благословил его, преломил и подал каждому из них. В их дом он пришел гостем, но очень быстро стал хозяином. Так бывает всегда. Он входит в наши сердца как гость, но если остается, то управляет нами как Господь. Бог снял пелену с глаз путешественников, и они поняли, что сидят за столом напротив самого Христа. Они видели его всего несколько мгновений, а потом, читаем мы в 31 стихе, он исчез.
Каково было бы обнаружить, что мы сидим за столом с воскресшим Христом? Эти двое учеников оставили еду, выбежали из дома и возвратились в Иерусалим. Они нашли учеников, собравшихся вместе с 11 апостолами, в сильном волнении, которое могло характеризовать только людей, увидевших воскресшего Христа. Они поведали присутствующим, что Иисус ожил, воскреснув из мертвых. Они рассказали, как Он явился им и Петру. Евангелие от Луки, 22 глава, 34 и 35 стихи. Кроме того, воскресение обращено к напуганным. Пятое явление Иисуса после Его воскресения было собранию обеспокоенных учеников поздним воскресным вечером в Иерусалиме. Мы не знаем, где происходило это собрание. Знаем только, что ученики собрались где-то в Иерусалиме за запертыми дверями. Луки 24:33, Иоанна 20 глава, 19 стих. Возможно, они думали, они распяли Иисуса, и мы, может быть, следующими. В какой-то момент тем вечером Иисус появился среди них. Он сказал: «Мир вам!» Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Кто еще не видел Его, подумали, что перед ними Дух. Луки 24:37. Иисус сказал им: «Что смущаетесь, и почему такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Мы читаем Его слова в 24 главе Луки, стихах 38 и 39. Некоторые все равно не могли поверить своим глазам. Они были переполнены радостью от того, что перед ними Христос. Иисус спросил: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Стих 41. И они подали Ему печеной рыбы, и Он ел ее перед ними. Читаем мы в 42 и 43 стихах. Лучшего свидетельства и не могло быть. Иисус перед ними в теле, на котором зияют смертельные раны. Всякий, если только он не Сын Божий, оставался бы мертвым, но Иисус ел рыбу перед своими братьями в доказательство того, что он жив. Представив самое ясное свидетельство того, что он снова живой, Иисус стал учить их. Он напомнил им, что все написанное в пророках исполнено в нем, 44 стих. Он помог им лучше понять, что произошло, стих 45, и затем сказал: «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Евангелие от Луки, 24 глава, стихи с 46 по 49. И еще он сказал: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20 глава, 22 и 23 стихи. Эти слова обещали и предвосхищали излитие Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы, о чем пишется во второй главе книги Деяний. Они также указывали на ту власть, которую ведомые Духом люди будут иметь в христианскую эру. По вдохновению Духа апостолы возвестят миру условия, на которых небеса будут даровать людям прощение грехов. Кто исполнит эти условия в вере, получит прощение, а кто отвергнет их, тому будет отказано в Господнем прощении. Все явления Иисуса после Его воскресения замечательным образом обращены к нам. Они дают то, в чем мы нуждаемся. Они проникают в глубины нашей жизни и дают поддержку, необходимую нашему сердцу и разуму, чтобы мы верили без оглядки. Пусть же воскресение служит нам до конца наших дней. Став христианином, человек отдает свою жизнь единственному религиозному руководителю, который когда-либо мог или сможет сказать: «Я жив, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти». Так написано в Откровении в 1 главе в 18 стихе.

Уважаемые друзья, в эфире программа «Божья истина». Сегодня мы начинаем серию бесед о существовании закона добра и зла в человеке. Мы также будем говорить о Боге, источнике этого закона, и о христианстве, об учении, основанном на Священном Писании, на Христе. Приглашаем вас и ваших друзей слушать эти еженедельные передачи на этой станции. Вопросы направляйте по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, в штате Калифорния, зип-код 94022, Соединенные Штаты Америки. Я хотел бы вернуться к той мысли, которую высказал в конце первой главы, о двух странных особенностях, свойственных человечеству. Первая особенность заключается в том, что людям свойственно думать, что они обязаны соблюдать определенные правила поведения, правила честной игры, порядочности, морали, закона человеческой природы. Вторая особенность заключается в том, что на деле эти правила не соблюдаются. Могут спросить, почему я считаю такое положение вещей странным? Можно подумать, что я слишком строг к людям, и то, что я называю нарушением закона добра и зла или закона природы, является просто признаком несовершенства человеческой природы. На каком основании мы ожидаем совершенства от людей? Я не намерен подсчитывать точное количество вины вследствие ошибок, которые мы совершаем. Это не входит в мое намерение. В данный момент меня совсем не интересует вопрос вины. Я стараюсь найти истину, и с этой точки зрения сама мысль о нашем несовершенстве, мысль о том, что мы не являемся тем, чем нам следовало бы быть, ведет к определенным выводам. Если мы возьмем какой-нибудь предмет, например, камень или дерево, то этот предмет истинно камень или именно дерево. И несмысленно было бы говорить, что он должен быть чем-то другим. Мы можем сказать, что камень имеет неправильную форму, если вы хотите использовать его для декоративных целей в саду, или что это плохое дерево, потому что оно не дает нам достаточно тени. Но под этим мы можем только подразумевать, что тот камень или дерево просто не подходит для наших целей, а мы не станем винить их за это. Мы знаем, что из-за погодных и почвенных условий это дерево просто не могло быть другим, так как подчиняется природным условиям точно так же, как и хорошее дерево. Какой же можно сделать вывод? Из этого примера следует, что предметы, в данном случае камень, дерево, в природе подчиняются законам природы, физики. Так камень падает, подчиняясь закону тяготения. Дерево вырастает хорошим или плохим, подчиняясь природным условиям данной местности, почва, влага и так далее. Итак, закон природы применительно к камням и деревьям может только означать то, как природа фактически действует. Но когда мы обращаемся к закону человеческой природы, к закону порядочного поведения, мы сталкиваемся с иными явлениями. Закон человеческой природы говорит нам, как мы должны поступать и как не должны. Иными словами, когда мы имеем дело с людьми, нам приходится сталкиваться с чем-то, что скрывается за некоторыми фактами. Мы имеем факт, как люди ведут себя, но мы также имеем что-то еще, как они должны себя вести. Люди поступают определенным образом, но это, безусловно, не все, потому что мы знаем, как они должны поступать. Все это выглядит настолько странно, что люди стараются дать объяснение этим явлениям. Например, мы можем объяснить это так. Когда мы говорим, что человек не должен поступать так, как он поступает, мы имеем в виду то же самое, когда говорим, что у камня неправильная форма. Иными словами, поведение этого человека доставляет нам неудобства. Например, человек, занявший угловое сиденье в поезде, так как он пришел туда первым, и человек, занявший это сиденье, когда вы
отвернулись и сняли свой портфель, причиняет вам одинаковые неудобства. Но обвиняете вы второго, а первого не обвиняете. Другой пример. Я не возмущаюсь, когда кто-то подставляет мне подножку случайно, но я возмущаюсь, когда человек сознательно старается подставить мне подножку, даже если ему это не удастся. Бывают случаи, когда чей-то поступок нам совсем не вредит. Например, во время войны каждая сторона рада воспользоваться услугами предателя с вражеской стороны. Но хотя люди пользуются услугами предателя и даже платят ему, они смотрят на него, как на человеческого подонка. Поэтому мы не можем сказать, что правильным поведением людей мы называем такое поведение, которое всегда полезно и выгодно нам. Что касается нашего правильного поведения, то оно, я думаю, не всегда приносит нам выгоду. Быть порядочным человеком, образно выражаясь, это довольствоваться 30 рублями, когда вы могли бы получить 3000. Это честно выполнять свое школьное домашнее задание в то время, когда учителя можно было бы обмануть. Это распрощаться и отпустить девушку в то время, когда вы могли бы воспользоваться ее слабостью. Это остаться в опасном месте, когда вы могли бы уехать куда-нибудь в безопасное. Это сделать свои обещания, сдержать свои обещания, когда было бы проще забыть о них. Это говорить правду даже тогда, когда вы выглядите из-за нее глупцом. Иногда спрашивают, почему мы должны быть бескорыстными? Мы отвечаем, потому что это хорошо для общества. Могут затем спросить, почему мы должны думать о пользе общества, если это не приносит пользы нам лично? На это мы отвечаем, потому что люди должны быть бескорыстными, а не эгоистами. Эта последняя фраза возвращает нас к тому, с чего мы начали. Если бы вас спросили, для чего люди играют в футбол, бессмысленно было бы отвечать для того, чтобы забивать голы, потому что забивание голов и является самой игрой, а не причиной для игры. Ваш ответ просто означал бы, что футбол — это футбол. Это, безусловно, верно, но о чем бессмысленно говорить. Точно так же, когда человек спрашивает, какой смысл в порядочном поведении, бессмысленно отвечать ему для того, чтобы принести пользу обществу, потому что стараться принести пользу обществу — это и значит быть порядочным, бескорыстным человеком. Бескорыстие является составной частью порядочного поведения. Да, люди должны быть бескорыстными. Да. Именно здесь я хочу остановиться. Люди должны быть бескорыстными, должны быть справедливыми, не потому, что это им нравится. Они просто обязаны быть бескорыстными и справедливыми. Моральный закон или закон человеческой природы — это не просто отражение факта поведения человека, подобного тому, как закон тяготения отражает факт поведения тяжелых предметов. Закон человеческой природы не выдумка, потому что мы не можем о нем забыть. А если бы мы о нем забыли, то большая часть из того, что мы говорили и думали о людях, обратилась бы в бессмыслицу. Мы не просто заявляем о том, каким нам хотелось бы видеть поведение других, чтобы оно было удобным для нас самих, потому что поступки, которые мы называем плохими, или нечестными, это вовсе не поступки, которые мы считаем неудобными или неподходящими для нас. Может быть, совсем наоборот. Следовательно, правило добра и зла, или закон человеческой природы, или как бы мы еще его ни называли, должен так или иначе быть реальностью, чем-то, что действительно объективно существует, независимо от нас и нашего мнения. Это объективно существующая реальность, а не придуманная нами идея. Однако, это правило или закон не является фактом действия в обычном понимании этого слова, таким как является факт нашего поведения, поступков. Ситуация выглядит так, как если бы мы здесь имели дело не только с нашими действиями и поступками.
в данном случае существует нечто, что скрывается за обычным человеческим поведением, и это нечто является в то же самое время очень реальным. Это реальный закон, который никто из нас не составлял, но он оказывает давление на каждого из нас.

На этом заканчивается сегодняшняя передача. Слушайте нас на следующей неделе в это же самое время на этой же станции. Пишите по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, штат Калифорния, zip code 94022, Соединенные Штаты Америки.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Дорогой наш Господь Иисус Христос, благодарность Тебе за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими радиослушателями. Слава Тебе за то, что Ты любишь нас, Ты умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Ты пролил Свою драгоценную кровь для нашего спасения. Ею Ты примирил нас с Отцом Небесным и друг с другом. Слава Тебе за это! Благослови, пожалуйста, нашу передачу и каждого участника ее, как в студии, так же у радиоприемников. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Когда мы всмотримся в видение будущего в книге Откровения, то один великий и выдающийся факт ярко и живо ставится перед нами. Это кровь Агнца. Апостол Петр не без причины говорит «драгоценную кровью Христа» 1 послание Петра 1:19. Итак, посмотрим, что такое нужда в крови. Для того, чтобы вполне оценить этот предмет крови Христа, необходимо сперва вернуться и рассмотреть что-то другое, что вызвало смерть Христа, а именно грех. Только тогда мы сможем вполне оценить это средство, когда сознаем, чем является грех перед очами Божьими. Так что же значит грех? Он означает то, что человек знает, что существует закон справедливости и несправедливости. Это значит, что человек знает, что он ответственен перед этим законом справедливости. Это означает, что он знает, что он нарушил этот закон и является виновным перед ним. Вот что грех означает – самовольное нарушение Божьего морального закона. И когда подвергнемся испытанию, то мы не можем не сознать истины слов апостола Павла: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Но какое же наказание за грех? Божья совершенная святость требует наказания. Божья совершенная справедливость тоже требует наказания. Закон Божий говорит, что наказание за грех — это смерть. «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», — сказал Господь. Бытие 2:17. «Душа согрешающая, та умрет. Возмездие за грех — смерть». Но что означает смерть? Смерть имеет тройное значение. Первое — естественная смерть или отделение духа от плоти. Второе — духовная смерть или отделение духа от Бога. И третье — вечная смерть или отделение духа и тела от Бога навсегда. Вот результат греха — естественная, духовная и вечная смерть, которая перешла во всех человеков, потому что все согрешили. «Нет праведного ни одного», — пишет апостол Павел в послании к римлянам, 3 глава, 10 стих. «И когда мы приходим в соприкосновение с Божьей совершенной святостью, тогда мы взываем: „Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих“». Но спросим себя более определенно, какие бывают последствия греха. Эффект греха, кратко говоря, таков. Первое. Грех наносит виновность и таким образом причиняет беспокойство. Второе. Он порабощает и таким образом ослабляет наши силы. И третье. Он производит вражду и таким образом ставит преграду между Богом и нами. Вот три личных эффекта греха, и каждый из них должен быть удален. Вина должна быть прощена, рабство должно быть снято, и вражда должна быть уничтожена. Таким образом, мы видим нужду в крови по причине греха с его наказанием и последствиями для грешника. Теперь мы подготовлены сделать шаг дальше и рассмотреть значение крови. Слово Божие говорит: «Без пролития крови не бывает прощения». Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Почему это так? Имеется что-либо особенное в этой красной жидкости, которую мы называем кровью, что может удалить грех? Нет, вещество само по себе – ничто, но то, что кровь представляет и символизирует – смерть и жизнь. Так что значение слов «без пролития крови не бывает прощения» есть «без наказания смертью не бывает прощения». В книге Левит, 17 глава, 11 стих говорится: «Душа тела в крови». Учение Священного Писания о крови, что она является местопребыванием жизни и, следовательно, кушать плоть с кровью в ней было запрещено, то есть людям не позволялось употреблять жизнь другого для их личного телесного подкрепления. Это было запрещено не только для того, чтобы научить людей, что жизнь свята, но также чему-то более, а именно нужде искупления от греха жизнью через смерть, о чем затем получали ветхозаветные жертвы. Сильное Божье указание на кровь как место пребывания и принцип жизни показывает, что он постепенно учит людей необходимости искупления от грехов смертью, что душа согрешающая, та умрет. Удивительный факт, что когда кровь была пролита, то она все еще считалась живой. Например,
голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли». И еще: «К крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Таким образом, мы имеем две идеи относительно крови в Священном Писании. Первая. Одна означала смерть жертвы через пролитие. И другая означала освобождение принципа жизни для другой цели, а именно отдача Богу. Пример этой двойной идеи находим в еврейских жертвах. Еврей приносит свою жертву, и во дворе храма он сам, не священник, заколает жертву. Делая так, он сознает свою вину и нужду в наказании смертью. Это одна идея. Но теперь священник, не жертвоприноситель, но священник, как Божий представитель, берет кровь жертвы и окропляет ею алтарь, показывая таким образом, что принцип жизни был принесен близко к Богу. Это была вторая и совершенно выдающаяся идея. Однако же во всем этом искупительная добродетель не была в материальной крови, но в жизни, которой кровь была каналом и представителем. Мы таким образом подготовлены к рассмотрению исполнения всего этого во Христе. Кровь Христа также имеет двойную идею и значение. Она означает Его смерть, и она означает Его жизнь, так как напоминалось ветхозаветными прообразными жертвами. В Великий день очищения жертва была заколаема на наружном дворе. Это означало смерть. Затем первосвященник, взяв кровь и, войдя во святое святых, кропил ею на крышку ковчега откровений и перед крышкою. Это означало жизнь. Так же и теперь в отношении ко Христу. Мы не можем считать только Его смерть. Мы должны также считать Его воскресение и вознесенную жизнь как части великой работы нашего искупления. Великая Пятница, Пасха и Вознесение должны идти вместе, что Бог соединил, человек да не разлучает. Кровь относится к каждому из них, к смерти, воскресению и вознесению. «Сия есть кровь Моя, Нового Завета, изливаемая во оставление грехов», сказал Иисус Христос, читаем в Евангелии от Матфея, 26 глава, 28 стих. Здесь смерть и кровь. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа Иисуса Христа», читаем в послании к Евреям, 13 глава, 20 стих. «Здесь кровь и воскресение». «Не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Евреям 9 глава 12 и 24 стихи. «Здесь кровь и вознесение». Итак, значение крови включает смерть Христа за нас и жизнь Его за нас, как видно из Его распятия, воскресения и вознесения.

Рассмотрев нужду в крови и ее значение, теперь обратим наше особое внимание на вопрос о силе крови. Кровь, говоря о смерти, говорит нам о наказании греха и удалении его. Вместо него мы имеем жизнь, и притом тройную жизнь, духовную жизнь или соединение Духа с Богом теперь. Естественная жизнь или соединение Духа и тела во время воскресения. И третья – вечная жизнь или соединение Духа и тела с Богом уже сегодня. Сила крови лучше всего может быть оценена, когда мы отнесемся опять к трем действиям греха на человека, а именно вина, рабство, вражда. Кровь очищает от вины через смерть Христа. Это то, что апостол Павел имел в виду, когда сказал, «В котором мы имеем прощение грехов» — Ефесянам 1 глава 7 стих. В послании к римлянам в 3 главе 25 стих читаем «Жертва умилостивления в прощении грехов, соделанных прежде». Это значение слов в установлении вечери Господней. «Кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов». Но мы имеем более, нежели прощение, мы имеем оправдание. Мы не только прощенные преступники, но мы считаемся как совершенно невиновные люди, ибо апостол Павел говорит, мы оправданы Его кровью. Кровь Христа освобождает от рабства греха через воскресение Христа. Через воскресение Он восторжествовал над грехом. Вот почему апостол говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его. Послание к Колоссянам, 1 глава, 14 стих. «Искупление означает выкуп обратно, покупка, освобождение из неволи и рабства греха». Вот почему сказано, что церковь он приобрел себе кровью своею. И небесная песнь будет «Ты кровью своею искупил нас Богу». Благодарение Богу, что для нас, однажды искупленных, не может быть более рабства, ибо написано, что Христос для нас приобрел вечное искупление. Но это не все. Раб может быть выкуплен и все же не иметь силы жить как свободный. Христово освобождение включает восстановление наших грехом ослабленных сил. В соединении с Ним Его жизнь становится нашей жизнью, и мы освящаемся Его кровью. Дабы какой-либо грех потом не осквернил и не ослабил нас, мы имеем уверение, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Радостно знать, что кровь Христа изглаживает нашу вину и открывает нам небо. Но тем более радостно знать, что мы становимся участниками Его святых свойств, что святость Христа распространяется на нас, и что Его жизненная кровь делается источником нового бытия. Итак, мы идем от силы в силу, пока, наконец, будет сказано о нас «Они победили кровью Агнца» — Откровение 12.11. Кровь уничтожает вражду греха вознесением Христа. Грех, являясь человеческим возмущением против Бога и установлением своей собственной независимости, поставил преграду между Богом и человеком. Покрывало скинии в Ветхом Завете служило символом этого, указывая, что не было доступа для входа в присутствие Божие, кроме Божьего особенного пути. Только один раз в год первосвященник, снимая с себя все священнические одежды, входил в святое святых с кровью. Пред ним стоял ковчег, покрытый золотом, на котором были херувимы, также из чистого золота, и над которыми было облако славы. Все это указывало на Божий характер совершенной правоты и святости. Затем первосвященник подходил ближе к престолу Божию и кропил святое место, то есть покрывало ковчега, и только однажды в год. Божий взор останавливался на крови, и его закон справедливости был удовлетворен, потому что кровь свидетельствовала о смерти за грех. Тогда первосвященник продолжал окроплять пол вокруг ковчега, то есть песок пустыни, кровью 7 раз. Для чего это? Это указывало, что посредством искупительной крови молящий мог приблизиться к Богу и быть принятым Богом. Теперь посмотрим на исполнение этого во Христе.
Первое. Он пострадал вне стана, то есть в этом мире. Затем, воскресший, он вознесся на небо в истинное святое святых, в человеческой форме, как человек, и там пребывает в присутствии Божьем за нас, наш заступник, наш посредник. Преграды все удалены, вражда уничтожена. Это то, что апостол Павел подразумевал, говоря, умиротворив через него кровью креста его. Послание Колоссянам, 1 глава, 20 стих. Это то, что он подразумевает, говоря, «Вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою» Ефесянам 2:13. И еще «Через Него имеем доступ к Отцу в одном духе» Ефесянам 2:18. И еще «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Итак, покрывало разорвано, путь открыт, мы имеем мир с Богом, доступ к Богу, смелость подходить к Нему. И это все по вере, но, тем не менее, посредством той же крови мы входим в небо, ибо написано «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». За это они пребывают ныне пред престолом Бога. Откровение, 7 глава, 14 и 15 стихи. Итак, мы увидели нужду, значение и силу крови Христа, говорящей нам о совершенном спасении от вины, силы и вражды греха через смерть и жизнь Господа нашего Иисуса Христа.

Нет другой надежды и другого средства для спасения, как кровь Иисуса Христа. Вспомним из седой древности. Вот темная ночь в далекой стране. Все спокойно и тихо, и все, кажется, покоится. Но вот таинственная личность проходит от дома к дому, от улицы к улице, осторожно заглядывая в каждое жилье. Это было в Египте. Очень скоро тишина нарушается. Плачевный голос слышен из многих домов. Мужчины, женщины и дети все в великом ужасе. Почему? Потому что в каждом доме первенец поражен. Недалеко от этих ужасных сцен находится место, где тоже тревога, но это радостная тревога. Там не причинен вред. Почему? Потому что Бог всего народа велел им покропить кровью Агнца косяки и перекладину дверей их домов, говоря: «И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Недолго, и ангел суда Божия придет ко всякой душе и заглянет в сокровенное жилье твоего существа. И если он не увидит крови Христа, тогда там скоро будет плач и скрежет зубов. Но если только он увидит на нас и в нас печать Христовой смерти и жизни, тогда все будет в безопасности и все будет хорошо. То или другое, спасение или гибель через кровь. Нет среднего места или состояния. Тот, кто не принял крови, тот отверг ее. Израильтянам было только повелено покропить кровью верхней части дверей, но не порог, дабы не попрать священный символ и таким образом не презреть ее. Слово Божие напоминает тем, которые своим равнодушием отвергают и попирают Сына Божия и не почитают за святыню кровь завета, что они будут достойны страшного наказания от руки живого Бога. Мы видим в послании к римлянам, 3 глава, 25 стих, как стать участниками смерти и жизни Христа через веру в кровь Его. Через простое доверие Христу и в то, что Он совершил для грешника, мы делаемся участниками всех Его благодеяний. Всякий, принявший Его, найдет в Нем прощение, безопасность, избавление, силу, святость, мир, доступ, смелость, небо и вечную жизнь. Затем, принявший ее, будем прославляться в ней. Крест является центром нашей жизни, источником нашей надежды и основанием нашего покоя. А потому мы должны радоваться. Да, Христос является центром всего Божьего откровения. Вначале мы видим Его в образной крови Авеля и в жертвах патриархов на горе Мория. В Моисеевых установлениях мы видим в жертвах и обрядах. В Евангелиях мы видим Его в тени креста, падающего поперек всего повествования. В посланиях мы видим в аргументах, изложениях и иллюстрациях, как ключ христианской жизни. В Откровении мы видим Его как предмет небесной мелодичной хвалы. Во Христе была явлена сила Божья, привлекающая всех к Нему. В нем была видна мудрость Божья в том, что он через это мог показать себя праведным и оправдывающим человека. В нем была объявлена Божья любовь, ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В нем человеческие нужды пополнены и больше, чем пополнены. Не бывает и одного луча благословения или блеска славы, который не пролился бы на нас Христом. А потому будем пребывать во Христе, будем жить Его силой, будем говорить о Его благословениях, будем устами и жизнью нашей исповедовать Христа и притом распятого. Тогда во время слабости в нашей жизни Христос будет нашим исцелением, во время смущения Христос будет нашим утешителем, в затруднениях в жизни Христос будет нашим руководителем. Когда жизнь будет казаться пустой, Христос будет нашей полнотой и нашим все во всем. Да благословит Господь каждого нашего слушателя, чтобы все мы жили под тенью крови Христовой. Аминь.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, итак, всем привет. И надеюсь, что у вас есть еще силы где-то полтора часа выслушать мою проповедь. Мне есть что сегодня сказать на самом деле. Но серия проповедей наша называется «Песни неба», потому что это песни, и потому что они о Боге, о небесах. Люди, живя на земле, не могут сходить посмотреть на небо. Но когда ты поешь о небе, то, в принципе, что-то и происходит, как будто ты там был. И сегодня по второму псалму проповедь будет называться, вот так она будет называться, «Целуйте сына». Кто-то знает, о чем речь. Кто-то узнает, о чем речь. Кто-то, если кто-то не посмотрит видео и не узнает, о чем речь, ну, когда-нибудь и посмотрит и это видео. Привет вам, в будущем. Давайте выслушаем Слово Божие, вставшее. Псалом номер 2, Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, и я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом, и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, вот такой псалом. Не знаю, как мы будем с вами читать 118-й псалом. Вот, ну как-нибудь прочитаем. Итак, по порядку, несколько, я бы разбил этот псалом на три отрывка. Первый отрывок, вот такой вот, первый, я бы даже сделал три стиха. Ну вот так вот, вы поймете, почему я сделал здесь четыре. Итак, первый отрывок говорит о народах. Какой синоним слову «народы» в Библии, в Ветхом Завете? Племена здесь есть, да, народы, племена. Но какой настоящий синоним слова специфическое, которое употребляет Библия? И это на самом деле есть... А? Нет, нет, именно говорится прямое значение этого слова, не образное, но означает народы. Еще на старом славянском языке оно так звучит. Говорят притча во языцах. О чем это? Языки или язычники, да. То есть здесь говорится, зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно, имеется в виду русское слово «язычники». Но под русским словом «язычники» давайте вернемся обратно, вернем ему смысл. Понимаются народы, в принципе все народы, кроме избранного Божьего народа. Все народы – народы, и по-русски это «язычники». Если ты не являешься Божьим человеком, то ты просто язычник, независимо от твоей религии, там, культуры и так далее. Но здесь в этом отрывке мы видим очень интересную вещь. Они все встали. Вот Сергей перед этим проповедовал, что люди все время борются, воюют друг с другом. В 21 веке тоже люди воюют. Народ на народ, царство на царство. Но здесь они все встали, собрались и что делают? Они совещаются, они договариваются. У них получается. Они хотят восстать против Бога. Почему они хотят восстать против Бога? Потому что они чувствуют Бога как гнет. Они говорят, восстанем, сбросим что? Оковы. Оковы это что? Дима, это похоже на чупа-чупс? На что оковы похожи? на наручники, да, только серьезные такие оковы, более серьезные. То есть, когда ты в рабстве, когда ты в кандалах, и вот когда человек думает о Боге, можно этот серьезный человек не будет трогать сокровищницу? Чего один ребенок попался бы? Хорошо. Итак, когда люди думают о Боге, им сразу становится некомфортно. И они готовы друг с другом договариваться. А простой пример. Я приводил этот пример. В Варшаве, наше русское, как бы в Польше, русское наше сообщество, церковь баптистская, решила сделать в центре города благовестие, рассказать об Иисусе. Для этого нужно прийти на общественный совет города. То есть не мэру, да, а вот именно совет общественных организаций города. И высказать, что ты хочешь сделать. И они говорят, мы хотим рассказать об Иисусе в центре города. И против них тут же ополчились две группы, две сильные группы этого города. Первая группа — это геи, ЛГБТ. А вторая группа — это мусульмане. И они собрались вместе, договорились и начали противодействовать вот этому благовестию. Это люди, которые друг друга, ну, близко друг к себе не подпускают, да, ни на дух не переносят эти другие. Но когда услышали про Иисуса, они объединились и встали против, начали кричать. Это вот было буквально пару лет назад. Но все равно, слава Богу, разрешили, городской совет принял решение, почему бы нет, давайте сделаем, сделайте, и все. Суть не в церкви конкретной или еще в ком-то, суть в имени Иисуса. Имя Иисуса заставляет людей чувствовать себя так неуютно, что они готовы объединиться хоть с чертом лысым, как говорят. Лишь бы против Иисуса. Это в генах у людей. Следующая часть показывает роль Господа. Вы видите, там есть и 4 стих, просто вот он, живущий на небесах, посмеется, Господь поругается им. Просто он сюда уже не влезет, и так много. Скажет Господь, что я в гневе на вас. Но что мы видим? Бог в гневе на людей, но он действует на земле не сам. Нет такого. Бог пришел и говорит, люди, что вы тут собрались? Что Бог говорит, когда люди собрались против него? Он говорит, я поставил на земле своего кого? Помазанника. Видите слово помазанник? Я забыл, на какую кнопочку здесь лазер?
2: На нижнюю.
1: Да. Я помазал царя моего. Помазал царя моего. То есть Бог поставил своего царя. Итак, этот псалом не о каком-то конкретном времени, может быть, 3000 лет назад. А это псалом о том, как Бог действует в этом мире. Как люди действуют в этом мире. В этом мире, итак, первый вывод. В этом мире люди все время собираются вместе против Иисуса. Нет, если Иисус — это статуэтка или картинка, нет проблем. Особенно, если рядом еще больше статуэтка чья? Марии, да, Девы Марии. Или на картинке Иисус маленький, а Мария такая большая, держит его на ручке. Нормально, пусть будет. Но если Иисус настоящий, люди сразу собираются и чувствуют угрозу, начинают восставать. Что Бог делает? Он ставит над ними своего человека. Бог хочет, чтобы этот человек просил у него, смотрите, проси у меня и дам народы в наследие. Проси у меня, Бог говорит. Не просто один, а Бог хочет, чтобы его человек просил себе больше власти. Вот такая вот ситуация. Еще раз, повторение, мачеха забывания. Итак, люди при имени Иисуса начинают сговариваться против него. Бог, видя это, ставит над ними человека. И Бог своего человека. И Бог хочет, чтобы этот человек просил себе больше власти. Вот такая пока вещь в этом псалме. И что Бог говорит этим людям? Он говорит, люди, спокойно, стопе, вразумитесь, научитесь, вы цари, вы судьи земли. Вы знаете, что в Ветхом Завете слово «судьи» звучит как «элогим», «боги». То есть люди, которые выносили решения в народе, они назывались наравне с Господом, «боги». И он говорит: ребята, научитесь вы, боги, служите Господу со страхом. И что они должны сделать, чтобы признать над собой власть Бога? Вот люди только что ненавидели Иисуса. Как теперь они могут смириться перед Ним? Выйти на площадь там, Ленина, например, поднять голову вверх и закричать: Иисус, мы сейчас будем тебя слушаться. Что предлагает Господь? Какую схему? Как они могут начать служить Господу? Нет, что конкретно они могут сделать, чтобы начать служить Господу? Они могут почтить вот этого самого помазанника, сына. Человека, которого поставил над ними Бог, они могут почтить. Здесь очень интересно написано, в оригинале написано: «целуйте сына». Один переводчик в одном из современных переводов написал уже: «целуйте ему ноги». Ну, в данном случае просто слово «целуйте сына». То есть из почтения, из уважения, там, каким-то образом проявите свою покорность ему, поцелуйте его. Вот такая вот культурная особенность языка и того времени. Чтобы он не прогневался. То есть представьте себе, ну, можете себе нарисовать картинку, что приходят эти мужички все и начинают его целовать, чтобы он не прогневался. Как они его целуют, чтобы он не начал гневаться? Что они делают? Кто-нибудь себе представил, как это может выглядеть? Но представьте себе восточную культуру. Я сам лично наблюдал где-то, может быть, год назад, как человек, я думаю, по виду он может быть похож на, не знаю, на азербайджанца он может похож. Такой восточной культуры, но он не узбек, не туркмен, там, не таджик даже. Вот такой он больше внешности, ближе к азербайджану. Вот он идет, выходит из какого-то помещения и плачет, мужик плачет. Громко. Я подумал, что если бы у меня не было знания Библии, я бы просто был бы в шоке, чего такое происходит. Но я знаю, что восточные люди так делают. Он идет просто вот так вот, просто плачет, как пацан, которого обидели. И для него это нормально. То есть другая культура, другой менталитет вообще. И здесь описывается примерно такой же менталитет, только не плачьте, да, а целуйте. Вот себе представьте эту картину. То есть каким-то образом они составляли заговор против этого помазанника. А Бог сказал: нет, я за него. И теперь целуйте его. Вот такая вещь. Бог не хочет связывать там этих людей, еще что-то с ними делать. Он говорит: я вам поставил человека, вот с ним разберитесь. Хорошо, это небольшое введение в текст. Давайте посмотрим слово «помазанник». Что означает слово «помазанник»? Помазанник в первую очередь обозначает царя, либо священника. Что значит «помазать»? Помазать – это значит возлить на голову состав из оливкового масла и благовоний, каких-то таких вот благоухающих веществ, ароматов, и полить на голову, ну и там так сделать. Вот так вот как-нибудь. И это было знак, опять же, чуждая, как бы нам, ну, незнакомая нам культура, если ты здесь будешь так делать, шапку стирать придется часто. Вот. Но помазать голову, это значило, что этого человека поставил на эту должность Господь. То есть иногда человеку говорят: кто тебя поставил там над нами начальником? Если его помазали, значит, смело говорили: Господь поставил его царем или священником. После же этого помазанником или мессией. Мессия — это по-еврейски слово Машиах, буквально по-еврейски звучит. Или Христом, то есть Христос — это по-гречески, это слово помазанник по-русски, одно и то же слово. Стали называть царя, которого ожидали все народы. Все люди понимали: Бог должен поставить над нами царя, который решит все наши проблемы. Иисус решил все наши проблемы. Он решил проблему греха. Он победил грех. И сегодня Он наш царь. Но Он отошел в сторону, чтобы спасти тех, кто действительно верует в Него. Дать людям время, дать людям шанс. И скоро Он придет, чтобы окончательно уничтожить зло этого мира. Итак, Иисус наш Мессия, наш помазанник, наш Христос. Это второе значение слова помазанник. И третье значение слова помазанник очень интересно. Написано, но вы, род избранный, вы, род, народ, точнее, избранный, царственное священство, то есть вы цари и священники, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, Иисус ушел пока в сторону, чтобы верили мы в Него, не видели, не слышали, не чувствовали, а верили, чтобы верою спасти нас. Но Он поставил на этой земле нас. Мы помазанники. Мы с вами помазаны в этом мире. Мы с вами наместники Бога на земле. Это особенная мысль. Мы Божий народ. Мы помазаны. То есть можно сказать Божий народ как коллективный такой помазанник. Или каждый из нас тоже в каком-то смысле представитель Христа на этой земле. Посмотрим еще несколько моментов. В этом псалме есть параллели с Новым Заветом. Например, в книге Деяния, когда первый раз апостолов побили за Слово Божие, они пришли домой, собрали церковь и говорят, нас побили за Слово Божие. И церковь начала молиться, и начала молиться словами второго псалма. Они сказали, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо, и дальше они поясняют, ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. То есть здесь параллель состоит в том, что вот оно свершилось. Люди смогли увидеть помазанника, увидеть Господа, увидеть Сына Божия. И только они его увидели, сразу собрались. Помните, Ирод и Пилат были между собой в каких отношениях? Плохих, но когда Иисуса привели к Пилату, потом привели к Ироду, Ирод отправил его к Пилату, и что написано? Они стали друзьями. Против Иисуса подружились разные культуры, Восток с Западом подружился, лишь бы избавиться от него. Это параллель. Во втором псалме много чего сказано, что употребляется в других местах Библии. Второй псалом очень интересный в этом смысле. Следующая параллель такая, 4 стих, живущий на небесах посмеется. Нам не очень удобно читать второй псалом вот на этих стихах. Господь что сделает? Поругается им, живущий на небесах, как бы Бог будет насмехаться над этими людьми, которые против него собрались. Мы читаем в Ветхом Завете такие вещи. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головою. Имеется в виду не так, а вот так. Дочь Иерусалима. Имеется в виду, ага, вот посмеется над тобой. Это было принято в культуре Ветхого Завета. Или в книге притчи «Премудрость» говорит. Или Господь сам говорит, за то, что вы не слушали меня. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Если бы это я говорил или вы говорили, это было бы неуместно. Кто мы такие? Мы такие же грешники, как другие люди. Мы не лучше их. Мы не лучше кого-либо. Мы такие же по милости Богом принятые люди. Только по милости. Но Бог может так делать. Богу принадлежит месть. И знаете что? Все люди на земле мечтают о том дне, когда Бог будет смеяться. Особенно, когда их кто-нибудь обидит, они мечтают. Ох, тебе это даром не пройдет, говорят кому-нибудь. Или, ну, Бог тебе судья, говорят кому-нибудь. Или говорят, тебе еще аукнется кому-нибудь. Ну, себе так не говорят. Ну, и о себе кто-то так думает. Опаньки, должно уже как-то это вот все вернуться мне теперь. Людям страшно. Люди ждут этого момента. Это не насмешка незаслуженная, это насмешка заслуженная. Это хорошо смеется тот, кто смеется. Хорошо смеется тот, кто Господь. Вот так бы я сказал. Он смеется последним, и это люди ждут. Это будет справедливо и долгожданно. Следующее, стих 7. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Здесь просто посмотрите сносочки из послания к евреям. Здесь говорится про Иисуса. Христос, тот самый сын, о котором сказано во втором псалме. Второй псалом много говорит об Иисусе Христе. «Ты сын мой». Это не ангелам Бог сказал, не людям. Бог сказал Иисусу: «Ты сын мой». Когда мы говорим «сын Божий», мы имеем в виду только Иисуса. Когда мы говорим «сыны Божии», мы можем иметь в виду ангелов. Когда мы говорим «дети Божии», мы можем иметь в виду верующих. Даже в молитве «Отче наш» нету такого, что «Отче мой». Мы не говорим от своего имени. Мы все вместе дети Божии. Но когда мы говорим «сын», как про одного, как про личность, как про персону важную, мы говорим про Иисуса. Вот здесь эти ссылочки. Христос стал первосвященником, стал сыном Божиим, потому что Бог сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Еще параллели написано, ну я написал так: «Проси жезл», там написано: «Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе, ты поразишь их жезлом железным». То есть Бог говорит Мессии, помазаннику: «Проси, я тебе дам все народы». Зачем? Чтобы ты их настучал, значит, железной палкой, как глиняные горшки, чтобы их разломать. Это очень интересно. Даниил говорит, что

Интересный поворот. То есть ты будешь верен до конца, Иисус даст тебе эту палку в руку. И ты будешь бить по этим горшкам, а не он сам. Это очень интересно. Итак, предварительные выводы. Помазанник – это посредник между Богом и людьми. Если люди хотят восстать на Господа, Господа они не могут достать. Тогда они восстают на кого? На посредника, на помазанника. Или на самого Иисуса, или сегодня на кого? На церковь. На церковь. И Иисус так и сказал: гнали меня, будут гнать и вас. Если меня слушали, будут и вас слушать. То есть люди могут выразить свое отношение к Нему через отношение к тебе. Слушают тебя, это как будто слушают Его. Ненавидят тебя, ненавидят Его. Нет, но если ты стучишь по полу вечером, там, в 11:30, и они тебя ненавидят, это не то. Но если тебя ненавидят за Него, значит, ненавидят Его. И если ты затопил своих соседей, они тебя за это ненавидят. Иисус тут ни при чем. Но если тебя ненавидят за Иисуса, это и значит, ты на месте того самого посредника, помазанника. Итак, мы с вами представители Иисуса на земле. Иисус – представитель своего небесного Отца. Люди могут выразить отношение к Богу через отношение к нам. Но что требуется от нас? Вы понимаете, что это большая ответственность. Ты представитель Бога на земле. Представь, что тебе губернатор сказал: иди по Хабаровску, и кого хочешь, можешь там уволить, кого хочешь, можешь магазин закрыть, а можешь кому-то, наоборот, помочь. Но я потом что? За это сам буду отвечать, губернатор говорит. Но из тебя спрошу, и я на себя беру ответственность за твои действия. И ты идешь такой по Хабаровску и думаешь, лишь бы никто не попался. Тут что-нибудь сейчас не то наворочу. И что требуется же все-таки от нас, чтобы мы были хорошими посредниками, что нам действительно представлять Иисуса, а не себя лично. Итак, почему я написал помазанник до суда? Кто знает, что такое компромат? Так, что такое компромат? Да, это материал против кого-то, какой-то, что он скрывает, а другие люди достают это и вытаскивают и показывают всем. Возможно, это истинное, возможно, это подложный какой-то материал, но это материал неудобный для кого-то. Зачем, как вы думаете, люди, например, собирают компромат против судьи, против обвинителя или против свидетеля обвинения? Чтобы снять с себя... ну, вину, чтобы вот этот человек, который меня осуждает, я найду против него компромат, и он не сможет меня осуждать. Вы знаете, что в небесном мире так и происходит. Сатана все время пытается скомпрометировать Бога. Но поскольку он не может скомпрометировать Бога, он ищет компромат против кого? Против нас. Иисуса он уже не смог скомпрометировать. Он его искушал, в начале служения он его искушал на кресте, и все, Иисус победил. Теперь остаемся мы с вами. Если ему удается скомпрометировать верующих, это компромат против Бога, и сатана как бы выводит себя из-под удара, что Бог не может судить этот мир, если компромат на нас собран с вами. Очень интересно ориентироваться на церковь в Фессалониках. Это была очень молодая церковь, и им было, может быть, полгода всего, а Павел их уже хвалил. Я только небольшой отрывок вам покажу, прочитаю весь отрывок побольше. Это 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 стиха. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно, то есть справедливо перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, то есть тот, кто гонит вас, сам получит беду.

0: оскорбляемым отрадою. Вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. То есть, когда придет Иисус, если мы дотерпели, то Бог по полной справедливости наказывает тех, кто нас гнал, и поднимает нас, если мы дотерпели. И дальше про этот суд написано: «В пламенеющем огне совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». То есть за что люди будут осуждены? За то, что они восстали против Сына. За то, что они не покоряются Евангелию. «Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться». Бог придет прославиться как? Внимательно теперь. Он придет прославиться во святых своих. То есть Бог придет, возьмет нас и хочет видеть нас чистыми, и в нас прославится. И когда Он видит нас чистыми и в нас прославляется, тогда Его уже возмездие воздается на землю, на нечестивых грешников. «И явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». И здесь написано, что Он будет совершать это в пламенеющем огне. Это как во втором псалме. Гнев Его быстро возгорается, вскоре возгорится. Итак, сегодня мы с вами находимся под ударом. Сатана хочет разрушить вашу веру, разрушить вашу семью, разрушить вашу мудрость, ваш, может быть, имидж, ваше мнение людей о вас, может быть, разрушить ваш характер он хочет, и так далее, и так далее. Ваше служение хочет разрушить сатана для того, чтобы скомпрометировать Бога, для того, чтобы суд Божий не мог быть справедливым. И вот теперь на нас сошелся клином кто? Белый свет, правильно. На нас сошелся клином белый свет. Если кто не знает русский язык, ну, найдите это в Википедии. Что значит сошелся клином белый свет? Не сейчас, после проповеди. И нам нужно соблюсти две вещи. Написано первое, что мы хвалимся вашим терпением. Первое, говорит, когда на вас нападают вот эти проблемы. У кого-то проблемы здоровья, у кого-то проблемы отношений, у кого-то проблемы финансовые, у кого-то еще какие-то проблемы, страхи, переживания. Кого-то напрямую гонят за то, что он верующий. Говорят, или ты откажешься от своей веры, замолчишь, или мы тебя уволим, или мы тебя посадим, или еще что-то. Или убьем. Сейчас в наше время очень много христиан умирает за свою веру. Итак, терпение. Что такое терпение? Терпение – это не значит сидеть и терпеть. Терпение – это значит продолжать благословлять. Благословлять Бога и благословлять людей, которые приносят тебе эти терпения. И даже своих домашних. Благословлять. Которые в самый трудный момент болтаются под ногами. Терпение. То есть продолжать быть в благодати, в благости, благословлять. И второе, здесь написано, что люди подвергнутся суду за то, что они отвергли Евангелие, благую весть. Итак, второе, что мы должны делать до суда, мы должны следить за собой, чтобы сатана не собрал на нас компромат. Первое, терпение. Второе, благовестие. Мы должны быть известны людям, как люди Иисуса. Бог сказал, я поставил, Бог сказал всем народам, я поставил царя моего над Сионом, над святой горою моей. Точно так же Бог говорит вашим соседям, смотри, я его поставил своим человеком. Я ее поставил здесь своим человеком. Если вы ненавидите Христа, к ним, пожалуйста, обращайтесь. Это Бог говорит. И мы тогда прячемся, Не надо так. Не надо так. Пусть вас знают, как тех, кто любит Иисуса. Кто, не знаю, фанатеет по Иисусу. Кто без Иисуса и предложения сказать не может. Кого надо просто затыкать, чтобы не слушать про Иисуса. И про что бы ты с ним ни говорил, он тебе скажет про Иисуса все равно. Вот так. И тогда мы действительно те люди, которые между Богом и народом, между Богом и язычниками, между Богом и народами находимся. Когда у нас есть эти две вещи, терпение и благовестие. И тогда мы действительно с вами представители Иисуса, мы помазанники, мы те, про кого написано, что люди должны целовать. Если ты говоришь про Иисуса, тебя должны целовать. Если ты терпишь, тебя должны целовать. Так вот, самая фишка-то в чем? Что испытание происходит в том, что ты терпишь, говоришь про Иисуса, а тебя не целуют. И что делать в этом случае? Что мы можем делать? Целовать Сына. Что мы можем делать? Продолжать целовать Иисуса. Продолжать Его почитать, любить, смотреть на Него, держаться за Него, восхищаться Им, говорить о Нем. Это то, что мы можем делать, когда нас не целуют, хотя мы тут самые важные люди на этой земле. Весь мир не был их достоин, написано в послании к евреям. Верующих людей весь мир недостоин. Все вот это, что люди настроили, что они достигли, летают там на Марс, Сникерс и дальше. Но это недостойно просто того, что, не знаю, вот Сергей верит в Иисуса, и все. Это самое ценное на земле. И люди не целуют вас. Так вот, ваша задача — продолжать целовать Иисуса. И это все. Любите Бога всем сердцем, любите Иисуса, Его имя и Его пришествие. Аминь.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Пробуждение России. Программа «Евангельских христиан» для вас.

0: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Так сложилось, что в последнее время мы уделяем довольно много внимания нашим взаимоотношениям. Многие родители пытаются вести дружеские разговоры со своими повзрослевшими детьми. Бизнесмены стараются установить деловые контакты. Дипломаты наводят мосты между государствами. Деятелей культуры объединяет мир искусства. А царь Давид считал, что самое ценное в жизни – это быть в милости у Господа Бога. Послушайте фрагмент из его псалма.
1: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя».

0: одной из предыдущих передач мы затронули вопрос о взаимоотношениях между христианами разных конфессий. Сегодня нам хотелось бы продолжить эту тему. Я встретился с доктором богословия Алексеем Михайловичем Бычковым и попросил его рассказать о том, почему в России, в отличие от западных стран, протестантские течения появились сравнительно недавно, и о том, что достигнуто в отношениях между православными и протестантами на сегодняшний день.
1: Ведь вот если так рассуждать, западный мир, Америка, Англия, другие страны Европы, Германия, они в середине XVI века уже стали протестантскими церквами. И вот перед нами встает вопрос, почему протестантство остановилось вдруг у наших границ на 200 лет? И только вот в середине прошлого века оно вдруг проникло и пошло. Ну, так я изучал этот вопрос, вижу, объяснение есть историческое. Это больше ориентация на восток, завоевывали территории огромные. Это и противостояние или память о прошлом татарском нашествии. Как-то вот лицо было народа обращено туда. Но вот уже начиная с Петра I, который много интересовался лютеранской верой и проводил очень такие большие реформы в православной церкви. Прошлый век – это начало проникновения учения об Иисусе Христе как Господе и Спасителе и о всеобщем священстве верующих стало направляться и к нам. Но я считаю, что сейчас именно пришло то время, когда ничем не остановить этот мощный поток евангельского пробуждения в нашем Отечестве. Вот нам надо только сохранить этот уровень постоянства нашей великой ответственности. И в то же время нам надо молиться и о других исторических церквах. Я знал Александра Мения, мы с ним были в хороших отношениях. И вот его, как православного священника, это была великая озабоченность, чтобы засияла огнем евангелизации православная церковь. Но вот я, когда сейчас сталкиваюсь с новейшей историей, я вижу, что самое искреннее экуменическое движение началось в сталинских лагерях, куда ссылали многих-многих верующих из разных церквей. И у меня есть сейчас уже особенно примеры, когда на Колыме объединялись в единую церковь и православные, и лютеране, и пятидесятники, и баптисты. Там не было у них уже кто за кого, у кого чего, они даже вместе совершали хлебопреломление. И вот такое вот единение в страданиях, это было истинное объединение. И я встречался с этими людьми. И они вот сохранили светлый образ вот этого трудного, голодного, страшного времени, когда, говорит, Христос действительно нас объединял. Ну и веруя в величие и будущее видение, все-таки я никогда не могу сказать, что была напрасна молитва Христа «Да будут все едины». Раз молитва звучала, значит, оно и будет. Как будет? Или, учитывая то, что все эти перегородки, существующие не до неба, а там они сливаются в единый поток, или что мы даже здесь на земле узрим какую-то, более или менее сближение. Еще мне хотелось бы сказать, что мир-то чувствует, что мы не так живем. Ну, примеры нашей страны в наши дни. Это же страшная разобщенность, это страшное возбуждение вражды и ненависти во всех слоях общества. Так вот, все-таки церковь, как голос Божий, она может сделать самое важное – научить людей понимать друг друга. Мы раз встречались с патриархом, говорили на эту тему, но мне кажется, такие встречи, они должны проходить в нашем Отечестве, может быть, раз в месяц. Вот чтобы так, без всякой предвзятости, собраться вместе, помолиться, порассуждать о том, что нас объединяет. Библия и Иисус Христос. Я знаю, что за рубежом, в той же Америке, ежемесячно проводят пастора местных церквей, проводят такие встречи. Они их называют или рабочий обед, или рабочий завтрак. И многие вопросы общие находят не только по доктринальным, даже по изданию общего сборника песен, даже по вопросу, как скооперироваться в борьбе с наркоманией, с алкоголизмом среди молодежи, как это делать. Так и нам вот надо церквам все-таки осознавать. Сепаратизм, отделение от общей проблемы – это, конечно, не даст того великого, от чего ожидает от нас Господь. И именно идти сейчас к нашим страждущим людям, давая им последнюю надежду, что Иисус Христос есть последняя надежда нашего времени.

0: А теперь я предлагаю вашему вниманию отрывок из книги Александра Меню «Сын человеческий», в котором говорится о Царстве Божьем на земле и о том, как Иисус Христос объединяет своих последователей в единую церковь.
1: Возникали и рушились империи, гибли цивилизации, военные, политические и социальные перевороты меняли самый облик земли, но церковь, основанная Иисусом Назарянином, возвышается как скала среди этого клокочущего моря. Вера, которую в первые дни исповедовало всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардом жителей земли, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур. Когда евангельская проповедь, подобно свежему ветру, ворвалась в дряхлеющий античный мир, она принесла надежду опустошенным и отчаявшимся, вдохнула в них энергию и жизнь. Христианство соединило мудрость Афин и чаяние Востока с мечтой Рима о всеобщем согласии. Оно осудило угнетателей, возвысило женщину, способствовало искоренению рабства. Позднее в молодых варварских странах Запада оно стало опорой гуманности и просвещения, заставив грубую силу признать духовный и нравственный авторитет. Постепенно христианская закваска превратилась в Европе и Новом Свете в источник динамизма, которого не знали все 50 тысяч лет существования человека. Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих. От рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов. Оно укрепляло мучеников Колизея и давало силу своим исповедникам в 20 веке. В каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытые в нем неистощимые импульсы к творчеству. Если первыми учениками Иисуса были простые галилеяне, то впоследствии перед его крестом склонились величайшие умы всех народов. Его откровение озарило мысль Августина и Паскаля. Любовь к нему возводила рукотворные утесы храмов, вдохновляла поэтов и воятелей, вызывала к жизни могучие звуки симфоний и хоралов. Образ Бога-человека запечатлен Андреем Рублевым, Микеланджело, Рембрандтом. На пороге третьего тысячелетия Евангелие, повествующее о Христе, переведено на 1500 языков и расходится по миру, не уступая прославленным творениям человеческого гения. Даже когда многие христиане забывали, какого они духа, а их измены завету Спасителя вооружали против церкви множество врагов, Евангелие неприметным образом продолжало действовать на людей. Идеалы справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра и ценность человеческой личности, словом, все, что противостоит тирании, лжи и насилию, черпает пусть и бессознательно живую воду из евангельского родника. Грозы и ураганы проносились над церковью, внешние и внутренние опасности подстерегали ее. Властолюбие вождей и непреодоленное язычество толпы, мирские и аскетические соблазны, натиск открытых противников и грехи христиан, распри и расколы порой, казалось, ставили под удар само существование церкви, но она выдержала все исторические битвы и кризисы. Тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же в дарах Духа, сходящего на верных ему. Непросветленное сознание человека ищет внешнего величия, поклоняется зримой силе, но не это дает ему Евангелие. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Открывается миру и спасает Бог уничиженный, умаленный в глазах века сего. Каждая душа, обретшая Иисуса Христа, отныне знает, что человек не одинокий скиталец, которого некому окликнуть в черной космической пустыне, а дитя Божие, соучастник божественных замыслов. Воплотившийся на земле, указал людям на их высшее предназначение, осветил и одухотворил человеческую природу, посеяв в ней семена бессмертия. В его лице сокровенный непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой, смыслом. Нет больше пугающего безмолвия бездны. Над всем свет Христов и любовь Небесного Отца. Вот почему всякий раз, когда христианство считали уже похороненным, оно, как распятый и воскресший, восставало из гроба, являя непреложность обетования: «Ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Не доктрины или теории, а сам Христос вечно обновляет христианство и ведет его в бесконечность. Столетия, минувшие с пасхального утра в Иудее, не более чем пролог к богочеловеческой полноте Церкви, начало того, что было обещано ей Иисусом. Новая жизнь дала только первые, подчас еще слабые ростки. Религия благой вести есть религия будущего. Но Царство Божие уже существует в красоте мира и там, где среди людей побеждает добро, в истинных учениках Господа, в святых и подвижниках, в тех, кто хочет идти за Ним, кто не покинул Христа среди тяжких испытаний Его Церкви. Дай же нам, Божественный Учитель, мощь их веры, несокрушимость их надежды и огонь их любви к Тебе. Когда, заблудившись на жизненной дороге, мы остановимся, не зная, куда идти, дай и нам увидеть во мраке Твой лик. Сквозь рев и грохот технической эры, столь могущественный и одновременно столь нищий и бессильный, научи внимать тишине вечности и дай услышать в ней Твой голос, Твои вселяющие мужество слова. «Я с вами во все дни до скончания века».

Мы надеемся, что эти добрые слова прозвучали для вас не напрасно и обязательно найдут в вашем сердце отклик. Хотелось бы услышать ваше мнение о единстве христиан. Пишите нам по адресу 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России».

Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, Константин Корольков, музыкальный редактор Татьяна Федорова и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог.

0: Говорит радио «На пути».
1: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
2: Январь, 1946 год. Я снова отправилась с детьми Ланга в церковь. Рождество породило во мне желание больше узнать о Боге. В церкви у меня снова появилось ощущение чуда, которое я испытала во время Рождества. Органная музыка, псалмы, чтение Библии, церемонии и речь служителя – все это открыло моему сознанию мир, о котором я ранее не имела никакого представления. Я часто слышала об Иисусе, Сыне Божьем, как его называли. В определенные моменты служение останавливалось, и все начинали молиться Богу и Иисусу. Я поняла, что каждый может поговорить с Богом, даже такая маленькая девочка, как я. Я могу молиться и могу разговаривать с Богом и Иисусом, и Он будет слушать то, что лежит у меня на сердце. Во время служения мы пели песню «Справедливейший Господь Иисус». Играющий орган, поющие люди. Казалось, этот псалом содержал в себе все чудо моих открытий. Истины, о которых пелось в песне, возвышались над заботами мира, над болезнью моей мамы, над неуверенностью в будущем. Где мы будем жить? Какая страна станет нашим домом? Что мы будем есть? А здесь пребывал Бог. И этот Бог любит меня и заботится обо всех моих проблемах. Как замечательно надеяться на того, кто выше человечества, на того, кто управляет временем. В тот вечер я в первый раз заговорила с Богом. Перед тем, как уснуть, я сказала свою первую молитву. «Боже, сегодня я молюсь Тебе», — начала я. «Иисус, Ты не сердись, завтра будет Твоя очередь. Завтра вечером я буду молиться Тебе. Боже, спасибо Тебе за мою маму, сестру и брата. Спасибо за Ойлеров и Лангов. Пожалуйста, позаботься о моей маме. Она больна. Сделай так, чтобы ей стало лучше. Пожалуйста. Аминь». На следующий вечер я снова молилась. Мне не хотелось оскорблять чьи-либо чувства, и поэтому в этот раз я молилась Иисусу. «Иисус, теперь Твоя очередь. Я говорила, что сегодня вечером буду молиться Тебе. Боже, завтра будет Твоя очередь». Мои молитвы были просты. Это была благодарность за мою семью и простая просьба о том, чтобы мама поправилась. «Пожалуйста, помоги мне учиться в школе», — добавила я в тот вечер. Мне хотелось больше знать о Боге и Иисусе. По этой причине я вставала рано в воскресенье, когда мама еще спала, одевалась и шла в церковь. Всякий раз к моим представлениям о Боге добавлялась еще одна загадка. Я узнала, что когда-то Иисус жил на земле и творил удивительные чудеса и рассказывал замечательные истории. Но его убили. В тот момент я стала понимать, что поэтому в церкви стоит крест, и что тот мужчина на кресте и есть Иисус. Какой ужас, что такого великого человека убили. Но служитель сказал, что он умер за наши грехи. Упоминалось также о том, что он воскрес из мертвых. Мой разум не мог понять этого. Что это? Значит, он сейчас жив? Каждый вечер я молилась то Богу, то Иисусу. Что-то внутри меня произвело толчок, как будто что-то должно было воспрять к жизни. Я не понимала, что это было, но это принесло мне надежду, ободрение и спокойствие. Это было моей самой главной тайной в трудных жизненных обстоятельствах.

0: Топлива в ту зиму не было, и на чердаке было ужасно холодно. Чтобы как-то сохранить тепло, мы ложились спать в шерстяных носках. Носки были связаны из грубой шерсти, и целый день у меня чесались ноги. В особенно холодные дни у меня коченели пальцы, напоминание об обморожении на Украине. Я начала кашлять. Поначалу кашель был только ночью, но затем я стала кашлять и на занятиях в школе. Я постоянно с надрывом кашляла, и мы с мамой не могли уснуть. «Бедняжка», — как-то сказала мама, — «у тебя глаза ввалились, и под ними появились круги». Мама стала беспокоиться о том, смогу ли я поправиться. Лекарств никаких не было, поэтому вечером мама кипятила воду и выливала ее в ведерко с сухой ромашкой. Затем она сажала меня на низенький стульчик и покрывала мою голову одеялом, чтобы я могла вдыхать пар от заваренной ромашки. По бровям у меня струился пот, падал с кончика носа и подбородка. Но сидеть под одеялом надо было по меньшей мере 15 минут. За этим лекарственным средством последовало еще более отвратительное лечение в виде стакана горячего молока и ложки внутреннего жира, плавающего на его поверхности. Поначалу я едва могла смотреть на эти внушавшие отвращение жирные глазки. Но, несмотря на мои протесты и слезы, мне нужно было это все выпивать, рискуя поперхнуться и задохнуться. Доктор Буддес осмотрела меня и сообщила, что мне нужно ложиться в специальную клинику, там, где воздух чист и есть здоровое питание. Но это было невозможно. У нас совершенно не было денег. Мама, Гануся и Тарасик работали только за еду и жилье. В это время в нашей жизни появился некий господин Клочков, связанный деловыми отношениями с фрау Ойлер. Он был служащим на американской военной базе, располагавшейся на окраине города, которая занимала бывшие казармы немецкой армии. Это был замечательный человек, свободно говоривший на 7 языках. Он подружился с моей сестрой, а через нее и со всей остальной семьей. Иногда он приходил к нам и приносил остатки еды из американской столовой. Мы так радовались и были благодарны ему за это. В глубине души я думала, что, может быть, Бог послал этого человека помочь нам. Гануся поговорила с господином Клочковым о моем здоровье. Он решил, что я, возможно, больна туберкулезом, каким-то образом сумел договориться о моем лечении. Однажды утром к нам подъехал американский джип и повез меня в то место, где я должна была лечиться. «Мама, надо ли мне ехать?» — всхлипывала я. Страх сдавил мое горло. Я никогда еще не отрывалась от мамы. Ее постоянное присутствие рядом значило для меня больше, чем здоровье. Сестра пыталась меня утешить. «Эммочка, это тебе же на пользу. Ты уедешь совсем ненадолго. Этот человек устроил тебя в детский легочный санаторий, где ты должна поправиться. И мама тоже отдохнет и поправится». Я успокоилась, когда услышала, что это может помочь маме. Мы вместе с сестрой выехали из города и поехали вверх в горы, в место, называемое Вальдхаузеном. «Тебе необходим свежий воздух», — объяснил водитель. «Мы поднимем тебя на высоту, где будет много свежего воздуха и хвойных деревьев. Это поможет тебе выздороветь». В глубине души я очень боялась удалиться от семьи в первый раз. Мысль, что мне надо пробыть здесь целый месяц, угнетала меня. Мне казалось, это будет целую вечность. Санаторий оказался местом для детей, больных туберкулезом и другими легочными заболеваниями. Лечение было простым. Меня заставляли пить новый для меня напиток – горячее молоко, разбавленное чаем, чтобы растянуть запасы молока в санатории. И вместе с другими детьми я должна была проводить максимальное количество времени на открытом воздухе. Медсестры были очень добры, особенно ко мне, маленькой русской девочке. В курс лечения еще входило то, что приходилось лежать, причем руки мы должны были держать по швам. Сами же были плотно укутаны в одеяло. Играть и разговаривать запрещалось. Так мы и лежали несколько часов, как коконы. Ко мне опять вернулись воспоминания о суровых зимах на Украине, когда я была прикована холодами к своей кровати. Я почувствовала себя несчастной и одинокой пленницей. В конце недели каждому предписывалось написать домой письмо. Каждому ребенку давали карандаш и бумагу. Через некоторое время ко мне подошла одна медсестра и увидела, что я ничего не написала. «Что с тобой? Ты негодная русская девчонка! Почему ты не написала письмо?» — закричала на меня женщина. «Отвечай!» — приказала она. Слезы потекли у меня из глаз, когда я попыталась объяснить ей. «Я не знаю, как писать письмо. Я только что пошла в школу. Никто не показывал мне, как писать письмо».
1: «Ты просто не хочешь слушаться и не хочешь работать!»
0: Женщина кричала на меня еще несколько минут и затем ушла с гримасой отвращения на лице. Когда все это произошло, я заплакала так, как я никогда не плакала до этого. Я чувствовала себя одинокой, беспомощной и забытой. Я честно и искренне ответила той женщине, почему я ей не понравилась. Чувство отверженности, которое я испытала в Райхенау, вновь вернулось ко мне. Но в этот раз чувство было гораздо сильнее. После того, как Ланге и Оллеры приняли меня, гнев этой женщины казался для меня просто непонятным. Почему она возненавидела меня? Почему она так жестоко со мной обошлась? Только на Пасху проглянул луч света для меня, когда ко мне приехали мама, брат и сестра. Это был ясный солнечный день в хвойном лесу, и было так хорошо быть здесь всей семьей. Родные привезли мне неожиданный подарок – новые туфли и гольфы. Так как погода была уже теплой, я с нетерпением сняла ненавистные колючие носки и одела новые гольфы и блестящие коричневые туфли. Через неделю мне объявили, что я выздоровела, и отпустили домой. Это было для меня радостным событием, так как я чувствовала себя очень несчастной, находясь вдали от семьи. Весна, 1946 год. Я сразу же начала посещать церковь, когда у меня появилась такая возможность. Друзья мои не так часто ходили в церковь, и поэтому я по воскресеньям шла туда одна и в одиночестве сидела на скамье. В одно воскресенье я увидела большое полотно с вышитыми на нем словами.
2: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14:6.
0: «Какие необычные слова», — подумала я. «Что они могут значить?» Однажды в воскресенье, после богослужения, ко мне подсела красивая пожилая женщина с пышными светлыми волосами и большими карими глазами. Она была ответственной за работу с детьми в церкви. Она посмотрела мне в глаза и сказала, «Я тебя видела здесь уже несколько раз. Ты где живешь?» «Напротив, через дорогу». Мы немного поговорили. Она очень расположила меня к себе, и я ей сказала. «Моя самая любимая песня – «Справедливейший Господь Иисус». Потом я показала на полотно над алтарем и спросила, «А что означают эти слова?» «Это слова Иисуса. Они говорят нам, как мы можем познать Бога. Ты хочешь больше узнать об Иисусе?» Я согласно закивала головой. Мне хотелось знать очень многое. Она мягким голосом стала объяснять. Иисус – это Бог. Он пришел на землю, чтобы спасти нас. Ты делала когда-нибудь что-то плохое? Я сразу же вспомнила о компасе на чердаке. За ним всплыли и другие мои грехи. «Да», – прошептала я. «Иисус умер за все твои плохие дела, которые ты сделала и которые ты еще сделаешь. Он умер на кресте, но воскрес через 3 дня. Ты понимаешь?» Я согласно кивнула головой. «Ты хотела бы, чтобы он жил в твоем сердце?» Мои глаза широко раскрылись. Я не могла поверить тому, что только что услышала. «Иисус может жить во мне. Он войдет в твое сердце, если ты попросишь его это сделать. Ты хотела бы сделать это?» «Да». «Есть молитва, которой ты можешь помолиться». «Я маленькая, и сердце у меня чистое. Никто не будет жить в нем, кроме Иисуса». «Ты хотела бы помолиться такой молитвой?» Я повторила слова молитвы. Затем женщина пояснила. «Теперь Иисус вошел в твое сердце. Он тебя очень любит, и Он простил тебе твои грехи». В душе у меня появилось теплое чувство. Такое же теплое чувство, которое появлялось у меня, когда я сидела на ступеньках крыльца своего дома, когда солнце сияло надо мной и говорило тем самым, что я любима. Мне ни за что не хотелось снова потерять это чувство. В тот вечер я думала о происшедшем. В моем сердце живет Иисус, звучало странно, но замечательно. Я не очень-то понимала это, но мне хотелось это понять. «Дорогой Иисус», — молилась я, — «Боже, не волнуйся, завтра вечером я буду молиться Тебе. Иисус, я благодарю Тебя за ту пожилую женщину. Спасибо Тебе за то, что Ты дал мне здоровье и возвратил меня домой, к маме. Пожалуйста, помоги выздороветь моей маме. Аминь».

В это время у сестры состоялось несколько важных встреч в американских учреждениях, расположенных рядом с нами. «Они выслушали мою историю», — сообщила Гануси. «Они сказали мне, что очень и очень многие находятся в подобных условиях. Русские беженцы на всей территории Германии отказываются возвращаться на родину. Некоторые люди даже кончили жизнь самоубийством, выбросившись из окон, только бы не возвращаться назад». Эти трагедии, по всей видимости, заставили американских руководителей задуматься. Гануси рассказали, что есть один способ, как освободиться от преследований советских чиновников и остаться в Германии. «Они рекомендуют нам отказаться от советского гражданства», — объяснила нам сестра. «Это значит, что мы станем лицами без гражданства. Таким образом, никто не сможет претендовать на нас и заставлять нас делать то, чего мы не хотим. Мы собрали семейный совет, чтобы решить, что нам делать дальше. Надо было принять решение. Фактически, мы уже приняли решение, отвергнув притязания советских чиновников и спрятавшись на чердаке в Гёппингене». Гануси сказала: «Это значит, что более мы не будем гражданами Советского Союза. Фактически, мы не будем принадлежать ни одной стране. Хотя мы и останемся в Германии, мы не будем также и ее гражданами». Мы все согласились с этим решением, так как все мы давно желали только мира, спокойствия, чтобы не жить более под гнетом страха. Мне трудно было понять последствия этого шага. Я не могла себе представить, что мы не поедем домой. Я думала о том, как я сидела на крыльце на солнечном свету и любовалась красотами природы. Я вспоминала, как карабкалась на крышу стеречь фрукты из нашего сада, которые мы выставляли на нее сушиться. Почему мы не можем вернуться в такое прекрасное место? Нас уже считают предателями, сказала сестра. Советские офицеры, которые приходили ко мне, ясно дали понять это. Сначала они были вежливыми и рассказывали мне о том, что все будет просто замечательно. Но когда я стала расспрашивать их, они сразу же изменили тон и назвали нас предателями, которых следует наказать. «Да, это верно», — сказала мама. «Они нам этого не простят. НКВД никогда ничего не забывает. Сейчас, если мы вернемся, нам будет еще хуже. У нас останавливались немецкие солдаты, и мы работали на Германию. У нас не было выбора», — вставил Тарасик. «У нас не было выбора, но наше правительство так не считает. Я знаю, что это нелогично. Они будут обвинять нас в том, что мы пытались выжить и спасти себя. Они скажут, что нам надо было совершить самоубийство ради своей родины. Они хотели, чтобы мы все разрушили, когда немцы вторглись к нам. Лучше умереть, чем сдаться в плен немцам. Они не понимают, что наша смерть ничего не стоит для противника. И, естественно, она ничего не стоит для Советского Союза», — сказала мама. «Некоторые говорят, что мы продаем свою страну», — сказал Тарасик. «Нет, мы не продаем свою страну, мы покупаем себе жизнь», — сказала мама. «У нас на самом деле нет выбора, мы не можем возвратиться назад. Если для этого надо отказаться от гражданства, то так тому и быть. Мне надо подумать, как это может отразиться на наших родственниках дома. Мы не можем подвергать их опасности». «А как же дядя Алёша или тётя Федора и все наши двоюродные сёстры?» — спросила Гануся. Она не хотела ничего упустить в нашем разговоре. «Они будут в опасности, если мы не вернёмся. Вы же знаете, как они обращаются со всеми, кто состоит в родстве с предателями. Я должна думать также и о том, как выжить и защитить своих детей», — сказала мама. «Это самое главное. Мы должны сделать всё, что только можем. Так, по крайней мере, мы сможем выжить». «А как же отец?» — спросила Энн. «Если он еще жив, он не узнает, где мы находимся. Ты думаешь, что он когда-нибудь найдет нас? К этому времени мысли об отце уже редко посещали нас. Ужасная война и условия жизни в Сибири были таковы, что не позволяли надеяться на выживание». «Мы ничего не знаем», — сказала мама. «Мы можем только ждать и надеяться. Мы даже не знаем, жив ли он. Может быть, он уже погиб?» Мама заколебалась, когда проговорила это, и затем добавила: «Нет, я не думаю, что он погиб.
мы не должны отчаиваться. Быть может, он жив, и если так, то даст Бог, мы когда-нибудь увидимся. Если мы сейчас не поедем домой, то, скорее всего, мы никогда уже не вернемся», — сказал Тарасик. «Мы не можем так далеко заглядывать в будущее», — ответила мама. «Сейчас нам надо жить настоящим. Мы предполагаем, а Бог располагает, как говорила ваша бабушка. Нам надо держаться друг за друга и будем благодарны за то, что мы все вместе». Гануся объяснила, что должно произойти затем. «Мы должны сдать свои паспорта. Оккупационная армия выдаст нам новые паспорта, и в графе «гражданство» будет стоять «без гражданства». Это выражение «без гражданства» звучало жестко и страшновато. Я почувствовала себя как бы подвешенной в воздухе. Я поежилась. Кому же мы теперь будем принадлежать? Может быть, Богу? В глубине души мне очень хотелось смешаться с моими немецкими друзьями. Сейчас я снова ощутила, что нас что-то разделяет. Мы отличались от всех остальных людей. Это было ясно не только потому, что мы отличались своим языком. У нас было также и другое происхождение. Мы были совершенно нищими и находились в полной зависимости от фрау Ойлер, которая иногда обращалась с нами так, как будто мы все еще находились у нее в услужении. Теперь это различие будет отражено в наших паспортах. Мы уже не будем ни немцами, ни русскими, ни украинцами. Сможем ли мы когда-нибудь жить там, где захотим? Или носить одежду, которую сможем купить на свои заработанные деньги? Как было бы замечательно иметь свой собственный небольшой домик и не чувствовать себя непрошенным пришельцем. Годы рабства и постоянной зависимости от других людей сломили наше внутреннее «я» и внедрили чувство рабской покорности. Никого не интересовали наши желания или интересы. Фактически, даже нам самим они казались несущественными. Как только небольшая искорка надежды загоралась в нашем сознании, так ее сразу же гасила суровая действительность. «О чем думает мама?» – размышляла я. «Чувствует ли она то же самое, что и я?» «Сейчас мы должны делать то, что пойдет на пользу всей семье», – сказала она. «Мы не знаем, что готовит нам завтра, но должны надеяться на лучшее». На минуту воцарилась тишина. Пока мы переваривали значение маминых слов, наконец Гануся сказала: «Давайте пока останемся здесь, и обстановка нам покажет, что делать дальше». Процесс отказа от гражданства занял несколько недель. Советские чиновники не так-то легко сдавались, но все закончилось нашей победой. Гануси принесла нам паспорта, в которых стояла печать «без гражданства». Теперь мы получили разрешение остаться в американской зоне оккупации в Германии. Советское правительство уже не могло контролировать нашу жизнь, как и любое другое правительство. Мы жили по тем же самым законам, что и немцы, но у нас не было права голоса и других гражданских прав. Мама, очевидно, почувствовала облегчение от этого известия. Ее здоровье практически сразу же поправилось. Она немного расслабилась, когда поняла, что теперь и она, и ее дети находятся в относительной безопасности. Теперь нам не надо было скрываться. Фрау Ойлер посоветовала нам переехать с чердака Лангов в квартиру над фотостудией. Этот дом назывался «Дом за настоящим домом». В квартире была одна спальня, маленькая гостиная и маленькое помещение, служившее кухней. В квартире был водопровод, небольшая электрическая плитка, на которой мама могла готовить, и небольшая деревянная полка, удерживаемая у стены цепочкой. Так как квартира находилась под самой крышей, то потолки в квартире были наклонными. В гостиной было небольшое окно. Гостиную от спальни отделял небольшой коридорчик. В ней также было небольшое окно, выходившее на дворик, и балкон кухни фрау Ойлер. В качестве платы за квартиру мама должна была работать у фрау Ойлер, убираться в фотостудии и лаборатории. К счастью, дело фрау Ойлер начинало поправляться. Фотостудия была открыта каждый рабочий день, и особенно часто ее посещали американцы. Работы в лаборатории было достаточно для Тарасика и еще двух девушек. Нас радовала эта квартира, так как это означало, что мы наконец-то где-то остановились. В первый раз с
того самого момента, когда мы выехали на бричке из Дружковки, мы смогли жить под крышей дома одной семьи.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 126. Марфа. Сегодня последний день каникул. Славик сидел возле постели больной с раскрытой Библией. За эту неделю он узнал много. Валентин Иванович днем был на работе. Славик оставался со Светланой Сергеевной. Он научился поправлять подушку, подавал воду, предлагал еду и даже иногда кормил из ложки. Часто Светлана Сергеевна просила его что-нибудь рассказать, и он рассказывал все истории, что слышал у дедушки. Она также просила его почитать Библию, и он читал. Несмотря на то, что развлечений у него почти не было, ему было приятно, что в нем нуждались. Много интересного он нашел в Библии и для себя, ведь с дедушкой они читали не все. Сегодня вечером Валентин Иванович отвезет его назад в интернат. Славик сидел, задумавшись, глядя на бледное, опавшее лицо еще недавно совсем цветущей женщины. «Как хорошо, что теперь, если она даже умрет, то будет с Иисусом», – думал он. «Сатана теперь ничего не сможет с ней сделать, потому что Спаситель принял ее». В интернате почти с самого утра ребята проверяли свою школьную форму. Грязное нужно было постирать, у всех нашлось что стирать, то и дело слышны были споры из-за тазиков. В суматохе кто-то уронил на пол конверт. Мальчишки, недолго думая, подобрали его. Конверт не был заклеен, и в нем было неотправленное письмо. Ребята открыли его и с интересом начали читать. Стайка любопытных быстро росла. «Добрый день, бабуся!» – читал вслух Вовка. «Как у вас дела? У нас в интернате холодно, батареи не греют и часто выключают свет. Мы не успеваем делать уроки. Всего мало – одежды, обуви, еды, книг. Мне 27 ноября было 14 лет. Я выбрала для себя одну тропинку, что и вы. Это тропинка, которая ведет к Богу. У меня редко бывают сомнения в том, что есть Бог. Я молюсь и прошу Бога, чтобы Он мне помог. Я хочу, чтобы Иисус вошел в мое сердце, и я была Его дитятью. Расскажу вам небольшую тайну. Мне очень стыдно, но эта болезнь у меня с детства. Я ночью писаю в постель. Что мне не делали, и к экстрасенсу водили, и что-то пить давали, а я все равно писаю. Я не знаю, что делать, я ведь уже такая большая. Помогите мне, дайте мне совет, что делать?» Чтение письма прервалось громким хохотом. Последнюю фразу повторяли на все лады. Мимо проходил Саша. Схватив Вовку за шиворот, он вырвал у него письмо и стал читать. Когда он понял, над чем смеются, возмущенно сказал: «А сами-то лучше? Что, назвать именно тех, кто страдает тем же самым?» Ребята стихли, и толпа разошлась. Саша повертел письмо, но оно было недописано, и подпись отсутствовала. Немного подумав, он разорвал его на мелкие кусочки и бросил в урну. «Все равно никто не признается», — думал он. Покончив со стиркой, ребята отправились к дедушке. Юра постоянно думал о маме. «Может ли Бог что-нибудь сделать, когда уже ничего не помогает?» — печально думал он. Каждый вечер, ложась в постель, он просил Господа, чтобы он что-нибудь сделал. Что? Юра и сам не знал.
3: Сегодня мы с вами поговорим о смерти. Люди не любят эту тему и всячески стараются ее избегать. Но если бы смерти можно было избежать, тогда было бы понятно. Каждый человек, рожденный на земле, должен умереть. Библия об этом нам тоже рассказывает. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, главу 11, и прочитаем первые 6 стихов.
2: В городе Вифании, где жили Мария со своей сестрой Марфой, был один очень больной человек по имени Лазарь. Мария же была та самая женщина, которая умастила ноги Господа благовониями и осушила их своими волосами. Болен же был Лазарь, брат Марии. Сестры послали сказать Иисусу: «Господи, твой близкий друг болен». Услышав это, Иисус сказал: «Это болезнь к смерти. Она послана Лазарю во славу Божью, чтоб Сын Божий обрел славу». Иисус возлюбил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Услышав, что Лазарь болен, он оставался там, где был, еще 2 дня.
3: Иисус был на другом берегу реки Иордан, и хотя он находился далеко от того места, где жил Лазарь, Иисус тем не менее знал все, что случится с Лазарем. Иисус есть Бог, нет ничего, чего бы он не знал. Иисус знал, что Лазарь умрет. Иисус обладал всей полнотой власти. Он мог исцелить Лазаря, ему не нужно было бы идти к нему. Или же Иисус мог бы сразу отправиться к Лазарю и исцелить его. Вместо этого Иисус ждал 2 дня, так как он знал, что такая ситуация даст ему еще одну возможность явить свою могущественную силу Бога Сына. Иисус любил Марию, Марфу и Лазаря, но у него были веские причины допустить смерть Лазаря. Бог любит всех и хочет, чтобы каждый из нас уповал на Него, как на своего Спасителя. Через смерть Лазаря Иисус намеревался явить свою власть и дать жизнь тем, кто верует. Читай, Юра, дальше. Стихи с 7 по 16 той же главы 11 Евангелия от Иоанна.
2: «А затем сказал своим ученикам: давайте вернемся в Иудею. Но ученики сказали: учитель, только что иудеи пытались побить тебя камнями, и ты хочешь возвратиться туда? Иисус ответил: разве в дне не 12 часов? Если человек идет по дороге днем, то не спотыкается и не падает, ибо видит дневной свет. Если же он идет ночью, то спотыкается, ибо нет света, помогающего ему видеть. Сказав так, он добавил: наш друг Лазарь уснул, но я пойду и разбужу его. Ученики ответили на это: Господи, если он уснул, то поправится. Иисус говорил о смерти Лазаря, а они подумали, что Иисус говорит о том, что тот просто заснул. Тогда Иисус прямо сказал им: Лазарь умер. Я рад за вас, что меня там не было, ибо теперь вы сможете уверовать. Теперь пойдемте к нему. Тогда Фома, по прозванию Близнец, сказал другим ученикам Иисуса: пойдемте с учителем и умрем вместе с ним.
3: Ученики не поняли, что имел в виду Иисус. Они думали, что Иисус намеревался позволить иудейским начальникам убить его, чтобы он мог быть с Лазарем. Но Иисус имел в виду совсем другое. Читай, Сашок, дальше, 17 по 22 стих.
2: Когда Иисус пришел в Вифанию, то узнал, что Лазарь уже 4 дня лежит в гробнице. Вифания была километрах в 3 от Иерусалима, и многие иудеи пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их в печали о смерти брата. Марфа, услышав, что Иисус пришел, вышла к нему навстречу. Мария же оставалась в доме. И сказала тогда Марфа Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы. Но теперь я знаю, что Бог даст тебе все, что ты попросишь».
3: Марфа верила, что Иисус имеет власть исцелить ее брата. Она знала, что Бог, его отец, сделает все, о чем ее попросит Иисус. Читайте дальше в 23 и 24 стихах.
2: Иисус сказал ей: «Твой брат воскреснет». Марфа ответила: «Я знаю, что он воскреснет, когда люди будут воскресать в последний день».
3: Иисус имел в виду, что он намеревается сейчас же возвратить ее брата к жизни. Она же думала, что Иисус говорит о конце света, когда все люди воскреснут. Бог через своих пророков учил иудеев, что все люди воскреснут телесно. Бог дает жизнь каждому еще до его рождения, и Он также воскресит всех умерших, когда придет время каждому предстать перед Богом на суде. Единственный путь избежать наказания за грехи заключается в вере в Иисуса, Избавителя. Читай, Сашок, 25 стих из 11 главы Евангелия от Иоанна.
2: Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, будет жить и после смерти».
3: Иисус хотел, чтобы Марфа поняла, что Лазарь не должен был дожидаться воскресения до дня суда Господнего над всеми людьми. Он есть дающий жизнь и поэтому обладает властью возвращать жизнь умершим. Он единственный, кто может мертвым давать жизнь. Никто не может дать жизнь умершему. Сатана не может дать жизнь умершим. Только Бог может дать жизнь, так как Он есть всемогущий Создатель, дающий жизнь всем и всему.
2: Дедушка, а нам рассказывали на уроке народоведения, что умерший вновь рождается на земле в образе другого человека или животного, сказал Юра.
3: Это лживое измышление сатаны. Он хочет, чтобы люди не желали избавляться от грехов. Он хочет убедить, что не существует ни преисподней, ни Божьего суда. Если ему удастся убедить людей в существовании другой жизни прямо здесь, на земле, то тогда они не будут нуждаться в Иисусе Христе. Им не понадобится избавление от Божьей праведной кары за их грехи. Сатана есть лжец, и ложь первоплощение является еще одной попыткой отвратить людей от Бога. Как бы изощренно не преподавалась вам ложь в первоплощении, не верьте ей. Вот что написано в послании к Евреям, 9 главе, 27 стихе. Умирают только один раз и предстают перед судом. Только в Библии вы найдете правду о жизни и смерти. Читайте 26 стих из 11 главы Евангелия от Иоанна.
2: «И всякий, кто живет и верует в Меня, никогда не умрет. Веришь ли ты в это?»
3: Иисус сказал, что те, кто верует в Него как своего Спасителя, физически, хотя и умрут, они никогда не умрут для Бога. Они никогда не подвергнутся отлучению от Бога и не будут наказаны за свои грехи. Они лишь оставят этот мир и отправятся на небеса, где будут жить с Богом. Читай, Юра, 27 стих.
2: Она ответила: «Да, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, Тот, кто должен был прийти в мир».
3: Марфа отличалась от большинства людей. Они следовали за Иисусом лишь потому, что хотели исцеления и пищи для своих тел или свободы. Их не интересовало познание Его как своего Спасителя от греха и вечного наказания. Марфа же верила и уповала на Иисуса как на обещанного Избавителя, пришедшего от Бога.
2: Бабушка стояла, поглядывая на ребят. Обед у нее был уже готов и пахло очень вкусно. После обеда ребята пошли в интернат, поиграв немного на стадионе.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения».
2: Танцующие пчелы. Для поддержания нормальной жизнедеятельности улья пчелам приходится совершать 1000 полетов в день. Следовательно, они должны прекрасно знать окрестности и иметь хорошую память. Каждая пчела ежедневно посещает сотни цветов, расположенных порою в 1-2 километрах от улья. Ученые долго не могли понять, как крохотная пчела запоминает карту территории в десятки квадратных километров. Когда пчела находит подходящий источник нектара, она возвращается в улей и исполняет для остальных пчел танец. Этот танец указывает им местонахождение нектара. Исследователи долго наблюдали за пчелиными танцами и научились понимать их. Ученые из Принстонского университета провели эксперимент, в котором источник нектара располагался на середине озера. Когда подопытная пчела танцем поведала об этом своим товаркам, те попросту проигнорировали ее сообщение. Пчела танцевала и танцевала, но никто ей не верил. Лишь позже, когда источник нектара переместили с озера на дальний берег, и пчела сообщила об этом посредством танца, другие пчелы наконец-то поверили ей и отправились по указанному адресу. Исследователи стремятся выяснить, хранит ли пчела в памяти карту окрестностей. По всей видимости, да. Иначе, как бы могли пчелы догадаться, что адрес, который им предлагают, неверен? Эволюционисты ломают себе головы, пытаясь объяснить столь высокий уровень интеллекта у эволюционно-примитивной пчелы. Библия же ясно показывает нам, что уровень интеллекта не имеет никакого отношения к эволюции. Разум – это дар всеведущего Создателя.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Исход, 19 глава, с 18 по 19 стих. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и исходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. В большинстве карт эта гора изображается на том самом полуострове Синайском. Между тем не там, а на территории современной Саудовской Аравии есть место, где вершины гор обуглены. Это очень похоже на описание из книги «Исход». Это место вы можете найти сами на картах Саудовской Аравии или посмотреть ссылку в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Далее, в книге Исход, 20 глава, стих 18, сказано: «От Божьего присутствия гора дымилась, и еще она тряслась. Народ стоял к ней непосредственной близости. Но от такого вида люди боялись и ушли от горы подальше». В наши дни тоже и происходит подобное. Например, в Гватемале страшное зрелище. Молнии бьют в кратер вулкана. Видя такие кадры, становится яснее, что испытал народ возле горы Синай. Что это значит для нас? Имейте страх перед Господом не из-за дымящейся горы, а из-за понимания величия Творца. «Свобода слова», — говорили они. В Германии суд оштрафовал политика, которая, выражая негодование приема афганских беженцев в Гамбург, написала под постом мэра, что он завозит групповых насильников. Мари Терезу Кайзер суд оштрафовал на 60 евро ежедневно в течение 100 дней. Вся судила стоит в том, что львиная доля преступлений против права неприкосновенности совершается именно беженцами. То есть фактически политик сказал правду, которая не нравится властям, продолжающим завоз мусульман в Европу. Что сказать? Свободу словят, щемят все больше. Например, в России о власти хорошо, либо ничего. Как мы видим, и в кавычках демократических странах нельзя стало правду писать. Это идет все к тому, что правду Божию из Библии о грехе объявят терроризмом. Ведь это правда, а ее власть этого мира и как не любят. Впрочем, не ново, ведь сам великий человек Иоанн Креститель за правду при обличении царя Ирода жизни лишился. А в нынешнее время многие служители под колпаком государства находятся и даже пикнуть боятся, не говоря уже об обличении, зато гордо величают себя пророками. Великобритания. Матин Али баллотировался в городской совет лиц от партии зеленых, выиграл в своем округе с результатом более 51%. После объявления результатов Али воскликнул, цитата: «Нас не заставят молчать, мы поднимем голос Газы, мы поднимем голос Палестины, Аллах Акбар». Кто не знает, то Аллах Акбар переводится как «Бог велик». Матин известен своими антисемитскими высказываниями в ходе избирательной кампании, делал ставку на пропалестинскую антиизраильскую риторику. В его округе доля исламского населения составляет 40%. После Второй мировой войны казалось невероятным, чтобы пророчество Захарии могло исполниться о войне всех народов против Израиля. Однако сегодня мы видим, что массовый завоз, который продолжается, мусульман в Европу имеет конкретные цели распространения антисемитизма. Теперь складываются пазлы. Исламисты становятся частью власти ЕС, которая сама погрязла в идеях посткоммунизма. И вся эта объединенная компашка захочет восстановить справедливость в кавычках и уничтожить государство Израиль, которого еще ждет последняя битва, согласно пророчеству Захарии. Все мы знаем, на что способны музыкальные инструменты. Но человеческий голос исследован мало. Между тем, в этом голосе скрыто такое, что музыкальных инструментов иногда не надо. Музыку может воспроизводить наши губы, язык и рот. Один человек сделал группу себе подобных, которые люди исполняют классические музыкальные произведения своим ртом. Теперь просто представьте, друзья,
как это исполнить? Ну, мы можем что-то напевать, да. Но они исполняют так, что не отличишь от музыкального инструмента. Так вот, слушая. Они исполнили гимн Лиги Чемпионов под названием «Садок священника». Это произведение композитора Генделя. Просто представьте, если смертное тело наше способно такое, на что бы способно тело новое, прославленное, бессмертное, которое сказано в Филиппийцам, 3 глава, стих 21. 1 Коринфянам, 15 глава. На что оно будет способно, если даже это тело у людей, которые занимаются чем-то, способно на очень многое. Слава Иисусу Христу за надежду получить новое тело. Нами новое тело с безграничными, бессмертными возможностями. В книге «Исход» первая глава описана тяжелая работа евреев в Древнем Египте, как они делали кирпичи. Кирпичи, что несколько тысяч лет назад, что сегодня, это тяжелейшая работа. Самое интересное, что изменились технологии производства и транспортировки. Однако это не касается многих стран и регионов, где люди до сих пор все делают руками и таскают на своих плечах, даже на голове. Многие христиане в Пакистане работают именно на такой работе. Она малооплачиваемая и тяжелая, но другой работы там попросту нет. Молитесь о таковых, чтобы Бог всемогущий дал им силы и здоровья, ведь эти люди часто это единственный источник дохода для большой семьи. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В прошлой беседе было сказано о том, что святая, угодная воля Божья зиждется в том, чтобы последователи Господа Иисуса Христа правильно ходили в истине Божьей. Также было сказано о том, что значит Божья истина и ее откровение человеку. Сегодня, по милости Божьей, мы снова продолжим эту тему и прочитаем третий стих из третьего послания апостола Иоанна. «Возлюбленному брату по вере Гаю апостол говорит: ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ходить в истине, сделаться с поспешниками истины. 3 Иоанна 8. Сохранить истину. Галатам 2.5. Прямо поступать по истине. Галатам 2.14. Постигнуть познание истины. 1 Тимофею 2.4. Все эти и другие места из Священного Писания особенно обращают наше внимание на правильное отношение верующих к истине Божьей. Среда, в которой мы живем, обилие зла, всевозможные прельщения этого мира очень часто оказывают отрицательное влияние на правильное хождение в истине. К примеру, этому может послужить нам стих 1, 3 главы послания апостола Павла Галатам, где он с болью в сердце говорит: «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Как же правильно ходить в истине, чтобы, как говорит апостол Павел, начавшие духом, не оканчивали хождение плотью? Галатам 3.3. Одним из важных способствующих факторов правильному хождению является само доверие этой истине. Обратите внимание, как апостол Павел связывает веру или доверие Богу с истиной во втором послании к Фессалоникийцам 2.13. Читаем этот стих: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Многие и очень многие понимают слово «вера» в смысле того, что Бог есть, существует, действует. Конечно, это неплохо, Якова 2.19. Но таковую веру имеют даже и бесы, и более того, они, обладая таковыми познаниями о Боге, как сказано, трепещут перед Ним, что не делают все люди. Но в Священном Писании особенное ударение делается на веру в смысле доверия Богу, как и сказано. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Иоанна 1.12. Главным элементом таковой веры является связь с невидимым Богом. И на что следует обратить внимание, таковая вера активная. С одной стороны, неизменное действие Божье, как и написано: «Верен Господь, который утвердит вас». 2 Фессалоникийцам 3.3. С другой стороны, верность тоже активная со стороны человека по отношению к Богу, к Его истине. Итак, апостол Павел благодарит Бога за то, что члены церкви в Фессалониках пребывают в вере истине. Но, несмотря на это, он далее, во втором послании к Фессалоникийцам 2:15, убеждает их. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием». Истина Божья пришла к ним через слово апостола или послание. Иначе говоря, через благовествование, на котором и устрояется их доверие истине Божьей. Как раз противоположное мы видим, читая о причине, почему несмысленные галаты прельстились и отошли от Божьей истины. Апостол Павел в первой главе послания Галатам в 6 стихе говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Иное благовествование — вот причина ухода от истины. Поэтому доверие истине Божьей является необходимым свойством христианской жизни. Ибо с этой истиной или благовестием связана угодная воля Божья, связана сама жизнь верующего. Вот некоторые данные, имеющие непосредственную связь между верой и истине, на которые и обращает внимание апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. Доверие со стороны членов этой церкви истине Божьей вызывает в сердце апостола радость и благодарение Богу. И это потому, что они на основании этой истины являются, первое, возлюбленными Господом братья. 2 Фессалоникийцам 2:13. Как он и говорит: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья. Спасение их было основано на великой любви Божьей». Иоанна 3 глава. Теперь они его возлюбленные братья. Заметим, что в первом послании к Фессалоникийцам 1:4 апостол говорит о них как о возлюбленных Богом. А это ясно говорит нам о том, что если они возлюбленные Господом Иисусом Христом, то они и возлюбленные Богом, и наоборот. А доказательством этой любви является смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Римлянам 5 глава 8 стих. Второе. Избранные братья ко спасению. Апостол Павел говорит: «Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Не об этом ли говорит и апостол в послании к Ефесянам 1:4? «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И это избрание совершается по предведению Бога и полностью по благодати, независимо от человеческих заслуг, как и сказал Господь своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Третье. Призванные братья. Апостол далее продолжает: «Избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. Для исполнения своего божественного плана Бог посылает апостола Павла, Силу и Тимофея, Фессалонику, провозгласить слово спасения. Господь использует их как свой инструмент для благовестия. Господь сказал: «Я пришел призвать грешников к покаянию». Матфея 9:13. В послании к Римлянам 8:28 сказано о призванных по изволению Божию, а это значит, что и призвание есть дар Божий. Четвертое. Братья славы Господа. для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель избрания и призвания. То, что начинается с благодатью Божьей, кончается вечной славою. Божья слава верующих уже пребывает, Римлянам 8:30, Иоанна 17:22. Об этой вечной славе апостол Павел так говорит церкви: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:16-18. Итак, истина свидетельствует нам о Божьем избрании, призвании, любви Божьей и вечной славе, уготованной

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом. Сегодняшнюю радиопередачу подготовил Владимир Кулаков в студии радиостанции «Голос дружбы» Манила, Филиппины. Я приглашаю вас остаться со мной, как на сегодняшней радиопередаче вы услышите христианские песнопения, музыкальное исполнение христианской молодежи. Вы услышите сегодня беседу на заявление о том, что многие высмеивают наше представление о Боге, как они видят на многих иконах. Во-вторых, мы посмотрим на заявление, что вроде христианское учение губит радость жизни. После наших бесед вы услышите свидетельство из Советского Союза, говорящее, что они смогли найти изобилие жизни. Начинаю сегодняшнюю радиопередачу следующим музыкальным исполнением христианской молодежи.

Ваш радиоприемник настроен на радиопередачу «Жизнь с избытком». Сегодня мы посмотрим на два заявления. Во-первых, что многие высмеивают примитивные представления о Боге. Старце с седой бородой, сидящим на троне, как многие видят его на иконах. И во-вторых, заявление, что христианское учение как бы убивает радость жизни. Посмотрим на первое заявление. Атеисту легко высмеивать примитивные представления о Боге. Старец с седой бородой, сидящим на троне, как многие видят его на иконах. Дорогой радиослушатель, когда ребенок рождается в христианскую семью, родители учат его о Боге по-детски. Он по-детски понимает, по-детски принимает. И многие из них, когда они становятся старше, не удается справиться с библейским представлением и выйти из детского. Они остаются с теми же детскими представлениями, над которыми атеистам легко смеяться. Но Бог иной, чем некоторые незрелые представления о Нем. Вот эти иконы, во всяком случае, не более смешны, чем изображение атома, нарисованные великим физиком Нилем Бором. Атом вовсе другой, чем мы можем нарисовать его, и Бог другой, чем мы представляем его. Но наука не может обойтись без приблизительных значений. Мы, христиане, тоже пользуемся человеческими словами и живописью, чтобы выразить наши чувства о Боге. Один известный Фома Аквинский, один из наших великих учителей, писал, я приведу его цитат. «Бог — это не то, что вы представляете, или то, что вы думаете, что понимаете. Если вы думаете, что поняли, значит, вы ошиблись». Дорогой радиослушатель, наш разум, безусловно, слишком мал, чтобы охватить бесконечное существо. Но, как я уже сказал, мы можем постигнуть Бога. Христианин спросил однажды атеиста, с которым гулял по лугам, «Кто создал все эти прекрасные цветы?» «Брось, пожалуйста», — было ответом, «не начинай снова твоих глупостей относительно Бога. Цветы существуют сами по себе». Христианин не настаивал. Но через несколько дней атеист навестил его в его доме. В гостиной висела на стене прекрасная картина, на которой были изображены цветы. Атеист спросил его, «Кто нарисовал это?» На что христианин ответил, «Не начинай, пожалуйста, своей религиозной ерунды. Никто не рисовал этих цветов, они сами появились на картине. Резаную раму сделала природа, а потом картина сама собой прыгнула на стену, на гвоздь, который там очутился, хотя его никто не вбивал. И вот это все». Атеисту очень не понравилась эта шутка, но христианин спросил тогда его, «Разве логично считать, что эти цветы на картине, не имеющие ни аромата, ни жизни, должны были быть созданы кем-нибудь, и в то же время быть убежденным, что миллионы живых цветов с их ароматом на всех лугах и долинах не имеют Создателя? Бог — это тайна. Иисус учил нас говорить «Отче наш, сущий на небесах», а не «Отче наш, гуляющий по лугам, которого каждый может встретить на любом углу». Он незримо присутствует в мире. Приколите бабочку к картине, и вы убили ее. Это больше уже не бабочка, а ее трупик. Поэтому мы не можем пригвоздить к Богу никакого определения. Мы называем его именами, зная, что они не соответствующие. Самое большее, что мы можем сказать о нем, это то, что он тот, выше которого ничего не может быть. Но Бог проявил себя в лице Иисуса Христа, Сына Божьего,
пришедшего на эту землю. О нем и говорит Новый Завет. Миллионы людей изменили благодаря ему свою жизнь. Сын Божий, ходя по этой земле, сказал: «Я есть им жизнь. Я пришел для того, чтобы имели изобилие жизни».

многие атеисты утверждают, что христианское учение губит радость жизни. Это наше второе заявление. Дорогой радиослушатель, отказываться от радости не по-христиански. Отрицание радости — это отрицание того, что христиане считают созданием Бога. Почему мы должны отказываться от того, что дал нам любящий Отец? Ветхий Завет предусматривал, что человек может дать обет отказаться на короткий срок от всех земных наслаждений. Когда этот срок проходит, он должен был принести жертву Богу во искупление своего греха, заключавшегося в том, что он пренебрег чудесным даром Бога — радостью. Христианство никогда не лишает радости. Наоборот, христианство дополняет чисто земную радость божественной. Разве есть большее блаженство, чем любовь? Ложное заявление, что христианское учение губит радость жизни. Не принимайте на веру эту бездоказательную ложь, которая приписывается нам, христианам, в особенности тогда, когда христианские авторы не допускаются к ответу. Уже тот простой факт, что атеисты стараются заткнуть нам рот в то время, когда сами пишут, показывает, что они несправедливы и поэтому недостойны доверия. Дорогой радиослушатель, возложите вашу веру на Бога. Этот Бог страдает вместе с нами. Он разделяет все наши скорби. Он жертвует собой за нас. Он хочет нас. Он хочет иметь общение с нами. Маркс и исторический материализм лишили реальность самой ее души, Бога. И таким образом опустошили ее. Знание Бога — это ключ к глубокому знанию мира. У нас нет реальности плюс Бог, но реальность, облеченная в Божью красоту. Подобно этому, у нас не может быть изображен на картине ландшафт плюс закат. Это будет холмы, долины и деревья, купающиеся в закатных лучах. В некоторых пещерах в Таиланд были открыты доисторические рисунки, изображающие человека и рыбу в манере, которую можно назвать стиль X-лучей. Художник не менее чем 3000 лет тому назад изобразил детали, которых он не мог видеть, но знал об их существовании. Рисуя человека или животное, он включал в рисунок его скелет и органы, как желудок, легкие и другие вещи. Такие вот рисунки находили еще среди туземцев в Австралии. Мы считаем подобное искусство примитивным. Может быть, оно не так красиво, как наше искусство, но ближе к реальности. В портретной галерее то, что мы видим изображенным, это главным образом не изображение людей, а их одежда, сделанная портными. От самого человека мы видим только лицо и руки. Если изображен акт, мы видим еще и кожу. Мы удовлетворяемся очень немногим. Но примитивный художник хотел больше реальности, потому что в некотором смысле он был ближе к ней, чем мы, современные, изощренные люди. Новый Завет говорит о мире и истории в той же манере. X-лучей. Материалисты видят только внешнюю сторону вещей. Верующий видит все внешние вещи, но плюс к этому и то, что оживляет и мир, и историю. То, что внутри. Деяние Бога в его создании и проявление его в действительной любви. Бог послал своего собственного Сына, Иисуса Христа, ради нас. Как пекарь берет на себя нашу заботу о хлебе, и фермер — вашу заботу о овощах, как сапожник снабжает нас обувью, и профессор заглаживает наше невежество и дает нам знания, накопленные в течение столетий, так Иисус, Сын Божий, единственный, единородный, никогда не согрешивший греха,
взял на себя заботу о нас. Он дарует нам его справедливость. Вы становитесь как бы новорожденные младенцы, человеком, который как бы никогда не грешил. В союзе с Богом жизнь начинается снова. Что же до вашей греховности, то он взял ее на себя. Вы чувствуете каким-то образом, что ваши грехи были очень тяжелые. Они причиняли страдания другим. Может быть, они даже вызывали слезы и кровь, и это ваша вина. Но он взял на себя не только ваши грехи, но и наказание за них. Он взял это на свои плечи, умерев на кресте, на горе, называемой Голгофской, вблизи Иерусалима. В Новом Завете говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Обратите внимание на слово «всякий». Даже можно сказать, и автор справочника атеиста. «Всякий». Даже люди, совершившие самые страшные грехи. Священное Писание говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Новый Завет учит нас, что Иисус стоит около двери в наше сердце и стучится в нее. Когда человек слышит его и откроет ему дверь, он входит и говорит с ним от сердца к сердцу. Жизнь не состоит только в том, чтобы работать для государства, или в том, чтобы есть, пить, наслаждаться половой жизнью. Христос — духовное существо. Он хочет сделать нас способными преодолеть грех и смерть, и ад, и только ждет вашего решения. Он обещает не только будущий рай на небе, но и небесную жизнь уже теперь в вашей душе. Новый Завет говорит нам, что Христос, Сын Божий, так любил людей, что молился за своих убийц, даже испытывая крестные страдания. Может быть, вы вор. Христос умер среди воров и, будучи распятым на кресте, спас одного из них для рая, того, кто раскаялся. Он не избегал мошенников и уличных женщин. Его величайшей радостью было прощать большие грехи. Новый Завет осуждается атеистами, потому что он провозглашает руководящим принципом в жизни любовь и делает сердце человека краеугольным камнем неба. Человеческий разум начинает тогда мыслить истинно, потому что ошибки в жизни часто не что иное, как недостаток любви. Если же мы один раз серьезно взглянули в зеркало истины, которая есть Христос, то вашу душу наполнит громадное сочувствие ко всему человечеству, и вы станете совершенно свободными. В многих атеистических странах не разрешается знать послание Нового Завета, потому что оно объединило бы его с Богом. Отсюда и разные, но необоснованные нападки на него. Но для нас, христиан, глубоко проникших в великую реальность греха и искупления, легко понять, почему наши друзья-атеисты содрогаются перед крестом и даже пишут книги против него. Как бы они ни были против этой институции, но атеисты чувствуют, что в Библии содержится окончательная истина. Сталин умер, но никто никогда не станет петь «Сталин, возлюбленный души моей». Не способен и петь «Хрущев, возлюбленный мой». И потомки его через 100 лет тоже не будут обращаться к Брежневу: «Я же частно нуждаюсь в тебе». Другой радиослушатель, после распятия Иисуса к нему обращаются так во всем мире уже почти 2000 лет. И как бы они ни старались, но атеисты никогда не смогут заглушить эти песнопения на стране, где прославляется Бог. Уже теперь рассказываются о многих диктаторах и так далее,
Разные анекдоты показывают, какой славой они будут пользоваться в будущем. В мире много горя. Ему нужен смех. Я так люблю, когда люди радуются, что я ничего не имею против, если они смеются на мой счет даже. Надеюсь, что ты, дорогой радиослушатель, не обидишься, если я вам расскажу вот этот анекдот. Учитель говорит в школе своим ученикам: «Партия — наш отец, а Красная Армия — наша мать». Потом спрашивает одного из учеников: «А кем бы ты хотел быть?» И тот ученик отвечает: «Сиротой». Одни любили Иисуса, другие ненавидели Его, а большинство были равнодушны к Его благовествованию. Но никто никогда не осмелился рассказывать о Нем злобные анекдоты. Благодарю вас за внимание и продолжаю радиопередачу следующим христианским песнопением.

Родилась я в семье верующих по-православному и очень набожных родителей. За столом мы должны были перекреститься, а уж потом приниматься за еду. Но перед людьми у моих родителей был страх. Когда мне было 13 лет, я переехала в город, к брату, жена которого недавно перед этим уверовала. По ее просьбе я читала ей Библию, ничего почти в ней не понимая. Изредка бывала в собрании, но здесь также мало что понимала, хотя в затруднительных случаях в жизни обращалась к Богу. Но это были какие-то неосознанные молитвы. Вскоре я увлеклась спортом, часто принимала участие в соревнованиях. В собрании я в это время почти не бывала, так как решила, что когда выйду из комсомола, тогда буду ходить в молитвенный дом. В 1974 году меня избрали депутатом районного совета. И вот на Пасху в этом же году я вновь попала на собрание, которое меня очень тронуло. И я решила пойти туда и на второй день, пригласив с собой подругу. После этого собрания подруга позвала меня в кино, но у меня появилось огромное желание быть с верующими. И я пошла к жене брата. С радостью взяла Библию, которую она мне дала, и начала читать. Читая о жизни Христа, я была тронута до слез, и мне снова захотелось быть в молитвенном доме на собрании. Я стала регулярно посещать собрания, но покаяться никак не могла. На Троицу месяц через два проповедник говорил о необходимости покаяния. Слезы меня душили, я не находила себе места, и решила подать записку на кафедру. Меня бросало то в жар, то в холод, пока братья не пригласили. После покаяния на следующий день я пришла в райсовет на работу, принесла Библию и всем стала рассказывать о Боге. Меня потом вызвали в райком, в обком, предлагали путевки, требовали, чтобы я подала заявление об отказе от депутатской работы, но я сказала, что с моей стороны нарушений не было, и осталась работать депутатом еще несколько месяцев, пока не переизбрали. Когда узнали, что я должна буду принять крещение, начали уговаривать меня: «Выходите туда, на эти собрания, только не принимайте крещение». В день крещения меня хотели отослать в командировку, но Господь сделал так, что эта командировка не состоялась. И я приняла крещение, и прошу помощи у Господа оставаться верной Ему до конца. Дорогие слушатели, последуйте за Господом, и вы будете иметь мир и радость в жизни».

Радиопередача «Жизнь с избытком» пришла к концу. Благодарю вас за внимание. Я хочу напомнить вам, что с этой радиопередачей я предлагаю вам книжечку «Разумная вера». Желающие получить книжечку «Разумная вера», напишите мне. Буду рад слышать от вас. Если кто из вас хотел бы написать мне, пишите Владимиру Кулакову по адресу этой радиостанции. Адрес услышите после следующего песнопения.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о наказании детей Божьих нашим Господом Иисусом. Я думаю, что для многих детей Божьих это очень неприятно быть наказанными нашим любящим и милостивым Спасителем, Господом Иисусом. Но прежде чем обратимся к нашему главному тексту, на основании которого мы будем рассматривать сегодняшнюю тему «Господне наказание», мы посмотрим сначала, как апостол Павел рисует положение детей Божиих в этом мире. Обратимся для этого к первому посланию Коринфянам, глава 4, стихи с 12 по 14. «Трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей Божиих. Повторяю, мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. А теперь обратимся к нашему главному тексту, посланию евреям в главе 12 стихи с 4 по 11, где автор этого послания пишет евреям, что они еще не до крови сражались в борьбе против греха. Читаю этот текст. «Вы еще не до крови сражались против греха и забыли увещевание, которое говорит к вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не ослабевай, когда Он наказывает тебя или делает тебе замечание, чтобы поставить на правильный путь. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. А мы в этом не сомневаемся, что Иисус нас любит, бьет же всякого сына, которого принимает. А принимает Он всех. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, но не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности. Но в выражении «вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» не имеется в виду, чтобы всеми нашими силами мы вели борьбу против наших собственных грехов. Ибо ни в одном месте Писания Святой Дух не сообщает что-либо подобное, чтобы мы боролись с собственными грехами. Наши грехи мы должны осуждать, должны их судить, а затем позволить Господу Иисусу очистить нас от наших грехов. Этому учит нас Слово Божие. В принципе, Слово Божие учит нас, чтобы мы бежали греха, но не смотрели ему в глаза, как мы, например, читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 18. «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. а блудник грешит против собственного тела. Этим телом является тело Иисуса Христа, тело Церкви, членами которой мы являемся. В нашем главном тексте автор послания евреям говорит о нашем грехе как о вражеской силе, которая со стороны неверующих проявляется преследованием. В этой вражеской силе мы видим силу сатаны, через которую посредством преследования он стремится отвратить детей Божьих от веры. Борясь против этого пункта, автор этого послания говорит, что евреи еще не до крови сражались. Это значит, что в своей верности они еще не до смерти утратили свою жизнь. Хотя в разной степени, но в конечном счете, все спасенные более или менее находятся в борьбе страданий. Это, в конечном счете, дело Божие, чтобы того или другого из детей Божиих ввести в какие-нибудь страдания и вести их там. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, глава 3, стих 12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Поэтому не следует удивляться тому факту, что и нашего Господа Иисуса преследовали в свое время, а теперь делают то же самое с детьми света. Но одно должен знать этот мир, что по отношению к вечности за это они будут привлечены к ответственности. Вечная жизнь, преследование за Иисусом Христом, кое-что стоит в этом мире. Поэтому таким людям, которые при покаянии передают свою жизнь Иисусу Христу, мы должны ясно сказать, что это такое решение, от которого мы завтра не сможем снова отказаться или опровергнуть. Это такое решение, которое в практических ситуациях может потребовать отдать нашу жизнь за Господа Иисуса. В таких ситуациях, которые мы в крайнем случае не сможем изменить, наряду со всеми преследованиями и нуждами, в которых находились верующие евреи, это решение им стоило и всего имущества. Потерю своего имущества евреи воспринимали с радостью, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 34. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Мы видим и познаем кое-что о духе тех верующих, как мощно было в них осуществлено пребывание Христа. Я думаю, что никто из нас, сегодняшних верующих, не отважится утверждать, что полная потеря имущества является для кого-то из нас легким или даже радостным делом. Обстоятельства, которые с этим хищением связаны, часто являются самыми жестокими и трудными. Свои страдания евреи должны были еще познать с совершенно другой точки зрения, а именно с точки зрения греха. Они должны были познать свои страдания со стороны Божьей воли, что они в своих страданиях совершенно упустили из виду. Поэтому в стихе 5 нашего главного текста читаем: «И забыли увещевание, которое говорит к вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не ослабевай, когда Он наказывает тебя или делает тебе замечание, чтобы поставить на правильный путь». Многие верующие враждебно настроены против увещевания, хотя оно красной нитью проходит как через Ветхий, так и через Новый Завет, от первой до последней главы Библии. Такие верующие говорят, что увещевание не является настоящим назиданием. Так могут утверждать только заблудшие души. Я могу о таких верующих ясно выразиться. Достаточно по этому поводу исследовать Новый Завет, и вы познаете истину в этом вопросе. Увещевание важно в жизни веры детей Божиих как со стороны Бога, так и по отношению друг к другу среди верующих. Поэтому я решил поподробнее остановиться на этом вопросе. Что увещевание чрезвычайно важно как с точки зрения Бога, так и с точки зрения верующих, мы очень легко можем доказать на основании сообщения Слова Божьего. А Слово Божье само себя толкует. Слово «увещевание» со всеми его производными встречается в Новом Завете 52 раза, что означает «закрывать», «замыкать» или «заканчивать». К великому сожалению, читатель русской Библии имеет при чтении этой Библии большой ущерб. Почему? Потому что переводчики русской Библии заменили во многих местах слово «увещевание» другими словами. Это говорит о том, что они, как и вышеупомянутые заблудшие души, тоже не понимали чрезвычайно важное значение увещевания в духовном росте детей Божьих. В доказательство этого я приведу из Библии ряд выдающихся примеров по этому вопросу. Единственное место в Евангелиях мы находим в Евангелии от Луки, глава 3, стихи 17 и 18. «Лопата его в руке его, и он, то есть Иисус, очистит гумно свое и соберет пшеницу, то есть спасенных, в житницу свою, а мекину погибших сожжет огнем неугасимым». Даже в этом символичном действии Иисуса мы видим увещевание окружающих Иисуса людей. Но в стихе 18 дальше читаем: «И во многом другом Он увещевал народ, поучая его». А теперь обратимся к тому месту, когда апостол Петр евангелизировал. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 2, стихи с 36 по 41. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Петр с дерзновением открывает евреям их преступление. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братия?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Как видите, в этом тексте переводчики русской Библии сохранили оригинальное слово «увещевал». А теперь обратимся к такому месту Писания, в котором замена слова «увещевать» на слово «наставлять» не меняет смысла данного текста. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 13, стих 15. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: „Мужи, братия, если у вас есть слово увещевания или наставления к народу, говорите“. Точно такой правильный перевод в отношении слова «увещевать» мы находим в Деяниях апостолов, глава 14, стих 22. А теперь обратимся к Деяниям апостолов, глава 20, стихи 30 и 31, где на основании стиха 30 явно следует, что в стихе 31 должно быть слово «увещевать». Читаю это место Писания. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Стих 31. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами увещевал каждого из вас». В послании римлянам апостол Павел в самом начале главы 12 увещевает верующих, чтобы они предоставили свои тела, то есть себя полностью для служения Господу Иисусу. Читаю из этой главы стихи 1 и 2. «Итак, увещеваю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, увещеваю вас, братья». И дальше в этой же главе, в стихе 8, мы видим, насколько важно увещевание в отношении детей Божиих. Читаю это место. Послание римлянам, глава 12, стихи 7 и 8. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Если ты увещеватель, то увещевай». И если в послании римлянам, глава 12, стих 8, Павел призывает верующих, которым Бог дал дар увещевания, увещевать верующих, то он в том же духе продолжает в послании римлянам в главе 15, стих 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благодати, исполнены всякого познания и можете увещевать друг друга». И дальше он продолжает в том же духе и в послании римлянам, глава 16, стих 17. «Увещеваю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Как видите, по важности ситуации в данном тексте слово «умоляю» никак не подходит вместо слова «увещеваю». Такую же ситуацию в отношении единого мнения в библейском учении мы имеем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 10. Поэтому апостол Павел увещевает и коринфян в этом вопросе, да еще именем Господа Иисуса. Читаю это место. «Увещеваю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». А теперь обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 14, стих 3, где апостол Павел говорит о важности пророчества людям в назидание, увещевание и утешение. Читаю этот текст. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание или увещание и утешение». Все три аспекта для детей Божиих очень важны, поэтому Святой Дух не разрешает упустить хотя бы один из них. А теперь сопоставим это место Писания с другим стихом в том же послании в главе 10, стих 11, где читаем: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Хотя в оригинальном тексте мы находим в этом стихе тоже слово «увещание» или «увещевание», но переводчики заменили его словом «наставление». Однако там, где увещевание исходит к нам от Бога, то переводчики не осмеливались заменить это слово другими. Яркий пример мы находим во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20, где речь идет о благовестии, о спасении для жизни вечной. Читаю это место во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И на воспитание детей в верующих семьях Господь Иисус ставит большое ударение. Но переводчики русской Библии сочли это второстепенным вопросом, поэтому слово «увещевание» заменили словом «наставление», а слово «богобоязнь» — словом «учение». Читаю из послания Ефесянам, глава 6, стих 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших ко гневу, но воспитывайте их в богобоязни, а не в учении и увещевании вместо наставления Господнем». И в заключение обратимся еще к одному месту Писания, в котором апостол Павел обращает особое внимание детей Божиих на важность молитвы. Поэтому он увещевает, а не просит, как мы это находим в переводе русской Библии. Читаю из первого послания Тимофею в главе 2, стихи 1 и 2. «Итак, прежде всего, увещеваю совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Разве с точки зрения Бога это маловажный вопрос? Нет, конечно. Поэтому Господь Иисус увещевает через апостола Павла всех своих искупленных пребывать в молитве, потому что молитва является одним из четырех столпов апостольского учения, как читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они постоянно пребывали, во-первых, в учении апостолов, во-вторых, в общении, в-третьих, в преломлении хлеба и, в-четвертых, в молитвах». Однако вернемся к Божьим наказаниям и страданиям. Бог может нам от мира прибавить страдания как средство для нашего воспитания. И не только эти средства использовать хорошо, но, откровенно говоря, использовать лучшим образом. Запомните это. Это драгоценный факт. Если эти страдания мы видим связанными с волей и рукой Господа Иисуса, и более того, если Бог говорит о воспитании, то Он делает это по отношению к нам, как Отец в Своей любви, как ни один земной отец этого вообще таким образом не может сделать. Поэтому в нашем главном тексте Он говорит к вам, как сынам: «Сын мой». Вы только представьте себе, какой

хочет, чтобы эти дни страданий мы жили в сознании родственных отношений, как сыновья по отношению к отцу. Бог желает знать, что мы это осознаем. Мы являемся Его сыновьями по Божьей воле, а не по нашей. Этот факт непоколебимо должен быть укреплен в наших сердцах, чтобы в печалях и скорбях во время искушений отцовская любовь не пострадала от этого. Но именно такое, к великому сожалению, часто случается. Почему? Потому что об увещевании мы получили слишком мало наставления. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Неизменяющаяся любовью следит его глаз за каждым сыном. Нет ни одного из его детей, о ком Бог не проявлял бы постоянную заботу или хотя бы на одно мгновение упустил его из виду. Какими путями Бог не шел бы с нами, но Его божественной целью постоянно являются наши благословения. Эти наши благословения Бог имеет постоянно в поле зрения и приводит их к исполнению, независимо от того, понимаем ли мы это или нет. А именно это касается наших благословений в настоящее время и нашей награды в будущей небесной славе. При этом предстоят одновременно многие препятствия и сопротивления, если мы не допустим Господу Иисусу совершить добрые намерения, потому что мы боялись, потому что мы чуждались наказания, потому что мы пошли другими путями, которые мы считали более важными. Но как хорошо, что мы знаем, что в нашем воспитании мы, тем не менее, находимся в Его любви обильной руке. Благо тому Божьему дитяти, которое может в этом сознании ходить за Господом Иисусом. Тогда они являются воистину благословенными Божьими детьми. А теперь перед нами стоит вопрос, куда мы пришли бы, если бы этот живой Бог позволил бы нам идти в соответствии с нашей человеческой волей, не подвергая нас своему божественному наказанию. Дети Божьи, которые обходят это Божие воспитание, наносят себе вред и ущерб вплоть до вечности. Я сообщаю вам об этом ради вашей награды, которую вы можете только здесь, на земле, в плоти заработать. Поэтому мы уже сегодня сожалеваем о маленьких детях, которые подрастают без наказания. Мы совершенно точно знаем, что здесь имеется в виду. Существует такое злокачественное слово «неавторитарный». Больше по этому поводу нет нужды говорить. Нам жаль этих детей, которые подрастают без наказания, и сожалеваем одновременно об ущербе, который они с уверенностью будут нести в своей позднейшей жизни. Если мы наставляем наших детей на правильный путь и в соответствии с Божьей волей воспитываем и наказываем их, то это с ними произойдет не потому, что мы имеем радость в наказании, ибо это был бы очень злой мотив, и не потому, что родители ничего больше, кроме наказания, не имели бы в своем уме, но лишь потому, что будущее наших детей стоит перед нашими душами. Поэтому мы воспитываем и наказываем наших детей в соответствии с Божьей волей, как читаем в книге притчей Соломона в главе 13 стих 25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

Глава 3. Вопрос, который волнует всех мужчин. Трагедия жизни – вот что умирает в мужчине со временем. Альберт Швейцер. Он начал умирать. Это освободило его от всех желаний. Джордж Герберт. Слышишь ли ты меня? Помолись за лицемера, который отправился в путь молодым и сильным только для того, чтобы сдаться. Джексон Брауни. В нашем зоопарке долгие годы жил один из самых больших африканских львов, каких я когда-либо видел. Это был огромный самец весом под 200 килограммов, с роскошной гривой и мощными лапами. Настоящий царь зверей. Конечно, он находился за решеткой, но, уверяю вас, это обстоятельство мало успокаивало, когда вы стояли в 2 метрах от этого хищника, для которого в другой ситуации вы показались бы легкой добычей. Честно говоря, я считал своим долгом отводить своих сыновей на безопасное расстояние от клетки, так как меня не покидало ощущение, что лев мог наброситься на нас, если бы захотел. И все же этот лев оставался моим любимцем. Тогда как другие спешили посмотреть на обезьян или тигров, я был готов вернуться к клетке со львом, лишь бы еще раз посмотреть на это сильное, благородное и беспощадное животное. Может быть, мною владел страх, смешанный с восторгом, а может, я просто очень полюбил эту большую старую кошку. Этот прекрасный, внушающий страх зверь должен был бы бродить по саванне, управлять своим прайдом, наводить ужас на все живое и, проголодавшись, ловить зебр и газелей. Вместо этого час за часом, день за днем, ночь за ночью он проводил в полном одиночестве, в клетке, размеры которой меньше, чем ваша спальня, и довольствовался едой, которую ему подавали через маленькую металлическую дверь». Иногда поздно ночью, когда город погружался в сон, я слышал его рев, доносившийся из-за холмов. Этот рев был скорее мрачным, чем свирепым. Когда бы я ни подходил к клетке, лев никогда не смотрел мне в глаза. Я отчаянно хотел поймать его взгляд, хотел, чтобы у него появился шанс подавить меня своим взглядом. Мне бы даже понравилось, если бы он оказался сильнее меня. Но он продолжал лежать, изнуренный, измученный своей тоской, поверхностно дыша и перекатываясь время от времени сбоку на бок.

Ведь после долгих лет, проведенных в клетке, лев перестает ощущать себя львом, а мужчина теряет веру в то, что он мужчина. Мужчина, сильный, пылкий, необузданный. Вы бы никогда этого не сказали, судя по тем мужчинам, которые вас окружают. Если мужчина сотворен по образу льва от колена Иудина, то откуда на земле столько одиноких женщин, детей, детей, растущих без отцов, и почему так мало вокруг нас настоящих мужчин? Почему мужественность зачастую предстает перед нами в карикатурном виде? С нами по соседству живет один парень, который все свои выходные проводит перед телевизором, просматривая спортивные передачи, в то время как его сыновья играют на улице без него. Мы живем здесь уже 9 лет, и мне кажется, я лишь дважды видел, как он играл со своими детьми. Что это значит? Почему он не участвует в их играх? Другой парень, который живет через улицу, ездит на мотоцикле, водит большой грузовик, носит кожаный пиджак и держится несколько развязно. А я-то думал, что Джеймс Дин, это легенда американского общества, умер несколько лет назад. Что происходит с этим парнем? Он выглядит мужественным, но в нем есть что-то карикатурное, такое утрированное. Как так получается, что, заглядывая в свое сердце, мужчина вместо отваги и смелости находит там злость, похоть и страх? Чаще всего я чувствую себя напуганным, а не полным отваги. Почему это со мной происходит? Еще 150 лет назад Генри Давид Торо написал: «Большая часть мужчин проводит свою жизнь в тихой безысходности, и, кажется, с тех пор мало что изменилось. Как сказано в фильме «Храброе сердце», все мужчины умерли, да их немного и было. Поэтому большинство женщин проживает свою жизнь, смирившись с этим, распрощавшись с надеждой встретить настоящего мужчину». Та жизнь, которую ведет средний мужчина, кажется бесконечно далекой от желаний его сердца. Нет битв, которые надо выиграть, разве что сражения на дорогах, в офисах, борьба с трудностями и счетами. Посмотрите-ка на тех парней, которые по четвергам встречаются утром в кафе, чтобы разобрать несколько библейских стихов. Где их великие сражения? Или на тех, которые болтаются в кегельбанах, курят со своими приятелями, они не в лучшем положении. Они сменили шпаги и замки своего детства на карандаши и офисы. Они отложили свои шестизарядные револьверы и ковбойские шляпы, чтобы заняться машинами и ипотечным кредитованием.

Поэт Эдвин Робинсон так изобразил эту тихую безысходность. «Минивер, чиви, насмешка природы, несчастнее делался году от года, чтоб горько жалеть, что вообще был рожден, имел основание он. Ведь был без ума он от прежних деньков, от звона подков и от блеска клинков. И если бы рыцаря вдруг увидал, от радости он бы сплясал. Минивер Чиви, родившийся поздно, в затылке чесал, размышляя серьезно, вздыхая о судьбу свою злую корил, кряхтел и по-прежнему пил». В жизни мужчины не осталось места для великой битвы, в которой он мог бы жить и умереть. Поэтому неистовая часть его души ушла в подполье и продолжает кипеть там в угрюмой злобе, для которой, кажется, нет веских причин. Несколько недель назад я летел на западное побережье США, и было время обеда. Все ели, и тут парень, сидящий передо мной, до упора откинул спинку своего кресла, пару раз качнувшись, чтобы убедиться, что дальше она не опускается. Мне захотелось вытолкать его в салон первого класса. У моего друга, владельца магазина игрушек, возникли проблемы в связи с тем, что дети, которые заходили в его магазин, выводили его из себя, и он начинал кричать на них. Думаю, это не лучшим образом отражалось на его торговле. Так много мужчин, хороших мужчин, признавались, что часто срываются и кричат на собственных детей. А вчера передо мной на красный сигнал светофора остановился один парень. Загорелся зеленый, но он продолжал стоять. И я подумал, что он не заметил, что путь свободен. Я слегка надавил на гудок, обращая его внимание на то, что позади нас стоит уже около 20 машин. Парень выскочил из своего автомобиля, сыпля проклятиями и угрозами, готовый ввязаться в драку. И если говорить на чистоту, то и мне хотелось выйти и сцепиться с ним. Окружающие нас мужчины полны злости, и мы не знаем, в чем ее причина. Кроме того, мы не понимаем, почему вокруг нас так много вдов от спорта, которые каждые выходные теряют своих мужей на полях для игры в гольф или на диванах перед телевизором. Почему так много мужчин становятся заядлыми любителями спорта? Для большинства спорт остается единственным приключением, которое они когда-либо переживали. Почему так много мужчин отдают все свои силы погоне за карьерой? По той же причине. На днях я обратил внимание, что журнал Wall Street Journal рекламирует себя мужчинам как приключение в мире капитализма. Я знаю мужчин, которые проводят огромное количество времени за компьютером, торгуя акциями по электронной почте. Конечно, есть в этих занятиях что-то волнительное, рисковое. Кто станет обвинять мужчин в том, что эти занятия их привлекают? Ведь остальная их жизнь – сплошная рутина. Нет ничего удивительного в том, что многие мужчины, по их собственному признанию, заводят интрижки не из-за того, что им не хватает любви или секса, а из-за стремления к приключениям. Слишком многим мужчинам говорили о необходимости отказаться от авантюризма и быть ответственными, целеустремленными, помнить о своих обязанностях. Все, что им остается, это фотографии на стенах, напоминающие об ушедших днях. Эд Сисмен писал: «Мужчины, которым за 40,
часто встают по ночам, всматриваются в городские огни и пытаются ответить на вопрос, когда они сделали неверный выбор и почему жизнь так длинна. Надеюсь, вы уже получили представление о том, что происходит с мужским сердцем. Если мужчина не находит того, для чего он был создан, если никто не предлагает ему жить в соответствии с его глубинными желаниями, он так или иначе будет искать их удовлетворение. Почему порнографию можно назвать ловушкой номер один для мужчины? Мужчина стремится к красоте, но без неистового и страстного сердца ему не найти ее, не завоевать, не удержать. Несмотря на то, что его сильно влечет к женщине, он не знает, как бороться за нее, не знает даже, что ему следует бороться за нее. Она остается для него скорее загадкой, которую ему трудно разгадать. Поэтому он не допускает духовной близости, и тихо, в тайне, он выбирает подделку под любовь. Вот почему порнография так привлекательна для мужчины, сбившегося с пути. Она, как ничто другое, позволяет ему чувствовать себя мужчиной, ничего от него не требуя. Чем меньше мужчина ощущает свою мужественность в присутствии женщины, тем больше его влечет порнография. И вот мужское сердце, находящее себе убежище в самых темных уголках души, отказывается от тех самых вещей, которых жаждет больше всего, и оказывается во мраке. Конечно, постоянная борьба, которую приходится вести мужчине, его привязанности и пережитые страдания, играет в этом более заметную роль, но то, о чем я говорил в начале, остается основной причиной.

Как сказал поэт Джордж Герберт, он начал умирать. Это освободило его от всех желаний. И знаете что? Мы все знаем это. Каждый мужчина знает, что-то случилось, что-то не так. Мы просто не знаем, что именно произошло. Десять лет своей жизни я отдал театру, был актером и режиссером. В целом, это были счастливые годы. Я был молод, энергичен, и у меня неплохо получалось то, чем я занимался. Моя жена была в труппе, которую я возглавлял, и у нас было много близких друзей. Я пишу все это, чтобы вы лучше поняли то, о чем я собираюсь вам рассказать. Несмотря на то, что почти все мои воспоминания о театре можно назвать приятными, меня постоянно преследует один и тот же кошмар. Вот что мне снится. Внезапно я оказываюсь в театре, в огромном, подобном тем, что расположены на Бродвее, где мечтает сыграть каждый актер. Вся сцена залита светом, а в зале уже темно. Поэтому мне со сцены практически не видно, что там происходит. Но я чувствую, что зал полон. Вроде бы все хорошо, ведь актеры любят играть при полном зале. Я же совсем не в восторге от того, что происходит. Я скован страхом. Спектакль в самом разгаре. Я играю ведущую роль, но я совершенно не представляю, что это за спектакль. Я не знаю, в роли кого я выступаю. Не помню слов. Не могу даже вспомнить следующую реплику. Вот он, самый глубокий мужской страх. Страх, что тебя разоблачат, выведут на чистую воду, признают самозванцем, не назовут настоящим мужчиной. Мой сон не имеет никакого отношения к актерскому мастерству. Это лишь декорация для моего страха. У вас свои декорации. Мужчина создан по образу Божьему и наследует его силу. Не столько физическую, сколько силу духа. Неважно, знает он или нет библейскую историю, одну вещь он знает точно. Он создан, чтобы справляться с трудностями. Но все же он не уверен, сможет ли он, получится ли у него. Когда он столкнется с жизненными трудностями, когда надо будет проявить себя, окажется ли он на высоте? Многие годы я никак не мог понять, что со мной происходит. По утрам я часто просыпался в тревоге, не понимая, что является ее источником. Я часто ощущал, что моя душа придавлена тяжелым грузом. Однажды мой друг Брент спросил меня: «Чем ты таким занимаешься, что перестал играть в театре?» И тут я понял, что всю жизнь я ощущаю себя как на сцене, как будто постоянно играю какую-то роль. В любой ситуации я чувствую, что должен снова и снова доказывать свою состоятельность. Сказав что-нибудь или закончив урок, я ожидаю увидеть реакцию моих слушателей, надеясь на их похвалу. Каждый сеанс психологического консультирования становится для меня очередной проверкой. Смогу ли я провести его успешно? А вдруг у меня больше не получится так хорошо, как в прошлый раз?

Один из моих пациентов получил значительное повышение по службе. Вскоре он пришел ко мне в подавленном состоянии. «Фу, разве у него есть повод для печали?» – подумал я тогда. Каждый мужчина жаждет признания, стремится к тому, чтобы его труд хорошо оплачивался. Мой пациент признался, что похвала ему, безусловно, приятна. Но он знает, что чем выше взлетишь, тем больнее падать. Завтра ему снова придется повторить свой успех, забить очередной победный гол. Каждый мужчина чувствует, что окружающие ждут от него того, чего он не в состоянии достичь. Это верно для всех. Я еще не встречал мужчину, который, будучи откровенным, не признал бы этого. Конечно, есть достаточно недалеких мужчин, которым невдомек, о чем это я говорю. Жизнь кажется им прекрасной, и у них, на их взгляд, все складывается превосходно. Но это временная идиллия. Если к ним не придет понимание настоящей силы, то рано или поздно их жизнь распадется, как карточный домик. Они озлобятся или попадут в зависимость от чего-либо. Их ждут головные боли, язва желудка, быть может, любовная интрижка. Если на чистоту, что вы можете сказать о себе, как о мужчине? Выбрали бы вы для характеристики себя такие слова, как «сильный», «страстный», «опасный»? Хватит ли у вас смелости спросить людей, которые вас окружают, каким мужчиной, на их взгляд, вы являетесь? Какие слова вы бы боялись от них услышать? Когда я говорил о фильме «Легенды осени», я упомянул, что каждый, посмотревший этот фильм, мужчина хотел бы видеть себя Тристаном, но большинство из них видит себя Альфредом или Сэмюэлом. Со многими мужчинами я обсуждал фильм «Храброе сердце», и несмотря на то, что все они хотели бы быть похожими на Уильяма Уоллеса, опасного героя-воина, большинство из них считает, что они больше напоминают Роберта Брюса, слабого, запуганного парня, которого легко можно было сломать, надавив на него. Мне нравится представлять себя в образе Индианы Джонса, но я боюсь, я скорее похож на Вуди Аллена. Комедийный актер Гаррисон Кейлор написал на эту тему забавное эссе в своей книге о парнях. Однажды, когда он понял, что не был честен, рассказывая о себе как о мужчине, он сел и составил список своих сильных и слабых сторон. Полезные вещи, которые я могу сделать. Быть хорошим. Заправить постель. Выкопать яму. Написать книгу. Спеть басом. Прочитать карту. Водить машину. Полезные вещи, которые я не могу сделать. Срубить большое дерево и распилить его на бревна или щепки для костра. Управлять лошадью. Выдрессировать собаку или пасти стадо животных. Управлять лодкой, не пугая окружающих. Выбить мяч за поле. Забросить мяч в корзину с левой подачи. Зарядить пистолет, выстрелить из него и прочистить его. Стрелять из лука. Использовать то или другое оружие, копье, сеть, силки, бумеранг или дротик, чтобы добыть мясо. Защитить себя без оружия. Кейлор сознался: «Может быть, это и неплохо для обыкновенного человека, но я не знаю ни одного такого. Для мужчины это же позор!» Возможно, женщина просмотрит этот список и скажет: «Что ужасного в том, что мужчина не умеет управлять лодкой, не может выбить мяч за поле, не может убить оленя,
забросить мяч в корзину с левой подачи. За окном 21 век. На это чисто женское представление о мужественности. –

Мы с Крейгом со смехом вспоминали об этом эссе, пробираясь на Аляске через лес, в котором было полно гризли. За весь день мы встретили лишь небольшую группу местных мужчин, выходивших из леса. Они выглядели так, будто сошли со страниц журнала «Солдата удачи». У них были ружья, пистолеты, полные патронташи, огромные ножи. Они были готовы к битве, готовы ответить на вызов. А мы? У нас был свисток. Я говорю серьезно. Все, что мы взяли с собой, отправляясь в опасное путешествие вдали от цивилизации, это свисток. Мы были похожи на парочку голубых. Крейг сознался. Да что я по-настоящему умею делать-то? Я имею в виду по-настоящему. Вот я знаю, как пользоваться факсом. Именно так многие мужчины ощущают свою готовность к битве, готовность рисковать жизнью, покорить красавицу. У нас есть свисток. Видите ли, даже несмотря на то, что у нас есть желание выиграть битву, пережить приключения и спасти красавицу, несмотря на то, что именно об этом мы так мечтали в детстве, мы не чувствуем, что у нас есть на это силы. Почему мужчины не хотят быть мужчинами? Почему они не предлагают свою силу миру, который в ней отчаянно нуждается? По двум простым причинам. Во-первых, они очень сильно сомневаются, что действительно обладают этой силой. Во-вторых, они совершенно уверены, что если они предложат то, что у них есть, этого будет недостаточно. С нами, мужчинами, что-то не так, и мы знаем об этом. Что же случилось с нами? Ответ на этот вопрос можно найти отчасти в истории человечества, отчасти в истории жизни каждого мужчины. Почему Бог создал Адама? В чем его предназначение? Если вы понимаете, для чего что-либо создано, значит, вы знаете его предназначение. Охотничья собака любит воду, лев любит охоту, ястреб любит высоту. Они созданы для этого. Желания живого существа говорят нам о его предназначении, а предназначение, в свою очередь, о его судьбе. Если говорить о людях, то их желания тоже говорят об их предназначении. Давайте рассмотрим с этой точки зрения приключения. Адаму и всем его сыновьям выпала потрясающая миссия – управлять и покорять, плодиться и умножаться. «Перед тобой вся земля, Адам, исследуй ее, возделывай ее, заботься о ней. Это твоя вотчина». Ух ты! Речь идет не просто о приглашении к действию. Это разрешение совершить нечто более значительное, чем переход улицы. Это разрешение на поиски экватора. Это доверенность на строительство Камелота. Ведь на тот момент лишь Эдем был садом. Остальная земля, насколько мы знаем, была дикой, неокультуренной. Ни одна река еще не была нанесена на карту, ни один океан не был пересечен, ни одна горная вершина не была покорена. Еще не была открыта молекула, не был изобретен двигатель внутреннего сгорания. Не было написано великая пятая Бетховенская симфония. Перед человеком лежал чистый лист, нетронутый холст, ждущий прикосновения кисти художника. Большинство мужчин думает, что они появились на этой земле для того, чтобы убивать время. И они его убивают. На самом деле они заблуждаются. В вашем сердце есть какое-то тайное желание.
построить лодку и плавать на ней, написать симфонию и исполнить ее, засадить поле и возделывать его. Вот для чего вы созданы, вот зачем вы пришли на эту землю: исследовать, строить, завоевывать. Вам не надо уговаривать мальчика делать это по той простой причине, что это его призвание. Но эти занятия заставляют идти на риск, подвергаться опасности. В этом-то и состоит трудность. Готовы ли мы жить, рискуя, как предлагает нам Бог? В этом мы не уверены. Давайте поговорим о другом желании. Почему мужчина стремится выиграть битву? Потому что, когда мы открываем книгу «Бытие», мы попадаем в мир, находящийся в состоянии войны. Все роли уже распределены. Силы зла затаились, чтобы нанести очередной удар. Еще до сотворения Эдема, в сокрытом от нас далеком прошлом, произошел переворот, случилось восстание, попытка подрыва существовавшего порядка. Люцифер, князь ангелов, военачальник, восстал против Троицы. Вместе с третьей частью ангельского воинства, которое согласилось осуществить его злой умысел, он попытался силой захватить небесный престол. Они потерпели поражение и были изгнаны от лица Троицы. Но они не были уничтожены, и битва еще не окончена. У Бога появился враг, а значит и у нас. Мужчина был рожден не для комедии положений или мыльной оперы. Он пришел в мир, находящийся в состоянии войны. Действие разворачивается не по сценарию фильма «Совершенствуй свой дом», а скорее по сценарию фильма «Спасение рядового Райна». И впереди будет еще бесчисленное множество битв на разных фронтах. Наконец, почему Адам стремится спасти красавицу? Потому что существует Ева. Она будет нужна ему, а он ей. По сути, первая и самая великая битва Адама, которая должна вот-вот начаться, это битва за Еву.

Позвольте мне остановиться на этом моменте поподробнее. До того, как Ева была создана из ребра Адама, и возникла та боль, которая не прекращается, пока они в разлуке, Господь дал Адаму несколько наставлений, касающихся того, как заботиться о творении, и рассказал ему о его роли в истории. Это были наставления общего плана, данные щедрым отцом. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него», говорит Библия. Многие из нас слышали об этой заповеди. Но обратите внимание на то, о чем Бог не сказал Адаму. Бог не предупредил Адама и не оставил ему никаких инструкций о том, что должно было вот-вот случиться. Об обольщении Евы. Это просто поразительно. Совершенно ясно, что в диалоге Бога и Адама не хватает примерно такой реплики. «Да, Адам, еще кое-что. Через неделю, около 16:00 дня, когда вы с Евой будете в саду, вам будет угрожать опасность. Адам, слушай внимательно. От этого момента будет зависеть судьба всего человечества. Итак, я хочу, чтобы ты поступил следующим образом». Но Бог не сказал этого. Насколько мы знаем, Он даже не упомянул об этом. Какое несчастье! Почему же так произошло? Потому что Бог верил в Адама. Ведь Адам был создан для того, чтобы находить выход из трудных ситуаций. Ему не нужны были подробные инструкции, потому что он сам должен был найти выход. В его природе, в его сердце было заложено все необходимое. Не мне вам говорить, что у этой истории печальный конец. Адам совершил ошибку, Ева тоже ошиблась, а с ними и все человечество. Позвольте мне задать вам вопрос. Где был Адам, когда змей обольщал Еву? Да он стоял рядом. «И дала также мужу своему, и он ел», сказано в Бытии. Адам был рядом с Евой, а не в другой части сада. У него нет алиби. Он видел, как разворачивались события. И что же он предпринял? Да ничего, совершенно ничего. Он не сказал ни слова, не пошевелил и пальцем. Он не стал рисковать, не стал сражаться. Он не спас Еву. Наш прародитель оказался беспомощным. Он поступил вопреки своей природе и не проявил активности. После него каждый мужчина, каждый потомок Адама несет в своем сердце воспоминания об этом провале. Каждый мужчина каждый день повторяет ошибку Адама, совершает тот же грех. Мы не рискуем, мы не сражаемся, мы не спасаем Еву. Мы щепки, отколотые от одного старого полена. Что касается Евы, то я должен подчеркнуть, что она тоже не исполнила своего предназначения. Она была дана Адаму как его друг, или, как мы привыкли читать в переводе, помощник. Не очень-то значительная роль, не так ли? Мне сразу вспоминается сеть закусочных, где подаются запеканки «Помощник гамбургера». Однако, как сказал Роберт Альтер, это невероятно сложное для перевода словосочетание. Оно означает нечто большее, чем «помощник». Оно означает «спаситель жизни». С этими словами мы обращаемся лишь к Богу, когда отчаянно нуждаемся в Нем. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Ева дает жизнь, она – союзник Адама. Им обоим дано разрешение на участие в приключениях. Они оба должны думать о продолжении рода, и они оба должны сражаться бок о бок.

Ева была обманута. И достаточно легко, как заметила моя подруга Джейн Мейерс. В своей книге «Очарование надежды» Джен написала: «Ева была убеждена, что Бог что-то скрывает от нее. Даже роскошная красота Эдема не убедила ее в том, что у Бога доброе сердце. Когда Ева была обманута, ее женская суть изменилась, и она оказалась в бесплодных местах одиночества и контроля. С этого момента каждая дочь Евы стремится контролировать свое окружение и свои отношения с людьми, даже Бога. Она перестала быть ранимой и стала цепкой. Она уже не хочет просто участвовать в приключениях, она хочет контролировать их. Та же метаморфоза произошла и с ее красотой. Она либо прячет ее в страхе и злобе, либо использует ее, чтобы обеспечить себе место под солнцем. В страхе, что никто за нас не заступится, что никто не защитит нас, мы начинаем заново творить себя и свою роль в истории. Мы манипулируем своим окружением, чтобы не чувствовать себя такими беззащитными. Падшая Ева становится либо жесткой и суровой, либо прилипчивой. Говоря проще, Ева перестала быть просто привлекательной. Она либо прячется за маской деловой женщины, либо требует, чтобы Адам занимался ее делами. Обычно мы встречаем странное сочетание того и другого.

Теперь Адам знает, что он упустил свой шанс, что с ним что-то не в порядке, что он уже не является тем, кем ему предназначено было быть. Адам не просто принял неправильное решение, он утратил что-то свойственное его природе. Он потерпел поражение, он потерял свою силу, и он знает это. И что же происходит дальше? Адам прячется. «Я убоялся, потому что я наг и скрылся», — говорится в Бытии. Не надо быть специалистом по психологии, чтобы понять мужчину. Поймите этот библейский стих, вникните в его смысл, и поступки окружающих вас мужчин станут вам понятны. Мы все пытаемся спрятаться, каждый из нас, прекрасно сознавая, что мы, в свою очередь, тоже не те, кем нам предназначено быть, отчаянно боясь разоблачения, трепеща от ужаса, что все увидят, кто мы есть на самом деле и кем мы не являемся. И мы прячемся в кусты, мы прячемся в своих офисах, в спортзалах, прикрываемся газетами, но по большей части мы прячемся за своей маской. Когда вы знакомитесь с мужчиной, чаще всего вы видите лишь фасад, фиговый листок тонкой работы, искусно сделанную маску.

Однажды вечером мы с другом возвращались на машине с ужина, обмениваясь незначительными репликами о жизни, браке и работе. Однако вскоре разговор стал более серьезным, и мой друг сознался, что находится в состоянии какой-то бесконечной борьбы. Затем последовало что-то типа признания: «На самом деле, Джон, я чувствую, что вся моя жизнь – сплошной блеф, и что однажды меня выведут на чистую воду». Я был поражен. Этому парню сопутствовал успех и признание. Он нравился людям с первого взгляда. Это был привлекательный, атлетического телосложения мужчина, интересный собеседник, умеющий ясно и четко выражать свои мысли. У него была красавица-жена, хорошая работа, шикарный автомобиль и большой дом. Все эти внешние признаки явно указывали на то, что он достоин называться настоящим мужчиной. Но внутренняя жизнь – это совсем другая история. Она всегда отличается от той, что видна окружающим. Прежде чем я рассказал друзьям о своем сне, в котором я видел себя на сцене, не знающим своей роли, еще один мой друг рассказал мне о кошмарном сне, который преследовал его. Сон был про убийство и про ФБР. В этом сне мой друг, по-видимому, кого-то убивал и закапывал тело на заднем дворе своего дома. Но власти каким-то образом узнавали об этом, и он понимал, что его преступление вот-вот раскроется, и его схватят. Каждый раз сон обрывался за мгновение до роковой развязки. Мой друг просыпался в холодном поту. «Теперь меня могут поймать в любой момент». Этот страх знаком многим мужчинам. Если говорить на чистоту, то большинство из нас ведет жизнь притворщиков. Мы вступаем только в те битвы, в которых сможем одержать победу. Мы соглашаемся только на те приключения, которые нам по плечу. Мы выбираем лишь тех красавиц, которых сможем спасти. Я хочу спросить тех парней, кто не очень-то разбирается в машинах: как вы разговариваете со своим механиком? Сам я кое-что знаю об устройстве и ремонте машин, но не слишком много, поэтому рядом со своим механиком я ощущаю себя беспомощным младенцем. И как же я себя веду? Я начинаю притворяться, я принимаю позу, я пытаюсь выглядеть спокойным и немного рассеянным. По моим представлениям, именно с таким видом настоящие парни прохаживаются рядом со своими грузовиками и жду, что он скажет. «Похоже, у вас проблема с подачей бензина», — говорит он. «Да, знаете, мне тоже так кажется». «Когда вы в последний раз перебирали карбюратор?» «Да, давненько это было». Я пытаюсь вспомнить, что такое карбюратор, и понимаю, что не имею ни малейшего представления о том, перебирали ли его когда-нибудь или вообще не перебирали. «Ну, тогда будет лучше, если я сейчас этим займусь, иначе кончится тем, что где-нибудь на заброшенной сельской дороге вам придется делать это самостоятельно». «Ну да», — говорю я спокойным тоном, как будто мне действительно не хочется перебирать эту штуковину, хотя на самом деле я понятия не имею, как это делается. Помните, с чем я оказался в лесу, где в любой момент мог появиться медведь-гризли со свистком? Я сказал механику, чтобы он принимался за ремонт карбюратора, а он протянул мне свою руку, большую, испачканную машинным маслом руку, знающую, как держать инструмент. И что мне оставалось делать? Мне, одетому в пиджак и галстук по случаю предстоящего выступления перед женской аудиторией. Было неудобно сказать: «Слушай, мне не хочется пачкать руки». Поэтому я решительно ответил на его рукопожатие.

0: А теперь, парни, я хочу спросить вас, работающих в мире больших корпораций, как вы ведете себя в зале заседаний совета директоров, когда обстановка становится напряженной? Что вы говорите, когда вас начинает распекать большой начальник? Джонс, что происходит у тебя в отделе? Вы, ребята, уже на 3 недели задерживаете сдачу проекта. Пытаетесь ли вы переложить ответственность на другого?
1: На самом деле, сэр, мы еще несколько недель назад передали план работ в отдел Маккормика, чтобы там определили стоимость проекта.
0: Или же вы напускаете на себя равнодушный вид?
2: Что вы говорите? А я и не знал.
1: Сейчас же этим займусь.
0: А может быть, вы просто стремитесь замять этот разговор?
1: Сэр, эта работенка не из легких, но на этой неделе постараемся закончить.
0: Когда-то давно я проходил стажировку в одной из таких корпораций. Наш начальник наводил ужас на всех подчиненных. В его кабинете слетела не одна голова.

Обычно я любыми путями старался избежать встречи с ним. Когда я случайно сталкивался с ним в коридоре, даже если он обращался ко мне по-дружески, я всегда чувствовал себя мальчишкой лет 10. А что вы скажете о спорте? Несколько лет назад я добровольно взялся тренировать бейсбольную команду своего сына. Перед началом нового спортивного сезона обычно проходит обязательная встреча, на которой должны присутствовать все тренеры, чтобы получить спортивное снаряжение и прослушать инструктаж. Нашу встречу вел бывший профессиональный питчер, парень, живший неподалеку, который должен был поднять наш дух и пробудить в нас волю к победе. Вся встреча вылилась в настоящее представление. Надо было видеть эту компанию лысеющих папаш с отвисшими животами, которые прохаживались вокруг с важным видом, рассказывая о собственных подвигах на бейсбольной площадке, обсуждая профессиональных бейсболистов, как будто были лично с ними знакомы, и сплевывая направо и налево. Я вас не разыгрываю. Их достижения были настолько значительны, что мне не помешали бы болотные сапоги. Такого количества позеров я больше нигде не встречал, ну, разве что в церкви. Ту же картину можно наблюдать воскресным утром, просто список правил несколько иной. Дэйв сталкивается с Бобом в церковном холле. Оба изображают на лицах счастье, хотя они вовсе не счастливы. «Эй, Боб, как поживаешь?» Боб, который в этот момент чрезвычайно зол на свою жену и готов расстаться с ней, отвечает: «О, прекрасно, просто прекрасно, Дэйв, Господь благ!» Дэйв со своей стороны уже многие годы, с тех пор, как умерла его дочь, не верит в благость Божию, но все же отвечает: «О, это точно! Господь благ! Я постоянно чувствую это! Я так рад, что могу быть здесь и славить Его!» «Я тоже! Ну что ж, я буду молиться за тебя!» Мне всегда было интересно, как часто люди выполняют обещание помолиться за кого-то. Наверное, произносится одна молитва на 1000 обещаний. «Я тоже помолюсь за тебя. Ну, ладно, мне пора. Береги себя». «Береги себя» – это фраза, за которой скрывается следующее. «Я хочу закончить этот разговор и пойти по своим делам, но не хочу выглядеть грубым, поэтому я говорю нечто многозначительное и показывающее мое участливое отношение». В действительности же Дэйву нет никакого дела до Боба. Адам согрешил, а вместе с ним и все его сыновья. Как это повлияло на историю человечества? Мы видим, что мужчины либо жестоки, либо пассивны. Они не умеют пользоваться данной им силой. Каин убивает Авеля. Ламех грозится убивать всякого. В конце концов, из-за

впечатлений сердечных и дружелюбных, но, уединившись в своем кабинете, шлют подчиненным гневные письма по электронной почте. За всем этим стоит малодушие. В одном журнале меня заинтересовала статья об офицерах времен гражданской войны, которые, вопреки всем ожиданиям, вели себя вовсе не как герои. Хулиганы, которые всегда были готовы ввязаться в уличную драку. В открытом бою они вели себя как трусы, заявил один капрал. А сержант из той же дивизии подтвердил его слова. Все задиры, которые любили помахать кулаками, оказались трусливыми солдатами. За жестокостью, в чем бы она ни проявлялась, всегда стоит страх. Что же можно сказать о мужчинах, которые добились успеха в жизни, тяжелым трудом пробивая себе дорогу? Большинством из них тоже движет страх. Не всеми, но большинством. Долгие годы я был перфекционистом. Я был очень требовательным к себе и к тем людям, которые на меня работали. Моя жена не любила звонить мне на работу, так как, по ее словам, находясь в офисе, я включал свой рабочий голос. Такое поведение всего лишь фиговый лист. За всем этим важным видом, мнимой самоуверенностью и повышенной требовательностью скрывается страх. Страх того, что если будешь вести себя по-другому, то окружающие усомнятся в твоей мужественности. Такие мужчины боятся показаться слабыми, боятся потерять бдительность. Им всегда надо перевыполнять норму.

Стремление добиться успеха в обществе – это социально приемлемая форма мужской агрессивности в том или ином утрированном виде. Однако таких мужчин ждет либо катастрофа в личной жизни, либо потеря здоровья. Такова цена успеха. До тех пор, пока мужчина честно не признает, что стоит за его стремлением к успеху, он будет являться источником большой опасности. С другой стороны, есть пассивные мужчины. Хороший пример такого мужчины – Авраам. Когда наступали тяжелые времена, он всегда прятался за юбку своей жены. Когда голод вынудил его со всей семьей отправиться в Египет, он из страха быть убитым сказал фараону, что Сара – его сестра. Он подверг ее опасности, чтобы спасти свою шкуру. Фараон взял Сару к себе в гарем, но обман был раскрыт, когда Бог поразил египтян болезнями. Возможно, вы подумали, что Авраам усвоил этот урок, но нет. Он снова поступил подобным образом несколько лет спустя, когда оказался в Гераре. Более того, его сын Исаак продолжил эту традицию, таким же образом подвергнув опасности жизнь Ревекки. Грехи отца остались незамеченными. Авраам – достойный мужчина, друг Божий. Но он также и трус. Я знаю много таких, как он. Мужчин, которые не могут сделать предложение женщине, за которой ухаживают долгие годы. Мужчин, которые не в силах подняться и сказать пастору то, что они думают на самом деле. Пасторов и христианских лидеров, которые прикрываются фиговыми листами духовности и хороших манер и едва ли способны справиться с трудностями. Парней, которые спрятались за дверями своих кабинетов или не отрывают глаз от экрана телевизора, лишь бы только не общаться с женами и детьми. Я тоже похож на него, настоящий сын Авраама. Я уже говорил,

говорил, что первые годы нашей с женой совместной жизни, которые мы провели в театре, можно назвать счастливыми. Но это только часть истории. У меня также был роман на стороне с моей работой. Я женился, не попытавшись ответить на глубинные вопросы своей души, даже не зная об их существовании. Неожиданно для самого себя на следующий день после свадьбы я очутился перед необходимостью признать, что отныне эта женщина будет моей постоянной спутницей. А у меня нет ни малейшего представления о том, что значит любить ее, и о том, смогу ли я дать ей то, что нужно. А что, если ей будет недостаточно того, что я смогу предложить ей как мужчина? Я не был готов рисковать, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Но я твердо знал, что в театре я оправдаю ожидания зрителей, поэтому постепенно я стал посвящать работе все больше и больше времени. Сначала я задерживался допоздна, затем стал проводить в театре выходные и, в конце концов, каждую свободную минуту. Я прятался, как Адам, пытаясь уйти от необходимости проявить свою силу, в наличии которой я сильно сомневался. Факт есть факт. Грехопадение Адама и Евы повлияло на весь род человеческий. В изначальном творении появился изъян, и этот изъян унаследовали сыны и дочери Адама и Евы. Таким образом, каждый мальчик и каждая девочка, приходящие в этот мир, могут потерять свое сердце. Каждого мужчину, даже если он не способен выразить это словами, преследует вопрос: «Достаточно ли я мужествен? Смогу ли я доказать это, если потребуется?» Каждый из нас на примере своей жизни слишком хорошо знает, к чему приводят подобные размышления.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Лиссабонское землетрясение. Много землетрясений происходит, происходило, особенно часто и с особой разрушительностью они стали происходить с начала 20 века. Но и до 20 века были очень серьезные землетрясения, правда, не в таком количестве. Одно из таких произошло 1 ноября 1755 года в городе Лиссабон. Город Лиссабон – это город, необычный город, это столица огромной Португальской империи. Португальская империя, которая включала в себя колонии на многих континентах. Вы знаете такую страну, как Бразилия? Вы знаете, что это единственная страна Латинской Америки, которая говорит на португальском? Почему? Потому что Бразилия была португальской колонией. Помимо Бразилии, у Португальской империи было множество других колоний. Как в Южной Америке, в Северной Америке, так и в Африке, в Азии. То есть это была огромная империя. Что произошло 1 ноября 1755 года? Произошло событие, которое не только предрекло крах этой империи, с одной стороны. С другой стороны, дало толчок, очень сильное направление на развитие атеистической мысли. Итак, это 1755 год. Откуда растут корни атеизма? Итак, Лиссабонское землетрясение. Оно произошло 1 ноября 1755 года в 9:20 утра. Оно превратило в руины Лиссабон и стало одним из самых разрушительных смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни около 90 тысяч человек, по самым скромным оценкам, за 6 минут. За подземными толчками последовал пожар и цунами, причинивший особое много бед. Согласно уже современным исследованиям, магнитуда была 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Атлантическом океане примерно в 200 километрах юго-западнее от мыса Сан-Висенте. Итак, землетрясение, трагедия, разрушение. Но почему именно это событие вызвало такой резкий отклик страны многих философов? Атеистический отклик. Потому что это землетрясение произошло 1 ноября, в католический праздник, День всех святых. Лиссабон всегда считался, как и Португалия, очень католической, очень религиозной страной. День всех святых. Люди собрались в церкви. Как вы понимаете, в церквях горели свечи. Когда все стало рушиться от подземных толчков, тогда происходили возгорания. Это привело к огромным пожарам в городе. Что интересно еще? Так это то, что наряду с землетрясением произошло цунами. Высота волны доходила до 20 метров. И также оно несло смертельную опасность для людей, многих утащило в море. Из 275 тысяч человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тысяч. Еще 10 тысяч погибло на побережье Марокко. 85% зданий Лиссабона были разрушены, включая знаменитые дворцы и библиотеки. В общем, ужаснейшая трагедия, даже по современным меркам, когда число жителей планеты превысило 8 миллиардов человек. тогда было людей намного меньше. Огромная трагедия. Но эта трагедия повлияла на умы, прежде всего умы философов. Так как это событие произошло в День Святых, католический праздник 1 ноября 1755 года, стали высказываться мнения, что Бога нет. Как же Бог мог допустить в такой стране, в таком городе, как Лиссабон, подобное? Португальская империя строила множество церквей на новых территориях. Она занималась миссионерством в колониях. В общем, по-настоящему религиозная страна. Но в этот день в Лиссабоне были разрушены почти все церкви. Почти все церкви. А знаете, что осталось? Остался квартал так называемых красных фонарей. Где были бордели, проститутки. Вот он остался почему-то нетронут. И вот это событие многих людей заинтересовало. Если есть Бог, почему же он допустил подобное? А мыслители вывели это в то, что Бога-то вообще нет, если он такое допустил. Итак, что мы видим в Библии? Мы видим в Библии Псалом 13, стих 1. Кто говорит вообще подобные слова, что Бога нет? Начальнику хора Псалом Давида сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Интересно, что люди всегда склонны обвинять Творца. Они не хотят обвинить себя. А что, разве есть безгрешные люди? Нет. Все люди достойны наказания. А какого наказания? Ну, во-первых, Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Во-первых, достойны смерти. Во-вторых, что мы знаем из истории первого человека Адама? Какой вердикт вынес ему Бог за его преступление? Что Бог сказал ему? Мы читаем об этом в книге Бытие, 3 глава, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которое я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Видите, в Библии есть отголоски Лиссабонского землетрясения, цунами в Индийском океане в 2004 году, который сотни тысяч человек влекло за собой. Каждому событию, каждому горю, происходящему на земле, есть объяснение. Это горе происходит от того, что человек не был верен Богу. Самый первый человек не был верен Богу. Проклята земля за тебя. И здесь речь идет не только о том, что он со скорбью человек будет питаться, собирать сорняки. Нет, не только об этом. Здесь идет намного более широкая мысль. Проклята земля за тебя. События, которые были невозможны в Эдеме, стали происходить после. Землетрясение – это одно из таких. Проклята земля за тебя. Почему вообще есть землетрясение? Землетрясение показывают признак последних дней этого мира. Об этом сказал Иисус Христос. Землетрясение по местам. Очень сильное землетрясение. Но вот это выделяется особенно Лиссабонское. Ведь во многих людях, которые увидели, что оно за собой оставило, произошло то в голове, что они сказали: нет Бога. Нет Бога. если он допустил подобное. Допустил, что люди, собравшиеся в церкви, были погреблены под завалами той же самой церкви. Разве есть Бог, что он мог подобное допустить? Оказывается, смысл-то кроется в другом. Что на земле может произойти что угодно, ведь земля является проклятой. И да, действительно, оно и происходит. Что касается отдельно взятого человека, то с отдельно взятым человеком тоже может произойти что угодно. Почему? Потому что Адаму грех вошел в мир. А грехом написано смерть. Смерть. Это касается всех без исключения людей. Никто от этого не застрахован. Другое дело, как мы мыслим об этом. Не все люди переживали землетрясение. Кто переживал, тот знает, что это такое. По современным даже меркам землетрясение – это очень страшное событие. Не говоря о том, что было тогда. Землетрясение – это то, что невозможно, практически невозможно предсказать сегодня, тем более тогда. И вот это вот Лиссабонское землетрясение, которое повлияло на философию. Философия стала развиваться в сторону атеизма. Бога нет. Ведь многие философы потом доказывали эту мысль. Почему они доказывали? Потому что они видели такую несправедливость, по их мнению, что произошло в Лиссабоне. Как же так? В том-то и дело, что человек никогда не знает до конца, а что есть справедливо. Почему Бог сделал так, а не иначе? Исаия 55 глава, стих 8. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Мы многое не знаем, и на данный момент мы этого не узнаем. Почему, зачем, как? Ведь мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Почему Бог допускает то или иное? Хотя мы видим своими глазами, например, другую картину. Казалось бы, никакое горе не должно было произойти, оно произошло. Почему горе так влияет на людей? Потому что, когда все хорошо, это состояние одно. Но когда человек сталкивается с испытаниями, это состояние другое. Землетрясение – это только пример. Испытание может быть в жизни любым и разной сложности. Как люди реагируют на них? Ведь одни говорят, Бога нет. Вы знаете такого русского писателя, как Михаил Лермонтов? Да, это известнейший писатель. Он был убит на дуэли в возрасте 26 лет в городе Пятигорск. Он воспитывался у бабушки в селе Тарханы Пензенской губернии. Так это бабушка после смерти любимого внука. Она стала обвинять Бога. Как Бог не уберег ее внука. Она повелела убрать из комнат икону Спас. Икона Спас, да, там изображен Иисус Христос. А что она прочитала? Почему Бог не спас его? Лиссабонское землетрясение. Как некий прообраз мысли, которая стала активно развиваться после. Бога нет. Что мы видим сегодня? Что число атеистов и людей нерелигиозных в некоторых развитых странах уже превысило число христиан. К чему привела эта философия? Что люди стали отвергать Бога. Не разобравшись, почему так происходит и где корни всего этого. А вы, дорогие друзья, знаете, что корни кроются там. Там еще во времена Адама. Мы пожинаем только последствия этого. Но в Боге мы имеем спасение. Спасение и веру, которая неколебима, которая приведет нас к вечной жизни в присутствии Господа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Пробуждение России. Программа «Евангельских христиан» для вас.

0: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как найти себя в служении Богу, в служении своим ближним. О том, как можно претворить в жизнь самые высокие идеи не в красивых мечтах и воздушных замках, а в реальной жизни. К этой теме мы пришли, прочитав ваши письма, в которых вы делитесь своими душевными переживаниями, задаете вопросы о том, как быть и что делать в тех или иных обстоятельствах. Давайте начнем эту беседу с обзора писем, который подготовила наш корреспондент Вера Лемещенко.
1: Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто слушает передачу «Пробуждение России», всех, кто пишет нам. Поверьте, нам очень дорого ваше мнение. Письма приходят разные, от верующих и неверующих, от протестантов, православных и католиков. Одни хвалят, другие откровенно ругают. Кто-то просит помочь в трудной ситуации, а кто-то просто душу изливает. По мере возможности мы стараемся, чтобы ни одно письмо не осталось без ответа. Вот в последней почте было письмо из Пермской области, которое заставило меня глубоко задуматься. Мне 21 год. Я давно уже принял решение уйти в монастырь. Хочу узнать, есть ли в наше время в России монахи-отшельники, где они находятся и можно ли к ним попасть. Служить Господу нашему Иисусу Христу стало смыслом моей жизни, и я хочу осуществить это, уйдя в монастырь. Помогите мне, пожалуйста, посоветуйте, что мне делать. Знаете, очень даже непросто ответить на этот вопрос. Если бы письмо было написано пожилым человеком, который немало повидал на своем веку и решил на закате жизни очиститься, замолить грехи свои, было бы понятно. А вот что заставляет молодежь уходить от мира? Ведь в монастырях России немало молодых людей. Кто-то может сказать, что это страх перед реальной жизнью, страх перед завтрашним днем, непонимание со стороны окружающих, короче, слабость. Возможно. Но мне кажется, быть монахом – это подвиг. Ведь далеко не каждый решится отречься от мира и всецело посвятить себя на такое служение Богу. А вот письмо из Омска. Я уже на пенсии, крестилась поздно, после 50 лет. Для меня это не просто формальность, душа просила. В церковь тянет, ноги сами идут. Но у меня есть одна неприятность, которую я не знаю, как решить, кому обратиться. Я чувствую себя одиноко в церкви. Кругом много народу. Идет служба, поет хор. Я сама молюсь, подпеваю, как могу. Но люди кругом чужие. В церковь и обратно я иду одна. Мне не с кем перемолвиться, обменяться впечатлением от службы. Хочется принять участие в делах церкви. Я бы с радостью что-то хорошее сделала. Я как отщепенец. Может, это и правильно. А ведь как хочется иметь духовного наставника, душой полечиться от его пояснений и молитв. А может быть, причина нашего одиночества скрывается в нас самих? Да, порой нам действительно не хватает мудрых советов, духовного наставника. Можно, конечно, уйти от этого мира, закрыться в своей келье, но ведь от себя не убежишь. Да и разве к этому нас призывает Бог? Незадолго до крестных страданий Иисус Христос в своей первосвященнической молитве умоляет Отца Своего Небесного о верующих в Него. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Наверное, неспроста этих людей, таких разных по возрасту, по своим наклонностям, объединяет одна и та же идея, одно и то же стремление – служить Богу. В их письмах один и тот же вопрос – как быть и что делать? Не так-то легко найти свое место в жизни. Ну, кто из нас не стоял на распутье? Куда пойти учиться? Какую выбрать профессию? Ведь одно дело просто плыть по течению, и совсем другое – быть полезным. Иногда человек в течение всей своей жизни ищет правильное решение. Ведь немало таких людей, которые, выбрав однажды свой путь, идут им твердо и вполне уверенно. теряют надежды на Бога и стараются помочь своим ближним и словом, и делом.

Как правило, человек не осознает, что совершает подвиг. И лишь со стороны мы видим, что это сделать очень трудно. В Библии, например, написано, чтобы мы молились за обижающих нас. А вы когда-нибудь пробовали хотя бы в мыслях пожелать здоровья тому, кто сделал вам неприятность? Так порой монах ежедневно совершает подвиг, молясь в своей келье о нас, мирянах. Не менее ярким примером служения Богу и людям может быть повседневная жизнь епископа Мириэля, героя романа Виктора Гюго «Отверженные». Послушайте отрывок из этого произведения.

0: Однажды в дверь епископского дома кто-то постучался. «Войдите», — отозвался епископ. Дверь отворилась разом, настежь со всего размаха, как будто ее изо всех сил толкнули снаружи. Вошел человек, сделал шаг вперед и остановился, не затворяя за собой двери. За плечами у него был ранец, в руках он держал палку. Лицо его было смелое, сердитое, утомленное и грубое. Епископ спокойно смотрел на вошедшего. Он только что раскрыл рот, собираясь спросить, что нужно, как вошедший, смерив глазами старика, заговорил: «Вот, имя мое Жан Вальжан. Я каторжник. 19 лет провел на галерах. 4 дня, как меня освободили. Сегодня прошел 30 верст. Здесь, в трактире, меня выгнали за мой желтый паспорт. Пошел в тюрьму, сторож не впустил. Собрался лечь спать на каменной скамье, да какая-то старушка показала мне вашу дверь и говорит: «Постучись туда». Я и постучался. Что здесь у вас? Трактир? Я заплачу, деньги есть. Я устал, ведь прошел 30 верст, да и голоден. Что ж, оставаться? «Мадам Маглуар», — сказал епископ своей служанке, — «поставьте еще прибор». Путешественник сделал 3 шага вперед и пододвинулся к лампе, стоявшей на столе. «Послушайте», — сказал он, как бы не поняв хорошенько распоряжения, — «вы расслышали, что я каторжник? Вот мой паспорт. Из-за него меня отовсюду выгоняли. Посмотрите, что написано: Жан Вальжан. Пробыл на каторге 19 лет. 5 лет за кражу со взломом, 14 за 4 попытки к побегу. Очень опасный. Вот все и гонят меня вон. А вы впустите меня?» «Мадам Маглуар, постелите чистое белье на постель в алькове». Мадам Маглуар пошла исполнять приказание. Епископ обернулся к посетителю: «Сядьте, сударь, и обогрейтесь. Мы сейчас будем ужинать. Во время ужина вам приготовят постель».
1: «Вот как? Вишь ты, так оставаться? Не гоните меня, каторжника. Называйте сударем, говорите вы, а не ты. Хорошие же вы люди. Извините, господин трактирщик, как ваше имя? Я заплачу, сколько бы мне потребовали».
0: «Я священник», — ответил епископ.
1: «Священник», — возразил каторжник.
0: Мадам Маглуар вернулась. Она принесла еще прибор и поставила его на стол. «Мадам Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте прибор поближе к огню». И, обращаясь к гостю, прибавил: «Ночной ветер, холоден в Альпах. Вы, сударь, верно прозябли?» Сказать каторжнику «сударь» — то же, что подать воды жаждущему. «Добрый вы», — сказал каторжник, — «не презирайте меня». Епископ ласково взял каторжника за руку. «Вы могли и не говорить мне, кто вы. Этот дом не мой, а Божий. Эта дверь не спрашивает у входящего, есть ли у него имя, а есть ли у него горе. Вы страдаете, вас мучают голод и жажда. Милости просим, входить. Я вас принимаю не у себя, здесь хозяин тот, кто нуждается в крови. Все, что здесь есть, все ваше. Для чего мне знать ваше имя? Прежде чем вы назвали себя, я уже знал, как вас назвать». Гость с удивлением взглянул на него. «В самом деле? Вы знали, как меня зовут?» «Да», — ответил епископ, — «я знал, что вас зовут моим братом». Между тем мадам Маглуар принесла ужин. Лицо епископа приняло вдруг веселое выражение гостеприимного хозяина. «Пожалуйте за стол», — сказал он с оживлением, с каким обыкновенно приглашал гостей к столу. Епископ прочел молитву, потом разлил суп. Гость жадно принялся за еду. После ужина епископ взял со стола один из серебряных подсвечников, подал второй своему гостю и сказал: «Я провожу вас в вашу комнату». Епископ довел гостя до алькова, в котором была приготовлена чистая постель, поставил подсвечник на столик и, пожелав ему спокойной ночи, удалился. Когда на соборной колокольне пробило 2 часа, Жан Вальжан проснулся. Его разбудило то, что постель была слишком мягка. Он уже 20 лет не спал на хорошей постели, и хотя он лег не раздеваясь, слишком непривычное ощущение мешало ему заснуть. Много различных мыслей приходило ему в голову, но одна постоянно возвращалась и заслоняла другие.
1: Он заметил 6 серебряных приборов и большую суповую ложку, положенные мадам Эглуар на стол. Приборы были массивные, из старинного серебра. Продав их, он мог выручить вдвое больше того, что заработал в течение своего 19-летнего пребывания на каторге. На следующий день, на восходе солнца, епископ прогуливался по саду. Мадам Маглуар прибежала к нему в тревоге. «Ваше Преосвященство, он ушел и унес наше серебро!» Епископ стоял с минуту молча, затем, подняв задумчивый взор, кротко сказал: «Прежде всего надо еще спросить, наше ли было серебро?» В дверях раздался стук. «Войдите», — отозвался епископ. Двери отворились. 3 человека держали 4-го. Это были жандармы и Жан Вальжан. Епископ приблизился к ним. «Ах, это вы», — сказал он, глядя на Жана Вальжана. «Очень рад вас видеть. Послушайте, однако, я ведь подарил вам подсвечники, они серебряные, как и все остальное. Отчего вы не взяли их вместе с приборами?» «Так этот человек говорил правду, ваше Преосвященство?» — спросил жандарм. «Он имел вид беглеца, мы задержали его и нашли серебро. И он сказал вам», — проговорил епископ, улыбаясь, «что это подарил ему старик-священник, пустивший его на ночлег». «Следовательно, мы можем отпустить его?» «Без сомнения», — отвечал епископ. Жандармы выпустили Жана Вальжана, который попятился. «Мой друг», — обратился к нему епископ, — «прежде чем вы уйдете, возьмите же ваши подсвечники. Вот они». И подал их Жану Вальжану. Тот машинально взял подсвечники и растерянно смотрел на них. «Идите с миром», — сказал ему епископ. «Отныне вы перестаете принадлежать злу и поступаете во власть добра. Я купил вашу душу, изгоняю из нее дух тьмы и вручаю ее

И в заключение сегодняшней передачи хочу еще раз напомнить слова Иисуса Христа о верующих в Него, которые Он произнес в молитве к Своему Небесному Отцу. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Как видно из этой фразы, Иисус не хотел, чтобы христиане замыкались в себе и думали только о спасении собственной души. Вот несколько стихов из Его Нагорной проповеди. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».

Сегодняшнюю передачу «Пробуждение России» подготовили и провели Вера Лемещенко, Борис Крошкин, звукооператор Екатерина Бахарева и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Ждем ваших писем.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Киты против теории эволюции. Теория эволюции утверждает, что жизнь зародилась в океане. Однако Земля была лучше приспособлена для жизни, и потому эволюция произвела наземных существ от морских. Согласно теории эволюции, именно на Земле появились млекопитающие. Вот тут-то эволюционисты загоняют сами себя в угол. Или, лучше сказать, попадаются в хитроумную ловушку, поставленную создателем. Дело в том, что крупнейшие существа нашей планеты обитают в море, и существа эти – млекопитающие. Огромные киты, как и многие наземные животные, вскармливают своих детенышей молоком. При этом совершенно очевидно, что на Земле они никогда не жили. Настолько не похожи они ни на одно сухопутное существо. Киты – ясное свидетельство тому, что, вопреки заявлениям эволюционистов, даже млекопитающие не ведут происхождение от общего предка. А если уж млекопитающие настолько не похожи друг на друга, что об их родстве не может быть и речи, стоит ли говорить о родственной близости жуков и людей, или деревьев и коров? Книга «Бытие» ясно говорит нам, что все живые существа были изначально сотворены по роду их, и размножаются они тоже по роду их. Давайте спросим эволюционистов, если стремление жить на суше было столь велико, что морские животные вышли на берег и превратились в наземных, то зачем же тогда прогрессивные млекопитающие, прилагая неимоверные усилия, вернулись в воду? Скажем коротко, для христиан, верующих в Библию, киты – великое свидетельство, оставленное нашим создателем. Морские млекопитающие – грандиозный камень преткновения для корабля теории эволюции.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Мы посвящаем ее последовательному изучению книг Священного Писания. В основании этой беседы мы берем последовательно стихи из первой главы послания Ефесянам. Сегодня читаем 14 стих послания Ефесянам. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Так, дорогие друзья, говорит стихи 13 и 14 первой главы послания Ефесянам. Бог в чудном своем плане предусмотрел спасение каждого человека, каждой души. Таково его предвечное желание. И все это человек может иметь во Христе, как мы читаем, в нем, во Христе Иисусе. Бывшие язычники чудным образом во Христе Иисусе, уверовав, могут быть запечатлены обетованным Святым Духом. Это была третья причина благодарения Павла. Первой причиной было избрание, второй – искупление и сопровождающего благословения, а третьей причиной – уверенность в спасении, гарантированном Богом печатью Святого Духа. В нем, то есть во Христе, верующий запечатлен обетованным Святым Духом. Печать на документе может означать подтверждение или защиту, или принадлежность. Здесь же речь идет о запечатлении лиц. Это понятие не чуждо Библии. Как мы читаем у пророка Иезекии, 9 главе, стих 4. «Пройди посреди Иерусалима, и на челах людей сделай знак», так говорит пророк. Запечатление знаком были, люди, запечатленные знаком, были взяты под защиту. И в Откровении Иоанна, 7 главе, в стихах 3, 4, 5 и 6 мы читаем также о том, как Бог запечатлевает людей печатью. Запечатление имеет троякое значение. Первое. Верующие принадлежат Богу. Второе. На них кладется печать в знак собственности, в знак принадлежности хозяину, Творцу, Богу. И третье. Они взяты под защиту. Дух Святой оставляет свой знак на них во всех трех случаях. Под запечатлением Святым Духом подразумевается троякая принадлежность верующих Богу. Народ Божий в Ветхом Завете был также запечатлен. Знак обрезания – это было своего рода печать. Авраам получил ее для укрепления веры. Бог всегда давал народу своему в то время что-нибудь видимое для укрепления веры, как мы читаем в 4 главе Римлянам, в 11 стихе. Но верующие Нового Завета не запечатлеваются внешним знаком. Но мы и без знака, не без знака, мы имеем этот знак. Мы запечатлены Духом Святым. В первом послании Иоанна, в 3 главе, стих 24, говорит об этом, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это же мысль подчеркнута апостолом и в 8 главе Римлянам. Далее мы читаем, что это запечатление Духом Святым является залогом наследия нашего. Залог означает задаток. Почему залогом наследия должен быть Дух? Потому что это отвечает нашим духовным потребностям, отвечает воле Божией. Мы тело Христово, а в живом теле должен быть и живой Дух. Каждый член тела Христова, то есть каждый христианин, должен быть оживлен Духом Христа. Залог Духа необходим для победы жизни над смертью. Залог Духа дается верующему в день искупления, как мы далее увидим, когда будем разбирать Ефесянам 4 главу. То есть залог Духа дается в день, когда грешник отдает или доверяет свое сердце Христу, полное наследие. Полное наследие, однако, мы получим только в вечности. Апостол Петр называет верующих
людьми, взятыми удел. Так мы читаем в первом послании Петра во второй главе. А наш 14 стих, который мы прочитали в начале, говорит об искуплении как о чем-то еще предстоящем, а в 7 стихе как уже об исполнившемся. Как это понимать? В 14 стихе апостол Павел видит окончательную фазу искупления, которая совершится только по воскресении. А искупление вселенной будет доведено до конца с окончательной победой над смертью и грехом, и созданием нового неба, новой земли. Мы не должны забывать, что это последнее, так как и начало искупления, будет совершено только благодаря крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофе. Пока же Дух Святой является залогом нашего будущего наследия, Бог духовно родил нас, Бог вселил в нас новую жизнь, которая развивается в верующем и совершенствуется, как долго он живет на земле. Друг, радиослушатель, так как запечатлению Духом Святым предшествует вера, то не оттолкните, а примите зов Божий к покаянию, к примирению с Богом. Без веры Богу угодить невозможно. А принятие Духа Святого происходит только через веру. Если вы еще не сделали этот шаг, что мешает вам сделать это сегодня? Кто через слышание принимает Христа, тот принимает Его Духа, ибо Его Слово – Дух и жизнь. Ефесяне услышали Слово истины, поверили и потому были запечатлены Духом истины. Это может быть и бывает с каждым, кто верою принимает благую весть Евангелия. А это то Евангелие, которое вам проповедуется сегодня. Да благословит ваши сердца Господь в эту минуту. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче в это же самое время, на этой же станции. До свидания, друзья!

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
1: Автор этого рассказа Николай Клеенкин, наш бессменный фотокорреспондент с первых дней алтаря, наш брат, наш друг. Николай уже в вечности, и это его последний рассказ. За 2 дня до своей смерти, уже очень больной, он все переживал, что не успел как следует обработать для алтаря свои последние несколько сот фотографий. За 2 дня передал нам этот свой рождественский рассказ. До последнего вздоха он продолжал трудиться для Господа. Ему было всего 55 лет. Он оставил жену и 7 детей. На нас оставил, на наши молитвы. В гостях у бабы Клавы. Всю ночь буранило. Сибирское небо отбеливало землю. Снег валил густой, а ветер по затишьям надувал большие сугробы. К утру буран стих. Ни звука в маленькой лесной деревеньке, затерянной в заснеженной тайге, ни следочка на засыпанной сугробами единственной улице. Только полная луна на светлеющем уже востоке таинственно смотрит вниз. Мороз и снежная пустыня. Ни звука. Кажется, ничто не нарушит этой ледяной вечности. Даже эти 12 дворов — темные и безжизненные, без единого огонька и звука. В лунном свете они больше похожи на окоченевшие призраки, чем на жилье человека. Но вот где-то взвизгнула петлями замерзшая дверь. Прогромыхал цепью огромный пес-волкодав, и из трубы крайней маленькой избенки несмело поднялся дымок, возвещая, что там внутри хозяйка, проснувшись раньше своих соседок, первой затопила печку. Как по команде, то там, то здесь задышали трубы. Деревня зябко просыпалась. Затарахтел трактор. Это Захарыч прогревал свой старенький бульдозер. В такую снежную канитель он становился самым нужным человеком на деревне. До ближайшей станции 10 километров, да все лесом. Без связи с большой землей никак нельзя. Мало ли что в деревне срочного приключится. Захарыч знал это на своем горьком опыте. Когда-то еще в молодости беда с его женой случилась. Но это уже другая история. А только с тех пор он добровольно взял на себя заботу об этой дороге и ни разу не подвел. Зимой двигал сугробы, да и в распутицу был всегда готов прийти на помощь односельчанам. Короче говоря, к 11-часовому поезду навел Захарыч в своем хозяйстве полный порядок. Пробороздил глубокую траншею в снегу до самой станции, расчистил улицу в деревне. Даже о бабушке Клаве позаботился, о той самой, что живет одна-одинешенька на отшибе, в своей крохотной избушке, и которая сегодня, как, впрочем, и всегда, первая затопила печку. Странная она какая-то, эта баба Клава. Самогонки не пьет, матом не ругается, глаза такие добрые, умные, а живет бедно, словно последняя нищенка. Да и нищая только потому, что добренькая. Ничего не приберегла на черный день. Захарыч знал ее очень давно. И сколько помнит, она всегда крепко работала, чтобы раздавать. Людей она любила больше, чем себя. Он тоже любил людей, но как-то расчетливо, с толком, как он выражался. Может, поэтому и чувствовал он в старой односельчанке родственную душу и тянулся к ней. Одно только пугало его. Всем и всюду рассказывала бабка, что она каждый день с самим небесным Богом беседу держит. Вопросы ему разные задает, о кончине века все и открыто. Целый день поет песни чудные, вся светится, как невеста на свадьбе. А что петь-то, чему радоваться? Одна одинешенька ведь. Вот и теперь, как услышала трактор, выскочила на крылечко, только шаль накинула на плечи. рукой благодарно помахала, сама улыбается, непритворно, по-хорошему. Да и откуда знать Захарычу, что у бабы Клавы сегодня на радость особое право имеется? Такую радость, что в груди не умещается. Едет к ней сегодня молодежь христианская из города, из родной церкви на посещение. Оттого-то она первая в деревне и проснулась. Ночной буран обеспокоил ее, как доберутся, не подведет ли Захарыч. Успокоилась только тогда, когда услышала тарахтение трактора. Оттого и выскочила, когда бульдозер загудел и залязгал гусеницами возле дома. Захарыч сидел в обледенелой кабинке. Значит, все в порядке. Не придется теперь ребяткам сугробы валенками раздвигать от станции до самой деревни. Мороз и солнце, ослепительно сияющий снег, голубые тени, заиндевевшие ели все в снегу, и среди заснеженных старых крон дорога, вглубь леса змейкой убегающая к станции. Кто хотя бы раз бывал в заснеженном, освещенном солнцем лесу, тот может понять весь восторг двух юношей, которые теперь шагали по лесной дороге, так заботливо расчищенной с утра Захарычем. И путь показался им не таким уж и длинным. Когда подошли к деревне, низкое солнце уже перебралось на запад. Соседи провожали чужаков любопытными взглядами. Один из двух, маленький и большеголовый, был чуть постарше. Второй, высокий и худой, шагал размашисто, иногда умеряя шаг, чтобы приноровиться к семенящим шажкам друга. Еще от середины деревни друзья увидели бабу Клаву. Та стояла на крылечке и прикладывала ладонь козырьком к глазам, щурясь против низкого солнца. Хорошо в деревне в снежную зиму, в наступающих сумерках сидеть у пылающей печки и слушать, как поет в трубе ветер. Видеть, как темень медленно заполняет углы, как красные блики пламени и стопки начинают бегать по стене, отзываясь всполохами на каждый треск смолистого полена в печке. В такие минуты уста смолкают перед чем-то древним и до глубины души дорогим. На протяжении столетий в генах сибирской души образ горящего домашнего очага слился в подсознании воедино с такими символами, как семья, защищенность, уверенность в завтрашнем дне. В такие моменты многое всплывает из глубины подсознания человека. Эти неясные чувствования отражаются в памяти всполохами, часто и неясно сменяясь, как эти красные блики на стене. Обоняние тоже не спит. Оно улавливает запах дымка от перегретой бересты, дух высохшего на морозе и только что внесенного в дом белья, а с ним и запах морозного снега, пихтовой хвои и еще чего-то необъяснимого, но до боли знакомого, того, что проходит прямо через сердце. И эти запахи дополняют картину, переполняя душу. И человек сидит такие минуты перед очагом в благоговении, боясь спугнуть неясные видения, нарушить миг неловким словом или движением. Трое друзей уже обо всем наговорились, рассказали все новости, помолились о нуждах друг друга, спели после деревенского сытного ужина несчетное количество псалмов и теперь сидели тихие и умиленные вокруг печки. Каждый наслаждался этим молчаливым взаимопониманием и родственностью душ. Много было сказано о христианской любви и служении друг другу. Много примеров рассказала баба Клава из своей жизни, как и где можно послужить людям. Она была просто удивительно изобретательна на добрые дела. Она рассказывала и верилась, что, сделав добро кому-нибудь из односельчан, она и сама становилась счастливой. Не про себя только думала, не свои только думки близко к сердцу принимала. Теперь она сидела, наклонив седую головку на бок. Старый кот примостился у ее на коленях, как завороженный, не моргая смотрел на пламя и тихонько мурлыкал. Наконец баба Клава осторожно, как бы извиняясь, вздохнула, сняла с колен кота, опустила его на стул, с которого только что поднялась, и повернула выключатель. На улице уже совсем стемнело. И снова они пили чай, и снова тихая беседа за чаем текла до глубокой ночи. Договорились обо всем. Домой они поедут завтра после обеда. Выйдут загодя, чтобы успеть на вечернюю электричку. Только за полночь стали располагаться на ночлег. Так как хозяйка была очень маленькой старушкой, то и единственная ее кровать была подростковой. Кроватка удачно вписывалась в простенок между дверью и окном, занимая не так много места в ее однокомнатной избушке. Сегодня бабушка устроилась на печке. Маленького брата определила на кроватку, а высокому постелила на пол несколько бараньих шкур, взбила мягкую перину и подушку в полперины размером. Холщовые простыни и безбрежное стеганое одеяло завершили постельный набор. Тут младшенькому показалось, что старшего брата уложат на подростковой кроватке у дверей, и он решительно отстоял свое право спать у порога. Кот пригрелся у теплого бока печки и задремал первым. После сердечной молитвы все обитатели дома разошлись на покой. На улице хозяйничал мороз. Снова светила полная луна. Звонко трещали на морозе деревья, лопаясь от сибирского холода. А в теплой избушке все спали крепким сном. Утомившись от долгой ходьбы, от приятных впечатлений и чудесного общения. Впрочем, спали все, кроме высокого гостя на полудетской кровати. Вначале он уютно свернулся калачиком. Ему показалось это очень даже удобным, и он сразу же стал засыпать. Ноги онемели, и ему захотелось вытянуться. Больно ударился головой о прутья спинки кровати. Очнулся и, сообразив в свете яркой луны, где он находится, перевернулся на другой бок и снова задремал. Через 3 минуты онемение стало невыносимым, а через 2 минуты он уже снова лежал на другом боку. Большие часы-ходики на бревенчатой стене безразлично отстукивали минуты. Светящиеся фосфором стрелки примагничивали взгляд. Прошла уже целая вечность, а минутная стрелка совершила только один оборот. Счастливчики в доме спали. Только легкое дыхание да тяжелый скрип подростковой кровати каждые 5 минут нарушал тишину. Наконец, юный гость, не просыпаясь окончательно, перевернулся на спину и, просунув длинные ноги через железные прутья спинки кровати, с наслаждением вытянулся. Ах, какое блаженство! Правда, немного на икры давит, но он же так измучился за ночь, что мгновенно уснул, как убитый. Иногда передавленные икры немели, тогда он, не просыпаясь, снова вытягивал ноги. Через минуту они безвольно опускались, а юноша продолжал блаженно спать. Если бы кто видел эту картину, но все обитатели избушки мирно спали. Только старый кот с удивлением наблюдал, как при лунном свете ноги высокого юноши вдруг резко подлетали вверх, а потом медленно-медленно опускались на свое место, полусвисая за спинкой кровати. Глубоко за полночь коту вдруг понадобилось прогуляться во двор. Подошел к двери, уселся и чуть слышно подал голос. В ответ тишина. Кот обиженно повернулся к печке, корябнул коготком дверь и мяукнул настойчивей. Баба Клава проснулась. Бесшумно соскользнула с лежанки. Чтобы открыть дверь, нужно было бесшумно откинуть дверной засов. Кот умолк и приготовился на выход. В этот самый момент измученный брат во сне опять поднял ноги и тем самым преградил путь к засову. Кот потоптался на месте нетерпеливо. Баба Клава, боясь разбудить дорогого гостя, попыталась встать на четвереньки и дотянуться до засова снизу. В этот момент гость, устав от напряжения, опять расслабил ноги, и они уютно опустились прямо на согбенную спину старушки. Пребывая в таком положении, боясь нарушить сон гостя, она медленно отодвинула засов, приоткрыла дверь, и кот выскользнул на улицу. Морозный воздух, стелясь по полу, достиг ложа второго гостя и пробудил его ото сна. И тут он с удивлением увидел, как ноги его друга мирно покоятся на спине маленькой старушки, а она очень медленно и осторожно освобождается из плена. Наш юный друг так и не проснулся. Баба Клава, довольная, снова укладывалась на лежанке, веря, что никто так и не увидел, в какое смешное и конфузное положение она попала. Такое с ней случилось первый раз в жизни. На рассвете старший брат проснулся бодрым и отдохнувшим. Баба Клава передвигалась по избушке легкая и бесшумная, как тень. В духовке дозревал пирог с грибами. Печка уже хорошо прокалилась и излучала благодатное тепло. Небо уже побелело на востоке. Денек обещал быть солнечным и морозным. Далеко вокруг раздается скрип и повизгивание снега под ногами. Пока молодой брат забрался на уютное ложе на полу и отсыпался, нагоняя упущенное за ночь, старший с удовольствием двигал огромной лопатой снег. Очистил двор, дорожку на улицу, к поленнице. Потом они вдвоем, два брата, натаскали в дом пахнущих смолой дров. Потом опять пили чай с пирогом, пели духовные песни и радовались простоте и искренности общения. Только иногда баба Клава поглядывала на высокого юношу, вспоминая что-то свое, и глаза ее начинали смеяться. Старший брат перехватывал ее этот взгляд и тоже улыбался. И ему совсем не хотелось думать о том, что эта зимняя сказка так быстро оборвется, и что им придется очень быстро идти через вечерний лес, чтобы успеть на станцию к последней электричке. Николай Клеенкин.
2: Открытый конверт. От редакции. Дорогие читатели, строчки из ваших писем в рубрике «Открытый конверт» сегодня снова комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
3: «Я никогда не пишу в газеты. Наверное, не способна на это. Но прошу молиться и за мою семью. А деньги перевожу для тех, кто нуждается. Мы не можем им сказать о Боге. Так пусть газета им расскажет. С любовью к вам, ЗК».
2: Дорогая сестра, думаю, что многие помолятся и о вашей семье, и о тех, для кого вы выписываете газету. Пусть через алтарь говорит с этими душами сам Господь, а мы с вами будем идти тем путем, на который Он в милости Своей нас поставил.
3: Мы хотели продлить подписку для себя на газету, но совсем запутались с вашими адресами. Я никак не разберусь, куда посылать копию платежки. Зачем вы печатаете так много адресов?
2: Простите нас. Я сейчас посмотрела вашими глазами на информационную страничку по подписке и вижу, что без особого образования тут нашим читателям не разобраться. Постараемся исправиться. А адресов у нас всего два – в Германии и в Америке. Просто то, что принимается некоторыми за еще один адрес – это данные банка. Ведь не все наши читатели имеют под рукой платежное поручение, присланное и заполненное уже нами. Поэтому при оплате они могут списать данные банка с этой информационной странички. Впредь адресов меньше не станет, но вот ясности уже с январского номера в эту страничку постараемся добавить. Спасибо, что подсказали.
3: В позапрошлом году мне на день рождения выписала вашу газету моя сноха. Газета мне понравилась. И в 2010 году я уже сама ее выписала. И думаю, что пока буду жива, мне 83 года, буду ее выписывать. Пенсия у меня тоже небольшая, но никому не поверю, что за год нельзя сэкономить 30 евро. И еще меня удивляет, из тюрем пишут такие замечательные стихи. Как такие люди могли попасть в тюрьму? Или они умнеют только в тюрьме? Вы уж извините меня за мою писанину. Антонина Трфилова.
2: Дорогая сестра Антонина, думаю, что вы верно подметили. Тюремные стены – это не стены университета. Но попадая за решетку в невыносимые порой условия, иногда человек перестает слышать плоть и начинает слушать свою душу. И тогда сам Господь выходит ему навстречу. И в ответ на искреннее покаяние такой души Бог приносит бесценный дар, прощение, свободу во Христе и небесное усыновление. И тогда появляются стихи. Как вы пишете замечательные стихи.
3: А почему вы не распространяете вашу духовную литературу в Беларуси? Ведь и белорусы нуждаются в спасении и погибают во грехах. Им тоже нужна духовная литература. Но я вижу, что вам до барабана, что погибают белорусы во грехах. Я вижу, что вы обходите стороной Беларусь. Америку, Западную Европу и Украину вы снабжаете духовной литературой, а Беларусь вам не нужна. Я понимаю ваши трудности. Я буду поддерживать вас молитвенно. Большое спасибо, что подписали меня на журнал «Сестра» и «Шаболовская Беларусь».
2: Дорогая сестра Ирина Игнатьевна, мы понимаем вашу боль за свою страну. И поверьте, у нас и мыслей нет таких, чтобы обделить Беларусь. У нас много читателей и в вашей стране, тех, кому кто-то из Германии, Америки или других стран выписал алтарь или сестру. Среди них и вы. Правда, был небольшой перерыв, но это связано не с тем, что мы разлюбили Беларусь или вас. Просто не всегда на нашей благотворительной карточке номер 13750 есть деньги от читателей. Ведь и в Германии, как и в Беларуси, не все живут богато и не все могут послать пожертвования для нуждающихся в подписке.
3: Очень печалит, когда в газете пишется источник и дается адрес самого грязного в мире источника. Интернетовский адрес. Галина, сестра дорогая, умоляю, измените эту рубрику. И тем более источник и ссылки. Не по нашим полям мы ходим, а то мы осуждаем иногда тех, кто смотрит только новости по телевизору, а сами бродим по христианской паутине. Неужели мы не понимаем, что и там только ложь или то, что хотят нам навязать? Александр Макаренко.
2: Дорогой брат, сердечно благодарю вас за то, что болеете вы за алтарь и в письме называете его тепло и сердечно «Наша газета». Интернет и для нас дело непростое. Берем мы из него только новости на христианскую тематику. Вы призываете отказаться от таких новостей? Но как же мы тогда будем знать, как и чем живут христиане в разных странах, где происходят гонения и нужны наши молитвы о конкретных людях? На каких новых языках появляется в мире Библия? Какие новые законы, касающиеся вероисповедания, принимаются в нехристианских странах? Что интересного находят археологи, используя сведения из Библии? Да, всего и не перечесть. Хочу спросить, у вас есть другие источники для получения информации о том, что сегодня происходит в христианском мире? В таком случае мы с удовольствием поручили бы вам вести эту рубрику «Христианский телетайп».
3: 5 месяцев назад мы переехали на юг Германии. почте мы заплатили деньги, чтобы она пересылала нам нашу корреспонденцию на новый адрес. Но газету «Забытый алтарь» мы почему-то перестали получать. Что случилось? Мы по алтарю уже сильно соскучились. Арнольд und Лили Фелькер.
2: Дорогие друзья, газету мы вам отправляли регулярно, но она регулярно выбрасывалась на вашей почте. А нам присылали извещение, что вы переехали, и все. Дело в том, что вы оплатили доставку писем и других почтовых отправлений. А наша газета идет как пакет. И на пакеты нужно отдельно писать заявление и отдельно оплачивать додоставку. Поэтому лучше всего, если вы вовремя сообщите в редакцию о вашем переезде, и мы все поправим в вашей читательской карточке. Ведь иногда мы не имеем возможности дослать вам недостающие выброшенные почтой экземпляры газет. Желаем вам Божьих благословений на новом месте жительства.
3: Газета служит многим в назидание. Слава за это Богу! Прошу, подпишите на мои деньги алтарь для женщин из психоневрологического интерната на Украине. Как писала М. Першель в газете в статье под заголовком «Оставленные». К. Клостер.
2: Спасибо вам, что не проходите мимо чужой беды и нужды. Надеемся, что алтарь согреет и эти замерзшие в этом мире сердца. Ведь для того он и призван Богом к жизни. А вы помогите нам молитвами и об этих страдающих душах.
3: Я лишь с недавнего времени являюсь подписчиком «Забытого алтаря» и журнала «Сестра». Мне очень полюбились оба издания. А недавно получила диск с песнями на стихи Галины Вольф. Слушая некоторые из них, плакала. Стихи берут за душу. Выпущен ли сборник стихов Галины Вольф? С радостью приобрела бы его. Я рассказываю стихи в церкви и с удовольствием прибавила бы Галину к двум моим любимым поэтам Вере Кушнир и Любови Васениной. Меня тронула просьба Галины помочь редакции, послав пожертвование за диск. Надеюсь, эта незначительная сумма хоть немного поможет вам. Надежда Береца, штат Орегона, США.
2: Дорогая Надежда, спасибо за добрые слова. Мой сборник стихов «Разрешите войти» вам отправляю. Новый сборник вот уже несколько лет находится в работе. Вернее, почти готов. Но все не хватает то времени, то средств, чтобы доделать это почти. В новой книжке будут не только стихи, но и моя христианская публицистика, слово редактора, за многие годы работы в газете и в «Сестре». Выйдет ли этот сборник, знает только Господь. Мы молимся. Если Бог расположит ваше сердце, помолитесь и вы об этом.
3: Я живу в России, в Хабаровском крае. Помогите мне выписать газету «Забытый алтарь». Я верующая много лет, и мне очень понравилась газета. В Хабаровске обращалась в Госбанк, но там требуют ваши банковские данные. Людмила Залевская, Россия.
2: Любой желающий из стран бывшего СНГ, Прибалтики, Израиля, Австралии, Европы, Африки может подписаться на наши издания, оформив денежный перевод через банк в своей стране и указав следующие данные нашего счета: IBAN DE 642255501050000125 225895 Swift BIC NO LADE 22 XXX, Vergessener Altar, GmbH, Sparkasse Osnabrück, UST ID DE 1176 46505.
4: Внимание! Это банковские данные только из-за границы и прямо в редакцию «Забытого алтаря». Просим, пожалуйста, не путать с нами, которые мы только озвучиваем. У нас другие банковские даты.
3: Вы, может, не подозреваете, что читателем алтаря является католический священник из Казахстана Михаил Д. По его просьбе продлеваем ему подписку в очередной раз. Приятно осознавать, что круг детей Божьих не ограничен определенной конфессией. Михаила мы знаем как человека, искренно любящего Господа. Андреас и Наталья Мас.
2: Алтарь должен светить всем и согревать души всех, кто к нему приближается. Это концепт нашей газеты. И это никакая не экумения. Просто находясь на твердом основании нашей веры в живого Бога, мы говорим о нем любому и каждому. И от души рады, что в далеком селе католический священник разворачивает страницы алтаря, чтобы пообщаться с нашей многоликой семьей читателей-неписателей. Потому что Господь умирал за каждого и с любовью и терпением ждет нашего покаяния, ждет нас в своих небесных обителях, каждого ждет.
3: Вопросов по поводу ваших изданий у меня нет. Читать будем дальше наш «Забытый алтарь». И если что осенит мою старую голову, то постараюсь что-нибудь изобразить. За качество могу ручаться. От души вам, дорогая редакция, сочувствую. Я вас вполне понимаю, что вам тяжело. Очень много просящих, а дающие все больше выбывают. Ойгения Бордина.
2: Дорогая наша сестра-старица, мы очень дорожим вашими письмами. Простые, с добрым юмором, они привносят в палитру алтаря еще один оттенок. Живите долго, не болейте. Вы прошли такой тяжелый жизненный путь и остались оптимисткой. Верим, что эти силы вам дает сам Господь, которому вы доверяете свою жизнь. Через ответ вам я обращаюсь ко всем нашим пожилым читателям-неписателям. Не забывайте нас в молитвах, не оставляйте нас своим вниманием. Пишите нам письма. Пусть дрожит рука, пусть почерк не совсем разборчивый, пусть не хватает вам грамотности. Мы разберем ваш почерк, исправим грамматические ошибки. Главное знать, что в своей жизни вы не сделали самую тяжелую ошибку, не ушли из-под Божьей руки, не нарушили Его волю. Это главное. А остальное все можем и мы, редакция, подправить и отредактировать. Ждем ваших писем и очень просим не болеть.
3: Мир вам, дорогие братья и сестры! Не могу сообщить свое имя, но прошу подписать на год одного брата. Высылаю 30 евро с молитвенной поддержкой, ваша сестра.
2: Принимаем ваше письмо с миром, дорогая не назвавшаяся душа. И подписку оформим, не беспокойтесь. А вам большое спасибо за доброе сердце, за искреннюю любовь к ближним. Когда встречаем мы в редакционной почте такое письмо, еще и еще раз понимаем, что Божий алтарь продолжает гореть, и его теплом греются замерзшие в этом мире, не знающие еще Бога души. Галина Вольф.
3: Ты приходишь первым. «Любовь бледных Володенко. Россия. Окончание». Скажу, чем удивила меня Германия больше всего. Это отношением к своим старикам и инвалидам. А мы привыкли, что их нет на российских улицах, будто их вовсе нет. Мы привыкли к луне и морю, мы привыкли к чужому горю, мы привыкли и к благодати, и к земле, что лежит в разврате. Мы привыкли, и нет печали, если души горят свечами, не живя, а желая смерти в безысходных тисках столетия. Мы привыкли в ответе «небо», если где-то не хватит хлеба, коль друг в друга стреляют братья, и над миром висит проклятие. Мы привыкли к сиротству духа, к атрофии зрения и слуха, и к сердцам, что боятся стуж, и к убогости наших душ. Стихотворение это написано очень давно. Оно о равнодушии. В период всеобщей борьбы за выживание вступают в права волчьи нравы. Но разве 50 лет назад люди были материально обеспеченнее? Нет, я помню дровяную печь, приготовление еды на керосинке. Но помню, что отношения людей друг к другу были человечнее. Что происходит со всеми нами, познавшими благо цивилизации? Мы привыкаем. Привыкаем к тому, что эти блага есть всегда. Но будут ли? Что они все для нас? Мы привыкли и забываем благодарить Бога за солнце, за новый день, за радость каждого вздоха. Разве можно привыкнуть к Божьим подаркам? Привыкаем. Начинаем унывать и теряем дни для благодарения в тоске и печали. Привыкаем к собственной черствости, защищаемся ею от жизни инвалидов, бездомных, одиноких людей. Откуда это? Откуда это? Мы сужаем мир лишь до уюта собственных квартир. В здоровом мире нездоровый дух, и говорить об этом страшно вслух. Убогих телом прячем, легче жить, не видя их, не видя, не тужить. Но запредельно нам порой понять, что может Бог места нам поменять, что через боль живущий инвалид порой так жалок только лишь на вид, и в оболочке, что нехороша, светлейших нитей тонкая душа, и сильный дух, и чистый здравый ум, и что среди них нет редкость уникум. Ведь в нездоровье их порой видней, что мир богаче их и здоровей. И я вспомнила впечатления, которые переживала в Германии. Меня поразили не ухоженные улицы, не огромные магазины и изобилие в них, а отношение к инвалидам, их возможности жить, учиться, работать. Инвалид с металлическим стержнем в позвоночнике, ноги которого совсем не ходят, показывал мне условия, которые созданы для его жизни, с гордостью рассказывая, что это забота государства и друзей. Он ввез меня из Бремена в Штайнхаген 10 часов, а я не знала, что он не умеет стоять на ногах. Еще из города в город меня возил на своем автомобиле другой инвалид, у которого совсем нет ног и одной руки. Он сказал мне, что в России тоже жил неплохо, забираясь ползком на третий этаж. Сказал искренне, а я ужаснулась пропасти, которую мы выкопали, прячась от своих инвалидов. Мой знакомый из Германии ездил в Америку и был на Ниагарском водопаде, но не может приехать на родину своего отца в Майкоп. Нет условий для инвалидов. «Мы строили, а они построили», — сказала я, когда видела множество инвалидных колясок в Лувре в Париже. В Германии все магазины, госучреждения имеют специальные въезды, пандусы. В общественном транспорте все продумано для инвалидов. В России не стали утруждать себя, тут их просто попрятали. Недавно умерла моя знакомая, которая стала инвалидом после тяжелых родов. Она так и не смогла спуститься жить ниже четвертого этажа. Хочется крикнуть: «Господи, помоги нам всем быть другими! Каждый из нас может что-то сделать для других, пусть для одного человека, помогая ему встать. Может, тогда и в Россию приведут те, кто имеет здесь корни, но не имеет возможности погостить». Ведь потому, как живет эта категория людей, можно сказать об уровне жизни страны. Человечность. Человек звучит совсем не гордо. Человечность – вот звучание, да? Человек – отленная природа, здесь преобразилась навсегда. Словно в ней божественность сияет, словно все под силу, все в свой срок. Словно бы она лишь тайну знает, о которой ей поведал Бог. Больно и грустно на это смотреть, хотя в последнее время что-то меняется к лучшему. Но что роптать? Пусть даст Господь сил прибавить здесь, в России, хоть капельку света. И если мои стихи когда-то ей пригодятся в этом, я буду несказанно рада. Пусть это мое желание снова хранится у Господа, как и то, что мои дети и внуки будут с Ним. Чем платим мы за постижение? Что привлекает нас? К чему? К вершинам святости движения или падение в грязь и тьму? Что нас влечет и смысл жизни наш составляет день за днем? Страстей земных ничтожный мизер, иль вера с пламенным огнем. Что жизнь, когда в ней нет свеченья, нет правды, радости, высот, нет к Вседержителю влеченья и неземных его красот. Себя творением осознанья, чтоб стать в Творце самим собой и заплатить за это знанье. Не жаль ни жизнью, ни судьбой. Поиск. С такой же просьбой. С большим удовольствием читаю «Забытый алтарь». У вас есть рубрика «Поиск», где публикуются письма читателей с просьбами о помощи в розыске родных, близких, друзей. С такой же просьбой обращаюсь к вам и я. Разыскиваю своего друга детства Кранкервартера Бориса Ефимовича, 1973 года рождения. В 1990 году он взял фамилию Барабанов. До 1995 года проживал в городе Хабаровске, а в 1995 году переехал на ПМЖ в Израиль. В начале 2000-х годов было от него одно письмо, отправленное нашим общим знакомым. К сожалению, не помню, из какого города. Алексей Башкин, тюрьма. Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия. Помню до сих пор. Мне однажды тетрадку со стихами и рассказами подарила сестра по вере Лиля Завадских. Это фамилия ее мужа. Я некоторые стихи из этой тетради помню до сих пор, через много лет. Жаль, что отдала ее почитать и так утеряла. Лиля жила до замужества в нашем селе Александровка в семье Водски Ильмы. Слышала, что она переехала в Германию. Может быть, кто-нибудь ее знает? Я была бы очень рада общению с ней по телефону, так как ограничена в передвижении из-за болезни. Лена Вайс. Хотели бы наладить связь. Я родилась и выросла в городе Прокопьевске, в марте 1979 года. Вышла замуж за Демичева Вячеслава Павловича, рожденного тоже в Прокопьевске, 30 мая 1958 года. У нас родились дети Таня и Алёша. 15 августа 1990 года мой муж погиб на шахте «Северный Маганак». В октябре того же года умер его отец. Через несколько лет и мать. У моего мужа были старшие брат Николай и сестра Людмила. Людмила была замужем за Таракановым Александром. Отчество его я не помню. В конце 1995 года я с детьми уехала в Германию. Связи с родственниками мужа не было уже до отъезда. В 2003 году я была в Прокопьевске и узнала, что Людмила с сыном Сергеем переехали в Березовую рощу. У Люды был еще старший сын Женя. Мои дети тоже уже имеют свои семьи. У меня 3 внука. Все мы очень хотели бы наладить связь с нашими родственниками. Дети хотят общения с дядей и тетей. Шлю наше фото. Это наша последняя общая фотография еще при жизни мужа. Если кто откликнется, то сообщите нам по адресу, который есть в редакции. Ольга Егер. И не получила ответ. Хочу попытаться разыскать моих добрых знакомых, дядю Ваню и тетю Иду, брат Майер, из города Билефельд в Германии. Мы с ними познакомились в 1998 году и 10 лет общались, поддерживали друг друга в молитвах. Еще в 2009 году я написала им письмо и получила ответ, но потом ответов больше не было. Я знаю, что они старцы и на здоровье уже в переписке жаловались. У них есть 2 сына – Валера и Юра. На то время они были неверующие, и, конечно, адресов их у меня нет. Мне очень бы хотелось узнать, живы ли дядя Ваня и тетя Ида, и как сложилась их жизнь. Может быть, кто-нибудь из их христианской общины сообщит мне хоть какую-нибудь информацию о них. Наташа Поперечная, Украина. Прошу. Очень прошу, помогите мне найти церковь евангельских христиан-баптистов около города Ванлинген ам Неккар. Мария Хохнадл. Сын пропал без вести. Прошу помочь моей родственнице Лине Мас. Дело в том, что 10-12 лет назад, когда она еще жила в Казахстане, у нее сын пропал без вести. Зовут его Владимир Мас. Родился 15 декабря 1961 года. Теперь у нее появились сведения, что он сидит в тюрьме в Беларуси. «Забытый алтарь» читает в тюрьмах. Может быть, и Владимир откликнется. Лина сейчас находится в доме престарелых и просит Бога о том, чтобы он помог узнать что-нибудь о сыне. Элизабет Морланд. Мы с мамой всегда ждем вашу газету и очень любим. Особенно спасибо за CD. Очень приятно было прочитать, что можно копировать, хотя я не буду. Мы слушаем диск по очереди. Но звучало это разрешение копировать сердечно, не по-бизнесменски. Ольга Янович. Мы, Дорофеевы, Анатолий и Нина, ваши подписчики журнала «Сестра» и газеты «Забытый алтарь». У нас 5 детей, 4 сына и дочь, а теперь 10 детей и 18 внуков. Слава Богу! Все любят Бога. Дети и внуки любят христианские книги. Очень благодарны вам за ваш труд, который вы делаете во славу Господа, а народу – благословение. Особо благодарим за чудесный CD-диск. Это вода живая, хлеб для души, аромат Христа Спасителя. Слушали со слезами. Дорофеев Нина, Сакраменто, USA.
1: Заструился ручеек стиха. Хочу влиться маленьким ручейком в этот мощный поток, стремнина которого выбрасывала бы одного или другого утопающего грешника на берег спасения. Когда я собирался написать письмо, то подумал, какая это благоприятная возможность прославить Господа через алтарь, и тут же заструился ручеек стиха. Я хочу положить на забытый алтарь моей скромной души драгоценный янтарь, принести ему в дар позолоченный сноп, чтобы полный амбар накопить в жизни смог, и отдать все Христу, концу жизни моей, как когда-то к кресту приносили елей. Пусть идет с алтаря фимиам до небес, была жертва не зря, и не зря он воскрес. Он воскрес для меня и для грешников всех, кто его не любя поднимали на смех. Так он нас возлюбил всех любовью святой и грехи нам простил, в нас вселил свой покой. Родился я в Южном Казахстане в 1951 году. С горем пополам закончил 7 классов. К учебе не было никакого стремления. Когда вырос, появилось желание учиться, но годы ушли. В Германию приехал осенью 1992 года с семьей, с женой Анной, с дочкой и тремя сыновьями. В 1994 году родился у нас четвертый сын. В 1997 году врач сказал нам: «Приходите как-нибудь всей семьей, я возьму у вас кровь для обследования». Мы сделали это и были шокированы. У Анны обнаружили белокровие. Сколько она, бедная, плакала, но врач ее успокаивал. «Это только начальная стадия, и вы доживете до старости. Вырастите ваших деток». Младшим было тогда 5 и 3 года. Медицина взялась за свою работу, и дело пошло на поправку. Мы надеялись, что с болезнью врачи справятся, но болезнь прогрессировала. Скоро и таблетки уже не помогали, перешли на химию. Вливали кровь. В 2002 году даже спросили: «Фрау Бец, куда девается ваша кровь?» Она ответила: «Не знаю». Тогда они еще раз обследовали ее и установили, что селезенка увеличена в 7 раз. Сказали, что срочно нужно удалить селезенку. Когда Анна лежала на операционном столе, то увидела под потолком 2 ангелов и подумала, что они пришли за ней. Об этом она мне рассказывала. После операции она снова была, как говорится, в форме. С ней и 2 младшими сыновьями мы поехали в Житомир, к бывшей соседке по Казахстану. Мне даже и в голову не могло прийти, что через год Анны не станет. Прошло еще несколько месяцев, и началось. Анна то в больнице, то дома. Дошло до того, что она целый месяц была под капельницей. В это время я покаялся, и Аня очень обрадовалась этому. Видя, что она постоянно под капельницей, я не решался попросить врачей хоть на время взять ее домой. У нас на балконе и в округе все цвело и зеленело, а ведь умирающим так

Чем я лучше других? Приближался Анин юбилей, 50 лет, и я написал ей стих, но дал ей почитать заранее. Она прочитала, стих ей понравился, а на следующий день Господь забрал ее. Во время болезни Ани я стал ходить на собрания, а потом на подготовку к святому водному крещению, которое принял в июне 2005 года. Андрей Бец. Исполнилось ныне тебе 50, взрастила детей ты, уж нянчишь внучат. За них ты Иисусу так часто молилась, с годами и прядь седины появилась. И приняли дети Иисуса, как ты, твои то желанные были мечты. Теперь и они Бога вечного славят, и этой дороги уже не оставят. А жить на земле не дано нам так много, зато в небесах будем вечно мы с Богом. Нам нужно лишь тверже стоять на пути и крест до намеченной цели нести. Тебе я желаю, моя дорогая, исполниться духом Отца призывая и верной остаться Ему до конца, чтоб вечности славить святого Творца. Он может продлить на земле тебе время, чтоб дальше ты сеяла доброе семя и меньших детишек к нему привела, и так завершила земные дела. С любовью он встретит тебя в небесах, рассеет сомнения, прогонит твой страх и нежно протянет тебе свои руки, и ты позабудешь страдания и муки. Андрей Бец, июль 2004-го. Неделю как верил. Моя фамилия Недокус Николай. Около 9 лет назад я вместе с братьями из Падеборна имел честь быть в редакции «Забытый алтарь» и помочь с упаковкой газет. Я тогда только-только уверовал, может быть, 2 или 3 недели до этого. Через короткое время после меня покаялись моя жена, мама и 2 сестры. Представляете, какая благодать! Наша домашняя церковь учетверилась. Вот именно поэтому я и обращаюсь к вам с просьбой. Дело в том, что моей старшей сестре Елене Забаревой 9 декабря будет 40 лет, и мы бы очень хотели поздравить ее. А как это сделать, не знаем. Я написал небольшой стих, и если есть возможность его опубликовать, то мы были бы очень благодарны. Я переживаю, что, может быть, уже поздно, но кто знает, на всякий случай высылаю свой стих. Божьих вам благословений. Николай Недокус. Ты – Божие дитя, я знаю. Бог 40 лет хранил тебя, и Сына Своего на крест давая, Он помнил о тебе, тебя любя. Грех оставил отпечаток в жизни, много страха, плача и невзгод, но душа, не соглашаясь с этим, мучилась из года в год. Для чего живу на этом свете? Откройте, люди, смысл бытия. За что, скажите, я в ответе, и перед кем виновна я? Хороший муж, 2 дочери в семье, но все ж чего-то не хватает. А счастье мне, скажите, где, как будто в предрассветной дымке тает? Однажды ты услышала о Боге, кто грех прощает и спасение дает. Душа твоя прижалась к Иисусу, она теперь ликует и поет. Ведь только с Иисусом счастье, Он истина и смысл бытия. Мы рады за тебя и поздравляем с любовью вся твоя семья. От редакции. Рады за вас и ваших близких, дорогой брат Николай. Верим, что и читатели помолятся о вашей домашней церкви. Мы помним, как на нескольких машинах приезжали ребята из реабилитационного центра к нам на помощь, как наши авторы, такие как брат Иоганн Паульс, засучив рукава, вставали к упаковочному столу. И, конечно, наш бессмертный помощник, сестра Луиза Тесин, поэт Виктор Янсен. Сердечно благодарим всех, кто помогал нам все эти годы.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу за эту возможность быть вместе, для того, чтобы выпить вместе с вами чашечку чая или чашечку кофе. Интересно, что англичане всегда пьют чай с молоком, потому что в глубокой древности чай могли позволить себе только аристократы, и они пили чай из дорогих фарфоровых чашек. И вот для того, чтобы чашки не темнели от чая, они добавляли туда немного молока. Конечно, сегодня пьют тоже чай с молоком и кофе с молоком, но уже не для того, чтобы не темнели чашки, а для того, чтобы не темнели зубы, чтобы наши зубы не становились цвета чая или цвета кофе. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку чая или чашечку кофе, добавьте туда немного молока или просто сделайте себе, как я, капучино, и мы немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Библии, из Евангелия от Марка, из 5 главы, вторую половину 36 стиха. Здесь записаны такие слова: «Не бойся, только веруй». Вот эту историю, которая записана в Евангелии от Марка, начиная с 21 стиха и до конца этой 5 главы, можно условно разделить на 5 частей и озаглавить 5 словами. Это такие слова, как положение, просьба, пауза, проблема и помощь. Итак, первое слово – это слово «положение». Здесь написано, что к Иисусу Христу пришел человек. И евангелист Марк несколько раз подчеркивает, что это был не просто человек, а начальник. Это был начальник синагоги. То есть человек, который занимал достаточно высокий уровень в обществе, он был уважаемый всеми, и я думаю, что он сам об этом знал и рассчитывал на свое положение, был уверен, что Христос не откажет ему в его просьбе. Второе слово – это просьба. Мы видим, что он пришел к Иисусу Христу со своей просьбой, потому что у него была единственная дочь лет 12, и она была при смерти. И поэтому Иаир попросил Христа, чтобы он немедленно пошел в его дом, чтобы он возложил на его дочь руки и чтобы он исцелил ее от болезни, чтобы она, не дай Бог, не умерла. И мы видим, что Иисус Христос так и сделал. Он встал и пошел, но потом вдруг остановился. Это третья буква «П» – пауза. Христос сделал паузу. И он сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики были в недоумении и говорят, что люди со всех сторон теснят тебя, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Христос говорит: да, прикоснулся ко мне кто-то, потому что я чувствовал силу, исшедшую из меня. И тут подбегает женщина, падает к его ногам и рассказывает свою историю. Оказывается, что она была больной на протяжении 12 лет неизлечимой болезнью. Вот когда родилась эта девочка, тогда заболела эта женщина. И, будучи богатой, она потратила все свое состояние на врачей. Но написано, пришла еще в худшее состояние. Дело в том, что и в те времена были две категории врачей. Врачи от Бога и врачи, не дай Бог. И вот именно такие врачи ей попались. И здесь дальше она рассказывает о том, что она не могла даже заявить о своей нужде. Потому что по еврейским законам она считалась нечистой. И если бы люди узнали, что она среди них, то они должны были бы ее убить через побиение камнями. Поэтому она сказала в сердце своем: «Я только прикоснусь к краю одежды его». И когда она прикоснулась, она почувствовала, что исцелилась. Христос внимательно выслушал ее, а потом говорит: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди и будь здорова от болезни твоей». И вот тут мы видим, появляется следующее «П», следующее слово «проблема». Из дома Иаира приходят люди и говорят: «Не беспокой учителя, потому что дочь твоя умерла». Я думаю, что эти слова были как нож в сердце отцу. Я думаю, что он подумал, что если бы Христос не остановился, если бы он не поставил его на паузу, Если бы он не начал выяснять, кто прикоснулся к нему, не начал выслушивать историю этой женщины, если бы он не потратил столько много времени, то они бы успели бы, и не умерла бы его дочь. Но теперь уже все поздно. Теперь уже все кончено. И здесь дальше мы видим последнюю букву «П» – это слово «помощь». Христос сказал ему вот эти слова, которые мы прочитали в начале. «Не бойся, только веруй». И затем он входит в дом Иира, и он берет девочку за руку и говорит «Талифа куми», что в переводе означает «девица, тебе говорю, встань», и воскрешает эту девочку из мертвых. Вы знаете, когда мы читаем эту историю, у нас возникает естественный вопрос. Для чего замедлил Христос? Почему он поставил Иаира на паузу? Но когда мы внимательно читаем эту историю, то мы видим, что Иаир пришел к Иисусу Христу не просто со своей просьбой, но он пришел как начальник. Он пришел со своим проектом. Он рассказал Христу, что он должен сделать, когда он должен сделать и как он может это сделать. Он говорит, чтобы он сейчас пошел в его дом, и чтобы он возложил свои руки на нее, и чтобы он исцелил ее от болезни. И мы видим, что Господь сделал все ровно наоборот. Он пошел, но остановился, он сделал паузу, подождал, когда девочка умрет, для того, чтобы вместе со смертью девочки умерли планы Иаира, его человеческие надежды, умерли его проекты. И когда он пришел в дом Иаира, он не возлагал на нее руки, а он взял ее за руку. И он не исцелял ее от болезни, а он воскресил ее от смерти. Для того, чтобы все люди увидели, что он не просто великий человек, но что он Бог, для которого нет ничего невозможного. Вы знаете, дорогие, очень часто мы приходим к Богу в наших молитвах и чего-то у Него просим, но мы приходим не просто с просьбой, а приходим с нашим бизнес-планом. И мы говорим Богу о том, что Он должен сделать, когда Он должен сделать, и на всякий случай, если Он не знает, мы подсказываем Ему, как Он может это сделать. А Господь ставит нас на паузу. Он ждет. Он медлит. И нам это непонятно. Мы не понимаем, почему Бог молчит. Мы не понимаем, чего Он ждет. А Он ждет, когда умрут наши человеческие планы, наши человеческие надежды, и когда мы придем к Нему не со своим проектом, а со своей нуждой. Потому что Он лучше знает, что нам надо, когда нам надо, и как это сделать. Да и вообще, надо ли оно нам? Вы знаете, когда я был ребенком, то я любил зимой грызть сосульки. Но родители запрещали мне и даже наказывали меня за это, потому что сосульки холодные и потому что они грязные. И я обижался на них и думал, вот когда я вырасту, никто никогда не запретит мне грызть сосульки. И вы знаете, вот я вырос. И как вы думаете, как часто я зимой грызу сосульки? Правильно, никогда. И вот точно так же Господь, Он лучше знает, что лучше для нас. Он Бог всемогущий, вездесущий и всезнающий. Поэтому, дорогие друзья, когда мы обращаемся к Богу в молитвах наших, то давайте будем приходить к Нему с нашими просьбами, а не с нашими проектами. И обязательно добавлять фразу «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Я желаю вам благословенного дня, до новых встреч!

0: Вы слушаете передачу «Путь к счастью». В этой программе мы стараемся осветить то, как люди приходят к познанию всемогущего, истинного Бога. Сегодня вы услышите несколько личных свидетельств людей об этом.
1: Меня зовут Таня, мне 30 лет. Родилась и выросла в Нижнем Тагиле. С наркотиками я повстречалась, так можно сказать, в 15 лет. Когда мне было 15 лет, на тот момент я уже курила сигареты, выпивала и курила травку. Но захотелось что-то более сильнее попробовать. И в Свердловской области в 96 году была вспышка наркотиков, героина. Все наркоманам было модно быть тогда, и хотелось быть всегда модной считаться. Я попробовала. Это было лето. Все лето прогуляли как-то так. Было беззаботно, деньги были на наркотики, родители давали. Потом вроде началась учеба и как-то остановилась дальше. Родители как-то узнали, закрыли дома. То есть все лето я прогуляла на наркотиках, но в какой-то момент родители узнали, что я употребляю наркотики, предприняли меры, закрыли меня на неделю дома, вроде бы все поняла, и начался учебный год. Мне надо было закончить школу, поступила в техникум, вроде началась учеба, но наркотик вроде ушел из моей жизни, но оставалась там марихуана, алкоголь. Дальше получила высшее образование, училась также, вроде уже нашла работу, все было. Было все, друзья, компания, престижная работа, повышение. Но что-то внутри не хватало. И опять же, в городе начался этот бум наркотиков. Как мы знаем, что героин умеет ждать. И нашла то, что чего не доставала, нашла это в героине. То есть на тот момент мне было 24 года уже, и я начала вновь употреблять. Сначала понемножку, потом все больше и больше. И в 26 лет я уже плотно сидела на системе, то есть начала терять все. Были большие долги, то есть друзья, которые не употребляли наркотики, сами собой как-то отвернулись. С работы начало плохо быть, с родителями ссорилась очень часто. Стало не хватать деньги, и в конце концов меня уволили с работы. И все. Но воровать я не умела, и поэтому денег практически не было, я не видела выхода. Родителей уже попросила там второй раз положить меня в больницу. Отвергали меня, но увидели, может быть, ли желание, или что, пожалели и как-то положили. Потом моя мама сходила к гадалке, экстрасенсу как-то, и смотря на мою фотографию, ей сказали, что еще 2 месяца такой жизни, и она умрет. И дали адрес реабилитационного центра спасения, который находится в Асбесте. Мама позвонила туда, узнала, что здесь надо трудиться, работать, но помогает. Это была ее последняя надежда. Она мне говорила, но я после больницы, лежа в 4 стенах дома, уже не видя выхода, думала о том, что не может так моя жизнь там закончиться. Говоря об этом реабилитационном центре, моя мама говорила, что здесь надо трудиться, а я была готова на все, чтобы больше не вернуться в ту прошлую жизнь, в которой я была. Потому что на тот момент не было ни друзей, ни семьи, ни работы, то есть ни родителей, ничего света в моей жизни, я не видела смысла. Но умирать тоже с другой стороны не хотелось. Настал тот день, когда я приехала в реабилитационный центр. Я увидела, что жизнь есть. Как-то постепенно начали открываться глаза, что трава зеленая, небо голубое, что жить можно и без допинга, без каких-либо наркотиков, без всего. Начала улыбаться, начала смеяться чистым смехом, видя людей, которые работали с нами, их улыбки, их беззаботные такие глаза, которые горят, и мне в какой-то момент захотелось стать одной из них, и я всегда думала, если у них получилось, то почему у меня не получится? Я начала стремиться, и пришел момент, открыв однажды Библию, те слова, которым мама меня учила всю жизнь, «не суди, да не судим будешь», я увидела в Библии. То есть Бог коснулся меня в тот момент, я узнала, что Библия — это все-таки правда и инструкция к жизни, и более и более начала углубляться, приняла решение, что я буду жить с Богом. Уже тогда, будучи на реабилитации, в 4 месяца я четко решила для себя, что я пройду реабилитацию до конца и останусь служить таким, какой была я раньше. Было трудно, но Бог, Он помогает, спасает, и ни одна больница, ни один доктор исцеляющий, там все, что не делали, ни иглоукалывания, никакие доктора мне не помогали. Мне помог только Бог. О нем я узнала в реабилитационном центре, и на сегодняшний день я уже не употребляю 4,5 года. У меня есть все для жизни, есть любимая работа, есть люди вокруг, восстановлены все отношения с родными, близкими, с друзьями. И вообще жизнь прекрасна. Сегодня я живу и радуюсь каждому дню.

Меня зовут Владимир. Мне сегодня исполнилось 35 лет. Я живу и радуюсь жизни. Теперь сейчас уже, начиналось у меня не все так хорошо, как сейчас происходит в моей жизни. Я жил, можно так сказать, в полублагополучной семье. У меня мама, хорошая женщина сама по себе. Она вообще никогда не употребляла ничего. И вообще работала учительницей, полжизни проработала учительницей. Отец мой, он просто употреблял жестко алкоголь с юных лет. И потому у нас семья просто распалась. И мне было 13 лет, когда у меня мама с папой развелись, и я был предоставлен сам себе и улице. И при всем при том, что было сложное время в России, это 90-е годы, вседозволенность и множество всяких искушений пришли в мою жизнь. А вообще я с детства рос хорошим ребенком, учился хорошо, мог посещать одновременно несколько различных секций спортивных и даже ходил в музыкальную школу. Но как-то, видимо, приметил меня дьявол и просто начал посылать своих злых духов, которые просто начали бомбить меня. И все это началось в школе, когда у меня изменилось мое поведение. Оно стало неадекватным, стало просто плохим. Я начал материться сперва, потом начал курить сигареты, когда мне было 11 лет еще. И дальше больше я начал просто выпивать, попробовал алкоголь в 13 лет, попробовал взрослые отношения в эти же 13 лет, и просто стал приворовывать, в общем, просто на меня это все свалилось как-то. Видимо, я сейчас прослеживаю, видимо, тогда еще Господь уже обратил на меня свой взор, и в 15 лет меня привели в православный храм. Покрестили. Как говорится, от недостатка попечения падает народ. И этого попечения не было, и я просто еще взрослел плюс к тому, и просто начал погружаться во всевозможные злодеяния. Начал пить, мне уже было 18 лет, мне можно было смело ставить хронический алкоголизм. А потом пришли в мою жизнь наркотики, конечно же, сперва легкие, но я не все так же продолжал пить. Затем появились тяжелые наркотики в нашем городе, и мне вообще говорили, что наркоманы вообще не пьют. Я думал, меня вообще ребята мои, друзья, забирали там с пьяных этих квартир, с пьяных домов, отдавали маме на домашний арест. Но я все постоянно уходил и вновь напивался, мог пить 90 дней, каждый день кряду мог. 3 дня я болел с похмелья, 3 дня это просто нормальное состояние для меня было. Один раз я болел целую неделю с похмелья, просто меня выворачивало. Представляете, меня должны были забрать в армию. В тот день мне сказали, я поехал в военкомат, просто говорю, что какая армия и как, что, и даже и армии избежал тогда, я просто, мне дали отсрочку, как-то я откупился от этой армии, меня все затягивало, погружало, так, я так все, уже так устал от этого, и выхода-то ни в чем не мог найти. И решил попробовать избавиться от этой зависимости наркотиками. Просто получилось как из крайности в крайность. Я тогда еще не знал, что такое наркотики. Просто, говорили, не пьют, тягу к алкоголю отбивают. Думаю, просто отобью тягу.
к алкоголю. Ну, в общем, к тому времени у меня уже были неоднократные преследования со стороны властей, уголовные преследования. В общем, такой беспорядочный образ жизни, и просто тянуло на всякого рода криминальные вещички. Ну, когда пришли в мою жизнь наркотики, моя мама радовалась, полтора года не видела пьяным ни разу, но она просто не понимала, что происходит. И я, когда уже понял, было поздно. Я под первые три года, когда прокололся, я просто хотел уже сесть, чтобы просто избавиться от наркотиков. Я не знал, как от них избавиться. И меня действительно тогда мне дали реальный уже срок, конкретно по суду. И, в общем, это не помогло. В общем, я начал употреблять наркотики в 97-м году и закончил только в 10-м году, в 2010-м. Проколовшись вот эти 13 лет и не знал, как избавиться от этого. Просто шли годы. Просто шли мои годы, они просто таяли на глазах. Я просто смотрел назад, не было ничего, но было столько всего во мне, внутри. Мне это все не надо было, я чувствовал это, понимал это, ну, ничто не мог сделать. К 30 годам я решил просто, ну, повстречал девушку, думал, вот сейчас создам семью, и это мне поможет, может как-то изменить что-то в своей жизни, поменять. Ну, я встретился с этой девушкой, у нас завязались отношения, и она, и в общем, просто она потом забеременела, когда она была на 7-м месяце, мы женились, ну, у нас была свадьба, и она постоянно на меня ругалась, и из-за того, что я употребляю наркотики, я всегда ей обещал, клялся, говорил, что я брошу, завяжу. Ну, ничего не мог сделать. И потом, когда она родила, я все равно, хотя я и говорил, родится ребенок, я завяжу. Когда она родила, я не завязал. И, в общем, она тоже стала употреблять наркотики. И потом у нас родилась вторая дочь. И я уже смотрел и думал, это уже просто было страшно смотреть вперед, а что там впереди, а как там впереди. У меня, я болел с 2002 года, постоянно туберкулез у меня был, раз, два, три, у меня потом я заработал ВИЧ-инфекцию, гепатит, эти болячки, они просто накапливались в моем организме. И я находился в кругу своей все равно семьи, постоянно пересекался с маленькими, с моими дочерьми. Меня все это так пугало, но я не знал, что делать, как делать. И, видимо, тогда Господь просто, он, наверное, сказал, хватит. И начали создаваться ситуации, когда моя супруга, и я сейчас знаю, что она мне дана от Бога, что я и пришел к Богу через свою жену. Я не знаю, каким образом она просто нашла реабилитационный центр, приехала в него. Я приезжал к ней в, как бы, ну, в гости, в общем, принял решение тоже пройти реабилитацию. Ну, я тогда даже не знал, что это такое, вкратце слышал, что-то там, ну, не пьют, не курят, думаю, я прокурил на тот момент 23 года. И всегда хотел бросить курить, но никогда, просто никогда даже не пытался. Мне вообще нравилось курить сигареты. Ну, я понимал, что это в никуда, сигареты, это вообще просто, как сказать, порожняк, пустота. Ну, и я, в общем, скрепился, поехал на реабилитацию и говорил себе, ну, хуже мне не станет, а так как здоровья моего уже вообще просто его не было, можно сказать, я думал, ну, хоть поправится здоровье. И когда приехал на реабилитацию, я просто первую неделю просто хотел домой.
Я хотел домой, я не понимал, что там происходит, поют песни, молятся, и вообще есть шлагбаум, но нет забора. Я думал, ну все, надо уходить отсюда. Плюс ко всему у меня синдром отмены был целую неделю, и мне вообще было плохо, меня кумарило, я ничего не понимал, что происходит. Ну, я об этом, конечно же, не говорил, это я в сердцах хотел просто уйти, но я смотрел, было 60 человек на реабилитации, я заглядывал в их лица, в их глаза, я видел, что это... что там тоже такие мамонты, просто наркотические, которые тоже прокололись по 10 лет и больше, и никто не уходит, и я думаю, ну что-то значит в этом есть. И, в общем, через 2 недели приехал пастор с Шотландии, по-моему, и я просто вышел в столовой и принял решение и покаялся. И тогда просто... тогда пришел ко мне Иисус ночью во сне. Я просто закричал, я испугался тогда. Вот с того момента просто меня начало наполнять такой благодатью. Просто я начал меняться изнутри, просто видеть, смотреть по-новому на вещи, вообще на людей, на отношение мое к жизни поменялось, к окружению к моему поменялось. У меня просто какой-то свет появился в конце тоннеля. Это я еще как тогда видел, что, ну, когда же, а что, как что-то поменять. И вот тут вот Господь дал мне вот это просветление, просто коснулся меня. И с тех пор вот сейчас я живу и радуюсь жизни. У меня жена теперь беременная 3-м ребенком. И слава вообще Богу. И просто вот Господь взял и достал, просто достал, вытащил из этого болота, поставил на новое место, обновил, осветил, очистил, просто освободил от всего этого зла. И мне просто хорошо сейчас. Я радуюсь жизни в каждом дне, даже в трудности мне. И мне хорошо даже эти трудности преодолевать, потому что я знаю, я не один, просто Дух Святой, Он просто ведет меня за руку, просто проводит через все эти сложности, дает сил, понимание, видение, цель. И я радуюсь просто, и слава Господу. Кто, если слушает это свидетельство, я, может, в таком немного спокойном тоне это говорю, но если бы вы сидели напротив меня, может, мы бы поговорили с вами по... У меня, может, нотки такие бы были поэнергичнее, порадостнее, но слава Богу, просто верьте в Бога, любите Бога, верьте Богу. Это... вы просто ощутите его благодать, его присутствие. Это, ну, если это слушают наркоманы, я вам скажу, вот это вот как, если, допустим, приход винтовой, его не объяснить, вы не можете его объяснить, да. Ну и вот так вот Господь касается, это еще более необъяснимые вещи, которые происходят с вами, в вашем сердце, в вашей жизни, в вашем окружении. Это просто жизнь, это жизнь, это христианская жизнь, это просто свет, чистота. Слава Богу. Аминь.

Хорошо, здравствуйте. Меня зовут Константин, мне 33 года. Я родился в городе Озерске, это Челябинская область. Хотел бы рассказать свою историю для тех людей, кто слушает сейчас меня. Я родился в семье инженеров, где воспитывался во времени Советского Союза, в духе Советского Союза. Пионерия, коммунизм уже тогда отходил, но я застал еще эти года и сам был пионером, и помню, как нас вдохновляли в школе вступать в эти ряды. А мои родители пытались воспитать меня в духе того времени, в тех традициях, вдохновляли меня получить хорошее образование, высшее образование, потому что они сами имели высшее образование и были оба инженеры. У меня есть младший брат, старшая сестра. Тогда наша семья была 5 человек, когда мы жили все вместе. И на тот момент мы считались многодетной семьей. Как раз было время перестройки, когда было много трудностей. Отец вынужден был работать на нескольких работах, потому что семью нужно было обеспечить, и он был часто занят. Иногда я ему сам помогал, видел, как он зарабатывает эти деньги, видел, как нам было не так легко платить по счетам. Но мои родители, они держали, несмотря на трудности, высоконравственную мораль. Как я уже сказал, город был закрытый, и несмотря на то, что он закрытый, в этот город в 90-е годы, в конце 90-х, очень много хлынуло наркотиков. И молодежь увлеклась этим злом. В компании мне предложили, когда я еще был в 11 классе, это был последний завершающий год моего обучения в школе, мне предложили попробовать марихуану. Я согласился, почему бы и нет, и попробовал. Мне понравилось, начал употреблять. В принципе, тогда мы о вреде наркотиков ничего не знали и думали, что это так увлечение для нас, что мы не станем зависимыми и сможем держать это под контролем. Несколько лет я употреблял, потом появились более тяжелые наркотики, также в компании мне предложили. И в 1997 году я уже скатился до употребления инъекционных наркотиков, это был опиум-сырец, и стал зависимым человеком. Зависимость пришла очень быстро, как я не ожидал, потому что, в принципе, я думал, что, как я уже сказал, что я смогу это держать под контролем, но наркотик был сильнее меня, и буквально после 3-4 употребления, опять же, в компании это все происходило, я захотел связать свою всю жизнь с употреблением наркотиков, как это ни странно звучит, и систематически их употреблял. Это, конечно, привело к тому, что я начал заниматься криминальными делами, потому что нужны были немаленькие средства на употребление наркотиков, на их приобретение, изготовление, инъекции. И мы начали с ребятами воровать. Залазили в квартиры, забирали имущество, продавали, меняли это на наркотики или продавали очень дешево, покупали наркотики. Вот так вот жизнь моя вертелась и кружилась. В принципе, я жил с такой мыслью, мне нужно что-то сегодня употребить, лечь спать, приготовить себе что-то, ну, употребить наркотик на утро и в течение следующего дня искать возможность, финансовую возможность, чтобы наркотик у меня был опять же на вечер и так целыми днями. То есть жил от употребления до употребления. Мое здоровье очень сильно испортилось. Я получил гепатит Б, гепатит С, похудел очень сильно, выглядел очень болезненно, глаза были желтого цвета, кожа была желтого цвета, лежал каждые 3 месяца в больнице, то в психиатрическом и наркологическом отделении, то в больнице по лечению печени от гепатита, и это все убивало меня. Вследствие той криминальной жизни меня поймали на одном из преступлений и
осудили, и я попал в тюрьму на 4 года. В принципе, тогда для меня тюрьма, может быть, оказалась таким спасательным кругом, временным спасательным кругом, чтобы не употреблять наркотики. Я попал в тюрьму, там восстановилось здоровье, не употреблял наркотики, ну, много курил. И хотя, к сожалению, в тюрьме тоже попадают наркотические препараты, там я попробовал героин. Спустя 3 года 4 месяца я условно-досрочно освобождался, и одна мысль была у меня в голове, что я выйду и употреблю. И я с этой мыслью жил. Вроде физически я был здоров, вроде физически меня не тянуло, но внутри, психологически, духовно у меня была большая тяга к наркотическим препаратам. И когда я освободился из тюрьмы, на второй день я уже пошел и нашел все наркотики и употребил. И опять все закрутилось по новой. Это уже был героин, уже через месяц был плотно на системе. Несмотря на то, что родители мне помогли трудоустроиться, несмотря на то, что родители мне помогли, приобрели мне машину и как бы дали новый старт, я опять начал потреблять, и опять все скатилось к прежнему образу жизни. Спустя 2 года я понял, что я стою перед выбором, или мне пора заканчивать вообще жить, сделать так называемый золотой укол, передозировку, или что-то должно произойти в моей жизни. И однажды, когда я шел по улице, встретил моего знакомого, который выглядел совсем не так, как раньше, когда я его еще помню, употребляя наркотики. Он сказал мне, что есть новая жизнь, есть другая жизнь, есть христианский реабилитационный центр, в котором он проходит программу реабилитации, и он очень счастлив, и он доволен, и он рад, что он сейчас имеет свободу от наркотиков. Это как-то меня зацепило, я начал искать информацию об этом центре. Мои родственники мне помогали, когда я нашел эту информацию. Я туда позвонил, и мне сказали, что да, меня могут принять на программу прохождения реабилитации. Мне пришлось в течение 2 месяцев звонить, стоять в очереди, потому что реабилитация бесплатная. А в тот момент была большая волна наркомании, было мало реабилитационных центров, и нужно было пациентам стоять в очереди, ждать, чтобы освободилось место. И вот один из дней мне сказали: приезжай. Это для меня было как-то внезапно. Я приехал, собрал вещи, поехал в реабилитационный центр. Мой отец повез меня. Тогда отношения опять с родственниками были очень плохие. Моя мама сказала: ты мне такой сын не нужен. Никто мне не доверял, друзей у меня не было, потому что я употреблял наркотики и жил обманом. Приехав в реабилитационный центр спасения, я увидел молодых ребят, которые сказали мне, что моя жизнь может измениться. Я в это поверил. Но они сказали мне, что они не могут мне помочь измениться, что может мне помочь измениться Бог, Иисус Христос. Для меня это была новость, потому что я никогда не слышал об Иисусе Христе. Я слышал о религии христианства, я видел, как люди ходят в православную церковь, как ставят свечи. Меня самого родственники приводили в православную церковь, но я не понимал сути, я не понимал, что это такое. А тут мне молодые ребята сказали на доступном, понятном мне языке, что мне надо принять Иисуса Христа как своего спасителя. Мне нужно проходить программу реабилитации, изучать Библию, учиться молиться, и моя жизнь будет меняться. Я поверил в это. Я начал читать Библию, я начал пытаться молиться вот этими простыми словами. «Бог, измени меня! Бог, если ты есть, прости меня! Бог, если ты есть, измени мое сердце, освободи меня!» Я говорю эти простые молитвы, и они действовали и работали. Я однажды сказал, что «Иисус, я хочу, чтобы ты стал моим спасителем, приди в мою жизнь, войди в мое сердце, измени меня, стань моим Господом». И это было мое покаяние, были слезы, было сожаление о той жизни. И я почувствовал, что что-то внутри меня стало происходить. Я почувствовал, как будто мой дух внутри стал оживать, как будто чья-то невидимая рука прикоснулась к моему измученному, больному сердцу и начала его врачевать. Я начал жить по-новому. Проходил программу реабилитации. Что-то было легко, что-то давалось с трудом. После программы реабилитации
У меня появилась возможность поехать учиться в библейскую школу. Я поехал с радостью там учиться, изучал Библию больше. Больше искал этих духовных законов Божьих, библейских законов. Больше учился молиться, поклоняться Господу. И после окончания библейской школы я почувствовал в своем сердце, что у меня есть желание возвратиться в этот реабилитационный центр спасения и помогать ребятам, которые также находятся в проблеме. Это было в 2003 году. И вот с начала 2003 года я являюсь сотрудником сейчас реабилитационного центра спасения. За это время много чудес произошло в моей жизни. Бог даровал мне прекрасную жену. У меня есть семья, двое детей. Моя жизнь полностью изменилась. Я внутри чувствую мир и покой. И хотя бывают трудности, бывают какие-то проблемы, но мы их преодолеваем, мы помогаем другим людям их преодолевать. И за всем этим стоит великий всемогущий Бог. Для тех людей, которые слушают этот рассказ, я хотел бы вас вдохновить, что если вы находитесь в каком-то ситуации, в каком-то отчаянии, в зависимости, знайте, что есть выход, знайте, что есть множество сейчас реабилитационных центров, о которых вы можете узнать и в интернете, и в других источниках информации. Христианский революционный центр. В основном это евангельские церкви занимаются такой работой, где действительно люди бескорыстно помогают другим, и судьбы людей, они меняются. Множество, тысячи уже людей прошли программы реабилитации, освободились от зависимости, стали новыми людьми, у них образовались семьи, работа. Успешными людьми многие стали. И самое важное, что внутри появилось это состояние свободы. Это состояние покоя, мира, которое дает наш великий всемогущий Бог Иисус Христос. Я хотел бы пожелать для тех, кто находится, может быть, на грани между жизнью и смертью, как я находился, не делать шаг в сторону смерти, но знать, что жизнь прекрасна, что есть множество хороших возможностей, чтобы жизнь улучшилась. И эти возможности, их просто нужно искать и ими пользоваться. Как часто говорят, сделайте шаг навстречу Богу, и Он вам сделает навстречу 10 шагов. Наш реабилитационный центр спасения, он разросся, у нас много филиалов, много других отделений, мы работаем уже по всему Уральскому региону. Вы можете найти о нас информацию, и, пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем, и мы хотим это сделать для того, чтобы вы тоже обрели это состояние свободы, это состояние мира, это состояние покоя. Спасибо большое, если вы меня слышали. Я желаю вам благословения, как говорят верующие люди. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.

Меня зовут Павел Савин. Мне сейчас 34 года. Я имею чудесную супругу и четверо детей. У меня три девочки. И недавно, год назад, родился у меня сын. Но в данный момент я служу в церкви пастором в городе Асбесте, Свердловской области, в России. Но так было не всегда. Мы со своей семьей, с родителями, когда я еще был школьником, переехали в Крым, это на Украине. И там жили, довольно тепло, хорошо, но в то же время я познакомился с не очень хорошей компанией молодых людей. Мы в 16 лет начинали употреблять наркотики. Это были вначале, вроде как нам казалось, безобидное курение травы. Потом мы начали варить мак и уже начал колоться. Там я познакомился с наркотиком, впервые пережил, что такое ломка. Мои родители, они не знали, как реагировать на эту ситуацию, потому что для них это был шок, что их сын, он стал наркоманом. Случилось так, что, будучи в наркотическом состоянии, я совершил преступление, и меня поймала милиция. И после того, как меня отпустили до суда, я думал, что все уладится в моей жизни, но оказалось, что все стало еще более серьезным. Того, что я не мог справиться с теми кризисами, которые у меня были, я начал еще больше употреблять наркотики. И когда мне пришла повестка в суд, чтобы появиться на суд, я уехал с Крыма, уехал в Россию, с Украины, уехал на Урал, как бы бежал отсюда. И приехав на Урал, в Россию, я думал, ну теперь я начну новую жизнь. Начну ее по-новому, стану лучше, устроился на работу. Мои родители тоже переехали сюда. И мне тогда было 18 лет. И я думал, что вот теперь я заживу нормально. Но прошло немного времени, я снова встретил компанию, друзей с такими же ценностями, которые были у меня. Тоже началось с курения травы, выпивали пиво. И на свое 18-летие я купил наркотиков, и мы все снова укололись. И снова сила меня захлестнула. Захлестнула так, что родители не смогли больше это вытерпеть, и поэтому моя мама, она дала мне паспорт, сложила мне вещи и сказала, что мы больше терпеть тебя не можем. Ты должен уйти из дома. Для меня это было как освобождение какое-то. Я ушел из дома, думал, что теперь я действительно свободный человек. Но пошел к своим друзьям и понял, что, в принципе, я никому не нужен. Я уехал в областной город Екатеринбург. Там встретил одного парня. Мы с ним ходили, кололись, воровали на рынке. Из кошельки воровали, залазили в заброшенные дома, там ночевали. И вот однажды я проснулся в одном из заброшенных домов и думаю, а зачем вообще я живу? Мне так стало плохо, так одиноко, и я решил, что либо надо что-то кончать с собой, либо надо как-то искать что-то, выход. И пришла мне мысль ехать домой, ехать к маме, к папе, чтобы они мне подсказали, что мне делать. Уже вечером я оказался на вокзале, и там встретил таких же, как я, и у них были деньги, я снова

Я говорю: «Мам, пойдем в церковь. Может быть, говорю, Бог нам поможет». В воскресенье я пришел в церковь. Это была христианская, евангельская церковь. До этого я совершенно, ну, был неверующий, не ходил ни в какие собрания. И здесь для меня было тоже как бы удивительно, что хор встал, начали петь. И мы с мамой сели в этом собрании. И вдруг меня накрыло. К горлу подошел комок, я заплакал. И моя мама рядом сидела и плакала во время того, как пел хор. Я понял, что я грешник, что понял, что я мог быть лучше, но я так и не стал. И я стал плакать и просто говорил: «Господь, если ты есть, спаси меня». Вот такая была моя молитва. После собрания подошел пастор, подошли еще верующие люди, они помолились за меня. Я впервые ощутил легкость внутри. Я почувствовал какую-то свежесть. Я не шел, я просто летел домой. И я как-то внутренне понял, что теперь я свободен. Это было 1 июня 97 года, вот, когда я впервые обратился к Богу. После этой молитвы я стал ходить в церковь. Меня отправили в библейскую школу. Я закончил библейскую школу в Новосибирске, приехал, стал служить в церкви. Вначале это была небольшая евангелизационная группа. Мы ходили, рассказывали о вреде наркотиков в школах, в училищах, различные акции проводили. Потом мы начали организовывать реабилитационные центры. И вот с этого времени я стал работать в церкви. И до сегодняшнего момента я служу и работаю в церкви. И вижу, как Бог не только меня изменил, но также изменяет и других похожих на меня людей. Я знаю, что, может быть, иногда для людей, которые находятся в зависимости, Бог, Он кажется далеким. И что я буду обращаться к Нему, ведь в моей жизни так все плохо. Я не знал никаких молитв. Все, что я знал, я сказал: «Господи, если Ты есть, спаси меня». И Бог спас меня. С 97 года по сегодняшний 2012 год я ни разу больше не взял наркотики в руки, я бросил сигареты, то есть спиртное было не нужно мне. Бог помиловал меня, и тот суд, который мне был грозил как минимум 4 года лишения свободы, мне всего дали год условно, то есть Бог освободил меня от этого наказания. Я вижу, что Бог живой, Бог рядом, Бог услышал, потому что молитва была от сердца. И если у вас есть такая же проблема, и где бы вы ни находились сейчас, в какой бы ситуации, в какой проблеме, знайте, что Бог, Он слышит молитву, молитву от сердца. Просто скажите Ему: «Господи, помоги мне». И я уверен, что если эта молитва была от сердца, то Бог услышит и обязательно поможет. Приведет к вам человека или вас приведет к христианам, и вы обязательно увидите Его всемогущую руку.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передачи этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневные чтения из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу», и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы пред всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревьями в лесу? Книга пророка Иезекииля, 15 глава, 2 стих. Эти слова предназначены

для смирения людей Божиих. Они названы виноградной лозой Божией. Но какое преимущество имеют они по природе перед всеми остальными? Благостью Божией они стали плодоносить, будучи посажены в добрую почву. Господь направлял их рост на стены святилища, и они приносят плод к Его славе. Но что они без Бога их? Что они без постоянного воздействия Духа, порождающего в них плодотворность? О верующий, научись отвергать гордость, видя, что у тебя нет для нее оснований. Кем бы ты ни был, тебе нечем гордиться. Чем больше ты имеешь, тем больше ты в долгу перед Богом, и тебе не следует гордиться тем, что делает тебя должником. Вспомни свое происхождение. Посмотри, чем ты был. Подумай, чем бы ты оставался, если бы не божественная благодать. Взгляни на себя теперешнего. Разве твоя совесть не упрекает тебя? Разве не встают перед тобой тысячи твоих заблуждений, говоря, что ты недостоин называться сыном Его? Если Он соделал тебя чем-то, то разве непонятно, что именно благодать отличает тебя? Великий верующий, ты был бы великим грешником, если бы Бог не изменил тебя. О ты, напрягающий язык свой к истине, ты напрягал бы его ко лжи, если бы благодать не овладела тобой. Поэтому не гордись, хотя у тебя большое состояние, обширное владение благодати. Когда-то у тебя не было ничего, что ты мог бы назвать своим, кроме твоих грехов и нищеты. О, странное безрассудство, что ты, взявши все в долг, намереваешься превозносить себя. Жалкий, зависимый иждивенец, живущий щедростью своего Спасителя. Тот, чья жизнь погибнет, будучи лишена свежих потоков жизни от Иисуса. Как стыдно! О, глупое сердце!

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Жизнь с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Дело было в 1918 году, незадолго до завершения Первой мировой войны. Фотограф Эрик Энстром собирал портфолио своих работ. Он хотел включить туда фотографию, которая передавала бы чувство полноты в то время, когда множество людей ощущало пустоту. На его фото, сегодня широко известным и любимым, седобородый старик сидит за столом со склоненной головой и сложенными в молитве руками. На столе перед ним только книга, очки, миска каши, кусок хлеба и столовый нож. Ничего больше, но и ничего меньше. Некоторые могут сказать, что фотограф показал скудость. Но намерение Энстрома было прямо противоположным. На фотографии наполненная жизнь, сопровождаемая благодарностью. Такая, которую мы тоже можем испытать независимо от обстоятельств. Христос провозгласил добрую новость в 10 главе Евангелия от Иоанна. Он принес в мир жизнь с избытком. Мы совершенно обесцениваем эту новость, если считаем, что иметь избыток значит иметь много. Полнота, о которой говорил Господь, не измеряется мирскими категориями, такими как деньги или недвижимость. Он говорил о сердце, уме и душе, переполненных благодарностью доброму пастырю, который отдал жизнь свою за овец, а теперь заботится о нас и наших ежедневных нуждах. Вот жизнь с избытком, радость во взаимоотношениях с Богом, возможное для каждого из нас. Можете ли вы сказать, что живете жизнью с избытком? Почему да? Или почему нет? У вас была склонность считать, что избыток – это владение многим? Добрый пастырь, спасибо, что ты положил свою жизнь за меня, одну из овец. И спасибо за твое обещание посылать мне необходимый насущный хлеб, в буквальном и в переносном смысле. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Фрау Оллер посоветовала нам переехать с чердака Лангов в квартиру над фотостудией. Так как квартира находилась под самой крышей, то потолки в квартире были наклонными. В гостиной было небольшое окно. Гостиную от спальни отделял небольшой коридорчик. В ней также было небольшое окно, выходившее на дворик, и балкон кухни фрау Оллер. В качестве платы за квартиру мама должна была работать у фрау Оллер, убираться в фотостудии и лаборатории. К счастью, дело фрау Оллер начинало поправляться. Фотостудия была открыта каждый рабочий день, и особенно часто ее посещали американцы. Работы в лаборатории было достаточно для Тарасика и еще двух девушек. Нас радовала эта квартира, так как это означало, что мы наконец-то где-то остановились. В первый раз с того самого момента, когда мы выехали на бричке из Дружковки, мы смогли жить под крышей дома одной семьей.

Глава 14. Голос Америки. Страдания людей в Германии продолжались довольно долго и после окончания войны. Практически каждый день мы видели беженцев из других частей Германии, которые проходили через наш город в поисках работы, пропитания и крыши над головой. Среди них были немцы, дома которых были разрушены бомбами или которых выселили из восточноевропейских стран. Были среди беженцев также люди из Восточной Европы, которые были когда-то или военнопленными, или узниками концлагерей. У них был тяжелый выбор – вернуться домой, чтобы столкнуться с преследованиями, или же постараться выжить среди бывших врагов. Сердце разрывалось от сострадания, когда мы видели людей, которые потеряли глаза, руки или ноги. Некоторые были полными инвалидами, которых тащили на тележках, наспех сколоченных из досок с прикрепленными колесиками. На углах улиц появились нищие. В нескольких кварталах от нашего дома сидел мужчина с ампутированными ногами и играл на гармонике. Рядом с ним лежала старая шляпа, в которую люди иногда бросали мелочь. Каждый стремился найти способ выжить. Многие молодые женщины остались вдовами. У других мужья пропали без вести. Я видела многих мужчин без рук и без ног, которые скитались по стране, стараясь отыскать свои оставшиеся без дома семьи. Люди пытались выжить с помощью всего того, что им попадало в руки. Одним из самых верных источников, где можно было поживиться продуктами и всякими товарами, были американские военные, после войны жившие в немецких казармах. Солдат тянуло к женскому обществу, а немецкие женщины могли обменять себя на еду. Такая торговля многим казалась достаточно справедливой и оправданной. Война многое изменила в жизнях разных людей. Мы слышали самые необычные истории с самым необычным концом. Вот, например, Василиса, одна наша знакомая украинка. Это была привлекательная, темноволосая молодая женщина, где-то 20 с небольшим лет, с лицом, немного покрытым пятнами, оставшимися у нее после перенесенной в детстве оспы. Ей было 18 лет, когда немцы заняли их местность, и она влюбилась в одного немецкого солдата. «Это была любовь с первого взгляда», — рассказывала она нам. «Я не говорила по-немецки, а он не знал русского. Но на протяжении 2 недель это не передать словами. При каждом удобном случае мы смотрели друг на друга украдкой или пожимали друг другу руки, пока никто не видел. Затем ход событий изменился. Немецкая армия начала отступать. Русские войска окружили нашу деревню, поймав в ловушку группу немецких солдат». Слезы текли у нее по щекам, когда она вспоминала, как вела своего возлюбленного по холмам и лесам, который хорошо знала. «Мы бежали и бежали. Его убили бы, если бы он тогда не убежал. Мы переправились через реку, и он нашел свою часть на другой линии фронта. Там я его видела в последний раз». Василису отправили в Германию, в трудовой лагерь, и она работала на ферме рядом с Гёппингеном. После войны она вышла замуж за другого немца, но в сердце так и не потеряла любви к тому солдату. У этой истории был интересный конец, так как тот солдат много лет искал ее и, наконец, нашел. Его появление вызвало у нее огромные мучения. Согласие мужа она развела с ним и вышла замуж за того солдата, которого когда-то спасла. Спустя некоторое время, всякий раз, когда я видела Василису с мужем, они всегда держались за руки, как будто боялись разлучиться вновь. Он обращался с ней, как с королевой, покупая ей все самое лучшее. Оказалось, что он наследник целого состояния одной богатой немецкой семьи. Думаю, что это одна из тех историй, в конце которой люди зажили счастливо. По крайней мере, так мне тогда казалось.

Декабрь, 1947 год. Приближалось Рождество, и мне отчаянно хотелось вновь принять участие в этом празднике. Я ощутила себя более независимой в первый раз в своей жизни, когда стала общаться с другими людьми. Я стала больше участвовать в делах церкви, и мне посчастливилось учиться в лучшей школе. Это было невероятным чудом. За образование бедной чужой девочки платила городская казна Гёппингена. Я ходила в школу с детьми бизнесменов и владельцев заводов, докторов и юристов. В то время в школах было полное разделение. Были школы только для девочек и только для мальчиков. Учителя у меня были строгими, но вежливыми. Мне же так хотелось учиться, что я все слушала с огромным вниманием и обычно была любимицей учителей. В одном классе учительница оставляла меня за своим столом, чтобы я следила за порядком, когда она выходила на несколько минут. Это ощущение ответственности помогло мне стать уверенной в своих силах. Я любила людей и всеми силами стремилась добиться признания с их стороны. Годы страданий укрепили мое страстное желание найти свое место в жизни. Я хотела, чтобы окружающие люди принимали меня за свою. Может быть, поэтому я быстро впитала в себя и язык, и немецкую культуру, в то время как мама освоила лишь несколько простых немецких слов и выражений. Я горячо любила маму, но постоянно смущалась, когда она говорила в обществе, так как из-за ее акцента становилось ясно, что она, а значит и я, не немцы. Но в большинстве случаев я легко вписывалась в немецкий образ жизни, в их традиции, язык, культуру, и мои школьные друзья считали меня своей. Поэтому с приближением Рождества мне, естественно, захотелось отпраздновать его, как и всем немецким детям. В школе мы разучивали новые рождественские песни и готовили постановку, которую должны были показать родителям. Меня выбрали играть Деву Марию. Думаю, это произошло потому, что у меня были длинные шелковистые волосы, которые покрывали всю меня, если их распустить. Я очень обрадовалась тому, что меня выбрали на эту роль. Эта роль была особенно близкой, ведь я верила и любила своего Господа Иисуса Христа. Когда наш спектакль закончился и в аудитории раздались аплодисменты, я внезапно почувствовала признание, которого я всегда добивалась. Представьте себе, что мне, маленькому русскому ребенку, аплодирует немецкая публика. Когда я вспоминала Рождество, которое мы праздновали в семье Лангов, я думала о том, как же нам провести Рождество в нашей маленькой комнате. Моя семья, казалось, была к Рождеству равнодушной. Может быть, потому что у нас не было достаточно средств, чтобы отпраздновать его. Но это не охладило мой энтузиазм. «Мама, можем мы достать небольшую елку, чтобы поставить ее в комнате и украсить свечками?» — спросила я. «Это будет так здорово!» «Доченька, у нас нет денег на такую роскошь», — объяснила она. Я узнала выражение ее лица. Точно такое же выражение лица было у нее, когда она стояла на рынке, и мне захотелось купить красивое платье. Маме тогда очень хотелось бы исполнить мое желание, но она не могла позволить себе купить его. И все-таки я продолжала говорить о Рождестве, так как в школе было много разговоров о нем и шла оживленная подготовка. «Все дети будут отмечать Рождество. Мама, и я хотела бы, чтобы и мы всей семьей отметили его. Это было бы так здорово – отметить рождение Иисуса». Я спросила своих школьных друзей, где они покупают елки. Они рассказали мне, что или сами срубают их в лесу, или покупают в магазине. Я рассказала маме об этом, и она предложила: «Давай, пойдем в магазин, который находится на другой стороне улицы». Мое сердце учащенно забилось. В магазине мы увидели несколько прислоненных к стене елок. «У меня есть одна марка 50 феннингов», — сказала мама, и мы начали поиски. Мы внимательно осматривали каждое дерево и привязанные к ним ценники.
Мама в отчаянии качала головой. Цены весьма превышали наши возможности. Вдруг я увидела на полу за большими елками одну маленькую елочку. Я подняла ее и поставила вертикально. Это была самая симпатичная елка, которую мне приходилось видеть. И была она всего около метра в высоту. С трепетом я посмотрела на ценник. «Одна марка! Вот она, мама! Вот это!» Мама улыбнулась и заплатила продавцу. Она ничего не говорила, пока мы шли домой, но я знала, какую жертву она принесла. Это было очень много. Потратить одну марку, чтобы осчастливить меня. Вскоре после этого я встретила девочку, с которой подружилась незадолго до каникул. Ее звали Инге, и она жила на другой стороне улицы. Мы разговаривали о Рождестве, и я поведала ей о своем желании найти где-нибудь украшение для моей маленькой елочки. «Пойдем со мной», — сказала она. «Я покажу тебе украшение. У нас есть немного лишних». Я никогда раньше не была у нее в квартире. Я поднялась за ней на третий этаж, в небольшую квартирку, похожую на нашу, но гораздо более симпатичную. Моя подружка вбежала в комнату и стала копаться среди коробок с украшениями. Вскоре она вернулась с коробкой, в которой лежали 5 белых рождественских шаров. «Вот, можешь их забрать. Теперь твоя елка будет выглядеть просто замечательно». Трудно было представить меня более счастливой. Моя первая рождественская елка, хотя и была невелика, но была самой красивой во всем мире. Сияющая 5 блестящими шарами, она была кусочком красоты среди нашего нищенского существования. Я очень гордилась ею, и хотя она была очень маленькой и скромной, все-таки она заставила на время позабыть нас о нашей нищете. Когда я смотрела на елочку, я думала о рождении Христа, который был беден, когда пришел в этот мир, но был очень богат, так как он был самой любовью. Мои глаза наполнялись слезами, когда я слышала, как по радио передавали рождественские гимны. Несмотря на царящие кругом страдания, это время года принесло новый луч надежды.

Лето, 1948 год. Однажды ночью я проснулась от стонов мамы. Она встала с кровати и спустилась в ванную комнату, которая располагалась рядом с лабораторией для проявки фотопленок. Она довольно долго не возвращалась, так что я уже успела задремать. Звук от падения заставил меня снова проснуться. Я напряженно вслушивалась в мертвую тишину спящего дома и услышала приглушенный мамин голос. В страхе я сбежала по лестнице и увидела, что брат уже стоит рядом с лежащей на ступеньках мамой. Я села и обняла маму, плача и содрогаясь от страха. Тарасик побежал по лестнице в дом фрау Ойлер, чтобы позвать на помощь сестру. Все вместе мы помогли маме подняться наверх и уложили ее в постель. Я смотрела и плакала, думая, что сейчас мама должна умереть. «У нее сильный жар», — прошептала сестра. «У нас не было лекарств», и Гануся постаралась облегчить страдания мамы, прикладывая холодный компресс. Пока сестра хлопотала вокруг мамы, я забралась к себе в кровать и, плача, горячо молилась, так, как я этого никогда не делала. «Боже, пожалуйста, спаси мою маму! Я слишком мала, чтобы она сейчас умерла. Мне сейчас только 12 лет, и одна я не выживу. Пожалуйста, сделай так, чтобы она жила до тех пор, пока мне не исполнится 18 лет, и когда я буду в состоянии жить самостоятельно. Пожалуйста, Боже, не дай ей умереть». Мама пролежала в постели несколько дней и затем понемногу стала поправляться, и вскоре уже была в состоянии возвратиться на работу к фрау Ойлер. У мамы было еще несколько подобных приступов, когда внезапно поднималась температура, но мы уже не пугались так сильно. Сестра успокаивала меня, что с мамой будет все хорошо. С огромным облегчением я благодарила Бога за то, что Он ответил на мою молитву. С этого дня каждый день жизни мамы был для меня особым даром от Бога. Однажды вечером, несколько недель спустя, меня разбудил какой-то шум. Я повернулась в сторону кровати, на которой спала мама, но не увидела ее там. Из гостиной доносился какой-то звук. Я откинула одеяло и надела свои тапочки. Я вошла в комнату и увидела маму, прильнувшую к радиоприемнику. Я посмотрела на часы. Было уже далеко за полночь. Мама увидела меня и прошептала: «Голос Америки!» Я села рядом с ней и постаралась прислушаться к говорившему по-русски голосу. По всей видимости, советские власти старались заглушить сигнал, так как было очень плохо слышно. Мы напрягали слух, чтобы понять, о чем говорило радио. В этот момент диктор читал объявление, что Соединенные Штаты начнут предпринимать меры по приему иммигрантов из числа перемещенных лиц в Германии. Приводились какие-то цифры, мы так и не смогли их расслышать, но мы уловили саму суть. Это был шанс для таких людей, как мы, начать все сначала. После завершения программы мама выключила радиоприемник. «Мы попытаемся уехать в Америку, доченька», — сказала она. «Это может занять довольно много времени, и это может оказаться довольно непростым делом, но в Америке у нас есть на что надеяться». Примерно в это же самое время мы стали читать в газетах, что открывались возможности эмиграции для всех беженцев, живущих в Германии. Можно было подать документы на визу в Австралию, Канаду, Бразилию или Соединенные Штаты. Так как все беженцы понимали, что в Германии у них нет будущего, они стали внимательно изучать эти предложения. Например, одна русская семья, с которой мы сдружились, эмигрировала в Австралию и убеждала нас последовать их примеру. В Германии они зарабатывали очень мало и жили в нищете. Мать семейства совершенно отчаялась, но трое ее взрослых детей надеялись на лучшую жизнь и решили пойти на риск и отправиться в неизвестность, чтобы эта лучшая жизнь наступила. В Австралии они получили хорошую работу и в конце концов построили дом.
Легче всего было попасть в Австралию, потому что население в этой стране было совсем небольшим и требовались рабочие руки в строительной промышленности и сельском хозяйстве. Если человек желал работать, то тогда он мог рассчитывать на обеспеченную жизнь. Такой ход событий был невозможен в Германии, и все-таки Австралия казалась нам такой далекой. Это был совершенно другой мир на краю света. Можно было еще выбрать Бразилию, но Канада и США были гораздо более привлекательными. В своих мыслях мы полагали, что США – самый лучший выбор. Это была страна огромных возможностей. Нас притягивало в эту страну все. И то вежливое обращение, которое мы видели у американских солдат в Германии, и то, что именно американцы поддержали нас, когда болела мама. Именно они помогли нам добиться разрешения остаться здесь и не возвращаться в Советский Союз. И то, что именно американец помог мне, когда я сильно заболела, и отправил меня в санаторий, где я могла поправить свое здоровье. Именно американцы давали нам еду, чтобы мы не умирали с голода, как люди в других оккупационных зонах. Конечно, все это делало для нас Америку такой притягательной, но чтобы отправиться туда, требовалось запастись терпением, так как в США была установлена квота, ограничивающая число иммигрантов, которые США могли принять за год.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте раскроем наши Библии на 5 главе Евангелия от Иоанна. В прошлый раз мы с вами читали 4 главу, в которой Иоанн рассказывал нам о служении Иисуса в Кане Галилейской, когда один царедворец пришел к нему и просил об исцелении смертельно больного сына. Иисус сказал ему тогда: «Пойди, сын твой здоров». И в 35 с лишним километрах от места, где они находились, умирающий мальчик был исцелен Духом Божьим. Давайте начнем читать 5 главу. «После сего», то есть после служения в Кане и исцеления сына царедворца, «был праздник иудейский».

0: и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Здесь Иоанн рассказывает нам о еще одном эпизоде служения Иисуса. Нам необходимо помнить, что все Евангелие от Иоанна представляет собой собрание отдельных эпизодов. В 20 главе Иоанн говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн говорит нам о том, что он выбрал лишь отдельные события из жизни и служения Иисуса для того, чтобы показать, что он является Мессией, Сыном Бога Живого, и чтобы, веруя в Него, мы могли иметь жизнь во имя Его. В конце евангельского повествования он говорит: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». И сегодня мы можем с уверенностью засвидетельствовать о том, что то великое множество книг, которое с тех пор было написано о Библии и об Иисусе, совершенно не уменьшило количество того, что осталось несказанным и ненаписанным. Купальня Вифезда, как сказано, находилась у овечьих ворот. Со дней Иисуса многие ворота в Иерусалиме изменили свои названия, и овечьих ворот больше не существует в стенах Иерусалима. Но в области нынешних Львиных ворот при раскопках была обнаружена купальня с 5 крытыми ходами. Это, по всей видимости, и есть та самая купальня, где Иисус исцелил калеку. Вокруг этой купальни находилось множество слепых, хромых и немощных людей. В отношении этого места сложилась традиция, которая заключалась в том, что когда вода в купальне начинала волноваться, тот, кто первый входил в нее, исцелялся от своей болезни. Поэтому все эти хромые, слепые, сухорукие, больные люди лежали вокруг купальни, ожидая движения воды. Можете себе представить, какую жалость должно было вызывать это зрелище. Купальня с 5 крытыми ходами и все эти несчастные, лежавшие вокруг нее и ожидавшие волнения воды. И как только вода приходила в движение, среди них тотчас же возникала сумасшедшая свалка. Можете себе представить, насколько трудно в этой свалке приходилось слепым, потому что сначала они слышали только шум этой свалки, и лишь затем, догадавшись, что там происходит, включались в схватку, пытаясь войти в купальню первыми. И тот, кто первый входил в воду, исцелялся от своей болезни. Может быть, вы спросите: «Ну, хорошо, но как ты объяснишь нам это? Как ты объяснишь, что человек, вошедший в воду первым, исцелялся?» Ну что ж, нам известна огромная сила веры. Иисус сказал: «Если можешь верить, все возможно верующему». Как часто Иисус говорил людям: «Вера твоя спасла тебя». Вера обладает потрясающей силой. Она может сделать Божью работу в вашей жизни по-настоящему действенной, активной. И часто людям нужно попасть в какое-то особое место или особое обстоятельство для того, чтобы их вера могла быть проявлена. Наша вера в Бога зачастую бывает пассивной, но это не то, какой она должна быть. Пассивная вера не способна на многое. Я верю в то, что Бог всемогущ. Я верю в то, что Бог сотворил всю Вселенную. Поэтому я знаю, что Он всемогущ. Я верю и в то, что Бог может восстановить ампутированную руку. И в данном случае я говорю о пассивной вере, потому что я не имею действенной, активной веры в это. Вы можете спросить меня: «Скажи мне, веришь ли ты в то, что Бог сотворил весь мир?» И я отвечу вам: «Да, конечно, верю». «А веришь ли ты тому, что Бог может сделать все, что угодно?» «Ну, разумеется, я верю в это». «Но если Бог действительно может сделать все, что угодно, тогда Он, конечно же, мог бы дать человеку и новую руку вместо ампутированной. И я верю в то, что Он может это сделать». Но у меня нет веры в то, что Он сделает это. В этом-то и состоит различие между пассивной и активной верой. Активная, действенная вера говорит вам не только о том, что Он может что-то сделать, но и о том, что Бог сделает это. Зачастую нам необходимо какое-то место, какой-то определенный момент, какое-то особое переживание, когда мы обращаем нашу веру из пассивной в активную, действенную. Этот момент, это переживание бывает чрезвычайно важным. И вот так же было и с этими людьми, у которых выработалась определенная уверенность, убежденность в том, что первый, кто входил в воду, когда она приходила в движение, мог быть исцелен от своей болезни. И поскольку все они верили, что это произойдет, и тот, кто первым входил в воду, тоже верил в это, то Бог действительно исцелял его по его вере. Его вера становилась действенной, так же, как и вера той женщины, которая сказала в своем сердце: «Я знаю, что в тот момент, когда прикоснусь к краю его одежды, я буду исцелена». И она пробралась сквозь толпу для того, чтобы коснуться края его одежды. И когда она сделала это, она проявила свою веру. Ее вера стала активной. И она была исцелена Иисусом, потому что Бог отвечает на вашу веру. Ваша вера может стать для вас благословением или препятствием. Очень важно то, во что именно я верю. Если я верю в то, что Бог не может или не хочет сделать чего-то, за этим обычно следует, что Он действительно не делает этого. Если же я верю, что Бог сделает что-то, то обычно Он действительно делает это. В годы моего детства мне довелось слышать очень много проповедей, направленных против чего-либо. И многие люди стали жертвами такого рода проповедей. Одним из самых излюбленных предметов нападок в то время было курение. В детстве мне часто приходилось слышать, что если человек курит, это значит, что он не христианин. Проповедники говорили: «Вы не можете продолжать курить и при этом быть чадом Божьим». Многие из моих приятелей, слышавших эти проповеди вместе со мною, верили этому, и поэтому, когда они начали курить, они были уверены в том, что Бог не может спасти их. Они говорили: «Ну я же грешник. Я грешник, потому что я курю. Я не могу быть спасен до тех пор, пока продолжаю курить». И поскольку они верили, что не могут быть спасены из-за своего курения, это стало истиной. Они действительно не были спасены. Они не могли поверить в то, что Бог сможет спасти их, пока они продолжают курить. А то, во что вы верите, со временем может стать для вас более реальным, чем истина. Многим людям был нанесен огромный вред такого рода проповедями. Вы знаете, у меня был знакомый, который недавно сказал мне: «Чак, мне хотелось бы быть христианином. Мне хотелось бы ходить в церковь, и я хотел бы жить для Господа. Когда я был молод, я занимался молодежным служением в нашей церкви. Я служил Господу и был счастлив. Я очень хотел бы делать это и сейчас, но моя работа очень утомляет меня. И когда я прихожу домой после напряженного рабочего дня, мне хочется просто посидеть, расслабиться, выпить баночку пива. И поэтому я вижу, что я не могу быть спасен». Я сказал ему на это: «Эдди, да кто сказал тебе, что ты не можешь выпить баночку пива? Дело-то совсем не в этом. Я, например, пью столько пива, сколько захочу. Дело только в том, что я просто не хочу пить пиво». И многих людей удерживают их привычки или образ жизни, которые они не в силах изменить. Они пытались измениться, потому что им говорили, что пока они не изменятся, они не смогут стать чадами Божьими. И вот они пытаются бросить курить, но они не могут этого сделать. Они думают: «О, Господь, я так хотел бы быть спасенным. Я хотел бы стать чадом Божьим». И они горят желанием быть спасенными, но они связаны тем, что не могут бросить курить. На самом деле они пытаются поставить телегу впереди лошади. Когда вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, Он позаботится обо всем этом, по мере того, как Дух Божий будет преображать вас, делая вас более и более подобными Иисусу. Так часто мы в нашем стремлении стать праведными перед Богом пытаемся начать изменения со внешнего. Но все эти наши попытки заранее обречены на неудачу. Дух Святой всегда начинает работать изнутри. Он производит внутренние изменения, которые потом начинают проявляться и снаружи. Таким образом, моя вера, то, во что я верю, становится реальностью в моей жизни. Существуют возможности проявления действенной, активной веры, и точка приложения, момент, когда такая вера может быть проявлена, зачастую очень важен в осуществлении этих возможностей. В послании Иакова написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». И вот, когда пресвитеры церкви приходят для того, чтобы помазать этого человека елеем, и возлагают на него руки во имя Иисуса, и молятся за этого человека, это создает точку приложения, возможность для проявления веры. Я знаю, что как только старейшины придут и помажут меня елеем и помолятся обо мне во имя Господа, я буду исцелен. «О, Господь, когда же они, наконец, придут?» «Ну вот», — звонит дверной звонок, «слава Господу, наконец-то они пришли! Слава Богу!» И сейчас, через несколько мгновений, в тот момент, когда они возложат на меня руки и помажут меня елеем во имя Господне, я буду исцелен. И поскольку я верю в обетование Бога, верю в Слово Божье, в тот момент, когда они возложат на меня руки во имя Иисуса и помолятся за меня, я исцелюсь. Почему? Потому что я нажал на спусковой крючок веры. Я действенно проявил свою веру. И это уже больше не звучит, как «Бог может исцелить меня». Но Бог исцелит меня сейчас, в этот момент. Именно это делает нашу веру действенной. Итак, люди сидели вокруг купальни и ожидали движения воды, потому что это создавало возможность для применения, для проявления их веры, веры в то, что Бог хотел сделать в их жизнях. Этот человек был болен в течение 38 лет, и он лежал там уже долгое время. Он был настолько немощен, что всякий раз, когда вода возмущалась, кто-нибудь другой уже сходил прежде него, прежде чем он мог доползти до купальни. И вот он продолжал оставаться калекой, надеясь и ожидая того дня, когда он сможет таки войти первым. У него даже не было никого, кто мог бы помочь ему и опустить его в купальню, когда вода придет в движение. Итак, Иисус спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И тогда Иисус повелевает ему сделать нечто совершенно невозможное. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Мне нравится, когда Иисус дает людям различные невозможные повеления. Потому что, когда Иисус повелевает вам сделать что-то невозможное, у вас есть лишь два варианта ответа. Первый вариант – послушаться Иисуса, когда Он повелевает вам что-то. А второй – начать спорить с Его повелением. Больной у купальни мог бы сказать ему: «Зачем ты смеешься надо мной, Господи? Я же сказал тебе, что нет никого, кто мог бы помочь мне. Вода сейчас совершенно спокойна. Ты что же думаешь, если бы я мог утащить отсюда свою постель, я лежал бы здесь все это время? Я болен уже 38 лет. Я и встать-то не способен, не то что ходить». И он мог бы начать спорить со словами Иисуса и оставаться калекой. Но он поступил мудро, он решил послушаться повеления Христа, и мы читаем: «И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел». Было же это в день субботний. Он решил послушаться повеления Христа, хотя и знал, что оно является заведомо невыполнимым. Часто Господь дает нам повеления, которые могут казаться невыполнимыми. Может быть, в нашей жизни присутствует какая-то слабость, с которой мы боремся годами и которая постоянно побеждает нас. Господь говорит нам: «Все в порядке, просто не делай этого больше». А мы отвечаем Ему: «Господи, ну как же я могу прекратить делать это? О, ты даже не представляешь, как это ужасно, как ужасно я себя чувствую, когда делаю это. Я же не получаю никакой радости, делая это». И мы начинаем спорить с Иисусом. Мы рассказываем Ему обо всех наших попытках, обо всех программах, которые мы пытались применить для того, чтобы прекратить это, обо всех книгах, которые мы прочитали, обо всех деньгах, которые мы потратили, пытаясь изменить наши привычки, и не смогли этого сделать. Мы остались прежними. И вот мы начинаем спорить с Иисусом, вместо того, чтобы повиноваться Ему. Нам следует запомнить одну вещь. Хотя Иисус и дает, как нам порой кажется, повеление, которое невозможно исполнить, Он не требует от нас, чтобы мы сами делали что-то. Но если мы будем просто послушны Ему, Он сам совершит это. В нужный момент Он даст вам все необходимые способности, всю силу и все возможности для того, чтобы сделать это. Не спорьте с Ним. Просто скажите Ему: «Да, Господи», и делайте то, что Он повелел вам, потому что если вы решите послушаться повеления Христа, в тот же момент вы получите и все необходимое для исполнения этого повеления. Так часто мы говорим: «Ну, это же невозможно, Господи!» Нет, теперь это уже не так, потому что Он сам сказал мне сделать это. И сам факт, что Он повелел мне сделать что-то, означает, что Он даст мне и силу для этого. Итак, этот человек выздоровел. Он взял свою постель и пошел. Но они не посмотрели в календарь. Было же это в день субботний. И вот не успел он отойти от купальни, как некоторые из этих одетых в черное людей, в черных шапочках и с длинными пейсами, сказали ему: «Эй, сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Интересно, каких только традиций человек не может изобрести. Но что изумляет меня более всего, так это то, насколько глубоко традиции могут укореняться в жизни человека. От традиций очень трудно избавиться, потому что традиции очень сильно укореняются в человеке. У иудеев существовали определенные традиции, связанные с их толкованием заповеди о дне субботнем. У них была книга истолкования закона, называемая Мишна, в которой 24 главы было посвящено разъяснению заповеди о дне субботнем. Бог в 10 заповедях сказал: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й — суббота, Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Просто помни день субботний и святи его. Исцеленный человек был схвачен на месте преступления. Он несет постель в субботу. «Эй, послушай, сегодня же суббота, сегодня тебе нельзя носить постель». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Они, несомненно, знали этого человека, которого исцелил Иисус. В Иерусалиме тогда жило не так уж много людей, и человек, бывший калекой в течение 38 лет, был довольно известной фигурой. Разумеется, что слово «того, кто смог исцелить меня после 38 лет болезни», должно иметь определенную силу и власть. А он сказал мне взять свою постель и идти. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». В этом случае может создаться впечатление, что Иисус связал болезнь этого человека с каким-то грехом в его жизни. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Конечно же, может существовать определенная связь между каким-то грехом и болезнью, но было бы совершенно неправильным обобщить это и сказать, что любая болезнь или увечье возникает в результате греха. Этот человек не знал Иисуса до тех пор, пока Господь не нашел его в храме. Состояние этого человека было неким образом связано с каким-то грехом в его жизни, и Иисус просто предупредил его: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Иисус сказал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Глобалистическая культурная революция добралась уже до одной из некогда самых закрытых стран мира, где только совсем недавно женщинам разрешили водить машину, но еще есть наказание по законам шариата с отрубанием конечностей. Кстати, в законе шариата в основе лежит закон или принцип «око за око, зуб за зуб», который мы знаем из Ветхого Завета. Мы говорим о Саудовской Аравии. Там презентовали женские плавательные костюмы. Для большинства людей это уже давно обычное явление. Обычное явление, что женщина тоже может плавать в воде, как и мужчина. Но только не там. Только не для страны, где расположены главные мусульманские святыни в Мекке и Медине. Там презентовали, где даже нельзя было женщинам машину водить, а теперь разрешили плавательные костюмы. Мы видим, что на Земле остается все меньше и меньше территорий, которые не вовлечены в новое культурное измерение, где людям преподносят все новое в кавычках нормальности, ведущие в целом к одному – размытию рамок приличия, которые сделал Творец в каждом индивиде. Мы не говорим сейчас про то, чтобы женщины плавали или какие-то костюмы носили. Мы говорим о том, что происходит объединение стран, независимо от того, какие они были, объединение в одном. Следование современной моде. К следующему событию. Еще 5 стран ЕС готовы начать процедуру официального признания Палестины в качестве суверенного государства. В их числе Испания, Ирландия, которые сильнее других хотят усилить давление на Израиль. До этого

Палестину признали Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция и Норвегия. И это только из европейских стран. Помимо того, Франция и Бельгия поддержали требования Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля и главы Минобороны, а также лидеров Хамас. Европа все активнее подключается к тому, чтобы оказывать давление на Израиль. Самое интересное, что Израиль ни на шантаж, ни на угрозы не поддается, а проводит политику в интересах своего государства. Такой независимый Израиль в конечном счете станет поперек горла всем неокоммунистам в развитых странах, что приведет к исполнению пророчества Захарии о последней битве еврейского народа, которая сказана Захария 12, 13, 14 главы, и о которой есть передача в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Книга Бытие, 3 глава, стих 8. «И услышав голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями, что дает прохладу знойным днем. Может, опускающийся вечер, а может, тень, а тень исходит прежде всего от деревьев. Деревья были в Эдеме. Они есть и сейчас. Правда, есть одно основное отличие. Теперь лес стоит без ходящего там Бога. Лишь только своим видом деревья повествуют о Творце. Один лишь их вид говорит нам о том, как Бог велик. Бог сказал, что Он творит все новое». Исайя 66 глава, стих 22. «Настанет день, счастливый день, когда спасенные люди увидят Спасителя, который будет всегда со своим народом, который будет для нас всем и даже солнцем». Откровение 21 глава с 1 по 4 стих. Ватикан провел международную конференцию в Шанхае, чтобы отпраздновать столетие с 1924 года первого официального совета Китайской католической церкви. Епископ Шанхая Джозеф Шенбинь, назначенный своей должностью советом китайских епископов, контролируемым Коммунистической партией Китая, заявил, что церковь, цитата, «должна двигаться в том же направлении, следовать путем китаизации, которая соответствует сегодняшнему китайскому обществу и культуре». Что такое китаизация? Есть определение этого термина. Это повторный перевод Ветхого Завета и предоставление новых комментариев к Новому Завету. Пение коммунистических гимнах, вывешивание цитат вождей вместо 10 заповедей, чтобы социалистические идеалы китайской культуры казались более божественными. И не только это и есть китаизация. Авторитарные, тоталитарные власти всегда хотят подчинить себе церкви. Притом неважно, какие это церкви, католические, православные или одна из протестантских, для них христианство это угроза номер один. Чтобы угрозу устранить, они хотят верующих подчинить себе. Безусловно, подчинить себе. Иногда это у них получается, но не всегда. Ведь, зная примеры Писания, ты никогда не согласишься то, что противоречит Богу. Даниила, 3 глава, стих 18. Поддержите китайских христиан в молитве, чтобы иметь мудрость, как действовать среди такого гнета, оказываемого на святых Всевышнего. Еще больше событий через призму Писания вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Бог ждал. Книга пророка Исаии, 30 глава, 18 стих. «Господь медлит, чтобы помиловать вас». Когда Денис Левертов было всего 12 лет, задолго до того, как она стала известной поэтессой, она решила послать сборник своих стихов великому поэту Элиоту. После чего стала ждать ответа. К ее удивлению, Элиот прислал ей написанное от руки письмо с ободрением на целых 2 страницы. В предисловии к своему сборнику «Ручей и сапфир» она рассказала, что в стихах отразился ее переход от агностицизма к христианской вере. Одно из поздних стихотворений Денис о том, как Мария покорилась Богу, Благовещение, производит особенно сильное впечатление. Святой Дух не хотел принуждать Марию. Он ожидал от нее добровольного принятия младенца Христа. Отмечая это, поэтесса в середине стихотворения выделяет 2 слова. «Бог ждал». В истории Марии поэтесса узнала свою собственную судьбу. Бог ждал, полный любви к ней. Он ничего ей не навязывал, он ждал. Похожим образом пророк Исаия описывает, как Бог с нетерпением ждет, когда сможет пролить на Израиль свою любовь. «Господь медлит, чтобы помиловать вас, чтобы сжалиться над вами». Он был готов щедро дарить свой народ добротой, но тем не менее Бог ждал, чтобы израильтяне добровольно приняли его предложение. Это чудо. Наш Создатель, Спаситель мира решил ждать, пока мы примем его. Бог, который мог бы с легкостью победить, проявляет смиренное терпение. Святой Бог ждет нас. В каких сферах вашей жизни Бог ожидал вас? Как вы могли бы покориться Ему? Боже, это непостижимо, что Ты ждешь меня. Ждешь меня? Я хочу довериться Тебе, стремиться к Тебе. Прошу, приди, даруй мне всего себя. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Вы слушаете радиопрограмму Евангелия Христова, которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиано-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия, да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Лишь ты подымаешь все думы, лишь ты просвещаешь умы, огни зажигаешь и тушишь, и к свету приводишь из тьмы. Источник и жизни, и света, ты вечный, немеркнущий свет, и те, кто желает ответа, в тебе лишь находят ответ. Искатели истины вечной разгадку находят в тебе. Ты истинно сильный, предвечный, тебя мы находим в себе. Ты путь к лучезарному счастью, где ждет нас нетленный венец. Ты царь с бесконечною властью, начало всему и конец.

Апостол Павел стоит перед Верховным судом Рима. Его враги обвиняют его в мятеже и что он является одним из вождей назарейской ереси. Судья его – правитель Феликс. Об этом мы читаем в 24 главе книги Деяния. Между прочим, интересно отметить, что враги христианства, будь то в первом столетии или в наше время, всегда избегали прямо и открыто признаться, за что они гонят верующих. Они почти без исключения скрываются за другими причинами, почему они преследуют детей Божьих. В данном случае Павел опровергнул все обвинения иудеев, и Феликс, его судья, вместо того, чтобы его освободить, желая угодить иудеям, отсрочил решение о Павле и оставил его в узах на целых 2 года. Дальше, читая 25 главу, мы опять находим Павла на суде. И на этот раз его судья Фест. А в 26 главе, продолжая быть подсудимым, судья его царь Агриппа. Выходит, однако, что во всех 3 случаях не Павел был судим, но сами судьи. Все 3, Феликс, Фест и царь Агриппа, думали, что они решат судьбу слуги Господнего, но на самом-то деле, после того, как каждый из них услышал свидетельство апостола Павла, должны были решить не его судьбу, а свою. Так бывает слушающим Божью весть. Он стоит перед судьей всей земли, Богом Саваофом, так что всякий раз, когда человек слушает Слово Божие, он стоит перед судилищем Божьим и делается ответственным всему тому, что он слышит. Мой друг, ответ твоего сердца решает твою судьбу. Да, судьбу вечности. О, дал бы Бог, чтобы сегодня мои слушатели приняли решение не такое, как эти 3 человека, но дали бы правильный ответ не мне, ибо я только голос вопиющий в пустыне, но Богу, судьи всей вселенной. Нашей сегодняшней беседой я хотел бы ограничиться 1 судебным процессом, вернее его результатом, о чем, как я уже сказал, мы читаем в 24 главе книги Деяния. Для этого я прочту несколько стихов из этой главы, начиная с 24 стиха. Гласит это место так. «Через несколько дней Феликс, пришед с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. В первую очередь познакомимся с этим человеком Феликсом и его женой Друзилою. Затем послушаем проповедь апостола Павла, сказанную им, и, наконец, посмотрим, какое Феликс принял решение и каков был результат этого решения. Во-первых, кем были эти люди Феликс и Друзила? Феликс и его двоюродный брат были в одно время рабами у императора. Император их очень полюбил, и они скоро заняли почетные места при царском дворе. Феликсу дана была должность прокурора всей провинции Иудеи. Историк Таситус так описывает Феликса. Он владел своим авторитетом и исполнял его в духе раба, со всей жестокостью и сладострастием. Феликс в это время был женат на Друзилии, еврейке, красавице, но с таким же подлым сердцем, какое имел он сам. Она была одна из иродов, сестра царя Агриппа, с которым мы встречаемся в следующей главе, и дочь царя Ирода, который, если припомните, в 12 главе сказано, что был изъеден червями. Он тот, который убил Иакова
и которого ангел Господень поразил этой ужасной смертью. Феликс своим коварным путем убедил Дразилию оставить своего законного мужа и вместо этого жить с ним. Если написать правдивую характеристику этих двух людей, то она была бы самой позорной, полной разврата и насильства. Его престольный двор потопал в пьянстве, распутстве, в оргиях и даже в крови людей, которые по его приказу были убиты. И вот он, Феликс, и его сожительница стали лицом к лицу с узником Павлом. Они сами попросили послушать Павла, так как знали, что это был сильный и убедительный проповедник. Может быть, однообразие и монотонность престольной жизни побудило их желание послушать этого странного человека для забавы. Они услышали, однако, чего не ожидали. Узник Павел делается голосом их совести, их обвинителем. Нет, он не говорил, как какой-нибудь греческий философ, но как человек, пламенеющий Божьим огнем. Да, при первой встрече этих людей Павел стоял обвиняем перед Феликсом, а теперь Феликс стоит виновным перед Павлом. Павел теперь судья, а Феликс и Друзила подсудимые. Заметьте, что Павел не льстил этим людям, несмотря на то, что отлично знал, что они имели власть или присудить его на смертную казнь, или освободить его. Он не о себе думал, но зная, что они грешники и что однажды они должны будут предстать перед судилищем Божьим, он сразу начинает со своей проповедью. И о чем говорит он? Он не говорил о каких-то отвлеченных предметах, не относящихся к сути дела. Нет, он проповедует им о праведности, о воздержании и о будущем суде. Он не подольщался к ним. Тут вы не услышите никаких ласкательных слов. Говорит посланник Божий, и речь его горит Божьим огнем. Он начинает свою проповедь о праведности. Какую же праведность имеет он в виду? Павел проповедовал только об одной праведности, о праведности Божией, которая возможна только верой в Господа Иисуса Христа. Это значит, что он им напомнил о Божьей ненависти к греху, что Бог может принять грешника только когда он приходит к нему в покаянии и верой в Сына Его, Иисуса Христа. Да, он говорил о праведности людям, которые были исполнены всякой неправдой. И тут он призвал их к покаянию. Но дальше он им говорил о воздержании, о чем они, видно, ничего не знали. Они растрачивали свои силы в грехе, позволяя себе всякого рода распутства. Павел знал о их грязной, подлой жизни и не боялся сказать им всю истину. Но Павел также сказал им о будущем суде. Эту важную истину он не упустил из своей проповеди. В настоящее время непопулярно говорить о грядущем возмездии Божьем за грех и беззаконие. Да, мой друг, ты можешь продолжать в грехе, но не забудь, один день ты должен стать перед святым и праведным Богом. Как положено человеку однажды умереть? И кто смеет оспаривать факт смерти? Так и суд после смерти, говорит Слово Божие. Павел напомнил своему римскому судье, что в один день он должен будет сам предстать перед Всевышним судьей. Да, что будет другой суд, будет другое судебное дело, и будет подан иной вердикт. Слыша это верное свидетельство посланника Божьего, сказано, что Феликс пришел в страх. Слово Павла коснулось этого грешника до глубины сердца, так что он трепетал от страха. Он вдруг предвидел весь ужас грядущего Божьего суда. И, будучи под таким сильным влиянием Духа Святого, он все же принял решение, которое оказалось пагубным для его души. Он в этот момент понял настоящее положение своей души. Но, увы, это недостаточно. Мой друг, ты можешь быть убежден, что ты грешник,
Ты можешь трепетать от обличающего действия Духа Святого. Ты можешь знать точно, как получить прощение грехов и все же не быть спасенным. Все зависит от того, какое примешь ты решение. Вы заметили, каков был ответ Феликса? Он не возражал тому, что говорил Павел. Он даже не протестовал, он только отложил решение на другое время. «Теперь пойди», — говорит он, «а когда найду время, позову тебя». Другой раз он выслушает Павла, может быть, при более удобных и благоприятных обстоятельствах. Но, увы, этот благоприятный час никогда больше не представился ему. Феликс продолжал в грехе, и история говорит нам, что он вернулся в Рим осужденным и получил бы смертный приговор, если бы не по ходатайству своего брата, который остался любимцем императора. Не раскаявшись, Феликс продолжал свою распутную жизнь и умер рабом греха и страсти. Помните, фараон отложил свое решение на завтрашний день, Феликс на более удобное время, и оба они погибли. Какая страшная ошибка откладывать спасение. Слово Божие говорит: сегодня, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. В другом месте сказано: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да, друг мой, как думаешь ты избежать суда, пренебрегая Божьим призывом, откладывая спасение твоей души со дня на день? Возможность, дарованная теперь, может больше никогда не представиться тебе. Призыв, который ты сегодня слышишь, с его огненным чувством ты можешь больше никогда не пережить. Дух Божий, который так настойчиво увещевает его слушать, может обойти тебя завтра. Не ожесточай сердце твое, когда Господь приходит к тебе с милостью, а то Он может в следующий раз поступить с тобою в ярости. О, как страшно пасть в руки Бога живого! Мой друг, ты не первый раз слышишь Евангелие. О, не ожесточай сердце твое! Может быть, ты не раз намеревался отдаться Господу, но еще этого не сделал. Ради Христа, ради твоей бессмертной души не откладывай больше твое спасение. Рассказывает, как кто-то видел сон, что он взят был в ад, где сатана держал важные заседания. Обсуждался серьезный вопрос о том, как лучше всего погубить человечество, как можно уничтожить самое большее число душ. И были сделаны разные предложения демонами на этом заседании. Один так советовал, а другой так. Например, один из них просил, чтобы его послали проповедовать атеизм, что, мол, Бога нет. «Нет», — сказал сатана, — «люди этому не поверят. Сколько раз я это пробовал?» Другой сказал: «Надо убедить людей, что Бог так свят, что только добрые люди могут его достичь, то есть они должны надеяться на свои добрые дела». «Нет», — опять сказал сатана, — «они скоро поймут, что так человек не может спастись». «Пошли меня!» — воскликнул третий демон. «И я им скажу, что спасение только через Иисуса Христа и Его пролитую кровь, и что каждый верующий в Него спасен будет. Но я им шепну: время хватит, в другой раз». «Иди!» — сказал Луцифер, — «и будешь иметь успех». В эту ложь люди поверили больше, чем в какую другую. Бесчисленное множество душ ушло в вечную погибель, потому что они ожидали более удобного времени. В течение ранних лет служения известного евангелиста Муди в городе Чикаго его собрание посещал один человек, который не раз думал принять Христа как своего личного спасителя. Однако, когда Муди убеждал его не откладывать свое спасение, но принять Христа, то он отвечал: «Я не могу сейчас. Сотрудник моей фирмы будет надо мной смеяться». И со временем он перестал совсем ходить на собрание. Но в один день его жена пришла к Муди и убедительно просила, чтобы скорее пришел поговорить с ее мужем, так как он сильно болен. Врачи сказали, что ему осталось немного жить.
Брат Муди нашел его на этот раз готовым слушать. И он как будто принял Христа как своего личного спасителя. После этого он вскоре поправился, и Муди вновь, его посетив, сказал ему: «Теперь, как вы поправились, когда вернетесь на собрание, то я хочу, чтобы вы публично заявили вашу веру в Иисуса Христа». Через неделю после этого жена этого человека опять позвала брата Муди, прося его скорее прийти к ним. Муж вдруг вновь заболел, и на этот раз врачи определенно говорят, что смерть неизбежна. «Будьте добры, поговорите с ним еще раз», — просила женщина. Муди пошел, но, подходя к его кровати, больной сказал: «Господин Муди, я не хочу, чтобы вы со мной больше говорили. Это мне не поможет. У меня была возможность, но я ею пренебрег». И как Муди его не увещевал и убеждал, что Бог милостив и готов принять любого грешника, и предлагал с ним молиться, тот все отвечал: «Нет, у меня была возможность, но я отказался». Однако брат Муди помолился с ним. Но как скоро он кончил, человек этот сказал: «Видите, я вам сказал, что пользы никакой от этого не будет. Теперь поздно, я утратил мою возможность. Весь тот день, погружаясь ниже и ниже в долину смерти, он не переставал повторять слова Писания: «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». К вечеру, когда человек этот совсем ослабел, стоял уже на пороге вечности, друзья его уловили его последний шепот: «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». И с этими словами на устах он ушел в вечность, в страну, с которого возврата нет. О, вы, которые слышите эти слова, почему не оставить ваш грех и взыскать Господа, пока можно его найти? Призови его сейчас, не откладывай это важнейшее из всех решений, ибо отсрочка такого решения может значить потеря твоего спасения. Откликнись на его призыв сегодня, пока еще слышишь его голос. Не откладывай, потому что причины откладывать нет. Откладывать значит лишить себя самого большого благословения, спасения души. Отсрочка может кончиться смертью. Поэтому приди к Господу Иисусу Христу, к Спасителю, сейчас, и проси, чтобы Он тебя простил, и иди следуй за Ним. Сделай это теперь, ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Завтра для некоторых из вас окажется поздно. Прекрасен пир в чертоге золотом, тебя Господь зовет быть гостем в нем. Есть место там, и дверь не заперта, ее открыл Спаситель для тебя. Входи, входи, пир это для тебя, и чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость, о, входи, Господь зовет, ты голосу внемли. Светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Немедли, приди сейчас, он примет, он простит и он спасет».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Читая вместе Евангелие, мы прочитали о смерти Иисуса Христа, который умер за грехи всех нас ради нашего спасения. И сейчас мы начинаем читать о победе над смертью, о том, как открылось воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Но прежде нам нужно будет прочитать о Его погребении. Мы начнем читать с 49 стиха 23 главы, с того стиха, которым мы закончили в прошлый раз, и затем прочитаем также и начало 24 главы. «А все те, кто знал Иисуса, в том числе и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, смотрели на все это, стоя поодаль. Среди членов совета был человек по имени Иосиф, человек добрый и праведный. Он не был согласен с тем, что решили сделать остальные члены совета. Происходил он из иудейского города Аримафеи и был одним из тех, кто ожидал Царства Божия. Придя к Пилату, Иосиф попросил тело Иисуса. Сняв тело со креста, он обернул его льняным полотном и положил в гробницу, высеченную в скале, в которой еще никто не был похоронен. Это было в пятницу, в день приготовления, перед началом субботы». Прервем здесь чтение и поразмышляем об этом человеке, Иосифе Аримафейском, как его обычно называют. Иосиф – это его имя, а Аримафея – город, откуда он был родом. Оказывается, не все в Синедрионе, в этом совете, он же и суд, были против Иисуса. Там были его ученики. И евангелист Иоанн называет Иосифа Аримафейского тайным учеником Иисуса Христа. Тайным из опасения иудеев, говорит Иисус. Но, впрочем, Иосиф не боится открыто заявить себя приверженцем Иисуса, пусть даже после его смерти. Во время суда он был против, но оказался в меньшинстве. Мы знаем также о нем, что он был человеком богатым. Об этом прямо пишет евангелист Матфей. Об этом также свидетельствует и то, что он смог отдать гробницу, гробницу, которую заранее приготовил для себя. Иметь такую гробницу означало быть богатым человеком, такие выдолбленные в скале гробницы стоили немалых денег, и Иосиф смог пожертвовать ее. Он также был вхож к Пилату, понятно, что к Пилату пустили бы не каждого, и у Пилата не было оснований отказывать Иосифу, тем более, что Пилат понимал, что это будет неприятно большинству Синедриона, и скорее хотел отыграться на этих иудеях, начальствующих, за свое унижение. Так это выглядело, скорее всего, в глазах Пилата. В глазах же Иосифа это выглядело так, что тот, на кого он надеялся, тот, кого он считал мессией, умер, и он хотел воздать ему последние почести. Мы не видим, чтобы Иосиф надеялся на воскресение, чтобы вообще кто-либо из учеников в этот страшный день вспомнил слова Иисуса Христа о том, что ему надлежит не только умереть, но и воскреснуть из мертвых. Этот человек – пример того исключения из правил, которое всегда возможно по милости Божьей. Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Но, тем не менее, один такой богатый человек оказался, который послужил Иисусу Христу гробницей, принадлежавшей ему своим имуществом, и который потом, по воскресении, конечно, был в числе его учеников, хотя прямых свидетельств об этом мы не имеем. И мы должны молиться о том, чтобы таких Иосифов Аримафейских было больше и в наши дни среди наших богатых, причастных ко власти людей, потому что они могут много послужить ближним и послужить Христу, послужить проповеди Евангелия. Будем молиться об этом и будем помнить, что такое по милости Божией возможно. Обратим внимание на 54 стих. Это было в пятницу, в день приготовления, перед началом субботы. Пятница называется днем приготовления, потому что это день перед субботой, день, когда готовятся к субботе. Обычно в этот день запасают пищу, чтобы не заниматься приготовлением пищи на день субботний, делают все необходимые дела, потому что в субботу нельзя заниматься по закону никакими делами. И начало субботы – это заход солнца. В те времена было принято считать, что новые сутки начинаются с вечера после захода солнца. Господь Иисус Христос был во гробе три дня. Это может показаться нам странным, почему три дня, если с вечера пятницы до утра воскресенья. Тем не менее, это три дня, если считать полные сутки и неполные сутки. Вечер пятницы, совсем короткий промежуток времени, сразу после погребения
наступил заход солнца, и уже суббота, суббота полные сутки, второй день, и от захода солнца в субботу ночь до момента воскресения, момент, который мы точно не знаем, но в ночь с субботы на воскресенье Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. В тот момент, о котором мы читаем, об этом еще никто не знал. Прочитаем 55 и 56 стихи 23 главы Евангелия от Луки. «Женщины, вместе с Иисусом, пришедшие из Галилеи, шли следом за Иосифом до самой гробницы и видели, как тело было положено в нее. Затем они вернулись в город и приготовили благоухающие масла и мирра. Субботу же провели они в покое, по заповеди». Здесь нужно отметить, что по иудейскому обычаю тело умершего помазывали маслами, имевшими тонкий аромат, и заворачивали в специальную ткань. Очевидно, в ткань тело Иисуса успели завернуть, но помазать как должно не успевали, потому что наступала суббота. И ради субботы обряд погребения был прерван с тем, чтобы продолжить после субботы, в первый день недели. Первый день недели считался, начиная с конца субботы, суббота – седьмой день. Первый день недели – тот, который мы сегодня называем воскресенье. И даже название этого дня свидетельствует о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Итак, субботу все ученики Иисуса Христа провели в покое по заповеди. Все они были евреями, и все они соблюдали закон Моисея, в том числе и заповедь о субботе, о чем в наши дни не стоит забывать, потому что, увы, иногда христиане слишком легко и быстро забывают о еврейских корнях христианства, о том, что Спаситель был по плоти евреем, как и все его первые ученики. Прочитаем же теперь о событии воскресения, о том, как это открылось сперва женщинам, потом и апостолам. В 24 главе читаем с 1 стиха по 8. «В первый день новой недели, рано утром, взяв приготовленные ими благоухающие масла, женщины пришли к гробнице. Там они увидели, что камень, закрывавший вход в гробницу, отвален, и, войдя в нее, не нашли тела Господа Иисуса. И вдруг перед женщинами, стоявшими в полной растерянности, предстали два мужа в одеждах сияющих. Женщины, сильно испугавшись, склонились перед ними до земли, но ангелы сказали им: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, что он, еще будучи в Галилее, сказал вам: Сын человеческий должен быть предан в руки грешных людей, быть распятым, а на третий день воскреснуть». И они вспомнили эти слова его. Прервем здесь чтение и поразмышляем о том, как открылась эта великая весть, весть о том, что Иисус жив. Мы видим, что сперва женщины встретили не Иисуса, а ангелов. Они названы здесь «мужи в одеждах сияющих». Ангелы нередко описываются в Библии именно так, как люди в сияющей светом одежде. Надо сказать, что вообще это описание первого воскресенья, первого дня после той страшной субботы, которую, конечно, ученики и женщины, очевидно, провели в слезах и в плаче, описания эти несколько различаются. Очевидно, дело тут в том, что разные группы женщин шли к гробнице, они не имели времени договориться между собой, когда именно приходить. С рассветом, как только стало возможно идти, не спотыкаясь, стали, не сговариваясь, приходить, и, конечно, приходили несколько в разное время, и видели несколько разные картины. Впрочем, все видели этот отваленный камень. Надо сказать, что камень был огромный, очень тяжелый. И в других Евангелиях говорится о том, что женщины дорогой размышляли о том, кто же отвалит им камень. Возможно, надеялись кого-то найти там же на месте, или надеялись, что, может быть, все-таки они смогут, хотя, конечно, слабым женским рукам это не под силу. Идти было недалеко, они шли, надеясь на какую-то помощь, и вдруг оказалось, что камень отвален. Больше того, в Евангелии от Матфея мы читаем, что к камню была приложена печать и стояла стража. Но когда явились ангелы, когда камень был отвален, то и стража впала в некое оцепенение, а потом побежала докладывать о случившемся начальству. Но об этом в другом Евангелии подробно написано, когда будем читать в Евангелии от Матфея, подробно об этом поговорим. Все евангелисты говорят об этом отваленном камне и пустой гробнице. О свидетельстве ангелов. Тут есть различия, сколько было женщин и сколько ангелов, но тут удивляться не надо, потому что разные группы женщин и разные могли быть слова, сказанные ангелом, но суть их не меняется.
Иисуса нет в гробнице, потому что он воскрес, и ангелы напоминают о его пророчествах, напоминают то, что не вспомнили ученики. Прежде чем увидеть воскресшего, женщины должны были вспомнить это пророчество, это обещание, и поверить слову Иисуса Христа. Вера открывает перед ученицами возможность личного знания воскресения, возможность самой встречи с воскресшим. И этот путь всех тех, кто не видел воскресшего своими глазами, но верит этой невероятной и этой благой вести, он жив. Каждый из нас прежде должен поверить его слову, а потом уже, общаясь с Богом в молитвах, встречаясь в чтении слова, убедиться на своем опыте, что да, он жив. Давайте прочитаем следующие три стиха, с 9 по 12. «Возвратившись от гробницы, они рассказали все это 11 апостолам и всем остальным. Женщины эти были Мария Магдалина, Иоанна, мать Иакова, Мария, вместе с другими женщинами они и сказали об этом апостолам. Но тем их слова показались нелепостью, и женщинам не поверили. Петр, однако, встал и поспешил к гробнице. Склонившись и заглянув в нее, он увидел там одни погребальные пелены. Удивленный случившимся, он вернулся домой». Поразмышляем над прочитанным. Итак, первое, что нужно заметить, что ученики не поверили благой вести, когда она была им просто сказана женщинами, которые передали им слова ангелов. Их слова показались нелепостью, другой возможный перевод – бредом. То есть апостолы решили, что это глупость, что это истерика нервных женщин, которым что-то привиделось. Свидетельствам женщин вообще в те времена не очень доверяли и, например, не принимали их на суде. Поэтому апостол Павел, когда пишет в 15 главе 1 послания Коринфянам, сомневающимся Коринфянам, и перечисляет тех, кто видел Иисуса Христа, надо сказать, что он как раз о женщинах не упоминает ровно по этой причине, что в те древние времена свидетельства женщин всерьез не принимались. Поэтому, конечно, не нужно удивляться и тому, что не приняли это свидетельство ученики, но как велика милость и благость Господа, что он первым через ангелов, а потом и сам является первой Марии Магдалине, так или иначе хочет донести свою весть через

0: самом дело. Если что-то кажется ужасным, обратись к Богу сам. Господь дает такую возможность и отвечает на искренние молитвы тех, кто действительно ищет Его и вопрошает Его. Неправы были те, которые на слова женщин никак не отреагировали, просто махнули рукой. Петр же пошел, поспешил к гробнице, склонился, заглянул в нее, увидел, что гробница пуста, увидел погребальные пелены. И это был повод еще раз задуматься. Напомним, что Петр перед этим горевал не только от того, что учитель распят, но и от того, что он трижды отрекся от него. И все же он стремился к нему и что-то делал в ответ на благую весть. Да поможет и нам Господь, тем, кто еще не знает Его, сейчас задавать вопросы Ему, в молитве обращаться Ему. Обращайтесь, даже если вы еще не вполне верите, даже если вы еще не вполне уверены. А тем, кто вполне уверен, что Господь Иисус Христос и умер, и воскрес, и жив сейчас, да поможет Он жить в соответствии с этой верой. Да благословит всех нас Господь.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Над этим стоит задуматься. Почему я стал педагогом? Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя младших классов. Он повернулся к старику и спросил: «Вы меня не помните? Я был вашим учеником».
3: «Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?»
2: «Я преподаю».
3: «Что же привело тебя к этому выбору?»
2: «Не что, а кто? Вы?»
3: «Каким же образом я вдохновил тебя стать педагогом?»
2: «Вы так повлияли на меня, что мне захотелось тоже иметь юных учеников.
3: Позволь мне полюбопытствовать, в чем же выразилось мое влияние?»
2: «Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей памяти. Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил забрать их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и сказали: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста, верните их». Мне стало очень стыдно, но не хотелось расставаться с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: «Я должен проверить ваши карманы при одном условии, что вы все закроете глаза». Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: «Дети, все в порядке, вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам». Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента. Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня, как вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял, почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом. Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил: «Раз вы меня узнали сегодня, не напомнил ли вам мое имя о том эпизоде?» Старый учитель ответил:

ответил. Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами. Что может наполнить нашу жизнь смыслом? Много в жизни повторяется. Те испытания, которые ты однажды не выдержал, могут встретиться тебе снова. Однако нашу жизнь нельзя сравнить с магнитной лентой, когда неудачную первую запись можно заново переписать. Она скорее напоминает песочные часы, где время медленно, бесшумно, но неотвратимо истекает. Или же ее можно сравнить с огоньком свечи, который угасает с последней искрой. И когда неотвратимо наступит последний день нашей жизни, мы должны будем дать ответ, была ли она наполнена смыслом и достигли ли мы поставленной цели. Особенность нашей жизни заключается в том, что можно застраховаться от любых случайностей, кроме смерти. И над этим неопровержимым фактом, что мы должны умереть, мы не задумываемся. В «Новом Замете» рассказывается история, как некий образованный человек обратился к Иисусу с вопросом, долго мучившим его. Я передаю этот вопрос в собственном изложении. «Учитель, я тщательно изучал теологию, но не нашел там ответа на вопрос, что хотел Бог, создавая человека из праха? Какую задачу здесь, на земле, должен этот человек выполнить? И что может наполнить нашу жизнь смыслом?» И Иисус ответил ему так: «Я хочу напомнить, что Бог ждет тебя на небе. Ну а пока ты на земле, твои мысли и сердце должны принадлежать Ему. А еще ты должен помнить, что своего ближнего нужно любить так же, как самого себя. Бог хочет, чтобы это стало целью твоей жизни». Может быть, ответ Иисуса этому человеку был для вас так же неожиданен, как открытие Галилея, перевернувшее устоявшееся понятие об устройстве Вселенной. Каждый, кто следует заветам Создателя, убеждается, что это дает ощущение свободы, радости и мира. Фрагмент книги Вольфгана Бюне «Если Бог действительно есть». Произведение наших читателей. Видна великая мудрость и печать. Господь, тобою дышит небосвод. Еще не родились земля и горы, когда смотрел ты пристально с высот в бескрайние вселенские просторы. Мгновение для тебя минувший век, и день вчерашний, канувший в преданье. И в тление уходит человек, что строил жизнь на тленном основании. Твой замысел, святой, необратим, а мы теряем годы, словно звуки. Они проходят быстро и летим, и мчимся, простирая к небу руки. Господь, ты свыше, но не свысока, ко мне на землю сходишь, где б я ни был. Мне даже снег напомнил облака, открою дверь, а у порога небо. Укрыться ли от этой чистоты, святой, меня преследующий с детства? Я только человек, я прах, а ты вселенную готовишь мне в наследство. Видна великой мудрости печать в словах твоих, источник вдохновения. О, научи нас бережно считать летящие, как этот снег, мгновенья. Елена Проскурякова, город Кунгур. Нипочем печали и невзгоды. Тает жизнь, как мыло под водой, пеной обратив воспоминания. В Боге обретается покой, сердце не пугает увядание. Серебрится локон у виска, за окном дожди и непогода, с Господом не тяготит тоска. Нипочем печали и невзгоды. Оксана Медведева, город Ейск. Жизнь в Боге.
Жизнь до краев наполнена любовью. Благословения не прекращаются. В ночной прохладе и в полдневном зное владычеством Господним наслаждаюсь я. Мой каждый вздох — подарок благодати. Со мной Спаситель каждое мгновение. В своей руке моей Он держит даты, все утренние, зори и вечерние. Господь на произвол судьбы не бросит, какие бы ни случились казусы. А это значит, жить могу я просто и в будущее смотреть без страха, радостно. Елена Разумовская, город Курск. Вечные ценности. Мир Божий. Продолжение. Начало в номере 7 от 2019 года. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». У человека, имеющего мир с Богом, вы не найдете пустого сердца. Он понимает, что Бог сделал для него очень много и что он должен любить своего Бога. Вечное основание его мира, лежащее в божественном избрании, твердая опора его мира, воплощение Христа, его праведность и смерть – апогей его мира, небеса – место, где его радость и мир станут совершенными. Обо всем этом стоит размышлять с благодарностью, и размышления эти обязательно приведут к росту любви. А где есть любовь, там есть и большое, и полное сердце. Поэтому храните мир с Богом, и вы сохраните сердце полное до краев. И помните, что полнота жизни прямо пропорциональна полноте сердца. Если ваше сердце пустое, значит, ваша жизнь пуста. Если ваше сердце полное, значит, вы живете полной, насыщенной, настоящей жизнью, которой можете свидетельствовать миру. Поэтому бережно храните мир с Богом. Всегда помните, что Он существует только благодаря Иисусу Христу. И пусть ваша совесть будет спокойна, тогда ваше сердце будет полным, а душа сильной. Тогда вы сможете делать дело своего Господа. Храните мир с Богом, и тогда сердце ваше будет чистым. Если придет искушение, вы спокойно скажете ему: «Что ты предлагаешь мне? Наслаждение? Смотри, оно уже есть у меня. Ты предлагаешь мне золото, и золото у меня есть, все у меня есть. Это дар Бога. Я имею жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Зачем мне твое фальшивое золото?» «Но я дам тебе славу и почет», — не успокаивается сатана. «Мне достаточно славы. Она у меня есть», — ответит сердце, в котором обитает мир. «Бог прославит меня в последний день». «Я дам тебе все, что пожелаешь», — говорит искуситель. «У меня все есть, чего я желаю», — отвечает христианин. «Ну же, прочь, сатана! Пока я в мире с Богом, я выстою против всех твоих искушений. Ты предлагаешь мне серебро, у меня есть золото. Ты раскрываешь предо мною сокровища земли, у меня есть сокровища небес. Иди прочь, искуситель душ человеческих. Твои искушения и льстивые речи не действуют на того, кто в мире с Богом. Этот мир сохраняет сердце целым, неразделенным. Тот, кто пребывает в мире с Богом, может отдать все свое сердце Господу. Зачем мне искать еще чего-то на земле, если я уже нашел покой в Боге?» — спросит он. «Тогда я стал бы похож на птицу, сбившуюся с пути. Я нашел источник. Зачем же мне пить из разбитого сосуда, который не удерживает воду? Я почиваю на руках моего возлюбленного,
Зачем же мне искать покой у кого-то другого? Я чувствую и знаю, что эта вера плодородна, ибо она производит во мне стократный плод мира. Зачем же мне сеять в другом месте? Мир с Богом делает сердце богатым. У человека, который постоянно сомневается и расстраивается, бедное сердце, в нем ничего нет. Но у человека, который в мире с Богом, сердце богатое. Если я в мире с Богом, я могу смело подойти к Его престолу, где обрету богатство. Созерцание – вот еще одна сфера для обогащения. Если мое сердце в мире с Богом, я могу созерцать Его. Слушание слова – это еще один способ стать богатым. Если мой разум в беспорядке, я не смогу слушать слово с пользой. Если с собой в церковь я приношу свою работу, своих овец или лошадей, я не могу слушать. Если рядом со мной на скамье в церкви сидят коровы, собаки, лошади, я не услышу проповедь Евангелия. Если меня не оставляет в покое работа, и я не могу не думать о делах, я не смогу ничего услышать. Но если у меня есть мир, если я спокойно отношусь ко всему и полагаюсь на волю своего Отца, тогда я буду слушать Евангелие с удовольствием. И каждое слово проповеди будет полезным для меня, и я смогу заполнить сердце небесными сокровищами слова. Итак, вы видите, что мир с Богом обогащает душу. Он делает сердце богатым. Соблюдая сердце и помышления во Христе Иисусе, Господе нашим. Вряд ли стоит говорить, что мир Божий исполняет еще одно требование Бога, о котором я не упомянул, потому что это само собой разумеется. Мир Божий делает сердце миролюбивым. Благодать Божия наполняет его миром, миром, подобным реке, праведностью, подобной морским волнам. Продолжение следует. Чарльз Сперджин из книги «12 проповедей о сердце». О важном в стихах. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Болит душа. Убийство, зло, коварство. Остановись, послушай, милый друг, есть для души надежное лекарство, ты не спеши его отвергнуть вдруг. Предвзятость отложив на время, порочный круг мятежных дум, уняв, сложив перед Творцом души уставший бремя, найдешь покой, глаголом древним вняв. Покровский.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. От рыбы к человеку. В 1866 году немецкий зоолог и ярый сторонник дарвинизма профессор Эрнст Геккель опубликовал свою теорию. Она заключалась в том, что каждый эмбрион за время внутриутробного развития проходит все этапы эволюции своего вида. Так человеческий эмбрион начинает свой путь с рыбы, дышащей жабрами, потом превращается в лягушку и движется дальше по эволюционной лестнице, пока на 9-м месяце не становится полноценным человеком. Но коллеги Геккеля, эмбриологи, обнаружили, что он подделал некоторые из своих иллюстраций, чтобы они лучше соответствовали его теории. На том бы и лишить ее права на существование. К сожалению, для последователей дарвинизма теория оказалась важнее, чем факты. Более того, с 1866 года ее стали использовать в школьных учебниках биологии как одно из основных доказательств эволюции. Факты же таковы. Теория Геккеля была опровергнута учеными еще много лет назад. Помимо этого, она даже вычеркнута со страниц энциклопедии «Британика» как незначительная. Лишь с недавних пор, после того, как креационисты представили факты о безосновательности антинаучной теории Геккеля, в некоторых учебниках перестали приводить его рисунки в качестве доказательства эволюции. Тем не менее, этой теории продолжают прикрываться, оправдывая аборты на научном основании. Этот факт тоже должен быть представлен в свете Божьей истины.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Продолжаем размышления по жизни Иакова и взаимоотношения с братом. В прошлый раз мы говорили, что они встретились. Исав обнял Иакова, плакал. Хорошие встречи. И вот, наконец-то, определилась судьба Иакова. И мы читаем в 33 главе о том, что Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской расположился перед городом, купил часть поля, на котором раскинул шатер у сынов Емора, отца Сихема, за 100 монет, и поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Тема, друзья, которую я хочу предложить – Иаков поставил жертвенник. Друзья, постановка всегда подразумевает некую остановку, когда мы что-то фундаментально делаем, когда временная конструкция, временная, без фундамента, он поставил жертвенник, друзья. И что я наблюдаю, друзья, вместе с вами? В следующей главе, в 34-й, мы видим, что он остановился среди безбожных людей. Но христиане и люди верующие всегда привлекательны для людей неверующих. Особенно девушки своей чистотой, открытостью, искренностью. И вот мы видим, была Дина у Лии, была дочка, друзья. Вот. И она вышла посмотреть, друзья, и мы видим, что здесь не было братьев, которые могли бы сопровождать ее. Не сказала отцу, куда пошла, зачем. И концовка очень печальная, что из этой земли, друзья, вроде бы полюбил, просил руки, но прежде сделал насилие Дине. И отец, когда услышал, очень опечалился обо всем этом, ждал своих сыновей, они пришли, услышали, возмутились, друзья, и они замыслили плохое дело. Мы так и читаем в 13 стихе 34 главы о том, что, говорит, они замыслили, друзья, потому что, говорит, бесчестили, но вот они по лукавству, друзья, с лукавством они говорили с Емором, с его сыном, друзья, они замысли, предложили стать подобны им, обрезание, но умысел у них был лукавый, друзья. О чем я говорю, друзья? Можно поставить жертву, можно веровать самому отцу, но как важно, отцу надо было наблюдать за женами, отцу надо было наблюдать за сыновьями и дочерями. А нужен ли этот жертвенник детям, друзья? Мы можем поклоняться, можем жертвовать много и благодарить, но как важно научить детей живому Богу. И нам Писание говорит о том, что вы храм живущего. Вот наша ответственность, друзья. Не просто поставить, остановиться, а вот жизнью своей вот этот храм и передать не только навыки профессиональные, но и духовные. Конечно, выбор остается за детьми. Друзья, это домашний жертвенник, он очень важен. Когда мы с малых лет учим детей, жен приносить жертвы и правильно поклоняться Господу в духе истины. Я напомню о том, что Рахиль украла у отца своего Лавана идола. Вы помните, как она прятала его? Я не знаю, знал ли об этом Иаков или так она и скрывала. Друзья, но это очень опасно, это тонкий намек, что может быть и жертвенник Божий, истинному Богу, и идол, и стукан какой-то. И мы можем не замечать, чему поклоняется жена или дети, друзья. Это говорит о том, что мало общения, мало искренности, мало время проводил Иаков, что-то упущено. Наблюдайте за своими женами, детьми, мужьями. Учитесь советоваться, приучайте детей спрашивать, что им делать, что нет, невзирая какой возраст, пока они с нами, друзья. Совет – это всегда лучшая форма. В притчах много говорится об успехе у советующихся. Друзья, когда появляется месть, даже кажется справедливой, когда обидели наших детей, брата, сестру по плоти, в семье, месть всегда производит злобу. Злоба, друзья, ведет к кровопролитию. Да сохранит нас Господь от смешения с миром и от всякой мести и злобы, которая не прославляет нашего Господа. Аминь.

Кто обманщик? В своей борьбе против Бога дьявол не раз объявлял истинных служителей Христа обманщиками и лжецами. Апостол Павел должен был заявить: «Нас почитают обманщиками, но мы верны». 2 Коринфянам, 6 глава, стих 8. Нет ничего удивительного в том, что падшие люди обзывали апостолов позорным именем – обманщиками. Христос тоже был объявлен обманщиком. Матфея 27 глава, стих 63, говорит об этом. Христос сказал определенно, что сатана является не только обманщиком, но и отцом лжи. Иоанна 8 глава, стих 44. Поэтому и неудивительно, что с древних времен и до сего дня ведется ожесточенная борьба против евангельского учения, против истины. Разобраться в этом вопросе легко тому, кто внимательно читает Евангелие. Дорогой друг, когда вы читали последний раз Евангелие?

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Господне наказание». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на тексте из книги «Притчей», глава 13, стих 25. Для связи повторю этот текст. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И если наших детей мы воспитываем в соответствии с Божьей волей, тогда мы очень рано, то есть своевременно видим у маленьких детей склонности и ошибки, которые в их позднейшей жизни при отсутствии соответствующего воспитания приносят вред и ущерб. Но мы этого не хотим, потому что этого не хочет Бог. Бог хочет, чтобы эти отрицательные склонности и ошибки наших детей были удалены, для чего наш милостивый Бог дал нам в Своем Слове большое количество разнообразных средств воспитания. Единственно, через воспитание детей в богобоязни мы вообще приведем их к желаемой Богом цели. Но если, несмотря на все усилия Господа Иисуса нас этому научить, мы, тем не менее, считаем наше мнение лучшим, то мы неверно научены. И все негативное, что в детском возрасте следует посредством воспитания и с помощью Господа Иисуса удалить, но не было удалено, то останется в человеке до глубокой старости. Это я вам говорю в авторитете Слова Божьего. И это останется не только в отношении нашей плоти, но и в духовной области. Что при раннем следовании за Господом Иисусом не будет побеждено и удалено посредством жизни освящения, то в пожилом возрасте мы этого больше не достигнем. Моя мама родила 12 детей и была глубоко верующим человеком, поэтому имела большой опыт воспитания детей в богобоязни. Она говорила, ребенка нужно начинать воспитывать, пока он лежит еще поперек кровати. Не бей ребенка по голове, а бей прутом или ремнем по мягкому месту. И лично я уже не один раз в этом убедился. И если мы наших детей в раннем детстве не научим, не воспитаем в богобоязни, то в пожилом возрасте Бог с ними этого не сделает. Я могу каждому из вас это письменно подтвердить. Почему Бог в пожилом возрасте этого не сделает? Потому что Слово Божие говорит, что мы должны Его искать рано. А если мы этого не сделаем, то даже в том случае, если мы со слезами будем искать такое покаяние, то Господь Иисус впоследствии удерживает от нас свою руку. Почему? Потому что Бог есть святой Бог, который в своей любви и благодати не может нас встретить с каждым нашим грехом, как Он этого желает. И у Бога на основании Его святости в этом вопросе имеются границы. Любовь Бога не идет за счет или вместо Его праведности. И это мы должны себе заметить и об этом думать. Если мы, как плотские отцы и матери, будем действовать с точки зрения земного благополучия наших детей, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, с точки зрения вечности, как читаем в нашем главном тексте. Параллельным местом этого высказывания мы находим в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 11. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Наш Небесный Отец ведет нас такими путями, на которых открывается то, что в действительности находится в наших сердцах. Он ведет нас путями воспитания, чтобы мы познали, что находится в наших сердцах. Именно для этого Бог дает нам свое воспитание. Эти пути воспитания часто для нас очень болезненны, но только на этих путях мы познаем наше испорченное сердце. Поэтому воспитание Бога и Его наказание являются славным подарком для того, кто это воспитание и наказание признает и любит, но не для того, кто это отклоняет. А наше испорченное сердце мы познаем так основательно, как мы его никогда не познали бы в других условиях, даже при всем нашем следовании за Иисусом, даже при условии, если бы мы десятилетиями ежедневно слушали по 5 назидательных проповедей, то мы так не познали бы наше сердце. Эти познания о наших испорченных сердцах Бог дает нам через увещевание и наказание. И только в этом месте Писания мы вообще приходим к самосуду и к осуждению собственной воли, нашего своеволия, как по отношению к вещам мира сего, так и по отношению к собственной плоти. Эти два увещевания в нашем главном тексте в Святом Писании направлены и по отношению к нам. Во-первых, чтобы мы не пренебрегали наказание Господня. И второе, и не ослабевали, когда Он наказывает нас. В этом мы видим два увещевания Господа Иисуса в нашем главном тексте по отношению к каждому из нас. Господь Иисус желает через эти два пункта что-то вложить в мое и ваши сердца. Поэтому теперь возникает вопрос, имеем ли мы к этому желанию Иисуса ясное «да», или же мы снова привычным образом будем стараться увильнуть от прямого ответа. Это значит, то, что Бог нам говорит, мы стараемся обойти стороной. Это значит, я, конечно, хотел бы иметь Божьи благословения, но немного иным образом, чем написано в Слове Божьем. Немножко пассивности, немного лучшего личного знания, немного своеволия. И если все это хорошо перемешать, то в конечном счете эта смесь открывает нам бесплодного христианина. При этом опасность пренебрежения по меньшей мере по величине такая же, как и утомление и изнеможение. Поэтому Святое Писание не напрасно увещевает нас, чтобы мы не изнемогали и не ослабевали. Посмотрим, что по этому вопросу Святой Дух говорит об Иисусе, который является для нас примером во всем. Обратимся к посланию евреям, глава 12, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». А в нашем главном тексте Святой Дух призывает нас «Не ослабевай, когда Он наказывает тебя». У детей Божьих часто так бывает. Если положение веры и положение духа очень снизилось и не позволяет вести духовную жизнь веры, тогда дети Божьи, ослабевшие, разочаровываются. Это именно то, что Слово Божие показывает нам здесь как грех. В жизни отдельных детей Божьих потеряно много побед, потому что оставление у себя или сохранение ослабевания было для плоти более приятным. Да, дать плоти место и пространство – это что-то очень важное для слабых в вере, для духовно слабых. Для таких верующих хождение путем наименьшего сопротивления очень приятно для плоти. И если бы наш Господь Иисус избрал такой путь, то мы никогда не стали бы искупленными и избавленными детьми Божьими, вместо того, чтобы пребывать в воспитании и увещевании. И как долго? До победы. Бог обетовал нам победу. Но верующие, которые ослабевают, не имеют шанс на победу. Это верующие без побед. Опасность ослабевания угрожала не только евреям, как читаем в нашем главном тексте, но и всем нам, как только пути скорби нам покажутся слишком трудными. А когда пути скорби и страданий кажутся нам трудными? Когда мы на них смотрим, когда мы позволяем им нас очаровывать, я могу еще яснее сказать, если наши глаза недостаточно направлены на Господа славы. А когда мы в такой ситуации ослабеваем, то ищем выход из этого положения. В таких случаях мы видим выход через похоть плоти, чтобы сократить эти пути. А это мы наблюдаем не только среди детей Божиих, но это было также и у евреев. Они желали себе какое-нибудь сокращение, какое-нибудь упрощение этого пути. Они желали, чтобы к ним не предъявлялись большие требования к поиску, ибо продолжающиеся преследования, в которых они находились, сделали их сердца совершенно отчаявшимися. Их руки ослабели, опустились, их колени парализованы, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 12. «Итак укрепите опустившиеся руки и парализованные колени». Если наши колени будут парализованы, то духовно мы не можем больше ходить. И если наши руки настолько ослабели и опустились, что мы не можем их больше поднять для совершения необходимой работы в Божьем Царстве, тогда мы не можем их больше использовать. Таких верующих можно называть духовными дистрофиками. И если наш взор постоянно обращен на обстоятельства, какие бы они ни были, и не направлены на Господа Иисуса, то мы очень быстро ослабеем и изнеможем, как я, так и вы. Это значит, те, которые не слабеют, это те, которые постоянно и достаточным образом смотрели и смотрят на Господа Иисуса. И наоборот, об этом Библия говорит совершенно ясно. Дорогие братья и сестры, ясно ли вам таким образом ваше хождение перед Господом Иисусом? Даже в самых трудных преследованиях мы должны знать, что в отношении нас действует не Божий гнев, нет, но Его любовь действует по отношению к нам, как к Его сыновьям и дочерям. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Так написано в стихе 6 нашего главного текста. а принимает Он всех. Об этом Святой Дух сообщает нам в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Познание этих фактов является для нас великим утешением. Поэтому Господь Иисус старается в сегодняшней проповеди нацелить, заострить наш взор на этих фактах. Воспитание и благословение идут в Божьем Царстве рука об руку, и это мы должны знать. И это является Евангелием Нового Завета, которое мы прочитали в послании евреям, жемчужине всех посланий. Если Святой Дух использует здесь слово «бьет», то этим самым Святой Дух напоминает нам о том, как бичевали Господа Иисуса. Обращаю ваше внимание на этот факт. И если мы познаем, что при нашем покаянии это выражение «бьет же всякого сына, которого принимает», действительно направлено по отношению к нам, тогда наши грехи должны быть биты, тогда мы не должны избегать нашего избиения, ибо в противном случае не свершится наше рождение свыше. Как могли бы мы в таком случае, как дети света, поскольку мы так по-плотски мыслим, избегать те проблемы, в которые Господь Иисус вводит нас по Своей благодати для нашего воспитания? Если бы мы стремились этого избегать, то для нас это было бы позором. Наш верный Господь Иисус шел до нас и перед нами этот путь вплоть до бичевания, а Он, наш Господь, достиг цели. Мы можем быть уверены, чтобы в утешении Его сочувствия и мы не отказались бы от состязания, то есть от бега, которое следует пройти, ибо это было бы позором для Господа Иисуса. Конечно, это для нас трудно. Нам часто бывает трудно с людьми, которые нас ненавидят и причиняют нам страдания. Нам трудно видеть в этом бич Божьей руки для воспитания Его искупленных. Для нас это трудно, но не для Бога. Поэтому здесь мы должны постичь еще определенную часть того, чему учит нас Святое Писание. В прообразах Ветхого Завета мы видим, как часто Бог совершал через безбожных филистимлян суд над Израилем. Автор послания евреям ободряет их в страданиях, которые они терпели от своих врагов. Он призывает их к терпению, потому что в терпении находится обетование победы через нашего Господа Иисуса. Ибо страдания в Божьей школе воспитания являлись доказательством их сыновства, что в свою очередь является славным фактом. Господь Иисус имеет намерение воспитания в отношении всех детей Божьих, без исключения. Наше «да» или «нет» в отношении Божьей воли в этом вопросе является решающим фактором в отношении единодушия с нашим Господом Иисусом, а этим самым, да будет вам известно, в значительной степени определяется и наша награда в вечности. А поскольку мы, то есть все дети Божии, являемся участником Божьего воспитания, то наши скорби доказывают, что мы являемся сынами, как читаем в стихах 7 и 8 нашего главного текста. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети. Вы помесь, но не сыны. Незаконных детей Бог не воспитывает. Незаконных детей или рабов, если они непослушны, то их увольняют, но сыновей не увольняют. Мы с вами знаем эту историю с блудным сыном из Евангелия от Луки, глава 15, который ушел от отца в мир, а потом вернулся к нему со своими грехами. Отец не выгнал его, не уволил, но одел его в лучшее платье. На основании рождения свыше мы являемся сегодня членами небесной семьи и останемся таковыми под воспитанием небесного Отца. На основании этого наш небесный Отец предотвращает возможное неудавшееся состояние. Возможно, и на вас лежит Божья воспитывающая рука. Возможно, и вас Он предназначил для того, чтобы оказывать другим больше любви. А мы не понимаем, почему Бог такое делает, поэтому мы сопротивляемся, ершимся против этого всей нашей силой, которой мы располагаем. И на основании благих намерений наших сердец думаем, что мы такие откровенные, что нет никакого основания для того, чтобы Бог с нами так обходился. В духовном плане многие из нас очень высоко себя ценят, но я должен в этом месте кое-что поставить в Божий свет. Бог знает нас намного лучше знает наши сердца, чем мы сами себя познаем, как и врач знает лучше больного и больше, чем знает о себе больной. Еще до основания мира, когда людей еще не было, то Бог уже видел всех людей, которые пройдут по нашей земле. Он видел историю всех людей от рождения и до их смерти. И что мы знаем из всего этого? Мизер! Мы очень мало знаем корни нашей собственной воли и чаще всего скрытое в сердце высокомерие, которым Бог в конечном счете вынужден противостоять, чтобы нас глубже ввести в свое любящее общение. Его воспитание не всегда является наказанием. Сегодня мы должны познать, что наказание за непослушание тоже служит для нашего воспитания, для увещевания, для наставления, для предостережения и предупреждения и так далее. И кроме того, что очень важно, мы должны знать, что любое наказание, которое Бог применяет по отношению к нам, Он применяет не по изволению сердца своего, как читаем в книге «Плач Иеремии», глава 3, стих 33. «Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». А теперь в заключение совсем коротко заглянем в многосторонний образ действия, который Бог предопределил внутри этого воспитания. Пункт А. Наказание за грех. Божье наказание по отношению к Давиду мы видим в том, что он согрешил против Урии. Это было наказание для воспитания по причине совершенного греха. Но и по отношению к коринфянам это было наказание для воспитания из-за их равнодушия при встрече в собрании для празднования вечери воспоминания страданий Господа Иисуса. Первое послание коринфянам, глава 11, стих 30. Пункт Б. Божья рука воспитания над Иовом ни в коем случае не являлась наказанием, но являлась только воспитанием. На пути страданий Иов должен был познать свое испорченное сердце и должен был научиться чувствовать к себе отвращение. Именно это

0: Интересно, не так ли? Почему сохранение? Библия говорит по этому поводу во втором послании к Коринфянам, глава 12, стих 7. «И чтобы я не превозносился, — говорит Павел, — чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Ввиду важности мы дважды имеем в этом тексте выражение «чтобы я не превозносился». Почему? Чтобы сохранить Павла от превозношения, Господь Иисус применяет к нему такое воспитание. Пункт Г. Апостол Павел и его соработники должны были находиться в бедствиях и нуждах, чтобы они познали Божье утешение в соответствии со вторым посланием Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Итак, воспитание для достижения утешения. Славный Божий факт. На основании всех Божьих путей воспитания с нами, Он показывает нам, насколько это важно, чтобы мы в этом воспитании и тогда терпеливо пребывали, если предназначенную для нас пользу мы еще не познали. Воспитание всегда является Божьим действием с целью нашего благословения. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает», читаем мы в нашем главном тексте. А великая Божья любовь делает это лишь тогда, если в этом есть необходимость, как мы читали в книге «Плача Иеремии» в главе 3, стих 33. Бог никогда этого не делает и вообще не допускает без причины. А если Он этого допускает, то лишь настолько, пока будет достигнута Его божественная цель. Сколько хлопот мы доставляем в этом вопросе нашему милостивому, любящему и долготерпеливому Господу Иисусу! Сколько хлопот доставили вы Господу Иисусу, пока Он достиг с вами определенной цели? Дорогие братья и сестры, верите ли вы, что вы в этом вопросе вообще достигнете цели, если вы останетесь в своей собственной манере и пассивности, как вы сейчас стоите перед Богом, пока Бог, наконец, устранит ваше завуалированное высокомерие и освободит вас от своеволия? Некоторые дети Божьи в своей духовной слепоте принимают свою собственную волю за Божью волю. И вообще, среди детей Божьих имеется еще много слепоты, поэтому путают свою волю с Божьей волей. Но Господь Иисус желает, чтобы в небесной славе мы стали участниками Его святости. Наш Бог, который любит и проявляет по отношению к нам снисхождение, и который ищет в нас снисхождение по отношению к нашим ближним, есть Бог, который ненавидит грех. Он желает, чтобы и вы ненавидели ваши собственные грехи. Он желает нас научить судить в соответствии с Его сущностью, чтобы в соответствии со стихом 11 нашего главного текста мы себе уяснили, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности. Аминь.
1: 8 часов

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья, в жизни мы довольно часто слышим от людей такой вопрос. Почему же это со мной случилось? Может быть, даже вы, слушатель этой радиопередачи, в данный момент задаете себе этот вопрос и не находите ответа. Может быть, болезнь ворвалась в вашу жизнь со всеми присущими ей страданиями, ущербом и гнетущим беспокойством за будущее. Может быть, смерть унесла одного из членов вашей семьи, и сердце ваше скорбит по утрате. Может быть, несчастный случай разбил все ваши планы, или разлад в вашей семье принес с собой тяжкие переживания и несчастье в ваш дом. Возможно, что ваши самые дорогие мечты рухнули от совершенно непредвиденных обстоятельств, как-то безработицы, долгов и многого другого. Любая из этих причин сразу отнимает у вас и покой, и бодрость. Вы становитесь нервным, подчас и больным. Вы начинаете думать, да имеет ли смысл продолжать жить? Мысленно вы беспрестанно и безнадежно твердите, почему же Бог допустил, что со мной так случилось? Но не отчаивайтесь, потому что в вашем положении это единственный правильный вопрос, который может помочь вам найти причину переживаемых вами трудностей. Конечно, вы могли бы сразу занять непримиримую позицию и решить упрямо бороться с вашими испытаниями. Или, в противоположность этому, стать фаталистом, то есть в полном безразличии принять ваши трудности как неизбежное зло, как своего рода судьбу, вам предназначенную. Но лучше всего будет снова, но уже спокойно и трезво поставить себе тот же вопрос. Почему же все-таки Бог допустил, что я должен проходить через такие скорби? Первой вашей мыслью, может быть, будет, что Бог вас наказывает за какой-то грех, совершенный вами. Это, конечно, в некоторых случаях правильно, но, несомненно, не в этом заключается причина ваших треволнений. Если бы главная цель Божия была наказать вас, то Он мог бы сразу лишить вас жизни. Вместо этого Он с намерением продляет ее, чтобы вы на ваш вопрос нашли правильный, соответствующий планам Божьим ответ. Итак, вы спрашиваете, почему же это случилось со мною? А ответ такой. Бог хочет сказать вам нечто весьма для вас существенное. Он уже прежде говорил вам, но покуда вы находились в нормальных обстоятельствах, когда благополучие окружало вас, вы не обнаруживали никакого интереса к слушанию слов Божьих. Бог знает, что в некоторых случаях единственный способ привлечь внимание человека – это допустить испытанием войти в его жизнь. Бог являет свою заботу к вам, дорогой друг, тем, что позволяет вам, если нужно пострадать короткое время, только бы вы в результате были счастливы в вечности. В этих испытаниях Бог имеет относительно вас вполне определенный план. Прежде всего, Он хочет, чтобы вы ясно осознали вашу нужду в помощи и поняли, что вы не в силах сами себе помочь. Мало того, Он хочет, чтобы вы оставили всякую надежду на помощь человеческую, пришли к Нему и попросили Его спасти вас. Теперь вы видите, что если бы умерли до ваших испытаний, то погибли бы навеки. Ваши грехи не были бы прощены, и вы никогда не увидели бы Царства Небесного, а Бог не желает вашей гибели. Но Он абсолютно свят, и эта святость несовместима с греховностью человеческой и требует возмездия. Поэтому для того, чтобы сделать возможным прощение грехов ваших, Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа, который был распят на кресте Голгофском и умер за грешников, чтобы на основании этой жертвы вы могли быть прощены. Он понес на себе возмездие за грехи ваши. Через 3 дня после своей смерти Спаситель вас встал из гроба, и потом через 40 дней вознесся на небо и сейчас пребывает в славе Божией, всегда готовый спасти вас. Вот в этом заключается благая весть, или по-гречески Евангелие, которое по повелению Господнему проповедуется по всему миру, для того, чтобы вы услышали его, поняли его, приняли его всем сердцем вашим и пережили действие его на вашем личном опыте. Если вы осознаете, что вы грешник, нуждающийся в спасении, и признаете Сына Божия вашим Господом и Спасителем, Он простит все грехи ваши и даст вам жизнь вечную. Вы будете знать это и будете радоваться этому. Так Бог обещал в Слове Своем Святой Библии, и от Своих слов Он отречься не может». «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, приходящего ко Мне не изгоню вон». Так сказал Иисус Христос, и записаны эти слова в Евангелии от Иоанна. Таким образом, решающий вашу участь в вечности вопрос, на который вам необходимо ответить сейчас, может быть выражен так: «Открою ли я двери сердца моего для Господа? Приму ли его как моего Спасителя или нет?» Если вы откажетесь это сделать, то вы, благодаря этому, не избежав дальнейших скорбей и разочарований в этой жизни, обречете себя на вечные мучения в будущей жизни. Если же вы придете ко Христу, то Он даст вам силу понести любую скорбь, любое испытание здесь на земле, и обеспечит вам вечную радость на небе. Не имеет никакого значения, какие переживания у вас будут теперь, только бы они были средством привести вас ко Христу. И тогда вы скажете, как псалмопевец Давид: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Но разве Бог в конечном итоге хочет, чтобы люди приходили к Нему непременно через страдания? Конечно, нет. И мы знаем из Священного Писания, что были такие, и их было много, которые, услышав проповедь Евангелия, сейчас же соглашались с ней и принимали ее всем сердцем своим. Бог не имел нужды в таких случаях проводить через какие-либо испытания человека, который и без этого слушался голоса Божия. Таким человеком был Левий, о котором в Евангелии от Луки в 5 главе сказано: «Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним». У Левия, как мы видим, не было никаких колебаний, не было отрицания воли Божией, а было только повиновение Иисусу Христу, и это несмотря на внешние, видимые препятствия. Подавляющее число людей любит свое имущество и деньги и ни в коем случае не желает расстаться с ними. Будучи сборщиком пошлин, Левий, конечно, знал цену деньгам. И вот, услышав призыв Божий, он не посчитался со своими земными привязанностями и, оставив все, пошел за Иисусом. Такой была и Лидия из города Фиатир. Таков был Корнилий сотник. Таким можете быть и вы, дорогой друг. Если Господь говорит вашему сердцу, то не ждите никаких испытаний, а придите к Нему сейчас, при любых обстоятельствах, и в ответ Господь даст вам самое главное, в чем вы больше всего нуждаетесь. Вы будете иметь по благодати Божией мир, радость и спасение во Христе Иисусе.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Минской Церкви Воскресения Сергей Дрозд с важным вопросом «Как молиться?» и ответами на него. Присоединяйтесь.

Мы не можем не дышать. Мы можем задержать дыхание, но не дышать мы не можем. Мы можем жить несколько дней без воды, без пищи, но дышать не можем. Дыхание является отображением жизни. Пуританин Томас Ватсон говорил следующее: молитва — это дыхание души. В каком состоянии находится наша душа, можно видеть по состоянию нашей молитвенной жизни. В то же время есть печальная статистика. Около 30 лет назад 16 тысяч христиан на одной конференции в одной стране заполнили анкеты. Один из вопросов был о том, сколько вы молитесь, и оказалось менее 5 минут. Также опросили пасторов. 2000 анкет были даны пасторам, и в целом они ответили, что молятся не более 7 минут. В то же время мы можем каждый день часами просиживать за телевизором, интернетом, Фейсбуком. Но в то же время есть и прекрасные примеры. Августин называл молитву здоровьем своей души. Мартин Лютер, как мы знаем из истории, часто молился по 3 часа в день. Жан Кальвин говорил, что главным упражнением его веры является молитвы. Чарльз Спержен, самый известный английский проповедник XIX века, сказал по поводу утренней молитвы следующее: «Это должно стать нашим правилом – никогда не видеть лицо человека, пока сначала мы не увидим лицо Божие. Утреннее общение с Богом является как бы якорем для души, чтобы она не уплыла от Бога в течение дня. Утро – это врата дня, и они должны хорошо храняться в молитве. Тот, кто вскакивает с постели и спешит сразу заняться бизнесом или работой, а не проводит сначала время в общении с Богом, тот настолько глуп, как если бы он не умылся и не оделся, и настолько неразумен, как тот, кто рвется на поле боя без доспехов и вооружений». Сам Христос был лучшим примером молитвы. Евангелие открывает нам приоритеты в жизни Христа. Ими были слово и молитва. Ученики также научились этому. В День апостолов, в 6 главе, мы видим, как они заботились о том, чтобы пребывать в слове и молитве. Давайте посмотрим на один важный урок о молитве от самого Господа Иисуса Христа, который когда-то усвоили ученики. Этот урок мы возьмем из 11 главы Евангелия от Луки. Будем читать с 1 стиха. «Случилось, что когда он в одном месте молился, перестал один из учеников, его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Это известная молитва «Отче наш». Но Иисус продолжает учить учеников молиться. Он не только учил, о чем молиться, но и о том, как молиться. Поэтому давайте прочитаем продолжение этого урока с 5 стиха. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Возможно, что у нас больше проблем именно со второй частью учения молитвы Христа. Ведь мы много знаем о молитве. Возможно, даже молитву «Отче наш» мы знаем наизусть. Но, к сожалению,
не молимся. Возможно, заповедь о том, чтобы быть не только слушателями, но и исполнителями слова, мы нарушаем именно здесь, в вопросе молитвы. Молитвенная жизнь Иисуса была настолько явна, что ученики просили Его научить и их молиться. Притом, когда они попросили Его об этом? Когда Иисус молился? И Он хотел, чтобы они и мы сегодня не только знали о молитве, но и действительно молились. Но Иисус не только пример молитвенной жизни, Он самый великий эксперт в молитве не только потому, что Сам много молился, но потому, что является тем, кому и во имя кого возносятся молитвы. Поэтому будьте внимательны. Вам говорит тот, кто находится по другую сторону дверей молитвенной комнаты. Итак, давайте извлечем из этого урока четыре наставления о том, как нужно молиться. И первое — мы призваны молиться настойчиво. По-другому, молиться постоянно, с упорством, с дисциплиной. Именно такой вывод мы можем сделать из истории, рассказанной Христом о докучливом друге. Иисус рассказывает простую историю или притчу. Снова мы читаем: «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь». Это обычная ситуация в Израиле. Многие по причине дневной жары путешествовали ночью. «И скажет ему друг, дай мне взаймы три хлеба». По сути, речь идет о трех небольших лепешках. Поэтому хлеб – это основная еда. Лепешки макали в масло и ели. После тяжелого и долгого пути следовало подкрепиться. И мы читаем дальше: «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели». Дети спали на большой постели часто вместе с родителями, и поэтому он говорит: «Не могу встать и дать тебе». Что делает этот человек, которому его друг не дал просимого по причине его дружеских отношений? Он будет просить по-другому, продолжать стучать в дверь, пока тот не даст из-за его упорства. Иисус продолжает: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Иисус делает из этой простой истории простые выводы. Успех молитвы заключается не только в правильных словах молитвы, о чем Иисус учил раньше в молитве «Отче наш», но и в настойчивости, в упорстве, если хотите, в упрямстве. «И я скажу вам, — продолжает Иисус, — просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Просите, ищите, стучите. Эти слова повторяются Иисусом дважды, и они переданы в форме повелительных глаголов. Такова Божья воля о нас. Лютер говорил, что как портные должны делать одежду, так же христиане должны молиться. Что делают христиане в целом сегодня, когда встречаются с трудностями в жизни или, допустим, в служении, в свидетельстве о Христе? Они строят новые планы, придумывают новые подходы, новые программы. Отсюда очень часто появляется склонность искажать истину, идти на компромисс, чтобы добиться результата. Но что делали раньше христиане, когда встречались с теми трудностями в жизни и свидетельства? Они молились. Они исследовали собственное сердце и снова молились. Дальше Лука будет рассказывать об Иисусе во время его духовного борения в Гефсимании. И говорится следующее: «И находясь в борении», по-гречески это слово звучит как «агония», «Иисус прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Мы видим, что первая кровь пролила здесь, и она была не от гвоздей. Это был просто невероятный пример мужества и стойкости в молитве. И плод этой битвы — наше спасение. Почему Бог не отвечает на молитвы сразу, но ожидает нашего упорства в молитве? Мы, конечно, все не знаем, но, возможно, потому что молитва не должна превратиться в фетиш, в автомат с газировкой. Бросил монетку, полилась вода. Если бы было так, то кто из нас был бы Богом? Мы были бы словно повелители, а Он — слуга, небесный такой Дед Мороз.
Но молитва — это смиренное свидетельство о нашем уповании на Бога. Когда мы молимся снова и снова, как говорил Кальвин, мы упражняемся в молитве, наши сердца закаляются, мы действительно преображаемся. Следующее наставление, которое мы извлекаем из этого урока, мы призваны молиться дерзновенно. Мы должны молиться с ясным пониманием, что мы не будем отвержены, но будем услышаны. Рассказанная притча Христа — это не аналогия. Нельзя эту земную историю уподобить небесам. Даже Иисус рассказывает притчи в риторическом стиле. То есть ли у вас такой друг, который бы не дал вам просимое в трудную минуту? Напрашивается ответ — никто не имеет таких друзей. Тем паче наш Бог. И наш Бог не спит. Псалом 120 говорит: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Его не надо будить. Пророк Илия с иронией отзывался о мольбе языческих пророков своему Ваалу. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется». Его надо просить, но его не надо упрашивать, любить нас. Не надо упрашивать заботиться о нас, думать о нас. Поскольку мы уже поняли с первых слов Христа о молитве, что Бог — наш Отец, Он — Отче. По-другому можно назвать это слово как «папа». И Он является нашим Отцом уже не только по факту творения, но более всего по факту искупления. Мы принадлежим Ему дважды. В нас не только Божье дыхание, но и печать искупления. И потому мы все имеем дерзновенный доступ к Нему, к престолу благодати. После слов о дарованной нам благодати во Христе Павел делает такой вывод. Послание к Евреям 4:16. «Поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иисус, мы возвращаемся к нашей истории, усиливает эту мысль следующей притчи об отце. «Какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Весьма иронично и даже несколько жутковато выглядит эта история. Камень вместо хлеба, а на самом деле камень похож на хлеб. Змея вместо рыбы, в чем-то тоже есть сходство. Скорпион вместо яйца. Когда скорпион сворачивается, он похож на яйцо, и потому следовало быть очень осторожным в поиске яиц. Но этого никто в своем уме не делает. Кто-то назвал эту историю притчей о добром отце. Нет, это на самом деле обычный отец. Иисус говорит, что такие отцы, как и все мы, будучи злы, умеем благие даяния давать. То есть речь идет об обычных людях, имеющих греховную природу. Но и они даже могут отвечать добром на просьбы своих детей. Я недавно вернулся из командировки, и, конечно, меня ждал мой младший сын. Ну, меня все ждали, но он особенным образом. Несмотря на мою эгоистичную натуру, я не привез ему камни, змею и скорпиона, но привез ему подарок. И снова простой вывод из этой простой истории. Тем более Небесный Отец, который безмерно добр и благ, не даст нам ничего плохого, напротив, даст нам самое лучшее. Третье наставление из этого урока, мы призваны молиться с верой. Молиться с верой, что значит, вы не только будете услышаны, но вам будет даровано просимое. Слова Иисуса о молитве обильно наполнены обетованиями. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И снова все эти слова обетования повторяются дважды. Невозможно, не если получится, не авось повезет. Молитва — это не лотерея, это обетование. Но, конечно, у нас возникает вопрос, что делать с так называемыми
неотвеченными молитвами? Как объяснить очевидный факт, что не все наши молитвы получили ответ от Бога? Во-первых, возможно, вы неверующий человек, и ваши молитвы не доходят до небес. Очень просто, у вас нет Отца. Вы не имеете доступа к Отцу и престолу благодати, поскольку отвергаете Сына и саму благодать. Если вы не знаете Бога, не имеете Христа, то просите хоть с утра до вечера. Подобно экзальтированным язычникам, ни одна из ваших молитв не будет услышана Богом. Не то чтобы Бог их не слышит, Он даже знает все наши мысли, прежде чем мы их выразили в речи. Но Он не благоволит к вам, но гнев лежит на вас. Вашей истинной первой молитвой к Богу должна быть молитва покаяния. И я уверяю вас Божьим Словом и от имени Христа, что ваша искренняя от сердца молитва покаяния будет услышана. Во-вторых, причина наших неотвеченных молитв является то, что они ненастойчивы, недерзновенны и без веры. То есть нам снова следует повторить три предыдущих урока. Чтобы Бог услышал вас, вам нужно не просто понять, как молиться, не просто прослушать проповедь или прочитать книгу о молитве, но нам нужно усерднее молиться. Есть известная старая история о том, что делают русские и японцы, когда не ловится рыба. Первые собирают бесчисленные встречи, симпозиумы и тому подобное, чтобы понять, почему же рыба не ловится. Вторые, то есть японцы, продолжают ловить рыбу, делают это более старательно, поскольку они знают, что рыба в океане точно есть. Известный евангельский лидер Петр Дайнека говорил: «Много молитвы — много силы. Мало молитвы — мало силы. Нет молитвы — нет силы». И последнее, почему наши молитвы столь бессильны. И это сейчас самое важное из всех четырех уроков. Мы призваны молиться с устремленностью к Богу. Что делать отцу, если сын попросит не хлеба, рыбы и яйца, а камней, змею и скорпиона? Ну, конечно, мудрый отец не даст этого. Небесный отец не только всесильный отец, он еще и мудрый отец. Он не даст своим детям того, что не служит их благу, но что принесет им горечь и печаль. Наши бы дети не дожили бы до сегодняшнего времени, если бы мы отвечали на все их просьбы. И не потому, что мы не любим их, но именно потому, что мы их очень любим. Являются ли мои доводы надуманными? Посмотрите, что дает просящим, ищущим и стучащим детям Небесный Отец. Сказано: Духа Святого. Если вы верите в Троицу, то ответ для вас будет такой: Он дает нам самого себя. Почему же речь идет о третьей ипостаси Божественной Троицы? Именно Дух осуществляет божественное представительство и служение Отца и Сына в нас. Самое лучшее, что может дать нам Бог, это Он Сам. Или по-другому, если бы Бог дал нам все в этом мире, все, что пришло нам в голову, но не дал бы нам самого себя, Он бы не был бы добрым отцом, а мы бы остались несчастны. Блаженный Августин в своей знаменитой исповеди написал следующее: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Подумайте, если прекрасен мир, в котором мы живем, это и Ниагарский водопад, устье Нила, величественные горы, фьорды Норвегии, озера нашей Белоруссии, то насколько более прекрасен тот, от которого изошло все это прекрасное? Хотя Бог дает нам многое из того, что Он сотворил, подумайте сейчас о том, сколько благ окружает вас. Он не просто дал нам хлеб насущный, но у нас есть и крыша над головой, у нас есть семья, у нас есть страна, в которой мы живем. Почему мы продолжаем быть недовольными тем, что у нас есть? По причине нашей, скорее, плотской натуры, по причине наших двоедушных сердец, ищущих своего, а не того, что угодно Христу, и того, что на самом деле более нужно нам. Яков говорит, что именно вожделение, то есть страстные желания наши, является причиной в том числе того, что мы молимся не на добро, а для наших вожделений, хотя они и могут иметь вид благовидности.
Мы просим, ищем и стучим о том, чем мы движимы, что ценит наше сердце более всего. Если наше сердце и, как следствие, наш разум захламлены только земным, то и просить мы будем только о земном. Но если наше сердце подчинено Богу и более всего жаждет Бога, то и молитва, исходящая из Него, ведь от избытка сердца, говорят уста, будут отражать Его желания и страсти. Снова обратите внимание на начало разговора Христа о молитве, когда Он учил, о чем надо молиться. Это молитва Господня, и это молитва тех, кто живет Господом. Первым и преимущественным в нем является наслаждение Отцом, желание Его воли и Царства. Сколько в этой молитве отведено земным вещам? Немного, сказано, «хлеб насущный дай нам на сей день». И даже эта земная просьба служит небесам, потому что она не о том, чтобы приковать нас к земному, но чтобы дать нам самые простые необходимые вещи, чтобы мы могли продолжать славить Бога и служить Ему на земле. Итак, четвертый урок, или четвертое наставление, которое мы извлекаем из урока, мы призваны молиться с устремленностью на Бога, с устремленностью на наше наивысшее благо. Что это означает или не означает? Это не означает, что мы не должны просить о здоровье, о деньгах, об отдыхе, о хорошей работе или о браке. Но означает, что во всем этом мы стремимся приближаться к Богу и таким образом прославлять Его. Например, во время болезни мы не только просим у Бога исцеления, но и духовного благополучия, чтобы, если даже наш внешний человек и тлеет, то внутренний обновляется. Если же Бог по своей воле и милости дает нам здоровье, то мы понимаем, дает для того, чтобы с большим усердием жить для Него и для других. Или, например, во время финансовых неурядиц мы не только просим у Бога денег, но и просим Его научить нас довольствоваться Христом во всякое время, чтобы, подобно Павлу, научиться жить Христом и в богатстве, и в скудости. Мы можем и должны просить у Бога хорошей работы или благословения в работе, но эта молитва не должна отражать алчность наших сердец. Напротив, мы просим также, чтобы работа не стала для нас сетью, но, напротив, местом, где мы можем еще больше прославлять Его. Вспомните снова самую усердную молитву в мире, произнесенную в саду Гефсимании. К чему она была устремлена? К славе Отца и к нашему спасению. Писание говорит, что Иисусу должно быть первенство во всем. Вот чего желает благочестивое молящееся сердце. И вот для чего нам дан Дух Святой, который пришел для того, чтобы прославить имя Христа, а не стать волшебной палочкой в руках похотливых людей. Итак, давайте извлечем важные уроки из наставления Христа. Мы призваны молиться настойчиво, с дерзновением, верой и устремляя как свою молитву, так и свое сердце к нашему Богу.

Молитва – это легкие нашей духовной жизни, необходимое средство связи с Богом, соединение земли и неба, безотказный телефон. Сказать о том, как важно молиться, ничего не сказать. Один служитель рассказывал о секрете своей духовной жизни. «Я каждый день с нетерпением жду встречи с Богом». В этих словах ничем не заменимая ценность общения. Мы призваны подражать Христу, как ученики Учителю. А наш Господь стал лучшим примером посвященной молитвы. В Евангелии мы читаем, что Он молился так, что ученикам захотелось Ему подражать. Хотим ли мы этого? Если да, то и нам необходимо учиться сосредотачивать свое внимание не только на Боге, но и на Его воле. В Гефсимании мы слышим слова, и они отражают всю жизнь Христа. «Отче, да будет воля Твоя». Пусть и в нашей молитвенной жизни будет такая настойчивость, дерзновение, вера и устремленность к Богу. В передаче принимали участие Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Дрозд. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – пресвитер Минской Церкви Нового Завета Сергей Лукьянов. Тема его проповеди – «Великая молитва». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. И сегодня мы с Андрюшей хотели бы рассказать вам одну интересную историю. Думаю, что в похожей ситуации оказывался каждый из вас. Впрочем, послушайте сами. Билл ворвался в дом и плюхнулся бездыханный на стул. Он выглядел испуганным. Как раз в этот момент вернулся с работы папа.
4: Что случилось, Билл?
5: Так, ничего.
4: Нет, что-то случилось. Я чувствую это по твоему лицу. Итак, что же случилось?
5: Ну хорошо, папа. Видишь ли, мы все играли на том пустыре. Возле дома миссис Болджер. Ты знаешь, где это? 500 метров отсюда.
4: Да, я прекрасно это знаю. Когда я был мальчиком, я сам часто играл там.
5: Так вот, папа, мяч...
4: Я знаю, что ты собираешься сказать. Мяч угодил в окно миссис Болджер.
5: Да, папа, вот что произошло. Это была случайность, ну как ты узнал об этом?
4: Я просто догадался. Но признайся, Билл, почему все-таки ты так напуган?
5: И совсем я не напуган, папа. Но знаешь ли, миссис Болджер такая старая придира. Она всегда поднимает такой шум из-за всего этого.
4: Так а что вы сделали после того, как окно разбилось?
5: Мы убежали.
4: Убежали?
5: Ну да.
4: Так сколько же вас было?
5: 17.
4: И ты хочешь мне сказать, что вы все убежали, испугавшись, что какая-то старая женщина может вас отругать?
5: Да, папа.
4: Так. Все, что я думаю по этому поводу, это то, что вы просто 17 трусишек.
3: Биллу это не понравилось, но в душе он знал, что обвинение было заслуженным. Он попытался было защищаться.
5: Ну, папа, миссис Болджер такая старая ворчунья.
4: Не имеет значения, какая она. Если вы разбили ее окно, вы должны были найти мужество пойти к ней и признаться, что это сделали вы, и предложить возместить ущерб. Ведь это стоило бы не больше, чем по несколько центов на каждого. Кстати, кто ударил по мячу, когда тот угодил в окно? Ну, давай, ведь там не было 17 мячей, и не 17 мальчиков одновременно разбили окно.
5: Это так, папа.
4: Так кто же ударил по мячу и угодил в окно?
5: Это я.
4: Я так и думал. Только я хотел, чтобы ты сам признался. И теперь не имеет значения, что сделают другие, но ты должен сейчас же пойти к миссис Болджер, извиниться перед ней и спросить, сколько стоит нанесенный ей ущерб.
5: Я не могу, папа, я не могу, она такая вредная.
4: Но ты должен. Это единственный правильный выход для тебя. Более того, мой сын не может быть таким трусом, чтобы не извиниться после того, что он сделал. Так что приведи себя в порядок, и мы пойдем.
5: Ты хочешь сказать, что собираешься пойти со мной?
4: Да, я собираюсь дойти с тобой до калитки миссис Болджер, а затем ты сам пойдешь и поговоришь с ней.
5: О, нет!
3: Простонал Билл, вставая со стула и направляясь в ванную, чтобы вымыть руки и причесаться. Вскоре он спустился вниз, где папа ждал его. Они отправились вместе к миссис Болджер. Этот поход был не из приятных, по крайней мере для Билла. Он не был бы, наверное, так напуган, если бы шел на экзамен или даже в тюрьму.
5: «Я действительно должен идти?»
3: – спросил он немного погодя.
4: «Думаю, что да. Другого выхода нет. И ты почувствуешь себя намного счастливее после того, как поступишь правильно».
3: Снова воцарилось молчание. Они шли вперед, и Билли мечтал только о том, чтобы им предстояло пройти еще много-много километров, так, чтобы папа устал и переменил свое решение. Наконец они завернули за угол и вышли к пустырю, где произошел инцидент. Дом миссис Боллинджер был теперь весь как на виду. Хорошо было видно и разбитое окно.
4: «Вот мы и пришли»,
3: — сказал папа, как только они достигли маленькой белой калитки у входа во владение миссис Боллинджер.
4: «Я подожду здесь, пока ты сходишь в дом и поговоришь с хозяйкой. Будет лучше, если ты сделаешь это сам. Я буду поблизости, если тебе понадобится моя помощь».
3: Биллу ничего не оставалось делать, как пойти дальше одному. Как только он ступил на тропинку, ему показалось, что глаза миссис Боллинджер неотступно следят за ним, пока он преодолевает этот путь. И все это время он неотступно думал.
5: «Что она скажет, когда я признаю, что это я разбил окно?»
3: Билл позвонил в дверь. Звонок был долгий и громкий, как похоронный звон. Дверь открылась. На пороге стояла миссис Боллинджер. К изумлению Билла она улыбалась. Этого он не ожидал.
6: «Здравствуй. Чем я могу тебе помочь?»
5: Это я ударил по мячу, который разбил ваше окно сегодня. И я очень извиняюсь».
3: Билл постоял некоторое время в нерешительности, потом отпрянул, будто ожидая взрыва. Но вместо этого он услышал ласковый голос.
6: «Я горжусь тобой, сынок. Мне очень часто разбивали стекла таким образом. Но ты первый мальчик, который пришел ко мне и сознался во всем. Ты настоящий джентльмен. Ты, без сомнения, хорошо воспитан. Должно быть, у тебя замечательный отец».
5: «Да, а вон и мой папа. Так получилось, что он пришел со мной».
3: Тут папа вышел на тропинку и подошел к сыну.
6: «У вас прекрасный сын. Я думаю, в общем-то, он самый славный мальчик, какого я когда-либо встречала. Вы знаете, ни один мальчик никогда не приходил ко мне до этого и не сознавался в том, что разбил мое окно».
4: «Миссис Боллинджер, мы хотели бы заплатить за то, чтобы вам вставили новое стекло».
6: «О нет, я бы ни за что не позволила вам платить, в то время как другие даже не думают сделать это. Я думаю, у меня найдется стекло».
4: «Тогда мы с Биллом сами вставим его».
3: Пока папа и Билл вставляли стекло, миссис Боллинджер дружески беседовала с ними. Потом, попрощавшись с ней, они отправились домой.
4: «Я полагаю, ты не жалеешь о том, что мы пошли к ней?»
5: «Должен признаться, нет. И она была очень мила. Я бы ни за что не мог себе представить, что миссис Боллинджер может быть такой. Интересно, почему ребята сказали, что она вредная? Она ни капельки не вредная. Невозможно быть более доброй и тактичной».
4: «Иногда ребята говорят такие вещи, потому что они многого в жизни еще просто не понимают. Кстати, Билл, ты не чувствуешь себя лучше после того, как поступил правильно? Как храбрец».
5: «О, да, я бы мог допрыгнуть до Луны!»
3: Вот такая вот история, ребята. Она учит нас тому, что во всем нужно быть честным. И как бы это ни было стыдно, но признаваться в том, что вы совершили, и просить за это прощения, даже если человек не видел, что вы это сделали. Признавайтесь друг перед другом в проступках, советует апостол Иаков в 5 главе 16 стихе. А апостол Павел писал о себе и своих друзьях, что они во всем желают вести себя честно. Думаю, что это хороший пример для подражания, так как апостол Павел во всем равнялся на Иисуса. До свидания и до скорой встречи в эфире!

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Все, у микрофона Лилия Погорелая. Третий роддом. Здесь находятся не только те, кто уже готов к родам. Большинство женщин лежат здесь на сохранении. В наше время здоровье у людей слабое, поэтому почти всем молодым мамам приходится какое-то время находиться в стационаре, чтобы поддержать свое здоровье и будущего малыша. Я не была исключением. Долгие зимние вечера мы проводили в фойе, обсуждали волнующие нас вопросы. В основном, конечно, говорили о нашем положении и будущих детях. Иногда шутили по этому поводу. Как-то раз наш разговор начался с вопроса, который, как я поняла позже, волновал многих. «А вы курили до беременности?» Кроме меня и еще одной молодой женщины, все ответили утвердительно. Началась оживленная беседа. «А вы не боитесь, что в будущем это отразится на вашем ребенке?» Не успокаивалась все та же женщина. Было видно, что уже долгое время она носила эти страхи в себе и не могла ни с кем поделиться. Кто-то, как и она, боялся плохих последствий. Другие же не боялись покуривать даже во время беременности и не могли дождаться родов, чтобы скорее вернуться к своей любимой привычке. Так и не придя к общему мнению, не найдя ответы на все вопросы, мы разошлись по палатам. В тот вечер я долго не могла уснуть. Думала о тысячах таких же матерей, о их детях, и благодарила Бога, что Он сохранил меня от этой зависимости и ее страшных последствий. Итак, чем же угрожает курение? Вредит ли оно здоровью будущего ребенка? Поговорим об этом, а также о том, как освободиться от этой вредной привычки. Оставайтесь на нашей волне.

Итак, вредит ли курение будущему ребенку? В одной газете прочитала комментарий специалиста. Курить во время беременности просто недопустимо, ведь от этого рождаются слабенькие дети. Весят они мало, болеют часто. Об этом знают все. А не так давно ученые доказали, что ребенок, еще в животе матери, привыкший к никотину, рискует стать толстым курящим психом с преступными наклонностями и волчьей пастью. Конец цитаты. Как ни парадоксально, о вреде курения человечество узнало только в 50-х годах 20 века. А до этого даже врачи были на 100% уверены, что табак абсолютно безвреден. Впрочем, смутное подозрение, что детям лучше все-таки не злоупотреблять никотином, закрадывалось. Не зря в середине 20-х годов молодое советское правительство выпустило агитационный плакат с предупреждением: «Курящие школьники учатся хуже некурящих». Отношение к курению резко ухудшилось лишь в 1956 году, когда 40 тысяч врачей из разных стран сопоставили истории болезни своих пациентов. Тут-то и выяснилось, что заядлые курильщики во много раз чаще некурящих болеют сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также раком легких. «Каких еще бед ждать от табака?» – испугались ученые и в спешном порядке занялись изучением влияния никотина на живые организмы. Эксперименты на животных доказали, что звери от табака гибнут. Видимо, именно тогда возникло выражение «капля никотина убивает лошадь». Постепенно ученым открывались все новые факты и о действии сигарет на человеческий организм. Оказалось, что от курения страдают не только легкие, бронхи и сердце, но и ухудшается работа желез внутренней секреции, нарушается пищеварение, портится характер и зубы, снижается потенция. Однако самый большой вред курение наносит нерожденным детям. Весь никотин, угарный газ, бензопирен и даже некоторые радиоактивные вещества из сигарет, попадая в организм беременной женщины, после первой же затяжки моментально проникают сквозь плаценту к ребенку. Причем концентрация всех этих веществ в организме плода гораздо выше, чем в крови матери. Что происходит дальше, можно легко себе представить. От никотина возникает спазм сосудов плаценты, и у ребенка возникает кислородное голодание. Ядовитые вещества действуют на все его нежные органы, мешают малышу нормально развиваться. В результате большинство детей, рожденных курильщицами, появляются на свет с малым весом, часто болеют, развиваются медленнее, чем их сверстники, чаще умирают в детстве. Статистика показывает, курение, независимо от количества выкуриваемых сигарет во время беременности, увеличивает риск ее неблагоприятного завершения почти в два раза. Курящие беременные женщины на 20% повышают возможность выкидыша и подвергают потомство значительному риску заболеваний нервной системы. Курение необратимо повреждает аппарат наследственности и отрицательно действует на деторождение. Вещества табака накапливаются в женских яйцеклетках, отравляя их. Способствуют бесплодию, которая у курящих встречается вдвое чаще, чем у некурящих. Затрудняется закрепление зародыша в стенке матки. Способствует гибели эмбрионов на ранних стадиях развития. Повреждает нервную и сердечно-сосудистую систему эмбрионов, что проявится потом у детей в виде снижения интеллекта и отставания в развитии. Замедляется формирование костей. Редкое периодическое курение – также сильно разрушает плод. После того, как ученые опубликовали эти шокирующие данные, стало ясно: бросить курить еще до начала беременности – единственный способ родить здорового ребенка. Однако даже тогда, когда об опасности сигарет стало известно всем будущим мамам, многие женщины так и не смогли на 9 месяцев отказаться от дурной привычки.
Предостережение о недостаточности веса и загадочной задержке внутриутробного развития звучали абстрактно, а психическая и физическая никотиновая зависимость были реальной. Бросить курить не помогали ни позитивный настрой, ни никотиновые пластыри, жвачки, ни сеансы психотерапии и иглоукалывания. Примерно 25% всех беременных женщин продолжали курить.

О чем же еще говорят самые свежие данные? Дети женщин, куривших во время беременности, на треть чаще, чем все остальные, рискуют к 16 годам заполучить диабет или ожирение. К концу 20 века новые данные о влиянии курения на беременность потрясли медицинский мир. Выяснилось, что никотин плохо действует не только на физическое, но и на психическое состояние будущего ребенка. Немецкие ученые доказали, что для детей, курящих матерей, уже в раннем возрасте характерны невнимательность, импульсивность и бесполезная сверхактивность. Даже уровень умственного развития у них ниже среднего. Чаще всего развивается и так называемый синдром непоседы Фила. Эти дети, как правило, агрессивны и склонны к обману. Английские врачи пришли к выводу, что у детей, чьи матери курили во время беременности, на 40% повышается риск развития аутизма – психической болезни, при которой человек не может контактировать с окружающей действительностью и ориентируется на мир собственных переживаний. Пытаясь объяснить полученный факт, ученые предположили, что во всем виновато недостаточное снабжение мозга зародыша кислородом. Кроме того, не исключено, что никотин влияет на особые гены, отвечающие за психомоторные функции. Международная группа исследователей из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, обнаружила связь между курением беременных и последующей склонностью детей к преступности. Они обобщили сведения о 4000 мужчин, родившихся в Копенгагене, с сентября 1951 года по декабрь 1961, а также истории их арестов к 34 годам. Оказалось, что те мужчины, чьи матери курили во время беременности, в 1,6 раза чаще оказывались в тюрьме за ненасильственные преступления и в 2 раза чаще за насильственные. Но на этом пугающие открытия не закончились. В 2003 году британские ученые выявили взаимосвязь между курением на раннем этапе беременности и рождением ребенка с расщелиной лица. По словам автора проведенного исследования Питера Мосси, формирование неба происходит на 6-8 неделе беременности, и курение будущей мамы в этот период может проявиться в виде волчьей пасти или заячьей губы у ребенка. Дополнительные исследования подтвердили догадку. 42% матерей, дети которых родились с дефектом лица, курили, будучи беременными. Эти открытия подтверждают христианскую точку зрения. Человек может передать только то, что имеет. Грех курения истощает основную фундаментальную энергию человека, потому он и не может передать своим потомкам достаточный запас жизненности. И падут грехи их на детей, и на детей детей их. июля 2004 года. Опубликованный в штате Западная Австралия доклад, подсчитывая ущерб от табака, констатируют, что оцененные авторами, связанные с курением потери, равняются половине бюджета системы здравоохранения. Наиболее поразительным выводом доклада стало то, что среди всех, кто погиб от пассивного курения, половину составили дети до 15 лет и не родившиеся дети. В докладе также показано, что 96% всех расходов, связанных с госпитализацией из-за пассивного курения, касаются пациентов моложе 14 лет. Большинство расходов здравоохранения, связанных с этой возрастной группой, имели отношение к таким состояниям, как синдром внезапной детской смерти, астма и другие респираторные заболевания. Авторы исследования рассчитывают, что полученные ими результаты произведут впечатление на родителей. Западноавстралийское отделение Австралийской медицинской ассоциации призвало к немедленному ужесточению законодательства об ограничении курения. Все родители желают видеть своих детей здоровыми, красивыми и самыми умными на свете –
Но курящие мама и папы, бабушки и дедушки из защитников могут превратиться во врагов своих детей и внуков. И страдают не только те дети, которые находятся еще в утробе матери. Курение наносит огромный вред всем детям. В Иордании произошел случай, о котором писали все газеты. Грудной ребенок заболел и умер от рака легких. Виновником его смерти был родной отец. Он убил его табачным дымом. Конечно, он не хотел этого, но убил. И это не единичный случай. В российской медицинской литературе описаны случаи беспричинной смерти грудных детей, находящихся в задымленном помещении. Дети расплачиваются за невежество и бессердечие родителей иногда своим здоровьем, а иногда своим будущим. Родители, если вы курите, если вы давно глотаете табачный дым, вы прекрасно знаете все прелести этого занятия. Вы любите своих детей. Вы хотите, чтобы они были здоровыми. Тогда помогите им. Не курите. Мамы с коляской с сигаретой в зубах. Знаете, смертельный для вашего ребенка дым попадает в его легкие. Сомневаетесь? Тогда спросите некурящего человека, за сколько метров от вас он чувствует, что воздух отравлен. Папа с младенцем на руках. Если вы курите, вы травите самого любимого человека, который беззащитен и доверился вам. Бабушки и дедушки, вы сидите на лавочке, курите, а рядом бегают ваши внуки. Какое будущее вы готовите им? Вы для них самые добрые, самые красивые. Они будут подражать вам во всем, и в хорошем, и в плохом. Каждый из нас знает, что курение вредно. К сожалению, очень часто это все, что мы знаем о курении. Поэтому люди относятся к этой фразе легкомысленно. Сегодня вы услышали много доводов вреда курения для детей, и я очень надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к этому. Дорогие слушатели, не передавайте привычку травиться табаком своему сыну или дочери, а если доживете, то и внукам, став для них самой эффективной и самой убедительной табачной рекламой. 31 мая – Международный день отказа от табака, напоминает нам календарная страница. Пусть этот день будет действительно для вас и ваших детей праздником, днем отказа от табака навсегда.

0: Итак, курение однозначно разрушает тело курильщика и вредит окружающим. Оно также гибельно для человека, как открытый газовый кран на кухне. Каждый курильщик совершает самоубийство, а зачастую и убийство тоже. А Слово Божье говорит: «Не делай себе никакого зла» и «Не убей». Курение не пища. Это смрадная, убийственная привычка. Это зло в очах Божьих. А за всякое зло, которое делает человек, Бог будет судить его. Но это не так просто бросить курить, скажете вы. Я много раз пробовал, и ничего не получается. Как же освободиться от курения? То же самое может сказать о себе и наш сегодняшний гость Борис, но как о прошлом. 10 лет назад он попросил Бога о помощи в этой борьбе и победил. Я приглашаю Бориса к микрофону. Вот каким был ваш путь к освобождению от курения?
1: Курить я начал еще в армии. Стал своим, оказался в такой же зависимости, как и все. По мере того, как стаж курильщика рос, зависимость прогрессировала. То есть уже 1,5 пачки мне не хватало. Последние пачки к вечеру остаются, уже я нервничаю. Как это так, я же без сигарет останусь. Заботился, чтобы вовремя были сигареты. Если таковых не оказывалось, приходилось и просить у кого-то. Со временем почувствовал, что идет навязчивая мысль. Пробовал бросать своими силами, не получалось. Пробовал автотренинг, внушал себе, записывал на магнитофон слова: «У меня есть сила воли, я заставлю себя бросить курить». Не помогало. Были моменты, шла сильная борьба, чтобы не закурить. Я включал телевизор, чтобы уйти от этой мысли. По телевизору показывают застолье, и сидят клубы дыма, и смачные затяжки, они затягиваются. Выключил телевизор в тот момент, бежал на улицу, чтобы там уйти от этой мысли. А там навстречу идет сосед, который никогда в жизни не угощал сигаретами. И он протягивает пачку: «Угощайся, Боря». Через эти обстоятельства я почувствовал, что есть личность, которая заинтересована, чтобы я курил, чтобы я губил свой организм. Через время почувствовал, идет борьба мыслей. Мысли одна подходит: «Закури от моего имени, я хочу курить». А другие мысли: «Ну неужели тебе не жалко себя? Ты же губишь себя, у тебя язва обостряется, у тебя задышка, ты не можешь по лестнице на 7-й этаж подняться, задыхайся. Пробежишь 20 метров до трамвая, дышать нечем, тело трусится от усталости». В семье были проблемы, потому как ребенок был маленький, жена: «Что ты накурился? Ребенок маленький, это противно, это вредно для ребенка». Почувствовал, что от этого надо освобождаться, потому как я ухожу в тупиковое состояние. Я чувствую, что те мысли, которые подходят, та личность, которая всячески стремится меня держать в этой зависимости, она же держала меня и в других грехах. И надо было освобождаться. А вариантов я не видел. И в тот период была возможность общаться с верующими людьми. Они мне рассказывали об Иисусе Христе, о том, что спасение только в Нем, и только Он освобождает человека от всех грехов.
0: Как вы поняли, что курение – это грех?
1: Я осознавал, что это грех. Был момент, когда врач, мой лечащий, у меня язвенная болезнь, и он мне сказал: «Если будешь продолжать курить, ты умрешь». И при этой мысли мне становилось страшно и даже обидно, что я могу умереть из-за никотиновой зависимости. А еще были мысли, что вот ты куришь, и ничего удивительного, если ты завтра проверишься, а у тебя рак легких, и ты будешь умирать. И только потому, что когда надо было тебе оставить это, ты не оставил.
0: Как вы все-таки освободились от этого? Как это произошло?
1: Я начал осмысливать все, что мне верующие рассказывали, и стал анализировать свою прожитую жизнь. Я увидел, что пустота. Прожитая жизнь – пустота. И чем дальше ко Христу, тем больше я стал вникать. Начал читать Новый Завет. Я стал молиться. Я до покаяния 3 месяца на коленях просил, чтобы Бог меня освободил от курева, освободил от других грехов и даровал покаяние. Настал день, когда я решил покаяться, и я пригласил неверующего товарища с супругой. И мы по дороге шли, а перед этим я скурил последнюю сигарету, растоптал и сказал: «Сатана, ты сегодня сильно огорчись, ты потерял своего раба». По дороге они еще останавливались, покурили, но я уже не курил. Я вышел на покаяние, покаялся, с плеч тяжелый груз упал. Я вышел после служения свободный, свободный от страхов, от неопределенности, от всего этого, что меня давило.
0: Сигарета ушла. Что взамен пришло?
1: Я получаю радость от чтения Священного Писания, от общения с верующими людьми, от молитвы, от пения. Я получаю радость. Я имею на сегодняшний день здоровый образ жизни. Первое условие – нужно возненавидеть грех. Я вспоминаю, как я мучился, и у меня появилась ненависть к куреву. Я понимал, что это враг все делает, чтобы я не был свободен. Нужно возненавидеть зло. И следующий момент – не своими силами, не на себя полагаться, а обратиться к Иисусу Христу, и Он освободит от всего ненужного человеку, от всего недоброго, от греха.
0: Дорогой слушатель, если вы курите, но желаете оставить курение и уже пробовали своими человеческими силами бросить и не могли, то примите совет. Отдайте ваше сердце Господу и попросите Его, чтобы Он удалил эту пагубную привычку из вашей жизни. Бог любит вас и готов прийти на помощь в любой момент. Ответьте на Его любовь покаянием. Наше время в эфире подошло к концу. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Приглашаем всех, кто желает изучать Библию, пройти обучение в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. С пометкой «Заочная библейская школа». До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте откроем наши Библии, Евангелие от Иоанна, 10 главу, и найдем 14 стишок. А теперь прочитаем. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Сегодня я хочу, ребята, поговорить с вами о пастыре. Однажды папа и мама собрались на дачу, и в этот раз они решили взять с собой своего сынишку Мишу, которому было 6 лет. Но так как их дача находилась возле леса, родители строго сказали ему, чтобы в лес он не ходил, потому что там можно легко заблудиться. Родители пошли работать на свой участок, а Миша играл на лужайке, наблюдая за жуками. Вдруг он увидел красивую бабочку и побежал за ней. Миша даже не заметил, как оказался в лесу. Когда бабочка улетела, Миша огляделся и увидел вокруг себя только высокие деревья. Он понял, что заблудился. Он стал громко плакать и звать на помощь. А в это время родители увидели, что их сыночка нет рядом. Отец побежал в лес и стал громко кричать: «Миша! Миша! Где ты? Отзовись!» Вдруг Миша услышал голос своего папы и подал свой голос. Скоро он оказался на руках у своего отца. Как хорошо, что у Миши есть родители, которые очень любят и заботятся о нем. Но не во всех трудностях родители могут помочь. Иногда бывают такие ситуации, где родители не могут помочь, даже если бы и очень хотели. Ребята, а где же тогда искать помощи? Библия нам говорит, что Иисус есть добрый пастырь, который желает помочь, и Он заботится о тех, кто к Нему обращается. Вот сегодня, ребята, мы с вами и поговорим о Иисусе, как о добром пастыре. Знаете, с давних лет жители Палестины занимались тем, что разводили животных – верблюдов, волов, коров, но больше всего они разводили овец. Ребята, вы когда-нибудь видели овечек? Как они выглядят? Овечка – это небольшое животное, правда? Ну, по сравнению с другими животными. У нее мягкая, кудрявая и теплая шерсть. Из шерсти овечек делают даже одежду. Овцы бывают разного цвета. Белые, коричневые, бывают черно-коричневые, серые. Овечки, ребята, очень пугливые и беспомощные животные. Они легко могут отстать от других овечек и заблудиться. Могут упасть в яму и пораниться. На них могут напасть дикие звери. И поэтому им обязательно нужен тот, кто заботится о них. И такого человека, который может о них позаботиться, называют пастырем или пастухом. Ребята, есть добрые пастыри, которые любят своих овечек и знают их даже по имени. Но есть и другие пастухи, которых называют наемниками. А кто они такие? Наемник, ребята, это человек, которого берут на работу пасти овец и платят ему за это деньги. Этот пастух обычно не любит тех овец, которых пасет. Он даже не будет искать для них хорошие луга или тихий водоем, где они могут попить. И если овечка потеряется, наемник не пойдет ее искать. А если нападут дикие звери, например, волк, то он убежит сам и не будет защищать овечку. Об этом даже написано в Евангелии. Вот послушайте. «Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит». Этому пастуху все равно, что с ними будет. Но совсем не так относится к своим овечкам добрый пастырь. Добрый пастырь любит своих овец. Он заботится о них. Утром, когда встает солнышко, пастух открывает загон и ведет их на пастбище, где растет сочная зеленая травка. Пастух заранее, ребята, ищет такие места, где овцы могли бы хорошо покушать и потом отдохнуть. Овечкам также нужна вода. Овцы очень пугливы, и там, где шумная вода, например, шумные речки или бурные ручьи, такой шум пугает их. Поэтому хороший пастух ищет для них тихие водоемы, чтобы овцы могли спокойно напиться. О Иисусе тоже сказано, что Он добрый пастырь. Он сам сказал о себе: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Иоанна 10:14. Он заботится о тех, кто принял Его в свое сердце. Таких Иисус знает по имени. Господь посылает нам солнышко, тепло, дает нам пищу, заботится через ваших родителей, которые любят вас. Ребята, Господь знает все. Он знает, что нужно тем, которые Его любят, и Он заботится о них, как добрый пастух о своих овечках. Когда наступает новый день, пастух снова собирает свое стадо и ведет их на пастбище. Он всегда идет впереди, потому что знает, на пути могут встретиться опасности для овец. Иногда тропинка идет по краю оврагов, ям или даже пропасти. Они могут упасть или пораниться. Пастух их охраняет, он протягивает свой посох, как ограду, и направляет их на хорошую дорогу. Ночью пастух тоже охраняет их, ведь на них могут напасть дикие звери и утащить какую-нибудь овцу. Он часто рискует даже своей жизнью, чтобы защитить овечек. Ребятки, Иисус – добрый пастырь. Он тоже охраняет своих детей на пути. Особенно тех, которые послушно следуют за Ним. Если ты любишь Иисуса и послушен Ему, проси Его о помощи, и Он всегда будет с тобой, как пастух со своими овечками. Он будет хранить тебя от опасностей. Однажды Вадик возвращался из школы домой. Вдруг из-за угла выбежала огромная овчарка. Вадик сильно испугался. Собака бежала прямо на него. Ребята, вы, наверное, тоже бы сильно испугались, правда? Что же делать? И тут Вадик вспомнил, что мама ему говорила: Иисус охраняет тех, кто доверяет Ему. Вадик в молитве обратился к Иисусу: «Иисус, помоги мне!» И в этот момент собака, которая бежала на него, вдруг свернула в другую сторону. Так Иисус сохранил Вадика от злой собаки. Господь нас каждый день хранит. Часто мы даже не замечаем Его ограды, ребята. Иногда овечка может быть чем-то напугана. Это может быть какой-то зверь, змея или просто чужой человек. Тогда добрый пастырь берет овечку на руки, разговаривает с ней ласково, гладит ее, расчесывает ей шерстку, и овечка успокаивается. Ребята, когда мы чего-то боимся, нам становится страшно, наш добрый пастырь Господь нежно говорит нам, как пастух своей овечки: «Не бойся, ибо я с тобою». Если тебе страшно или обидно, возможно, кто-то тебя обидел, расскажи все Иисусу в молитве. Он успокоит тебя. Ребята, некоторые овцы бывают упрямые, и непослушные своему пастырю. Только тогда они идут не той дорогой, куда ведет их пастырь, а идут туда, где им кажется лучше. Не слушая своего пастыря, они обязательно попадут в беду. Они могут запутаться в колючках или упасть в яму, поранить себе ноги. Тогда пастух лечит их. Ребятки, Иисус наш добрый пастырь хочет, чтобы мы были ему послушны и не поранились. А как можно пораниться? Пораниться, ребята, можно от греха. Это когда мы обманываем, берем чужие вещи, деремся или не слушаем своих родителей. Когда мы так поступаем, мы грешим, и у нас исчезает радость. Тебе становится нехорошо, невесело. Я думаю, вы испытали такое состояние в такие минуты. Не надо прятать свой грех, ребята, а лучше прийти к Иисусу и рассказать ему все, попросить прощения у Господа и у тех, кого обидели. Он обязательно простит нас. Господь желает, чтобы ты, если обманул, то признался тому, кого обманул. А если украл что-то, вернул то, что украл. Но если не послушал родителей, тогда попроси прощения у них. И радость вновь наполнит сердце твое. Господь снимет тяжесть твоей души. Появится радость. Ребята, Иисус есть добрый пастырь. Он заботится о нас, охраняет, успокаивает и утешает. Он также лечит, как пастух своих овечек. Это большая привилегия быть овечкой у доброго Христа. Но в нашей жизни могут встречаться и трудности, такие как болезни или насмешки. Возможно, ваши родители очень любят Господа, но имеют финансовые трудности. Вы можете спросить, а почему так происходит? Почему, если Господь наш пастырь, почему мы имеем эти трудности? Ребятки, мы должны хорошо знать и помнить, если мы доверили свою жизнь Господу, Он лучше знает, какой дорогой нас вести в небо. Даже, может, и через какие-то переживания, через скалы или обрывы. Но верьте Господу, потому что Он желает лучшего для нас. Если Господь наш добрый пастырь, это не значит, что мы не будем иметь испытания в жизни. И Господь нам будет посылать все-все, о чем бы мы ни попросили. Нет, ребята, Господь так не делает. Он заботится о нас так, чтобы привести в небесную отчизну. У царя Давида, ребята, которого мы знаем из Библии, было очень много трудностей в жизни. Но смотрите, что он говорит о Господе.
1: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
0: Итак, дорогой друг, если Иисус стал твоим добрым пастырем, то благодари Его в молитве за это. Старайся быть Ему послушным, исполняя все, что Он говорит тебе через Библию, через совесть или на уроках воскресной школы. Рассказывай Ему обо всем, что происходит у тебя в жизни. А если ты еще не думал о том, чтобы Иисус стал твоим пастырем, тогда сегодня попроси у Иисуса прощения за свои грехи и пригласи Его стать твоим заботливым отцом. Он ведь любит тебя и ждет. Доверь Ему свою жизнь.

Чимочка, папа Библию читает, и отвлекся он всерьез, а сынышка любопытный задает ему вопрос: почему на небе солнце, почему трава растет, почему красиво птичка за окном у нас поет, почему стареют люди, почему идут часы, почему в саду на розах видно капельков росы? На смешного почемучку папа нежно посмотрел и на время оторвался от своих серьезных дел. Есть сынок у нас создатель, у него на все ответ. Эта книга проливает нам на все вопросы свет. Потому ее читают день за днем уж много лет. На вопрос здесь самый важный я сумел найти ответ. Посмотрел малыш на книгу, очень книга тяжела. Значит, главный почемучка — это папа, вот дела.

Много дорог на огромной земле, в поле, в горах, в небесах и в воде. Знают их змеи и рыбы морские, птицы на юг улетают лесные. Много дорог и различных путей, как на земле много разных людей. Только одна всех ценнее дорога, это дорога Иисуса Христа. Эта дорога ведет нас к порогу Царства великого Бога Отца. Если ты эту дорогу найдешь, дар вечной жизни, мой друг, обретешь.

Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 3. Вопрос, который волнует всех мужчин. Трагедия жизни – вот что умирает в мужчине со временем. Альберт Швейцер. Он начал умирать. Это освободило его от всех желаний. Джордж Герберт. Слышишь ли ты меня? Помолись за лицемера, который отправился в путь молодым и сильным только для того, чтобы сдаться. Джексон Брауни. В нашем зоопарке долгие годы жил один из самых больших африканских львов, каких я когда-либо видел. Это был огромный самец весом под 200 килограммов, с роскошной гривой и мощными лапами. Настоящий царь зверей. Конечно, он находился за решеткой, но, уверяю вас, это обстоятельство мало успокаивало, когда вы стояли в 2 метрах от этого хищника, для которого в другой ситуации вы показались бы легкой добычей. Честно говоря, я считал своим долгом отводить своих сыновей на безопасное расстояние от клетки, так как меня не покидало ощущение, что лев мог наброситься на нас, если бы захотел. И все же этот лев оставался моим любимцем. Тогда как другие спешили посмотреть на обезьян или тигров, я был готов вернуться к клетке со львом, лишь бы еще раз посмотреть на это сильное, благородное и беспощадное животное. Может быть, мною владел страх, смешанный с восторгом, а может, я просто очень полюбил эту большую старую кошку. Этот прекрасный, внушающий страх зверь должен был бы бродить по саванне, управлять своим прайдом, наводить ужас на все живое и, проголодавшись, ловить зебр и газелей. Вместо этого, час за часом, день за днем, ночь за ночью, он проводил в полном одиночестве, в клетке, размеры которой меньше, чем ваша спальня, и довольствовался едой, которую ему подавали через маленькую металлическую дверь. Иногда поздно ночью, когда город погружался в сон, я слышал его рев, доносившийся из-за холмов. Этот рев был скорее мрачным, чем свирепым. Когда бы я ни подходил к клетке, лев никогда не смотрел мне в глаза. Я отчаянно хотел поймать его взгляд, хотел, чтобы у него появился шанс подавить меня своим взглядом. Мне бы даже понравилось.

понравилось, если бы он оказался сильнее меня. Но он продолжал лежать, изнуренный, измученный своей тоской, поверхностно дыша и перекатываясь время от времени сбоку на бок.

Ведь после долгих лет, проведенных в клетке, лев перестает ощущать себя львом, а мужчина теряет веру в то, что он мужчина. Мужчина, сильный, пылкий, необузданный. Вы бы никогда этого не сказали, судя по тем мужчинам, которые вас окружают. Если мужчина сотворен по образу льва от колена Иудина, то откуда на земле столько одиноких женщин, детей, детей, растущих без отцов, и почему так мало вокруг нас настоящих мужчин? Почему мужественность зачастую предстает перед нами в карикатурном виде? С нами по соседству живет один парень, который все свои выходные проводит перед телевизором, просматривая спортивные передачи, в то время как его сыновья играют на улице без него. Мы живем здесь уже 9 лет, и мне кажется, я лишь дважды видел, как он играл со своими детьми. Что это значит? Почему он не участвует в их играх? Другой парень, который живет через улицу, ездит на мотоцикле, водит большой грузовик, носит кожаный пиджак и держится несколько развязно. А я-то думал, что Джеймс Дин, это легенда американского общества, умер несколько лет назад. Что происходит с этим парнем? Он выглядит мужественным, но в нем есть что-то карикатурное, такое утрированное. Как так получается, что, заглядывая в свое сердце, мужчина вместо отваги и смелости находит там злость, похоть и страх? Чаще всего я чувствую себя напуганным, а не полным отваги. Почему это со мной происходит? Еще 150 лет назад Генри Давид Торо написал: «Большая часть мужчин проводит свою жизнь в тихой безысходности, и, кажется, с тех пор мало что изменилось. Как сказано в фильме «Храброе сердце», все мужчины умерли, да их немного и было. Поэтому большинство женщин проживает свою жизнь, смирившись с этим, распрощавшись с надеждой встретить настоящего мужчину». Та жизнь, которую ведет средний мужчина, кажется бесконечно далекой от желаний его сердца. Нет битв, которые надо выиграть, разве что сражения на дорогах, в офисах, борьба с трудностями и счетами. Посмотрите-ка на тех парней, которые по четвергам встречаются утром в кафе, чтобы разобрать несколько библейских стихов. Где их великие сражения? Или на тех, которые болтаются в кегельбанах, курят со своими приятелями, они не в лучшем положении. Они сменили шпаги и замки своего детства на карандаши и офисы. Они отложили свои шестизарядные револьверы и ковбойские шляпы, чтобы заняться машинами и ипотечным кредитованием.

Поэт Эдвин Робинсон так изобразил эту тихую безысходность. «Менее верчивее насмешка природы, несчастнее делался году от года, чтоб горько жалеть, что вообще был рожден, имел основание он. Ведь был без ума он от прежних деньков, от звона подков и от блеска клинков. И если бы рыцаря вдруг увидал, от радости он бы сплясал. Менее верчивый, родившийся поздно, в затылке чесал, размышляя серьезно, вздыхая судьбу свою злую корил, кряхтел и по-прежнему пил». В жизни мужчины не осталось места для великой битвы, в которой он мог бы жить и умереть. Поэтому неистовая часть его души ушла в подполье и продолжает кипеть там в угрюмой злобе, для которой, кажется, нет веских причин. Несколько недель назад я летел на западное побережье США, и было время обеда. Все ели, и тут парень, сидящий передо мной, до упора откинул спинку своего кресла, пару раз качнувшись, чтобы убедиться, что дальше она не опускается. Мне захотелось вытолкать его в салон первого класса. У моего друга, владельца магазина игрушек, возникли проблемы в связи с тем, что дети, которые заходили в его магазин, выводили его из себя, и он начинал кричать на них. Думаю, это не лучшим образом отражалось на его торговле. Так много мужчин, хороших мужчин, признавались, что часто срываются и кричат на собственных детей. А вчера передо мной на красный сигнал светофора остановился один парень. Загорелся зеленый, но он продолжал стоять. И я подумал, что он не заметил, что путь свободен. Я слегка надавил на гудок, обращая его внимание на то, что позади нас стоит уже около 20 машин. Парень выскочил из своего автомобиля, сыпля проклятиями и угрозами, готовый ввязаться в драку. И если говорить на чистоту, то и мне хотелось выйти и сцепиться с ним. Окружающие нас мужчины полны злости, и мы не знаем, в чем ее причина. Кроме того, мы не понимаем, почему вокруг нас так много вдов от спорта, которые каждые выходные теряют своих мужей на полях для игры в гольф или на диванах перед телевизором. Почему так много мужчин становятся заядлыми любителями спорта? Для большинства спорт остается единственным приключением, которое они когда-либо переживали. Почему так много мужчин отдают все свои силы погоне за карьерой? По той же причине. На днях я обратил внимание, что журнал Wall Street Journal рекламирует себя мужчинам как приключение в мире капитализма. Я знаю мужчин, которые проводят огромное количество времени за компьютером, торгуя акциями по электронной почте. Конечно, есть в этих занятиях что-то волнительное, рисковое. Кто станет обвинять мужчин в том, что эти занятия их привлекают? Ведь остальная их жизнь – сплошная рутина. Нет ничего удивительного в том, что многие мужчины, по их собственному признанию, заводят интрижки не из-за того, что им не хватает любви или секса, а из-за стремления к приключениям. Слишком многим мужчинам говорили о необходимости отказаться от авантюризма и быть ответственными, целеустремленными, помнить о своих обязанностях. Все, что им остается, это фотографии на стенах, напоминающие об ушедших днях. Эд Сисмен писал: «Мужчины, которым за 40,
часто встают по ночам, всматриваются в городские огни и пытаются ответить на вопрос, когда они сделали неверный выбор и почему жизнь так длинна. Надеюсь, вы уже получили представление о том, что происходит с мужским сердцем. Если мужчина не находит того, для чего он был создан, если никто не предлагает ему жить в соответствии с его глубинными желаниями, он так или иначе будет искать их удовлетворение. Почему порнографию можно назвать ловушкой номер один для мужчины? Мужчина стремится к красоте, но без неистового и страстного сердца ему не найти ее, не завоевать, не удержать. Несмотря на то, что его сильно влечет к женщине, он не знает, как бороться за нее, не знает даже, что ему следует бороться за нее. Она остается для него скорее загадкой, которую ему трудно разгадать. Поэтому он не допускает духовной близости, и тихо, в тайне, он выбирает подделку под любовь. Вот почему порнография так привлекательна для мужчины, сбившегося с пути. Она, как ничто другое, позволяет ему чувствовать себя мужчиной, ничего от него не требуя. Чем меньше мужчина ощущает свою мужественность в присутствии женщины, тем больше его влечет порнография. И вот мужское сердце, находящее себе убежище в самых темных уголках души, отказывается от тех самых вещей, которых жаждет больше всего, и оказывается во мраке. Конечно, постоянная борьба, которую приходится вести мужчине, его привязанности и пережитые страдания, играет в этом более заметную роль, но то, о чем я говорил в начале, остается основной причиной.

Как сказал поэт Джордж Герберт, он начал умирать. Это освободило его от всех желаний. И знаете что? Мы все знаем это. Каждый мужчина знает, что-то случилось, что-то не так. Мы просто не знаем, что именно произошло. Десять лет своей жизни я отдал театру, был актером и режиссером. В целом, это были счастливые годы. Я был молод, энергичен, и у меня неплохо получалось то, чем я занимался. Моя жена была в труппе, которую я возглавлял, и у нас было много близких друзей. Я пишу все это, чтобы вы лучше поняли то, о чем я собираюсь вам рассказать. Несмотря на то, что почти все мои воспоминания о театре можно назвать приятными, меня постоянно преследует один и тот же кошмар. Вот что мне снится. Внезапно я оказываюсь в театре, в огромном, подобном тем, что расположены на Бродвее, где мечтает сыграть каждый актер. Вся сцена залита светом, а в зале уже темно. Поэтому мне со сцены практически не видно, что там происходит. Но я чувствую, что зал полон. Вроде бы все хорошо, ведь актеры любят играть при полном зале. Я же совсем не в восторге от того, что происходит. Я скован страхом. Спектакль в самом разгаре. Я играю ведущую роль, но я совершенно не представляю, что это за спектакль. Я не знаю, в роли кого я выступаю. Не помню слов, не могу даже вспомнить следующую реплику. Вот он, самый глубокий мужской страх. Страх, что тебя разоблачат, выведут на чистую воду, признают самозванцем, не назовут настоящим мужчиной. Мой сон не имеет никакого отношения к актерскому мастерству. Это лишь декорация для моего страха. У вас свои декорации. Мужчина создан по образу Божьему и наследует его силу. Не столько физическую, сколько силу духа. Неважно, знает он или нет библейскую историю, одну вещь он знает точно. Он создан, чтобы справляться с трудностями. Но все же он не уверен, сможет ли он, получится ли у него. Когда он столкнется с жизненными трудностями, когда надо будет проявить себя, окажется ли он на высоте? Многие годы я никак не мог понять, что со мной происходит. По утрам я часто просыпался в тревоге, не понимая, что является ее источником. Я часто ощущал, что моя душа придавлена тяжелым грузом. Однажды мой друг Брент спросил меня: «Чем ты таким занимаешься, что перестал играть в театре?» И тут я понял, что всю жизнь я ощущаю себя как на сцене, как будто постоянно играю какую-то роль. В любой ситуации я чувствую, что должен снова и снова доказывать свою состоятельность. Сказав что-нибудь или закончив урок, я ожидаю увидеть реакцию моих слушателей, надеясь на их похвалу. Каждый сеанс психологического консультирования становится для меня очередной проверкой. Смогу ли я провести его успешно? А вдруг у меня больше не получится так хорошо, как в прошлый раз?

Один из моих пациентов получил значительное повышение по службе. Вскоре он пришел ко мне в подавленном состоянии. «Фу, разве у него есть повод для печали?» – подумал я тогда. Каждый мужчина жаждет признания, стремится к тому, чтобы его труд хорошо оплачивался. Мой пациент признался, что похвала ему, безусловно, приятна, но он знает, что чем выше взлетишь, тем больнее падать. Завтра ему снова придется повторить свой успех, забить очередной победный гол. Каждый мужчина чувствует, что окружающие ждут от него того, чего он не в состоянии достичь. Это верно для всех. Я еще не встречал мужчину, который, будучи откровенным, не признал бы этого. Конечно, есть достаточно недалеких мужчин, которым невдомек, о чем это я говорю. Жизнь кажется им прекрасной, и у них, на их взгляд, все складывается превосходно. Но это временная идиллия. Если к ним не придет понимание настоящей силы, то рано или поздно их жизнь распадется, как карточный домик. Они озлобятся или попадут в зависимость от чего-либо. Их ждут головные боли, язва желудка, быть может, любовная интрижка. Если на чистоту, что вы можете сказать о себе, как о мужчине? Выбрали бы вы для характеристики себя такие слова, как «сильный», «страстный», «опасный»? Хватит ли у вас смелости спросить людей, которые вас окружают, каким мужчиной, на их взгляд, вы являетесь? Какие слова вы бы боялись от них услышать? Когда я говорил о фильме «Легенды осени», я упомянул, что каждый, посмотревший этот фильм, мужчина хотел бы видеть себя Тристаном, но большинство из них видит себя Альфредом или Сэмюэлом. Со многими мужчинами я обсуждал фильм «Храброе сердце», и несмотря на то, что все они хотели бы быть похожими на Уильяма Уоллеса, опасного героя-воина, большинство из них считает, что они больше напоминают Роберта Брюса, слабого, запуганного парня, которого легко можно было сломать, надавив на него. Мне нравится представлять себя в образе Индианы Джонса, но я боюсь, я скорее похож на Вуди Аллена. Комедийный актер Гаррисон Кейлор написал на эту тему забавное эссе в своей книге о парнях. Однажды, когда он понял, что не был честен, рассказывая о себе как о мужчине, он сел и составил список своих сильных и слабых сторон. Полезные вещи, которые я могу сделать. Быть хорошим. Заправить постель. Выкопать яму. Написать книгу. Спеть басом. Прочитать карту. Водить машину. Полезные вещи, которые я не могу сделать. Срубить большое дерево и распилить его на бревна или щепки для костра. Управлять лошадью. Выдрессировать собаку или пасти стадо животных. Управлять лодкой, не пугая окружающих. Выбить мяч за поле. Забросить мяч в корзину с левой подачи. Зарядить пистолет, выстрелить из него и прочистить его. Стрелять из лука. Использовать то или другое оружие, копье, сеть, силки, бумеранг или дротик, чтобы добыть мясо, защитить себя без оружия. Кейлор сознался: «Может быть, это и неплохо для обыкновенного человека, но я не знаю ни одного такого. Для мужчины это же позор!» Возможно, женщина просмотрит этот список и скажет: «Что ужасного в том, что мужчина не умеет управлять лодкой, не может выбить мяч за поле, не может убить оленя,
забросить мяч в корзину с левой подачи. За окном 21 век. На это чисто женское представление о мужественности. –

Мы с Крейгом со смехом вспоминали об этом эссе, пробираясь на Аляске через лес, в котором было полно гризли. За весь день мы встретили лишь небольшую группу местных мужчин, выходивших из леса. Они выглядели так, будто сошли со страниц журнала «Солдата удачи». У них были ружья, пистолеты, полные патронташи, огромные ножи. Они были готовы к битве, готовы ответить на вызов. А мы? У нас был свисток. Я говорю серьезно. Все, что мы взяли с собой, отправляясь в опасное путешествие вдали от цивилизации, это свисток. Мы были похожи на парочку голубых. Крейг сознался. Да что я по-настоящему умею делать-то? Я имею в виду по-настоящему. Вот я знаю, как пользоваться факсом. Именно так многие мужчины ощущают свою готовность к битве, готовность рисковать жизнью, покорить красавицу. У нас есть свисток. Видите ли, даже несмотря на то, что у нас есть желание выиграть битву, пережить приключения и спасти красавицу, несмотря на то, что именно об этом мы так мечтали в детстве, мы не чувствуем, что у нас есть на это силы. Почему мужчины не хотят быть мужчинами? Почему они не предлагают свою силу миру, который в ней отчаянно нуждается? По двум простым причинам. Во-первых, они очень сильно сомневаются, что действительно обладают этой силой. Во-вторых, они совершенно уверены, что если они предложат то, что у них есть, этого будет недостаточно. С нами, мужчинами, что-то не так, и мы знаем об этом. Что же случилось с нами? Ответ на этот вопрос можно найти отчасти в истории человечества, отчасти в истории жизни каждого мужчины. Почему Бог создал Адама? В чем его предназначение? Если вы понимаете, для чего что-либо создано, значит, вы знаете его предназначение. Охотничья собака любит воду, лев любит охоту, ястреб любит высоту. Они созданы для этого. Желания живого существа говорят нам о его предназначении, а предназначение, в свою очередь, о его судьбе. Если говорить о людях, то их желания тоже говорят об их предназначении. Давайте рассмотрим с этой точки зрения приключения.

Адаму и всем его сыновьям выпала потрясающая миссия – управлять и покорять, плодиться и умножаться. «Перед тобой вся земля, Адам, исследуй ее, возделывай ее, заботься о ней. Это твоя вотчина». Ух ты! Речь идет не просто о приглашении к действию. Это разрешение совершить нечто более значительное, чем переход улицы. Это разрешение на поиски экватора. Это доверенность на строительство Камелота. Ведь на тот момент лишь Эдем был садом. Остальная земля, насколько мы знаем, была дикой, неокультуренной. Ни одна река еще не была нанесена на карту, ни один океан не был пересечен, ни одна горная вершина не была покорена. Еще не была открыта молекула, не был изобретен двигатель внутреннего сгорания, не была написана великая пятая бетховенская симфония. Перед человеком лежал чистый лист, нетронутый холст, ждущий прикосновения кисти художника. Большинство мужчин думает, что они появились на этой земле для того, чтобы убивать время. И они его убивают. На самом деле они заблуждаются. В вашем сердце есть какое-то тайное желание построить лодку и плавать на ней, написать симфонию и исполнить ее, засадить поле и возделывать его. Вот для чего вы созданы, вот зачем вы пришли на эту землю – исследовать, строить, завоевывать. Вам не надо уговаривать мальчика делать это по той простой причине, что это его призвание. Но эти занятия заставляют идти на риск, подвергаться опасности. В этом-то и состоит трудность. Готовы ли мы жить, рискуя, как предлагает нам Бог? В этом мы не уверены. Давайте поговорим о другом желании. Почему мужчина стремится выиграть битву? Потому что, когда мы открываем книгу «Бытие», мы попадаем в мир, находящийся в состоянии войны. Все роли уже распределены. Силы зла затаились, чтобы нанести очередной удар. Еще до сотворения Эдема, в сокрытом от нас далеком прошлом, произошел переворот, случилось восстание, попытка подрыва существовавшего порядка. Люцифер, князь ангелов, военачальник, восстал против Троицы. Вместе с третьей частью ангельского воинства, которое согласилось осуществить его злой умысел, он попытался силой захватить небесный престол. Они потерпели поражение и были изгнаны от лица Троицы. Но они не были уничтожены, и битва еще не окончена. У Бога появился враг, а значит и у нас. Мужчина был рожден не для комедии положений или мыльной оперы. Он пришел в мир, находящийся в состоянии войны. Действие разворачивается не по сценарию фильма «Совершенствуй свой дом», а скорее по сценарию фильма «Спасение рядового Райна». И впереди будет еще бесчисленное множество битв на разных фронтах. Наконец, почему Адам стремится спасти красавицу? Потому что существует Ева. Она будет нужна ему, а он ей. По сути, первая и самая великая битва Адама, которая должна вот-вот начаться, это битва за Еву.

Позвольте мне остановиться на этом моменте поподробнее. До того, как Ева была создана из ребра Адама, и возникла та боль, которая не прекращается, пока они в разлуке, Господь дал Адаму несколько наставлений, касающихся того, как заботиться о творении, и рассказал ему о его роли в истории. Это были наставления общего плана, данные щедрым отцом. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него», говорит Библия. Многие из нас слышали об этой заповеди, но обратите внимание на то, о чем Бог не сказал Адаму. Бог не предупредил Адама и не оставил ему никаких инструкций о том, что должно было вот-вот случиться. Об обольщении Евы. Это просто поразительно. Совершенно ясно, что в диалоге Бога и Адама не хватает примерно такой реплики. «Да, Адам, еще кое-что. Через неделю, около 16:00, когда вы с Евой будете в саду, вам будет угрожать опасность. Адам, слушай внимательно. От этого момента будет зависеть судьба всего человечества. Итак, я хочу, чтобы ты поступил следующим образом». Но Бог не сказал этого. Насколько мы знаем, Он даже не упомянул об этом. Какое несчастье! Почему же так произошло? Потому что Бог верил в Адама. Ведь Адам был создан для того, чтобы находить выход из трудных ситуаций. Ему не нужны были подробные инструкции, потому что он сам должен был найти выход. В его природе, в его сердце было заложено все необходимое. Не мне вам говорить, что у этой истории печальный конец. Адам совершил ошибку. Ева тоже ошиблась, а с ними и все человечество. Позвольте мне задать вам вопрос. Где был Адам, когда змей обольщал Еву? Да он стоял рядом. «И дала также мужу своему, и он ел», сказано в Бытии. Адам был рядом с Евой, а не в другой части сада. У него нет алиби. Он видел, как разворачивались события. И что же он предпринял? Да ничего, совершенно ничего. Он не сказал ни слова, не пошевелил и пальцем. Он не стал рисковать, не стал сражаться. Он не спас Еву. Наш прародитель оказался беспомощным. Он поступил вопреки своей природе и не проявил активности. После него каждый мужчина, каждый потомок Адама несет в своем сердце воспоминания об этом провале. Каждый мужчина каждый день повторяет ошибку Адама, совершает тот же грех. Мы не рискуем, мы не сражаемся, мы не спасаем Еву. Мы щепки, отколотые от одного старого полена. Что касается Евы, то я должен подчеркнуть, что она тоже не исполнила своего предназначения. Она была дана Адаму как его друг, или, как мы привыкли читать в переводе, помощник. Не очень-то значительная роль, не так ли? Мне сразу вспоминается сеть закусочных, где подаются запеканки «помощник гамбургера». Однако, как сказал Роберт Альтер, это невероятно сложное для перевода словосочетание. Оно означает нечто большее, чем помощник. Оно означает спаситель жизни. С этими словами мы обращаемся лишь к Богу, когда отчаянно нуждаемся в Нем. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Ева дает жизнь. Она – союзник Адама. Им обоим дано разрешение на участие в приключениях. Они оба должны думать о продолжении рода, и они оба должны сражаться бок о бок.

Ева была обманута. И достаточно легко, как заметила моя подруга Джейн Мейерс. В своей книге «Очарование надежды» Джен написала: «Ева была убеждена, что Бог что-то скрывает от нее. Даже роскошная красота Эдема не убедила ее в том, что у Бога доброе сердце. Когда Ева была обманута, ее женская суть изменилась, и она оказалась в бесплодных местах одиночества и контроля. С этого момента каждая дочь Евы стремится контролировать свое окружение и свои отношения с людьми, даже Бога. Она перестала быть ранимой и стала цепкой. Она уже не хочет просто участвовать в приключениях, она хочет контролировать их. Та же метаморфоза произошла и с ее красотой. Она либо прячет ее в страхе и злобе, либо использует ее, чтобы обеспечить себе место под солнцем. В страхе, что никто за нас не заступится, что никто не защитит нас, мы начинаем заново творить себя и свою роль в истории. Мы манипулируем своим окружением, чтобы не чувствовать себя такими беззащитными. Падшая Ева становится либо жесткой и суровой, либо прилипчивой. Говоря проще, Ева перестала быть просто привлекательной. Она либо прячется за маской деловой женщины, либо требует, чтобы Адам занимался ее делами. Обычно мы встречаем странное сочетание того и другого.

Теперь Адам знает, что он упустил свой шанс, что с ним что-то не в порядке, что он уже не является тем, кем ему предназначено было быть. Адам не просто принял неправильное решение, он утратил что-то свойственное его природе. Он потерпел поражение, он потерял свою силу, и он знает это. И что же происходит дальше? Адам прячется. «Я убоялся, потому что я наг и скрылся», — говорится в Бытии. Не надо быть специалистом по психологии, чтобы понять мужчину. Поймите этот библейский стих, вникните в его смысл, и поступки окружающих вас мужчин станут вам понятны. Мы все пытаемся спрятаться, каждый из нас, прекрасно сознавая, что мы, в свою очередь, тоже не те, кем нам предназначено быть, отчаянно боясь разоблачения, трепеща от ужаса, что все увидят, кто мы есть на самом деле и кем мы не являемся. И мы прячемся в кусты, мы прячемся в своих офисах, в спортзалах, прикрываемся газетами, но по большей части мы прячемся за своей маской. Когда вы знакомитесь с мужчиной, чаще всего вы видите лишь фасад, фиговый листок тонкой работы, искусно сделанную маску.

Однажды вечером мы с другом возвращались на машине с ужина, обмениваясь незначительными репликами о жизни, браке и работе. Однако вскоре разговор стал более серьезным, и мой друг сознался, что находится в состоянии какой-то бесконечной борьбы. Затем последовало что-то типа признания: «На самом деле, Джон, я чувствую, что вся моя жизнь — сплошной блеф, и что однажды меня выведут на чистую воду». Я был поражен. Этому парню сопутствовал успех и признание. Он нравился людям с первого взгляда. Это был привлекательный, атлетического телосложения мужчина, интересный собеседник, умеющий ясно и четко выражать свои мысли. У него была красавица-жена, хорошая работа, шикарный автомобиль и большой дом. Все эти внешние признаки явно указывали на то, что он достоин называться настоящим мужчиной. Но внутренняя жизнь – это совсем другая история. Она всегда отличается от той, что видна окружающим. Прежде чем я рассказал друзьям о своем сне, в котором я видел себя на сцене, не знающим своей роли, еще один мой друг рассказал мне о кошмарном сне, который преследовал его. Сон был про убийство и про ФБР. В этом сне мой друг, по-видимому, кого-то убивал и закапывал тело на заднем дворе своего дома. Но власти каким-то образом узнавали об этом, и он понимал, что его преступление вот-вот раскроется, и его схватят. Каждый раз сон обрывался за мгновение до роковой развязки. Мой друг просыпался в холодном поту. «Теперь меня могут поймать в любой момент». Этот страх знаком многим мужчинам. Если говорить на чистоту, то большинство из нас ведет жизнь притворщиков. Мы вступаем только в те битвы, в которых сможем одержать победу. Мы соглашаемся только на те приключения, которые нам по плечу. Мы выбираем лишь тех красавиц, которых сможем спасти. Я хочу спросить тех парней, кто не очень-то разбирается в машинах: как вы разговариваете со своим механиком? Сам я кое-что знаю об устройстве и ремонте машин, но не слишком много, поэтому рядом со своим механиком я ощущаю себя беспомощным младенцем. И как же я себя веду? Я начинаю притворяться, я принимаю позу, я пытаюсь выглядеть спокойным и немного рассеянным. По моим представлениям, именно с таким видом настоящие парни прохаживаются рядом со своими грузовиками и жду, что он скажет. «Похоже, у вас проблема с подачей бензина», — говорит он. «Да, знаете, мне тоже так кажется». «Когда вы в последний раз перебирали карбюратор?» «Да, давненько это было». Я пытаюсь вспомнить, что такое карбюратор, и понимаю, что не имею ни малейшего представления о том, перебирали ли его когда-нибудь или вообще не перебирали. «Ну, тогда будет лучше, если я сейчас этим займусь, иначе кончится тем, что где-нибудь на заброшенной сельской дороге вам придется делать это самостоятельно». «Ну да», — говорю я спокойным тоном, как будто мне действительно не хочется перебирать эту штуковину, хотя на самом деле я понятия не имею, как это делается. Помните, с чем я оказался в лесу, где в любой момент мог появиться медведь-гризли со свистком? Я сказал механику, чтобы он принимался за ремонт карбюратора, а он протянул мне свою руку, большую, испачканную машинным маслом руку, знающую, как держать инструмент. И что мне оставалось делать? Мне, одетому в пиджак и галстук по случаю предстоящего выступления перед женской аудиторией. Было неудобно сказать: «Слушай, мне не хочется пачкать руки». Поэтому я решительно ответил на его рукопожатие.

0: А теперь, парни, я хочу спросить вас, работающих в мире больших корпораций, как вы ведете себя в зале заседаний совета директоров, когда обстановка становится напряженной? Что вы говорите, когда вас начинает распекать большой начальник?
1: Джонс, что происходит у тебя в отделе? Вы, ребята, уже на 3 недели задерживаете сдачу проекта.
0: Пытаетесь ли вы переложить ответственность на другого?
2: На самом деле, сэр, мы еще несколько недель назад передали план работ в отдел Маккормика, чтобы там определили стоимость проекта.
0: Или же вы напускаете на себя равнодушный вид?
3: Что вы говорите? А я и не знал.
1: Сейчас же этим займусь.
0: А может быть, вы просто стремитесь замять этот разговор?
2: Сэр, эта работенка не из легких, но на этой неделе постараемся закончить.
0: Когда-то давно я проходил стажировку в одной из таких корпораций. Наш начальник наводил ужас на всех подчиненных. В его кабинете слетела не одна голова.

Обычно я любыми путями старался избежать встречи с ним. Когда я случайно сталкивался с ним в коридоре, даже если он обращался ко мне по-дружески, я всегда чувствовал себя мальчишкой лет 10. А что вы скажете о спорте? Несколько лет назад я добровольно взялся тренировать бейсбольную команду своего сына. Перед началом нового спортивного сезона обычно проходит обязательная встреча, на которой должны присутствовать все тренеры, чтобы получить спортивное снаряжение и прослушать инструктаж. Нашу встречу вел бывший профессиональный питчер, парень, живший неподалеку, который должен был поднять наш дух и пробудить в нас волю к победе. Вся встреча вылилась в настоящее представление. Надо было видеть эту компанию лысеющих папаш с отвисшими животами, которые прохаживались вокруг с важным видом, рассказывая о собственных подвигах на бейсбольной площадке, обсуждая профессиональных бейсболистов, как будто были лично с ними знакомы, и сплевывая направо и налево. Я вас не разыгрываю. Их достижения были настолько значительны, что мне не помешали бы болотные сапоги. Такого количества позеров я больше нигде не встречал, ну, разве что в церкви. Ту же картину можно наблюдать воскресным утром, просто список правил несколько иной. Дэйв сталкивается с Бобом в церковном холле. Оба изображают на лицах счастье, хотя они вовсе не счастливы. «Эй, Боб, как поживаешь?» Боб, который в этот момент чрезвычайно зол на свою жену и готов расстаться с ней, отвечает: «О, прекрасно, просто прекрасно, Дэйв, Господь благ!» Дэйв со своей стороны уже многие годы, с тех пор, как умерла его дочь, не верит в благость Божию, но все же отвечает: «О, это точно! Господь благ! Я постоянно чувствую это! Я так рад, что могу быть здесь и славить Его!» «Я тоже! Ну что ж, я буду молиться за тебя!» Мне всегда было интересно, как часто люди выполняют обещание помолиться за кого-то. Наверное, произносится одна молитва на 1000 обещаний. «Я тоже помолюсь за тебя. Ну, ладно, мне пора. Береги себя». «Береги себя» – это фраза, за которой скрывается следующее. «Я хочу закончить этот разговор и пойти по своим делам, но не хочу выглядеть грубым, поэтому я говорю нечто многозначительное и показывающее мое участливое отношение». В действительности же Дэйву нет никакого дела до Боба. Адам согрешил, а вместе с ним и все его сыновья. Как это повлияло на историю человечества? Мы видим, что мужчины либо жестоки, либо пассивны. Они не умеют пользоваться данной им силой. Каин убивает Авеля. Ламех грозится убивать всякого. В конце концов, из-за мужской жестокости Бог затопил землю. Но все равно жестокости нет предела. Иногда она проявляется физически, но чаще всего вербально. Я знаю мужчин-христиан, которые говорят своим женам просто ужасные вещи. Или они убивают их молчанием, холодным, страшным молчанием. Я знаком с пасторами, которые, стоя на кафедре, производят впечатление сердечных и дружелюбных, но, уединившись в своем кабинете, шлют подчиненным гневные письма по электронной почте. За всем этим стоит малодушие. В одном журнале меня заинтересовала статья об офицерах времен Гражданской войны, которые, вопреки всем ожиданиям, вели себя вовсе не как герои. Хулиганы, которые всегда были готовы ввязаться в уличную драку. В открытом бою они вели себя как трусы, заявил один капрал.
А сержант из той же дивизии подтвердил его слова. Все задиры, которые любили помахать кулаками, оказались трусливыми солдатами. За жестокостью, в чем бы она ни проявлялась, всегда стоит страх. Что же можно сказать о мужчинах, которые добились успеха в жизни, тяжелым трудом пробивая себе дорогу? Большинством из них тоже движет страх. Не всеми, но большинством. Долгие годы я был перфекционистом. Я был очень требовательным к себе и к тем людям, которые на меня работали. Моя жена не любила звонить мне на работу, так как, по ее словам, находясь в офисе, я включал свой рабочий голос. Такое поведение – всего лишь фиговый лист. За всем этим важным видом, мнимой самоуверенностью и повышенной требовательностью скрывается страх. Страх того, что если будешь вести себя по-другому, то окружающие усомнятся в твоей мужественности. Такие мужчины боятся показаться слабыми, боятся потерять бдительность. Им всегда надо перевыполнять норму.

Стремление добиться успеха в обществе – это социально приемлемая форма мужской агрессивности в том или ином утрированном виде. Однако таких мужчин ждет либо катастрофа в личной жизни, либо потеря здоровья. Такова цена успеха. До тех пор, пока мужчина честно не признает, что стоит за его стремлением к успеху, он будет являться источником большой опасности. С другой стороны, есть пассивные мужчины. Хороший пример такого мужчины – Авраам. Когда наступали тяжелые времена, он всегда прятался за юбку своей жены. Когда голод вынудил его со всей семьей отправиться в Египет, он из страха быть убитым сказал фараону, что Сара – его сестра. Он подверг ее опасности, чтобы спасти свою шкуру. Фараон взял Сару к себе в гарем, но обман был раскрыт, когда Бог поразил египтян болезнями. Возможно, вы подумали, что Авраам усвоил этот урок, но нет. Он снова поступил подобным образом несколько лет спустя, когда оказался в Гераре. Более того, его сын Исаак продолжил эту традицию, таким же образом подвергнув опасности жизнь Ревекки. Грехи отца остались незамеченными. Авраам – достойный мужчина, друг Божий. Но он также и трус. Я знаю много таких, как он. Мужчин, которые не могут сделать предложение женщине, за которой ухаживают долгие годы. Мужчин, которые не в силах подняться и сказать пастору то, что они думают на самом деле. Пасторов и христианских лидеров, которые прикрываются фиговыми листами духовности и хороших манер и едва ли способны справиться с трудностями. Парней, которые спрятались за дверями своих кабинетов или не отрывают глаз от экрана телевизора, лишь бы только не общаться с женами и детьми. Я тоже похож на него, настоящий сын Авраама. Я уже говорил, что...

представление о том, что значит любить ее, и о том, смогу ли я дать ей то, что нужно. А что, если ей будет недостаточно того, что я смогу предложить ей как мужчина? Я не был готов рисковать, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Но я твердо знал, что в театре я оправдаю ожидания зрителей, поэтому постепенно я стал посвящать работе все больше и больше времени. Сначала я задерживался допоздна, затем стал проводить в театре выходные и, в конце концов, каждую свободную минуту. Я прятался, как Адам, пытаясь уйти от необходимости проявить свою силу, в наличии которой я сильно сомневался. Факт есть факт. Грехопадение Адама и Евы повлияло на весь род человеческий. В изначальном творении появился изъян, и этот изъян унаследовали сыны и дочери Адама и Евы. Таким образом, каждый мальчик и каждая девочка, приходящие в этот мир, могут потерять свое сердце. Каждого мужчину, даже если он не способен выразить это словами, преследует вопрос: «Достаточно ли я мужествен? Смогу ли я доказать это, если потребуется?» Каждый из нас на примере своей жизни слишком хорошо знает, к чему приводят подобные размышления.

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к фессалоникийцам. И перед нами чудесный пример новой, только что родившейся церкви, фессалоникийской. Апостол Павел, придя в иудейскую синагогу в городе Фессалоника, за 3 субботы смог создать церковь. Павел по своему обыкновению 3 субботы говорил с ними, как говорится в Писании, открывая и доказывая им, что Христу предстояло пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу, и был из них множество ждущих Бога, и были такие из знатных женщин. Господь избрал их, дабы быть примером, образцом для всех нас. Они веровали, надеялись и любили, через свой энтузиазм делились Словом Божьим. И так, как писал апостол Павел, стали вы образцом.

0: Отцом для всех верующих, Македонии и Ахаи. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так, что нам не о чем было рассказывать. Ибо сами вы рассказывали о нас, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Они ожидали пришествия Иисуса Христа, который обещал и всегда выполнял свои обещания. Итак, перед нами церковь Фессалоникийская. И сегодня, дорогие радиослушатели, мы говорим о человеке, который возглавлял эту церковь, о ее пастыре. И этому посвящена целая вторая глава. Апостол Павел стал знающим пастором церкви, которую он сам создал за три субботы, о чем свидетельствует Священное Писание. Глава вторая вырисовывает нам служение пастора в церкви Фессалоникийской. В первых 12 стихах первой главы Павел показан как верный Божий служитель. Он, как мать любящая, оберегал церковь. Святой апостол Павел показан как обеспокоенный отец о своих прихожанах. Итак, откроем главу вторую, послание к Фессалоникийским, стих 4. «И как Бог удостоил нас того, чтобы дать нам благовестие, то есть Евангелие, так мы и говорим, угождаем человеком, но Богом, испытывающим наши сердца». Павел показан как преданный Божий служитель. Господь доверил святому апостолу Павлу. Он верил в Евангелие, и Павел понес его людям. Вот, что вспоминает Павел о своем обращении. «Посвящаю вам, братья, что Евангелие, о котором я благостевал вам, не есть человеческое, ибо я научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Господь избрал апостола Павла и избрал благодатью своей. Он верил Павлу и знал, что Павел будет благовествовать. Итак, Павел стал Божьим посыльным. Он служил Богом верой и правдой. Он ничего не имел, но он знал истину Божию. И Господь направил Павла. Люди должны знать правду Божию, истину. И Павел был достоин нести сей чудесный крест, нелегкий, опасный, но, поверьте, прекрасный. Павел предоставлял свои знания людям. Он был Божьим посланником. Если вы знаете, то Евангелие и Христос – Божье богатство. И Господь доверил Павлу сии богатства и желал, чтобы и вы, и я знали и воплотили эти богатства. Ибо Евангелие сие, которое благовещал Павел, было нечеловеческое, ибо он принял его и учился его не от людей, а через откровение Иисуса Христа. Итак, свои знания, которые даровал ему Господь, Павел нес людям. И мы, как истинные верующие, получили знания, которые дал нам Господь. Мы не должны стоять на месте, а должны, как и Павел, быть вещателями, посланниками. Но главное качество, которым должны обладать посланники Божии, есть верность, преданность. Павел был верным служителем Бога. И в 4 главе 1 послания к Коринфянам мы видим. Итак, каждый должен разуметь нас как служителя Христова и устранителя тайн Божьих. А до устроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Когда святой апостол Павел был бит палками и попал в темницу, потому что проповедовали Евангелие. После такого миссионерского деятеля многие завершают свою деятельность. Но у Павла даже в голове не было мысли оставить это дело. Павел продолжает говорить о Христе и проповедовать. И как мы уже знаем, после возникла новая церковь. Церковь Фессалоникийская. Он не остановился, он двигался вперед, говорил о Господе. И пройдя через Аполлонию, пришел в Салонику. Павел был верным служителем Божьим. Со всей своей силой и любовью он свидетельствовал о Господе. С огромным энтузиазмом он говорил с фессалоникийцами. Помните, Павел по своему обыкновению пришел в синагогу иудейскую и три субботы говорил со всеми из Писания. Он открывал, объяснял и доказывал, что Христу надлежало было пострадать, а позже воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, о котором молил и проповедовал. И многие, которые слушали его, уверовали. Из них были те, кто чтет Бога, многие из знатных. Разные люди были в той церкви. Вот так верный служитель Божий создал свое детище, церковь Фессалоникийскую, вложив весь свой духовный и физический труд на это. После побоев в Филиппах нелегко ему было дойти до Фессалоники. И там за 3 недели, говоря и объясняя, и проповедуя, создавая новую церковь, Павел есть преданный Божий посланник и верный служитель Господу. Итак, прежде пострадав и быв поруганным в Филиппах, как вы знаете, говорил святой апостол Павел, «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающие сердца наши, ибо никогда не было у вас перед нами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, ибо Бог свидетель. Сердце Павла было открыто для фессалоникийцев, ибо через него говорил Господь. У Павла не было корысти, не было нечистых побуждений. Он проповедовал во имя и во славу Бога Иисуса Христа. Даже за подаяние, которое он дважды получал, Павел оповещал всех. Ему не нужны были деньги, ни слава, ни богатство. Он верил и истинно, и праведно служил Господу, неся Евангелие Богу. Он был открыт и честен, и чист. Его желание было спасти людей через посланника Иисуса Христа. Нет ни заблуждений, ни лукавств, ни нечистых побуждений. Господь дал нам благовестие, и мы несем это благовестие вам, не угождая людям, а угождая Богу, ибо Он испытывает ваши сердца. Посему сам говорил апостол Павел, пытаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Фессалоникийцы знали Павла из его обращений. Они видели чудесного, зеркально чистого человека. Они поверили и пошли за ним. Недаром Господь избрал Павла, бескорыстного, чистого и открытого человека. И Павел стал пастором новой церкви, которую сам создал за 3 субботы. Если вы посмотрите все главы первого послания к Фессалоникийской церкви, то увидите, что Павел говорил, что все, что им сделано, и далее описано, не имеет следов корысти, и Бог тому свидетель. Какая чудесная картина обрисовывается перед нами. Святой апостол Павел открылся для нас как верный служитель, как замечательный человек, чистый, открытый. Мы должны быть похожи на него, сравнивая себя с ним. И много таких, которые, как апостол Павел, верные и преданные слуги Господа, они служат Ему, при этом для себя ничего не имея. Они полностью посвятили свою жизнь Богу, и за это будут вознаграждены, ибо они служат Ему, как служил Павел, чудесный пастор и оратор. Дорогие радиослушатели, разрешите мне посоветовать вам молиться за вашего пастора, ибо ему так же сложно, как было сложно Павлу, но он старается. Будьте с ним, будьте вместе, будьте на его стороне, ибо ему иногда нужна ваша поддержка. Будьте верными служителями церкви вашей. Поддерживайте своего пастора. На этом, дорогие друзья, я буду закончить нашу программу. Слушайте нас через неделю, мы продолжим разговор о Фессалоникийской церкви. Будьте благословенны и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио. P.O.BOX 400. Сарасота, Флорида, 34230. USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, книга «Исход», 20 глава, 4 по 6 стихи мы читаем. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Когда мы слышим чтение 10 заповедей, очень часто мы пропускаем вторую заповедь, как будто мы в ней не нуждаемся. Мы внушаем себе, что мы не согрешаем против второй заповеди. Мы допускаем, что в исполнении этой заповеди нуждался Израиль, языческий мир, люди, поклоняющиеся идолам и живущие в различных суевериях, но не мы. Мы не идолопоклонники. Такое понятие покоится на недопоминании, что собою представляет идолопоклонство, и на слабом уразумении второй заповеди. Заповедь против идолопоклонства мы находим не только в законе Моисея, но видим как главную мысль пророческого поучения всех пророков Ветхого Завета, а также в учении Господа Иисуса Христа и Его апостолов в Новом Завете. Ни одна из заповедей так часто не повторяется в Новом Завете, как заповедь и предупреждение против идолопоклонства. Обратим наше внимание на значение второй заповеди. Мы должны помнить, что первые две заповеди относятся к поклонению и служению Богу. Первая заповедь определяет объект нашего поклонения, то есть мы должны поклоняться живому и истинному Богу. Вторая заповедь учит нас, как поклоняться нашему Богу. Мы должны поклоняться Богу и служить Ему без всяких видимых изображений или изваяний. Христос в беседе самарянской сказал, и это мы читаем из Евангелия от Иоанна, 4 глава, «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Прежде чем мы рассмотрим требования этой заповеди в деталях, скажем, как важно правильно поклоняться Богу. Христос обличал фарисеев за их неискреннее поклонение Богу. Это мы читаем из Евангелия от Матфея, 15 глава. «Приближаются ко мне люди с устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Из слов этих мы познаем, как важно поклоняться Богу и служить Ему правильно, ибо Бог не примет ложное и неискреннее поклонение человеческого сердца. Ложное поклонение не только тщетно, пусто и бесполезно, но даже противно Богу. В наши дни мы так неосторожны и небрежны в служении. Мы учимся правильному служению Господу. Вторая заповедь серьезно предупреждает нас от ложного поклонения и направляет нас на истинный путь служения Господу. Истинное поклонение Богу важно по двум причинам. Во-первых, потому что честь и величие Бога требует этого. Живой Бог – великий и славный Бог. Его величие требует нашего смирения и поклонения Ему по условиям им предписанным. Во-вторых, потому что наше поклонение Богу имеет влияние на наш характер и на всю нашу жизнь. В Псалме 130:13 находится весьма красноречивое выражение, осуждающее идолопоклонство. Говорится так: «Подобны им да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Бог по этой и той причине идолопоклонство строго воспрещено в Ветхом Завете. Здравое и духовное поклонение Богу живому есть благословение. Оно укрепляет и облагораживает нашего внутреннего человека, так что мы уподобляемся нашему Господу, которому поклоняемся. Но идолопоклонство и суеверие делает человека грубым. В первой главе послания апостола Павла к римлянам мы читаем описание идолопоклонства и его влияние и эффекты на окружающую среду. Коснувшись развития идолопоклонства в римском мире, апостол Павел заключает свою беседу так. И это мы читаем из послания к римлянам, 1 глава. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Один они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Поэтому вторая заповедь учит нас поклоняться Богу согласно учению Его Слова и запрещает все человеческие изобретения и добавления в поклонении. Поклонение Богу не должно быть по воле человека изменяемого и добавляемого, но по воле того, кто сотворил человека и дал ему свое слово для руководства в жизни и поклонении Богу. Заметим следующие требования второй заповеди. Вторая заповедь запрещает всякое изображение Бога. Он бесконечный и вечный, и не может быть изображен видимой формой и видом. Когда Израиль искушал язычники и спрашивали о их Боге, они торжественно отвечали: «Наш Бог на небесах, Он делает, что Ему угодно». Мы должны признать смелость и дерзновение апостола Павла и других проповедников Нового Завета, которые стояли в Афинах в центре этого идолопоклонства и говорили: «Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Слово Божие запрещает делать изображение Богу, потому что славу нетленного Бога нельзя выразить образом тленного человека. Мы даже не имеем основания и право делать умственные воображения Бога, которые бы уподобляли Его вещественным предметам. Вторая заповедь запрещает изображение не только Бога, но и других вещей, сотворенных Богом, которым бы человек поклонялся как Богу. Никакие изображения недопустимы при служении и поклонении Богу. Некто сказал, что апостолы не проповедовали Христа кистью и красками, но рисовали Христа проповедью. Это относится к словам апостола Павла Галатам, где он говорит: «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Приложим все старания, чтобы словом проповедовать Христа распятого, так ясно и определенно живым Словом в Духе Святом, дабы всякий слышащий уверовал в Него как Сына Божия и Спасителя. Вторая заповедь содержит также и строгое предупреждение: «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Здесь ясно, что благословение и проклятие эти относятся к соблюдению всех 10 заповедей. Предупреждение это основано еще и на слове, что Господь наш, Бог-ревнитель. Это значит, что своей славы и чести Он не даст идолам и не позволит, чтобы эта слава принадлежала другому. Поэтому всем сердцем и душой мы должны любить нашего Бога и Ему одному служить. Господь обещает милости свои тем, которые чтут Его. Дорогой слушатель, как ты поклоняешься Богу? Знаешь ли ты Его как твоего Творца и Спасителя? Познал ли ты единородного Сына Божия, который взял на себя грехи всего мира, в том числе и твои? Читай Слово Божие Ветхого и Нового Завета, и Господь откроет тебе познание истинного Бога и поклонение Ему в духе и истине. Да поможет тебе в этом Господь. Аминь.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Снова очень быстро пробежала неделя. И вновь с вами в эфире программа «Суламита». Я, ведущая Елена Делюк, приветствую вас и приглашаю на очередную встречу. В прошлый раз речь в передаче шла о детских капризах. И если вы помните, среди возможных причин капризов была названа перегрузка. Порой родители так загружают своих любимых чад, что у тех не остается времени для игр и отдыха. В общем-то, можно оправдать такое положение дел. Ведь мы, как верующие люди, растим не просто детей. Мы растим служителей Божьих. Значит, мы должны позаботиться о том, чтобы заложенные Богом в наших детей таланты развивались. Но пока мы не знаем, на какое служение Он их поставит. Знаем только, что иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления и так далее, как это записано в первом послании Коринфянам, 12 главе, 28 стихе. Желаю, чтобы дети стали универсальными служителями, умеющими проповедовать, петь, играть на музыкальных инструментах. Родители-христиане отдают их в музыкальную школу, записывают в детский хор и за студию драм-кружок, где он должен научиться ораторскому искусству. И все это одновременно. Да и плюс к тому же, заботясь о всестороннем развитии ребенка, родители не забывают о курсах английского и о группе раннего развития. Неудивительно, если после посещения всех этих кружков ребенок начнет капризничать. Взрослому от такой нагрузки жить не захочется. Конечно же, когда ребенок капризничает по данной причине, для нас это тревожный сигнал. Ни в коем случае нельзя за это наказывать. Лучшее, что мы можем сделать, это разгрузить ребенка. Но бывает и так, что ребенок особо и не загружен, а все равно не хочет получить даже элементарные знания, необходимые каждому ребенку. Отказывается выполнять домашние задания. Как объяснить детям, что учиться нужно, если они не хотят делать уроки? Тут уже родителям придется подойти творчески к обучению своего малыша. Уговоры и угрозы здесь вряд ли помогут. Я помню, как моя мама пыталась заставить внука читать. Она ходила за ним и уговаривала: «Ну, почитай мне, ну, хоть страничку, прошу тебя, почитай». А он убегал, баловался, хихикал. Бабушка обижалась и злилась. «Это ж вон какие умные дети у соседей по даче! И считают хорошо, и писать стараются аккуратно. А этот же? Как его научить читать?» А научить читать было легко и просто. Стоило ему купить интересную книгу с красивыми картинками, и он сам охотно брался за чтение. Многие родители могут рассказать о том, что ребенка, которого ранее нельзя было заставить читать, теперь уже нельзя оторвать от книги. По той лишь причине, что удалось подобрать для него книгу, которая его действительно заинтересовала. Подобную иллюстрацию приводят в книге Хайди Джоанна Спайри. Героиня повести, девочка по имени Хайди, не могла научиться читать из-за предубеждения, что это сложно. Об этом ей сказал ее друг Питер. Но бабушка подруги убеждает ее в обратном. «Ты не могла выучить алфавит только потому, что поверила Питеру», — говорит она девочке. «А я тебе говорю, что ты очень быстро можешь научиться читать, как и все другие дети. Как только ты научишься читать, я подарю тебе эту книгу. В ней ты можешь прочесть про овечек и про козочек и о том, что с ними случилось». И Хайди, которая очень любила козочек, не только сама быстро освоила эту науку, но, вернувшись домой, научила читать и Питера. Школьный учитель, да и все знавшие Питера, посчитали это невероятным. Также и с другими науками. Если мы хотим, чтобы ребенок чему-то научился, нужно его заинтересовать. Нужно, чтобы изучаемый предмет вызывал у него интерес. Интерес, выходи на букву «С». А на буквочке «Звезда» – там, где ходят поезда. Если поезд не придет, пассажир с ума сойдет. Вы, наверное, подумали, что ведущая с ума сошла, или мой поезд уже ушел. Вовсе нет. Я вполне в здравом уме и на поезд, надеюсь, не опоздаю. Просто я хотела сказать, что разные считалочки, побосенки и прибаутки могут оказать нам хорошую услугу в процессе обучения малыша. Маленькие дети лучше усваивают материал, если он подается в игровой форме. К счастью, теперь в начальной школе к выполнению заданий подходят творчески. Ребенку предлагается не просто решить примеры, а разукрасить разными цветами рисунок. А для того, чтобы понять, каким цветом, нужно к двум прибавить 3 или от 7 отнять 4. Участок рисунка под цифрой 5 разукрашиваем синим карандашом, а под цифрой 3 – красным. И малыш с удовольствием выполняет такое задание. Или попробуем решить задачу. Насколько интересно ее выполнять, зависит от ее условия. Где там сборник задач? Давайте решим вот эту. Мише плюнули в компот 3 раза, а Виталику плюнули в компот 4 раза. А что это за задачи такие? Да. Все же, пытаясь подать материал таким образом, чтобы это было интересно, важно не переусердствовать. Нужно все-таки соблюдать рамки приличия. Особенно это касается игр, заимствованных у иностранных миссий, которые мы используем иногда в наших воскресных школах и христианских лагерях. Не всегда у нас проходит то, что в другой культурной среде считается вполне нормальным и приемлемым. Если американцы смеются над тем, как кто-то уронил голову в торт, то у нас такой поступок расценивается скорее как глупый. Это еще мягко сказано. А когда они рассказывают, как им нравится подбрасывать вверх арбуз, а потом смотреть, как он разбивается и разлетается на мелкие кусочки, единственное, о чем думают наши сограждане, так это о том, что американцы закушались в своей Америке. И никогда нашим детям не придет в голову идти на автомобильную свалку и ударять молотом по старому автомобилю до тех пор, пока он не превратится в пластину, как любят развлекаться американские подростки. Поэтому стоит более разборчиво подходить к различным методикам и способам обучения, а не бездумно перенимать все то, что нам предлагают. Воспользуйтесь лучше своей фантазией. Придумайте свои способы заинтересовать детей с целью передать им и свои знания, и Божьи истины. Бог наделил нас способностью творить и думать, потому что Он сам Бог-творец, и всему своему творению Он дал оценку «хорошо». «Все созел Он прекрасным в свое время», – пишет Екклесиаст. Но правда добавляет, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Книга Екклесиаста, 3 глава, 11 стих. Тогда, может, и нет смысла пытаться постичь эти дела, учиться самим и учить детей? Нет, смысл есть. Просто он не в том, чтобы постигнуть все Божьи дела, а в том, чтобы научиться использовать те таланты, которыми он нас наделил, развить их, распознать в себе Божьи дары и пустить их в правильное русло. Как написано в первом послании Петра, 4 главе, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь».
2: Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я всегда хорошим был, молюся я Христу, и чтоб я Господу служил, как только подрасту.

Передача подходит к концу. Встретимся с вами ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Если вас заинтересовала программа, пожалуйста, напишите нам. Мы можем выслать вам ее запись на аудиокассете или на диске. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. Желаю вам Божьих благословений и мудрости в воспитании детей. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Неотъемлемое, или, наверное, даже не знаю, как правильно даже определить, ну, в общем, вопросы. Вопросы, которые возникают в нашем сознании в ответ на обстоятельства, в ответ на происшествия, вопросы, которые помогают нам развиваться, вопросы, которые ставят нас иногда в тупик. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что мы постоянно задаемся вопросами или ищем ответы на какие-то вопросы. Очень часто мы задаем вопросы Богу, в том числе. И вы знаете, вот бывает так, что задавая вопросы Богу или вообще кому-либо, бывает так, что мы знаем ответ на них. Вот задавая вопрос, я знаю ответ, как бы я понимаю, какой может быть ответ, каким он должен быть, какой он правильный. Но на что-то надеясь, я все-таки этот вопрос задаю и пытаюсь добиться, может быть, какой-то более верной версии, более угодной для меня версии ответа. Когда мы задаем вопросы Богу, очень часто наши вопросы приобретают личный характер. Потому что нас интересует, в таком срезе вопрос очень часто, почему, за что, по какой причине или именно со мной. Это вопросы личные, это вопросы в поисках ответа, которые, это не просто ради развития. Нам нужен этот ответ, но и даже в этой сфере очень часто мы знаем.

0: ответ. Мы знаем ответ, но почему-то надеемся, что, может быть, Бог скажет что-то другое. Сегодня я хочу говорить о реакции. О нашей с вами реакции на вещи, на обстоятельства, на события, которые могут происходить в нашей жизни и которые мы не в силах изменить. И реакция, которую я хочу сегодня рассмотреть, одна из возможных, это принятие. То есть принимать то, что допускает в нашей жизни Господь. Принимать даже при тех условиях, когда я не вполне могу себе осознать, почему и для чего это происходит. Вот, к примеру, праведный человек, праведный муж по имени Иов, он очень нам всем известен, знакома его история, она такая, ну, не может не оставить равнодушным. И вот читая, ну, мнение этого человека о себе, он был очень уверен, что то, что происходит сейчас с ним, быть этого не должно. То, что его коснулось, это какая-то нелепая ошибка. И если бы сейчас перед ним был Бог, он бы точно с ним договорился, объяснился, разобрался, и Бог бы его точно выслушал и понял бы. Но вместе с тем мы уже, вот как бы видя его историю от начала до конца, понимаем, что то, что происходило в его жизни, это было по старт этим процессом дал Бог. Мы знаем, что делал это сатана. Но старт этим процессом, разрешение, санкцию на это все дал Бог. И это происходило по воле Всевышнего. Я хочу предложить нам для начала прочитать текст, который записан в послании к Римлянам, 9 главе. Я буду читать с 19 стиха. Послание к Римлянам, 9 глава, даже давайте не с 19, я прочту с 20 стиха. «А ты кто человек?» Это вопрос. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Ты кто человек, что споришь с Богом? В 20 стихе мы прочитали вопрос. Вот в данном тексте очень интересно, Господь открывает себя нам, представляет сам себя нам в образе горшечника. Сегодня нам эта профессия мало известна. Мы в основном покупаем какие-то, ну, если покупаем какое-то изделие из глины, то это, как правило, промышленное производство. То есть, как это происходит, что в этот момент делается, нам не так уж важно, не так уж интересно. Нас интересует результат. Вот есть там кувшин, горшочек, миска, которая нам интересна, нам нравится, красиво, или интерьер украсит, или на кухне будет полезной. Мы приобретаем вот такие вещи уже, как посуду, как предметы интерьера, предметы быта. А, знаете, сейчас мой сын ходит на лепку, и вот как бы я увидел немножко это не только в фильме, а так в жизни, как происходит. Вот если видеть глину, вот Господь говорит, что я горшечник. И более того, Он говорит, что Он оставляет за собой право определять результаты своего труда. Вот Он не спрашивает глину, кем ты хочешь быть, что из тебя слепить и в каком месте или для какого предназначения тебя использовать. Он сам оставляет за собой право делать то, что Он считает нужным. Но что интересно, вот когда посмотреть на глину в природе, это, ну, непримечательный материал. Может быть твердый, но он очень хрупкий. Если его смешать с водой, он быстро превращается в грязь. Водителям, особенно на бездорожье, глина может доставить очень много неудобств. Но если из нее кто-то что-то хочет сделать, ее вначале замачивают. Когда она замочится, разминают все комочки. После этого ее вот мнут до тех пор, пока она не приобретет податливую такую готовую консистенцию. То есть не только для того, чтобы она была очень мягкой, но чтобы и форму могла держать. После этого помещается эта глина, там отрезаются какие-то лишние пласты, лишние куски, что-то отделяется, и она помещается на кружало. И вот начинается процесс придания формы. Используются различные инструменты, резцы, гладилочки. Гладилочки, конечно, приятнее, если ты в роли глины, но иногда бывает и по-другому. И вот эти инструменты для того, чтобы придать форму. И когда вот уже есть видимый результат, когда есть вот сосуд, который уже имеет какой-то вид, какую-то форму, понятно, для чего он нужен, но на этом процесс не заканчивается. После этого дают этой глине обсохнуть и помещают в печь. Помещают в печь для того, чтобы вот эта форма не потерялась, для того, чтобы не изменилась при воздействии различных внешних обстоятельств, чтобы вот этот сосуд таким же и остался. Вот такой вот процесс интересный. И Господь говорит, что я горшечник, я тот, который буду лепить, я тот, который буду придавать форму, я тот, который знаю, что я хочу сделать из этой бесформенной массы глины, и оставляю за собой право решать, какой будет конечный результат. А кто же мы с вами, друзья? А мы глина. А мы, оказывается, глина в его руках. И вот вопрос, как реагировать на вот такое положение вещей? Можно спорить. Кто-то спорит, кто-то оспаривает вот такое право Бога. А можно не оспаривать, можно принимать. И знаете, вот если принимать вот такую волю, вот такое право Творца на мою жизнь, это не всегда легко. Но если спорить, бунтовать, отрицать, возмущаться, подумайте, а можно ли изменить намерение Творца? Можно только себя лишить мира. Можно только себя лишить благословения в процессе, через который проводит тебя Господь. А когда мы принимаем Его намерение, то вот это вот принятие, на мой взгляд, открывает для нас настоящую жизнь в Духе. Вот когда мы принимаем волю Творца, власть Творца, делать то, что Он считает необходимым, возможным и правильным, для нас открывается настоящая жизнь в Духе. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы приходим к осмыслению, мы приходим неизбежно к осознанию своего места в каком-то намерении, в каком-то плане, в каком-то процессе, который совершает Господь. Он говорит, не властен ли горшечник сделать из одного и того же куска глины совершенно для разного назначения сосуды? Хорошие, достойные, красивые и те, которые, в принципе, ну как бы для низкого употребления. Именно принятие взгляда Божьего на мою жизнь открывает еще и меня к осознанию моих даров. Потому что когда Господь придает форму, когда Господь делает что-то, Он делает это для какой-то цели. Он закладывает какие-то определенные набор характеристик, чтобы в результате этот сосуд совершался или использовался для какого-то определенного дела. И здесь можно говорить о том, что вот когда мы принимаем Божью работу в своей жизни, у нас, в нас мы приходит вот, мы открываемся к осознанию своих даров. Дары Божьи есть в каждом из нас, в Духе Святом, который сокрыл Он в нас, Он в нас пребывает. Но не всегда мы готовы открыть себя, чтобы Бог проявил эти дары, чтобы мы стали способны служить этими дарами. Мы не всегда даже готовы думать в этом направлении. Когда жизнь складывается очень гладенько и никаких заусенец не встречается, нас устраивает все как есть. Но Бог, может быть, желает подправить этот сосуд и приготовить его, чтобы он приносил пользу какую-то, большую или малую. И это уже вопрос служения. Это уже вопрос не просто быть куском глины бесформенной, а быть тем, кого Бог использует в вполне конкретных каких-то обстоятельствах и для конкретного какого-то предназначения. И, на мой взгляд, только служение даром, который нам определил Господь, вот именно это способна наполнить нашу жизнь реальной радостью, реальным миром и реальной достойной целью перед нами, поставить эту достойную цель. И вот что интересно, нас по жизни очень часто какие вопросы беспокоят больше всего? Вопросы комфорта жизненного, вопросы устройства жизненного. Но когда мы начинаем задумываться о дарах, о своем месте в том процессе, который совершает Бог вот в моем окружении, в моей жизни, может быть, в моем служении, настоящем или будущем. Вот эти вот вопросы житейские, они отходят на второй план. Не, они важны, они о себе дают знать, они будут, может быть, лишать какого-то комфорта, может быть, будут заставлять думать и беспокоиться, но они не теряют роль решающих. всепоглощающих, все затмевающих вопросов. И сами условия, в которых ты будешь уже служить Богу, становятся как бы на второй план, когда ты принимаешь Его предназначение. Богат ты или беден, здоров или не очень, сильный ты или слабый, может быть, передвигаешься на инвалидной коляске или в красивом автомобиле. Вот это все отходит на второй план. Конечно, хотелось бы, чтобы кроме всего прочего, вот кроме осознания, предназначения, служения, было бы и все еще остальное хорошо. Это все в руках Божьих. Ветхий Завет, вот в Ветхом Завете есть интересная история, вот в контексте этой темы, я хотел бы нам ее напомнить, чтобы мы прочитали. Это третья книга Царств, 12 глава. Третья книга Царств, 12 глава. Я прочту с 13 стиха. Эта история, ну как вот, собственно, начиналась, и, наверное, начало конца царства Равоама, сына Соломонова. И вот мы читаем с 13 стиха. «И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и говорил им по совету молодых людей, и сказал, «Это отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иеровоаму, сыну Наватому. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал, «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Равоам. И послал царь Равоам Адонирама, начальника над подадью, но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Равоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Равоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Равоаму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано, «Скажи Равоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминому, и прочему народу, так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня, и пошли назад по слову Господню. Вот такая вот часть истории этого царя жизни. Это сын благословенного человека. Человека, которого Бог благословил ради Давида очень сильно. Очень сильно. И сам он хорошо начинал, Соломон, свое царство, свое служение, свои взаимоотношения с Богом. Но закончил плохо. И вот из-за того, что плохо он шел к своему завершению, Господь решил отнять от него царство. Но говорит, ради Давида это не будет в дни твои. Не будет в твои дни. Это будет во дни твоего сына. И вот царство сына его начинается с того, что ему нужно строить взаимоотношения с народом. И вы помните, да, старые люди советовали послушать народа, уменьшить подати. Молодые говорили, ни в коем случае, ты должен заявить о себе как крепкий царь. И Иеровоам послушал этих молодых людей. Вы знаете, когда читаешь бегло вот эту историю, может показаться, что Иеровоам это сноб. Вот такой вот сноб, заносчивый юнец. Совершенно неспособный, неопытный, не мудрый в вопросах политики, в вопросах построения взаимоотношений. Он даже больше похож тут на какого-то подростка такого, знаете, который ради того, чтобы заявить о себе, ради того, чтобы как-то утвердить свою славу, свою силу, вообще здравый смысл как-то в сторону откидывает, на эмоциях такое все. Может, вот при беглом прочтении кажется, что вот именно такой вот Равоам. Но знаете, давайте вот посмотрим как бы между строк и некоторые строки дословно попробуем понять. Вот такое поведение Равоама было ничем иным, как исполнением воли Божьей. Вот такой выбор, вот такое вот решение Раваама было ничем иным, как осуществление суда Божьего над домом Соломона. И Бог предсказал, что так будет еще при жизни Соломона. И в пользу этого юноши, юного царя, он был не самым лучшим царем, он не исправил свои пути до конца жизни, не исправил. Он воевал, потом все равно ходил на войну с Израилем за царство. Но в этот момент в пользу этого юноши свидетельствует то, что когда пришел пророк и сказал ему от имени Господнего: «Не иди на войну, потому что это от меня было», он послушался, он остановился и пошел назад, вернулся в Иерусалим. Хотя вот уже 180 тысяч человек, сильны они или не сильны, но они собраны с единой мыслью, там бы была хорошая заварушка, и, может быть, чего-то и добились. Но он послушался и отступил в сторону. А теперь давайте представим с вами вот какую мысль, друзья. Ведь Раваам, если так подумать, по сути своей, в данном случае глина в руках Бога. Глина. Не он решал, как он-то говорил какие-то слова, он-то принимал решение. Но за всем этим стоял Господь. Представьте себе, как бы вам было на месте его или, может быть, в своей как-то жизни, как было бы просто или непросто принять то, что Бог на вас будет, ну, вы будете тем, кто переживет его суд в полной мере. Может быть, даже не имея каких-то, ну, личных вот, личной вины в том, что сейчас происходит. Но Бог использовал этого человека, Раваама, чтобы осуществить свой суд. В этой истории есть еще один царь по имени Иеровоам. Еще в дни Соломона он как-то шел по пустыне, и ему встречается пророк и зовет его к себе. Соломон уже должен был быть наказан Богом, но Бог откладывал это наказание ради Давида. Он зовет его к себе пророк, разрывает там одежду на какое-то количество частей и говорит: вот 10 частей бери себе, потому что Господь отдаст тебе Израиля. И помазывает его в цари над Израилем. Это так происходило, это от Бога происходило в жизни этого царя, это, ну, еще тогда он не был царем, Иеровоама. Соломон, услышав, что что-то подобное, решил умертвить этого человека, и он убежал и вынужден был скрываться. И только в дни его сына уже он возвращается. И вот израильтяне слышат, что он вернулся, берут его и ставят над собой царем. Что интересно, и Раваам, и Иеровоам, они оба были как сосуды, которые Бог предназначил вот для какого-то употребления. Они не могли что-либо решать вот в плане предназначения, выбора, кем им быть. Это определил Бог, как будет развиваться в их жизни. Но что интересно, вот этот Иеровоам, когда получил такие царства, сделал все возможное со своей стороны для того, чтобы взять все, весь контроль над своей жизнью, над своим царством, над всей ситуацией в свои руки. Он не хотел, чтобы израильтяне ходили на поклонение в Иерусалим. Он создает альтернативную религию, чтобы удержать власть в своих руках. Ему не нужен уже Бог. Ты меня помазал, евреи согласились с этим помазанием. Все хорошо, теперь я без тебя разберусь. Я сам в силах справиться. И Бог ведет и того человека по жизни. Но разный конец у них. О доме Иеровоама сказано, что псы съедят умерших. И там, ну, в общем, печальный конец, и так оно и было. Раваам, будучи тоже не самым лучшим царем, так он и не взялся за ум и не стал ходить путями отца или даже деда своего, тем более. Но конец у них разный, вот просто по-человечески, вот как достойный и недостойный, вот разный совершенно. Осознавал ли Раваам, что он тот, на ком, кого просто использует Бог? Не похоже, не похоже. В какой-то момент он послушался пророка, не похоже, что он сильно осознавал. Но это сейчас вопрос другой. Вопрос в том, что мы, глина, также в руках Господних, а может быть, уже и какой-то готовый сосуд, который Он считает использовать правильным, вот так, а не иначе. И какой будет моя реакция? Можно спорить, можно бунтовать, а можно принимать и получить благословение вот в тех обстоятельствах, в той форме, которую нам предал Господь. И таким образом прославить Его. И жизнь в мире провести, а не в страданиях. Вот так вот принятие того, что определяет нам Бог, оно не может изменить обстоятельств, оно не может изменить намерений Божьих, но оно делает нас эффективными в этих обстоятельствах, оно делает нас пригодными. И вот задавая Богу вопросы, когда мы задаем вопросы, я с этого начинал это слово, я думаю, стоит помнить, что Бог не будет оправдываться. Вот он, я не знаю, может быть, я невнимательно читал, кто-то, поправьте меня потом, если я ошибся, пожалуйста. Но я не вижу в Писании, чтобы Бог оправдывался перед кем-то. Не вижу. И поэтому, когда ты задаешь Богу вопросы, нужно бодрствовать над тем, как ты это делаешь. С каким настроением, с каким тоном, извините, если так вот по-человечески говорить. Вот о Христе сказано, что Он в одни плоти, послание к евреям, 5 глава, по-моему, 7 стих, что Он в одни плоти Своей с великим молением и слезами принес молитвы и прошения тому, кто мог спасти Его от смерти. И было написано, что Он был услышан за свое благоговение. То есть за то, как Он это просил. И что интересно, вот заметьте, будучи услышанным, он все равно пошел на смерть. Будучи услышанным, предназначение Божие все равно не изменилось. Но изменилось само состояние того, кто идет этим путем. Принятие. Не чего я хочу, а чего ты, сказал он в той молитве сложной. Бог не оправдывается в своих действиях. Иов, помните, как его разговор складывался, длинный разговор с Богом, в частности, это был разговор больше с друзьями о Боге. Он был уверен в том, что если бы сейчас вот перед ним был Бог, Бог бы изменил свои планы, намерения, настроения, отношения. Но что происходит? Происходит следующее. Когда Господь таки как-то каким-то образом предстает перед ним, этот человек говорит, я полагаю руку на уста мои. Он и говорить уже не хотел. А Бог говорит, а что это с тобой сейчас происходит? Смотрите, он не оправдывается, Бог пред ним. Он не говорит, Иов, ну потерпи чуть-чуть, ну ты видишь, что сатана вот так вот он уже там достал, вот и все время клевещет, ну уже вот, ну смирись, ну я потом тебя благословлю, и все хорошо будет. Вообще не такой разговор. Он говорит, а что это ты руку на лицо полагаешь, на уста? А ты припаяшь чресла свои, теперь давай как муж со мной разговаривай, говорит. Это Бог так с ним разговаривает. И он ему задает вопросы очень простые, говорит, ты вообще где был, когда я полагал основание Вселенной? А ты вообще, что ты вообще можешь? Ты можешь изменить границу, которую я поставил для света и ночи, там, для моря, для гор? Там? Вот процессы, которые я запустил во Вселенной, в том, которую ты можешь хотя бы увидеть и понять, ты вообще можешь как-то на это повлиять? Иов тогда, когда уже вот понял, о чем идет речь, с кем он говорит, он очень интересно меняет свою позицию, он говорит, я раньше о тебе слышал слухом ухо моего, помните, да? Говорит, а теперь я тебя вижу глазами. И он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле, я ничего вообще говорить не хочу больше. Но интересно, Бог не оправдывался. И обстоятельства Иова совершенно не изменились. Но находясь в этих обстоятельствах, он увидел главное, главного. Он увидел Бога, о котором он, может быть, слышал много. Он готов был с ним спорить. Он был уверен, что он правильно поступает в соответствии с тем, что он слышал о Боге. Но когда вот начались вот эти вот взаимоотношения, никаких претензий. Мы знаем, что Бог ему потом воздал. Но Иов не знал, воздаст ли он, когда он разговаривал с ним. Это потом уже произошло. Принимая Божье определение для своей жизни, я открываю дорогу Его благословением и открываю себя к осознанию возможностей, которые Бог заложил в меня, как вот в сосуд, из которого Он слепил, приготовил, обжег, закалил и может использовать. Я открываю себя к осознанию даров, которые Он желает проявить в моей жизни, которыми я смогу служить. Возможно, Он что-то в этой жизни в плане обстоятельств и оставит без перемен. Это Его право. Конечно, если бы все происходило так, как в случае с Иовом, пусть даже очень плохо, но в какой-то момент все становится просто замечательно и даже еще лучше, чем было до этого, если так можно говорить в кавычках, ну тогда бы мы все, наверное, с легкостью ждали вот этого еще лучше, закусив губу и все. Но нет такого вот еще лучше, что будет всегда и везде. Но благословение, но отношение, но познание, но удовлетворение от того, что ты в руках Божьих, и Он тебя использует так, как Он считает нужным. Это возможно, это должно быть. Но сложно к этому прийти. А Господь может оставлять обстоятельства, которые будут доставлять дискомфорт. Знаете, для чего? Для того, чтобы напоминать нам, кто мы есть. Что мы глина в Его руках. А Он горшечник, который оставляет за собой право из одного и того же куска глины сделать сосуды для разного применения. И да будет Он прославлен. Аминь. Давайте помолимся. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
3: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы пред всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревьями в лесу? Книга пророка Иезекииля, 15 глава, 2 стих. Эти слова предназначены для смирения людей Божиих. Они названы виноградной лозой Божией. Но какое преимущество имеют они по природе перед всеми остальными? Благостью Божией они стали плодоносить, будучи посажены в добрую почву. Господь направлял их рост на стены святилища, и они приносят плод к Его славе. Но что они без Бога их? Что они без постоянного воздействия Духа, порождающего в них плодотворность? О верующий, научись отвергать гордость, видя, что у тебя нет для нее оснований. Кем бы ты ни был, тебе нечем гордиться. Чем больше ты имеешь, тем больше ты в долгу перед Богом, и тебе не следует гордиться тем, что делает тебя должником. Вспомни свое происхождение, посмотри, чем ты был. Подумай, чем бы ты оставался, если бы не божественная благодать. Взгляни на себя теперешнего. Разве твоя совесть не упрекает тебя? Разве не встают перед тобой тысячи твоих заблуждений, говоря, что ты недостоин называться сыном Его? Если Он соделал тебя чем-то, то разве не понятно, что именно благодать отличает тебя? Великий верующий, ты был бы великим грешником, если бы Бог не изменил тебя. О ты, напрягающий язык свой к истине, ты напрягал бы его ко лжи, если бы благодать не овладела тобой. Поэтому не гордись, хотя у тебя большое состояние, обширное владение благодати. Когда-то у тебя не было ничего, что ты мог бы назвать своим, кроме твоих грехов и нищеты. О, странное безрассудство, что ты, взявши все в долг, намереваешься превозносить себя. Жалкий, зависимый иждивенец, живущий щедростью своего Спасителя. Тот, чья жизнь погибнет, будучи лишена свежих потоков жизни от Иисуса. Как стыдно! О, глупое сердце!

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Куда вы направляетесь? Вторая книга Царств, 12 глава, 7 стих. «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек». Члены юношеской футбольной команды «Дикие вепри» решили вместе исследовать пещеру на севере Таиланда. Пробыв там около часа, они собрались уходить. Но вдруг обнаружили, что выход из пещеры затоплен. Вода поднималась, и они день за днем уходили вглубь пещеры, пока, наконец, не оказались в тупике, на расстоянии 4 километра от выхода. Когда их героически спасли спустя 2 недели, многие удивлялись, как они смогли зайти так безнадежно далеко. Ответ прост. Постепенно. Шаг за шагом. Много лет назад пророк Нафан обличил Давида в убийстве верного воина Урии. Как мог муж по сердцу Божьему оказаться виновным в убийстве? Постепенно. Шаг за шагом. Давид не прошел путь от нуля к убийству за полдня. Пламя разгоралось постепенно. Один грех выливался в другие. Все началось со взгляда, который перешел в похотливое рассматривание. Он злоупотребил своей царской властью, когда послал за Версавией, а затем попытался скрыть ее беременность, призвав ее мужа домой с фронта. Когда Урия отказался идти к жене, пока его товарищи на войне, Давид решил, что он должен умереть. Даже если мы не виновны в убийстве и не оказались пойманными в пещере по своей вине, мы всегда движемся либо к Иисусу Христу, либо навстречу неприятностям. Большие проблемы не образуются за одну ночь. Они наваливаются на нас постепенно. Шаг за шагом. Какое решение вы можете принять прямо сейчас, чтобы направиться к Иисусу прочь от проблем? Что вы должны сделать, чтобы утвердить это решение? Господь Иисус, я бегу к Тебе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Таковыми словами приветствует апостол Иоанн возлюбленного брата Гая в третьем послании, в третьем стихе и четвертом. Примечательно, что в этом кратком послании апостол несколько раз пользуется выражением «ходить в истине» или «споспешествовать истине». И, конечно, в этом изыждется святая, угодная и совершенная воля Божия в жизни каждого верующего. В прошлых беседах было сказано о том, как Бог открывает свою истину людям, а также и о том, что хождение в истине связано, во-первых, с верою истине или полным доверием Слову Божию, которое есть истина. Как и говорит об этом апостол Павел: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». 2 Фессалоникийцам 2:13. Но хождение в истине Божьей не только связано с верой истине, то есть полной отдачей себя Божьим уставам и повелениям, но и с другими фактами духовной жизни. Стоять и держаться истины. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием. Такое советует апостол Павел членам церкви в Фессалониках, 2 Фессалоникийцам 2:15. Предание, о котором здесь говорит апостол, не связано со всевозможными религиозными учениями, изобретенными человеками и в обильной мере существовавшими в то время. Христианские писатели II века, как сочинения Иустина, Иринея Лионского и других, указывают нам на обилие всевозможных человеческих религий, как, например, учение Валентиниан, Птолемея, гипотезы Марка, нелепое толкование Маркосиан, учение Симона Волхва, учение гностических сект и так далее. Диву даешься, до каких нелепостей доходили толкователи этих религиозных учений. Поэтому апостол Павел об этом и предупреждает братьев в Колоссах: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Колоссянам 2 глава 8 стих. Есть предание человеческое, а есть предание, или то, что дано по Христу, то есть Божья истина или Его Слово. Ответственность истинно верующих по отношению к истине Божьей, со слов апостола Павла, заключается в том, чтобы они стояли в этом божественном предании. В оригинале слово «стоять» употреблено в смысле не уходить, не сдвигаться в другую сторону, не отпадать от истины. Так, например, в послании Колоссянам 1:23 сказано: «Если только не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Итак, стоять в предании Божьем – это значит не отпадать от надежды благовествования. Далее, во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава и 15 стих, апостол призывает держаться предания. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «держаться», употребляемо в смысле «быть сильным», могущественным, преобладать, превозмочь, чтобы не колебаться умом и не смущаться, 2 Фессалоникийцам 2:2, чтобы преодолеть всевозможные обольщения, нужно иметь силу, противостоящую этому, то есть, как говорит нам Священное Писание, быть утвержденными в истине, 2 Петра 1:12. Практиковать истину. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам 2:16-17. Благое дело непременно связано с благим Словом Божиим. В этом послании апостол Павел связывает самым тесным образом благое Слово Господа и дело благое. Апостол Иоанн, свидетельствуя о Гае, братья возлюбленном, говорит о личности, которая ходит в истине и споспешествует истине, и это доказывается его благим действием. Иоанн говорит: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». А в первом послании Иоанн говорит так: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». 3 глава, 18 стих. Конечно, мы не спасаемся делами, как и сказано, ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, Ефесянам 2:8-9. Но благое дело, которому призывает нас Божья истина, свидетельствует или является доказательством нашего спасения. Об этом апостол Павел в послании к Титу говорит так: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке». 2 глава с 11 по 12 стих. «Воскресшему Господом Лазарю» — Евангелие от Иоанна 11 глава — «не нужно было давать лекцию о воскресении тем, кто его увидел воскресшим. Они, увидя, уверовали, так и в духовной жизни. Воля Божья зиждется в том, чтобы благие дела верующих, как результат их внутреннего духовного воскресения, свидетельствовали окружающим их, кто они есть». Итак, не только знать о истине, но и практиковать ее основы в нашей жизни – вот к чему призывает нас Слово Божье. И последнее – распространение Божьей истины. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». 2 Фессалоникийцам 3:1. Провозглашение Божьей истины является неотъемлемой частью христианской жизни. Апостол Павел так говорит Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею 2:1-2. А в стихе 15 этой же главы апостол увещевает: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Конечно, это не значит, чтобы все становились учителями Слова Божьего, но это значит, чтобы всякий верующий, испытавший в своей личной жизни благодатные действия Слова Божьего, возвещал другим, что сделала с ним Божья истина. Исцеленному Господь Иисус Христос сказал так: «Иди домой к своим». и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. А это и есть провозглашение Божьей истины. Слово Господне таким образом не только распространяется, но и прославляется. Прославляется в жизни тех, кто провозглашает во славу Божию, а также и в жизни тех, кто принимает это слово, как и сказано. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Деяния апостолов, 13 глава, 48 по 49 стих. Итак, хождение в истине по воле Божьей связано, во-первых, верить или доверяться Божьей истине, во-вторых, стоять и держаться истины, и, в-третьих, практиковать истину Божью в личной жизни, и, в-четвертых, возвещать истину тем, кто нас окружает. И в этом суть воли Божьей, как и сказано. «Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине». Как мы получили заповедь от Отца. 2 Иоанна, 4 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Выборы, которые

Слава Богу, молодежь. Люди, которые делают разные дела в своей жизни, они отображают наше будущее и особенно наше будущее в вечности. И вы знаете, я немножко рассуждал об этой теме. Я назвал свою тему «Выборы, которые я делаю в своей жизни». Они бывают разные. Есть выборы, которые чрезвычайно серьезные. И есть выборы, которые такие мелочные, но в жизни своей они несут большую ответственность. Первое место, которое я хочу зачитать, это будет Второзаконие, 30 глава, 15 и по 19 стишок. Давайте мы вдумаемся в смысл этих слов и будем слушать. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для владения, которое ты переходишь, Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». В этом отрывке Слова Божьего в начале, в 15 стишке, звучит предложение. Две вещи. Жизнь и добро. Или зло и смерть. Вы знаете, недавно я сидел в служении, и брат старший пытался объяснить молодежи, как у них было в ихнее время.

как их бабушки и дедушки хранили себя целомудренно, как они старались служить Богу. И вы знаете, сзади меня сидит подрастающая молодежь, и я слышу такой бунтарский дух. Там такое возмущение идет. Они между собой говорят, что-то он там понимает. Вы знаете, мне так печально стало за этих людей, потому что сегодняшнее поколение, оно смотрит на прошлое поколение и думает, как они так могли жить? Мы живем совершенно в другое время. И вы знаете, я задумался, выборы, которые многие молодые люди делают в своей жизни, они потом отражаются в ихнем будущем. И некоторым эти выборы, они приносят благословение, а некоторым к величайшему, урон в жизни им идет. Вы знаете, у меня есть маленький брат, я его очень сильно люблю. И он любит часто одеваться. Или, вернее, обуваться. И очень редко у него попадает правый кроссовок на правую ногу. Обычно у него идет наоборот. Левый на правую, а правый на левую. И вы знаете, мне забавно. Я смотрю на него, он бегает по дому, и он не понимает, что он неправильно обулся. Он просто бегает, радуется, что он сам обулся. И мне это забавно. Мне это нравится. Но давайте представим себе такую картину. Представьте, я сейчас захожу на молодежной, и у меня левый на правой, а правый на левый. Сказали бы, Саша, сегодня что-то... Да. И, вы знаете, я так задумался, в глазах Божьих, когда мы делаем эти неправильные выборы, мы выглядим комично. Мы выглядим, как те взрослые люди, которые вот так надели обувки и ходим по этому миру. Вы знаете, это печально. Я хотел бы сегодня привести некоторые примеры из Слова Божьего. Я ничего вам нового не скажу. Вы каждый раз слышите об этих примерах. Это очень сильный муж веры, Давид. Очень сильный муж веры. Кто был в лагере, была тема «Муж по сердцу Бога». Я думаю, вы там слышали, почему он был мужем по сердцу Богу. Но что-то произошло в его жизни. Что-то было в жизни Давида, где он просто упал, совершил этот выбор. Он был так близко с Богом, но был этот выбор. Давайте мы быстро прочитаем и будем идти дальше. Второе царство, 12 глава, 9 по 10 стишок и ниже. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жены его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою». И 13 стишок и ниже. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Выбор в жизни. Вы знаете, читая это место, смотря на жизнь Давида, я хотел бы задать Давиду вопрос. «Давид, что тебе не хватало в жизни? Что тебе не хватало? Ты решил пройти по этой кровле, ты царь, тебе все возможно, у тебя все законы, ты все имеешь в жизни. Что тебе не хватало?» Вы знаете, я решил просто проверить и перевести на наше время состояние Давида. Просто одну вещь – золото. Да? Если мы читаем, это будет 1 Паралипоменон, 22 глава, 14 стишком, говорит так. «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество, и дерево, и камни. Я также заготовил, и ты еще прибав к этому». То есть это место Писания повествует о том, когда Давид завещал Соломону свои сбережения, которые он сделал для дома Господнего. Опять же, возвращаемся к этому вопросу. «Давид, что тебе не хватало?» Вы знаете, я просто взял вот это 100 000 талантов, сколько у него было, и постарался это перевести примерно на наше время, сколько это будет в долларах. Об этом есть разные споры. Некоторые говорят, что талант это 30 килограмм, некоторые говорят, что это 40. Давайте примерно возьмем 30 килограмм. Да? Один талант – 30 килограмм. Теперь 1 килограмм золота на наше время сегодня – 44 399 долларов стоит 1 килограмм золота. Если мы умножим все вот это – 100 тысяч талантов на стоимость 44 399 долларов, я вам скажу сейчас сумму, если кто-то запутался, 133 биллиона долларов, 197 миллионов 0 тысяча долларов. Это только стоимость золота была у Давида. Я не говорю о его персональных сбережениях, которые было у Давида. Это просто то, что он, как говорит, в скудости своей отложил на храм.
Потом его всякие сбережения, которые он имел, золотые камни, дерево, железо, серебро, все достопримечательные места, все его дома, все, что имел, это было все его. Давид был богатым. И даже, вы помните, когда пророк приходил к Давиду и говорил: «Разве у тебя не было достаточно? Я бы тебе еще дал». Зачем ты так поступил в жизни своей? Выбор, который Давид сделал в своей жизни, принес чрезвычайные последствия в его жизни. Послушайте внимательно, как здесь было сказано. Бог его простил, но понес в наказание, потерявший 4 сына. Грех с Версавией. Здесь он сделал выбор на зло, как мы вначале прочитали. Бог говорил Израилю: «Я даю тебе жизнь и добро, или зло и смерть». В этом деле Давид избрал зло, которое привело к смерти его 4 сыновей. Умер этот младенец, потом Амнон, потом Авесалом и Адония. Бог его простил. Он все-таки остался мужем по сердцу Богу. Он оплакал свой грех, но за это он понес в жизни. И даже 4 сын после его смерти уже умер. Горький плод этого выбора –

0: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
1: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

0: Вы знаете, молодые люди подчас, молодых людей влечет на эти крыши. Да, вот, вот у них все есть в жизни, они выросли в верующих семьях. Им надо какие-то подвиги, им надо что-то другое, им надо что-то там получше, им надо где-то смотреть, им надо куда-то в другие места, где грех. И они приходят туда, они видят этот грех, они впадают в него, они делают этот определенный выбор, потому что им надо что-то другое, им надо что-то повеселее, им надо что-то совсем, которое вон из ряда выходящее. Они не осознают и не понимают, и не ценят тем, что Бог им даровал. И впоследствии своей жизни терпят величайший урон. Вы знаете, один молодой человек также в своей жизни имел очень много амбиций. Он был молодой, он был, может, было 20 лет тогда. Он родился в чрезвычайно богатой семье. Они жили в Китае, и его родители занимались коммерческим делом. И его желание было стать миссионером. Он хотел трудиться в Африке, он хотел трудиться среди всех этих африканцев, этих чернокожих, чтобы донести им истину. Родители были полностью против этого и говорили: «Зачем, что ты делаешь? Ты свою карьеру просто изуродуешь. Мы тебе дадим все, мы тебе дадим образование, ты будешь блистательный человек, ты будешь иметь большие деньги». Но он сказал: «Я хочу стать миссионером». И прежде чем он уехал в Америку, чтобы поступить в библейскую школу, он решил жениться. За ним очень много бегало девчат, как сегодня говорят, но он избрал одну, и она ему сильно полюбилась. И она посчитала за романтику, что у него такие есть планы в жизни, что он будет там этим дикарям проповедовать. Она посчитала, что это очень будет романтично. И вышла за него замуж. Конечно, они переехали, молодая семья переехали в Америку, поселились там в общежительстве среди студентов. И он начал свою учебу. Проходит некоторое время, и жена говорит: что-то я тут чувствую себя немножко неудобно, тут студенты ходят, мы вроде женаты, давай что-то получше искать. Но пришлось получше искать дом, а денег у него нету. И пришлось ему подрабатывать малярным ремеслом, то есть красить дома, красить разные вещи, и он это начал делать. И проходит время, он заканчивает эту школу библейскую. Но та работа, которую он начал с этим малярным делом, она просто начала у него забирать постепенно, потихоньку времени. Жена начала требовать больше: вот мы живем в этой квартире, давай уже лучше собственный дом купим, и так далее, и тому подобное. И пришел момент, когда он стал пастором церкви. Его очень любили, он старался служить Богу, но бизнес постепенно, потихоньку он возрастал. Скоро он начал пахнуть краской в церкви, и уже члены церкви не плакали от того, что он говорил эти горячие проповеди, но плакали от того, что от него немножко разило этой краской, и что он уже посчитал, как бы сказать, свой бизнес выше служения Богу. Прошло время, он открыл свой собственный бизнес, у него уже был свой магазин, он имел блистающую просто карьеру, но пришел момент в его жизни, когда Бог постучался и сказал: «Все, до этого ты дойдешь, дальше нельзя, ибо душа твоя, она погибает». То есть этот человек молодой, в своей жизни он сделал этот выбор. У него были прекрасные амбиции. Вначале он сделал прекрасный выбор. Сделал выбор на добро, которое вел к Богу, которое вел к жизни. Но впоследствии это изменилось ко злу. Он в одно утро ехал на одну из своих плантаций, которую он купил за очень дешево, чтобы там посредством урожая делать деньги. И ехавший на машине, потому что он только спал по 4 часа в сутки, он заснул. И оказался, проснулся уже во враге, когда его фары светили наверх на дорогу. Я не знаю, сколько он долго проезжал, но там долгое время был в этом овраге. Его забрали в госпиталь. И в госпитале он очнулся и сказал такие слова: «Боже, прости меня, что я свою жизнь так провел. Я знаю, что мне уже не будет той награды, которая мне должна была принадлежать, когда я служил тебе. Но прими меня, как у твоего блудного сына». Не подумайте, что он был какой-то безбожник. Он помогал нуждающимся, он любил людей. Он был очень добрым. Его семья посещала больных. Но приоритеты в жизни, его выбор был совершенно иной, который должен был быть уготовлен для него Богом. Дорогие друзья, эти негативные примеры. Еще очень кратко позитивный пример. Чтобы Бог помог нам в нашей жизни делать эти правильные выборы, для того, чтобы в нашей жизни было счастье и радость. Вы знаете, я это часто говорю, но это боль моей души, потому что с теми, которые я вырос, мои ровесники, сейчас они некоторые живут просто ужасной жизнью, потому что в определенное время своей жизни Они сделали выбор. Мы все начинали на коленях на той молитве с дядей Колей. Мы все молились, мы все плакали, мы все рыдали. Но пришел определенный момент жизни, когда мы как бы разбежались. Мы начали свои жизни, и каждый из них делал свои выборы. Вы знаете, Даниил, это муж, также был исполненный верой и благодатью. Он любил Бога безвозмездно. И мы знаем, это будет Даниил 1 глава, 8 стишок. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Что он просил? Он просил овощей и воды. Он жил среди как этих евнухов, которые, может быть, жили блистательно. Они имели... Ну, как это вам объяснить? Представьте, если вас пригласят в президентский дом, там все, ходят эти waiters, там такие богатые столы, там столько еды, там разные еды, которые вы, может, не видели в своей жизни, и вас приглашают с президентом кушать. Точно так и само было в его время. Он ел со стола царя, мог есть со стола царя, но он понимал, что эта еда, она была идоложертвенна, она была принесена ихним Богу. И он, будучи евреем, он понимал, Бог живой, и я от этого не буду оскверняться. И он избрал овощи и воду. Я знаю, это больше, как сказать, носит актерством, потому что они, бывает, садятся на овощи и воду. И как вы думаете, поправляетесь вы от этого дела, от овощей и воды? Я не думаю. Но когда после... Даниил со своими друзьями пристали перед этим ответственным за это все, то он увидел, что они поправлялись. Они были лучше на вид, они были более стройнее, они были как бы бодрее, чем те, которые питались царем, ели всякую эту дорогую пищу, пили вот это все вино. Потому что в их жизни Даниил сделал правильный выбор, который понес за собою правильный, как сказать, итог. Молодежь, хотел бы подметить очень важную вещь. Как я уже вначале прочитал, и я не буду читать. В конце было сказано, Бог дает совет. Избери жизнь, дабы жил ты, дабы в нашей жизни мы могли хранить верность нашему Богу. Потому что мы с вами блаженны, мы познали Бога, мы познали Христа, мы вкусили, как благ Господь. И если мы в нашей жизни делаем эти правильные выборы, Бог будет нас благословлять. Как печально, когда просто видишь, молодые люди, они живут своей жизнью, они не понимают. У них как бы этот бунтарский дух, они не понимают тебя и идут полностью своей дорогой. А мы познали Бога, мы вкусили, как благ Господь. Да поможет нам Господь в своей жизни поступать так, как Даниил. Поступать так, как Давид, не беря этот пример. Быть близко с Богом. Закрывать за собою наши двери наших комнат. Быть в тесном контакте с Богом, иметь личное общение с Богом, не искать каких-то мест, которые, может быть, дают нам вот эти вот эмоциональные поддержки, потому что это не хватает надолго, а истинное общение с Богом, закрывший за собой дверь, молиться Ему. Да поможет нам Господь, молодежь, делать правильные выборы в нашей жизни. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
2: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

0: Началась весна. Снова все зацвело и зазеленело. Оглашенные веселым пением птичек леса и луга вновь оделись в свои брачные наряды. Жизнь как бы воскресла после долгой и холодной зимы. Находясь иногда с группой верующей молодежи за городом и любуясь природой, Эдит воздавала хвалу своему Творцу, что Он, освободивший теперь землю от леденящего холода, освободил ее сердце от холода, мрака, смерти и греха, вызвав в ее душе новую жизнь. В сердце Юдифи настала тоже вечная весна, вечный рассвет. Ледяной покров греховной жизни был снят навсегда.
1: «Жизнь! Жизнь настала! Жизнь!»
0: Звучал голос в сердце Юдифи, и она действительно теперь имела жизнь. Имела не только в себе, но стремилась нести ее дальше, окружающим ее омертвелым духовно душам. Вместе с маленькой группой верующей молодежи и по праздничным дням она любила посещать окрестные селения. Там она могла с любовью читать о Господе из Евангелия, собирающимся, часто неграмотным, простым людям. Такими близкими казались ей эти простые, ничего не знающие о Христе люди. Ей было так больно за них, что им дали наименование христиан, но никто ничего не говорил им об Искупителе, умершем за них на Христе. Прежде, живя в городе и находясь постоянно в кругу евреев, она совершенно не знала русского простого народа. Воспитанная в строго еврейском духе, она смотрела на него, как на противный Богу языческий народ. Но теперь, ближе познакомившись с ним, она готова была посвятить всю свою жизнь на служение ему. Вспоминая свою давнишнюю беседу с дедушкой, который в доказательство того, что Христос не Мессия Израиля, указывал ей на ее последователей в лице православных, католиков и других номинальных христиан. Юдиф ясно поняла, почему они ненавидят евреев, а также ведут между собою различные распри, религиозные и другие войны, преследуют и уничтожают друг друга. В этих бедных людях, носящих бессознательно имя Христа, она увидела теперь таких же противников Христа, как и евреи. Она увидела, что как те, так и другие равно не знают Христа, не знают Его Евангелия, не живут жизнью любви, которую открыл Христос для мира. Она увидела, что и те, и другие находятся почти в таком же неведении об Иисусе Христе, в каком она и сама находилась долгие годы. Это сознание наполняло ее сердце все больше желанием свидетельствовать о Христе, что она и старалась всегда исполнять. Вместе с работой среди православного русского народа в сердце Юдифи жила горячая любовь к ее собственному народу, народу израильскому. Везде, где только бывали случаи, как на службе, так и в городе при встрече с евреями, она старалась свидетельствовать о Спасителе Иисусе Христе. Но от них она всегда встречала одни лишь насмешки и вражду. Когда же она свидетельствовала о Христе простым людям, получалось обратное. Они слушали ее с большим вниманием и интересом. Она замечала, как неоднократно то одна, то другая из собравшихся женщин отирала бежавшие из глаз слезы. В кружке молодежи Юдиф бывала всегда инициатором и организатором посещений деревень. С нетерпением ожидала она, когда придет день, назначенный для посещения той или иной деревни. Однажды после призывного собрания, на котором проповедовал приезжий миссионер из верующих евреев, несколько человек, поднявшись со своих мест, просили общину принять их как членов в свою среду. Это заявление пробудило такое же желание и в сердце Юдифи. Уже несколько раз мысль о присоединении к общине приходила ей в голову. Ее сердце уже давно принадлежало Иисусу Христу. Но до сих пор она еще не была причислена к членам христианской общины. Она знала, что все верующие считают ее своей сестрой, все любят ее как таковую, Но она знала также, что все они, как христиане, приняты в общину через водное крещение. Изучая Слово Божие, она видела, что это сделать необходимо и для нее. До этого дня, однако, у нее все еще не хватало решимости сделать этот последний шаг. Две причины удерживали ее от вступления в общину. Во-первых, она считала себя еще не вполне утвержденной в вере и боялась как бы не упасть на христианском пути. И будучи членом какой-либо общины, не вызвать на нее нареканий со стороны необращенных людей. Во-вторых, от этого шага ее удерживала горячая любовь к матери. Она осознавала, что с присоединением к общине произойдет окончательный разрыв с родителями, с которыми она еще вела переписку. Однако теперь, смотря на решение других и будучи уверена в необходимости водного крещения, она наконец решила совершить этот шаг. Через него она безвозвратно отделялась от своего израильского народа и его религии. Внутренний разрыв произошел уже давно. Теперь она делала это формально, внешним образом, открыто присоединившись к христианству. Вставши с места, она заявила о своем решении быть членом общины. Заявление было принято всеми с большой радостью и благодарностью Богу. Таким образом, Юдив порвала последние нити, соединяющие ее с прошлым, и окончательно вступила на новый путь жизни, указанный ей самим Господом. Она твердо решила идти этим путем, не оглядываясь назад. Прошел уже целый год, как Юдив оставила родительский дом, уехав в город М. Время от времени она переписывалась со своей матерью и сестрами. Каждое их письмо приносило все новые и новые увещевания и просьбы матери вернуться к вере отцов, к своему народу и в родительский дом. Читая эти письма, она каждый раз проливала над ними горькие слезы. Ежедневно она возносила Богу горячие молитвы за своих близких, дабы они в конце концов также обратились к Нему. Но их письма все более показывали ей, как далеко от Него находятся души ее родителей. Ее отец приезжал раза два по коммерческим делам в город М и заходил к ней. Эти посещения были очень коротки. Отец всегда был очень холоден и суров. О ее убеждениях он никогда не спрашивал и не говорил. Спросивши о здоровье, о том, как она живет, и передав приветы от матери и сестер, он спешил поскорее проститься и уйти. В последних письмах мать все настойчивее просила ее приехать домой. Юдив, также давно уже ждавшая случая увидеть ее еще раз, увидеть свою мать и сестер, боялась теперь этой встречи. Она знала, что приезжавший в город М отец через других евреев старался разузнать о ее жизни, об ее отношении к христианству и так далее.

0: Возможно, что матери еще не было известно о ее крещении и присоединении к христианской общине, но она могла спросить об этом, а это пугало Юдив более всего. Все-таки, внимая просьбам матери и влечению своего сердца, Юдив, получив месячный отпуск, поехала к родителям. Смешанные чувства радости и какой-то непонятной глубокой тревоги наполняли ее сердце, когда она подъезжала к родительскому дому. Мать и сестры встретили ее с большой радостью и любовью. Привыкнув всегда жить вместе в тесной дружбе и находясь вот уже более года в разлуке с Юдифью, они ожидали ее приезда с большим нетерпением. При этом в сердце матери вырастала все большая надежда, что Юдив, испытавшая за это время тяжести разлуки с близкими и заботу о добывании себе средств к существованию, в конце концов уступит их просьбам и возвратится обратно. Несколько дней жизни в родительском доме прошли для нее довольно хорошо. Сестры старались сообщить ей все случившееся за это время в городе. Руф окончила гимназию и готовилась поступить в следующем году в университет на медицинский факультет. Теперь она часто беседовала об этом с Юдифью.
1: «Как хорошо будет, если ты останешься в городе М, а я буду там учиться. Тогда мы сможем жить с тобой вместе на одной квартире».
0: У Юдифи также было много кое-чего рассказать своим сестрам. При этом, как она сама, так и сестры всегда старались избегать вопроса об ее убеждениях. Мать, хотя и была немного сдержана, но оставалась всегда ласкова к Юдифи. Однако, как ее, так и сестер, все время тревожил жгучий вопрос о том, как Юдиф в настоящее время относится к еврейству. В своих письмах она не упоминала о своих убеждениях, стараясь избегать этого из-за осторожности, чтобы не раздражать еще больше свою мать. Этот вопрос разрешился сам собою в первое же воскресенье. В этот день магазин отца по закону должен был быть закрытым. И Вейнберги всем семейством решили пойти в театр. У Юдифи никто не спросил заранее, пойдет ли она с ними или нет. Но когда пришло время, и все начали одеваться, она заявила, что останется дома. Отец сделал при этом гримасу, а мать, покраснев от недовольствия, с удивлением посмотрела на Юдив. Этот отказ самым красноречивым образом свидетельствовал об убеждениях Юдифи. Они все увидели, что ожидаемой ими перемены с ней не произошло, и все остается по-прежнему. С этого вечера отношения сделались снова натянутыми и холодными. Дня через три после этого случая, по окончании дневных занятий, обе младшие сестры зашли в комнату Юдифи. Днем они сговорились спросить у нее о причине отказа посетить театр и решили попытаться уговорить ее оставить свои глупости, как они между собой назвали убеждения сестры. Юдив уже долгое время молилась за своих сестер и просила у Бога случая для более откровенной беседы с ними о Христе. Сама начать эту беседу она остерегалась, зная, что сестры, вооруженные против нее другими, имеют относительно нее глубокое предубеждение и не хотят ни в каком случае слушать то, о чем она будет им говорить. Теперь Юдив сочла это посещение сестер самым подходящим случаем. Усадив их рядом с собой на диване и выслушав все, что они желали ей сказать, она с любовью и нежностью начала объяснять им причину отказа от посещения театра, а также и то, что ее убеждение не является глупостью или увлечением, но глубоко обдуманным исполнением воли Господа. Взяв со столика свою Библию, с которой она теперь никогда не расставалась, Юдив начала читать сестрам одно за другим хорошо знакомые ей теперь обетования Божие Израилю в связи с пришествием Мессии. Она прочитала им о том, как Он в лице Иисуса из Назарета пришел на землю, как израильтяне отвергли своего Мессию, крича: «Не хотим, чтобы сей царствовал над нами». Потом распяли его на кресте, на Голгофе. Затем она открыла им свое сердце и рассказала, как еще с детства занималась вопросами о Боге. как она случайно подслушала беседу дедушки с приезжими раввинами об Иешуа, в котором один из них утверждал, что он действительно Мессия Израиля. При этом, смотря на Руф, Юдив спросила, припоминает ли она того случая, как, проснувшись однажды ночью, она увидела ее сидевшую у окна на даче у дедушки. Внимательно слушавшая Руф, молча утвердительно кивнула головой.
1: «После этого»,
0: — продолжала свой рассказ Юдив,
1: «мысли о Мессии и о том, кто, собственно, был Иешуа, никогда надолго не оставляли меня. Иногда я все забывала, но они появлялись все снова. Я начала внимательно читать нашу еврейскую Библию. При этом все больше убеждала, что Иисус Христос действительно был Мессия Израиля. Особенно ярко отражает всю его земную жизнь 53 глава пророка Исаии. Вот она. Убеждаясь все больше, что он Мессия, я все же очень мало знала о нем и его жизни. Я знала только то, что рассказал мне дедушка о его страдании и смерти. Вы, наверное, еще помните этот его рассказ на веранде дома. Конечно, он уверял меня при этом, что Иешуа был обманщик и умер за свою вину. Однако Господь, которого я искала, по которому томилась моя душа, привел меня, как вы уже знаете, на христианское собрание». Там я услышала в первый раз истину о Иисусе Христе. В нем я окончательно увидела Мессию Израиля, Сына Благословенного. И с этого времени мое сердце принадлежит всецело Ему. Теперь вся цель моей жизни сводится к тому, чтобы свидетельствовать о Нем и о Его любви к тем, кто ничего не знает о Нем и гонит Его». «О, мои дорогие Руф и Сара, как я желала, чтобы и вы когда-нибудь отдали ему свои сердца! Я много молю моего Искупителя, чтобы это рано или поздно произошло!»
0: При этом глаза Юдифи наполнились слезами. Она обняла сидевших рядом с ней сестер, осыпая их поцелуями.
1: «Мне так тяжело видеть, что в ваших сердцах кроется ненависть ко мне!» Однако лишь утешает меня, что вы делаете это бессознательно. Вам внушили, что я отступница от Бога, еретичка, которую по закону нужно побить камнями. Сегодня в первый раз могла я открыть вам мое сердце. Как вы примете мои слова, это дело ваше. Вы уже не дети, и сами обо всем можете рассуждать. Но об одном прошу вас. Не будьте ко мне так строги. Начните сами читать эту чудную святую книгу, и Господь откроется сам.
2: Продолжение книги вы услышите в следующую пятницу.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, друзья! Сегодняшний вопрос касается сложных ситуаций в семье и в церкви. Давайте прочту вопрос. Приветствую вас. Недавно узнал о двух случаях, которые произошли с двумя верующими семьями в разных городах.

Писание говорит, чтобы мы исповедовали свои грехи. И в этой ситуации, в которой девушка беременная, и должны исповедовать свои грехи, должны признаться в своих грехах. Этот мужчина должен признаться и перед своей женой, и перед церковью, потому что он служитель церкви. И также эта девушка должна признаться перед Богом, и они должны покаяться в своем грехе. Конечно, они должны приостановить всякие взаимоотношения. То, что она беременная, эта девушка, это не значит, что этот мужчина должен оставить свою жену. Он находится в завете со своей женой, в брачном завете, и он должен жить со своей женой. Я молюсь, чтобы жена этого служителя проявила зрелость, духовную зрелость, чтобы она смогла простить, и чтобы они смогли жить дальше. И это только духовно зрелая женщина, духовно сильная женщина сможет это сделать, простить, и чтобы они смогли жить дальше. Конечно, этот мужчина, он больше не может оставаться, быть служителем церкви, потому что он уже не является примером. Каждый служитель, служителя церкви могут быть только те люди, которые являют в себе, показывают в себе образец для подражания. Этот мужчина, этот служитель своим поступком, этим своим поступком, он очернил себя перед людьми на весь остаток его жизни. Он получит прощение от Бога, потому что Бог прощает грехи. Если мы исповедуем наши грехи, Писание говорит, что Он готов простить нам все грехи наши. И Бог простит его грех, и грех этой девушки тоже простит Бог. Но он не может больше оставаться в церкви служителем, потому что он служителем никогда не сможет быть. Одно из главных требований для служителя – это чтобы он был мужем одной жены. Вот как раз это означает. Муж одной жены – это есть человек, который верен своей жене, и который в половом плане, в сексуальном плане, он заинтересован только одной своей женой. И не, больше никем. Этот человек, он не был мужем одной жены. Так как он поступил, это показывает, что он не был мужем одной жены, и он не может быть больше служителем церкви. Он дискредитировал себя на остаток жизни по поводу того, чтобы оставаться служителем. Но он может служить, он должен просить прощения у церкви. Конечно, церковь должна будет применить дисциплину к этим людям, поставить их на замечания или как решат там братья-служителя на месте. Они сами уже по исследованию всей проблемы, всей этой ситуации, они примут решение нужное. Но они не могут пытаться скрывать этот грех. Вот так. И еще у этого мужчины будет ребенок с этой женщиной. Это его ребенок, он должен будет заботиться и об этом ребенке. Хочу вам сказать, что я познакомился с одной парой из Польши, которые имели проблемы, были на грани развода. Они приехали в Молдову. Это длинная история, чтобы рассказать, как мы с ними познакомились, но потом они приняли Христа, обратились к Богу, но потом они привели с собой своих друзей, у которых точно такая же ситуация была, но он не был служителем церкви, даже не были верующими. Он, будучи мужчина, будучи в браке, имея ребенка, он завел отношения и вступил в половые отношения со своей секретаршей на работе или с какой-то женщиной на работе. Она тоже осталась беременной. Жене было очень трудно простить это, но они приехали к нам, оба они обратились к Богу, приняли Иисуса Христа, но этот мужчина, он каждую пятницу или каждый четверг вечером, кажется, он 200 километров ездил на машине, забирал своего сына 200 километров обратно, в субботу и в воскресенье сын его, который родился от той женщины, был с ним в его семье вместе с его женой.

воскресенье вечером он отвозил этого сына обратно. И таким образом он исполнял свой отеческий долг перед этим сыном. Даже если вот в таких трудных и не очень неприятных обстоятельствах зачал и родил этого ребенка. Так что и этот мужчина, он должен будет заботиться об этом ребенке, о нуждах этого ребенка, но заботиться так, чтобы ни в коем случае не повторился грех с этой женщиной, грех, который они уже совершили. Что касается второй ситуации, где муж изменил своей жене и боится признаться в этом, потому что знает, что она с ним разведется, и он не хочет этого и сожалеет о случившем, как быть? Он должен признаться своей жене. Он нарушил завет, он должен признаться своей жене и просить прощения у своей жены. Если она простит его, и они сохранят семью, если она уже ответственная за ее действия, но он должен просить прощения. Так Писание говорит, что он должен просить прощения. Если он хочет просить прощения у Бога, он хочет получить прощение у Бога, он должен просить прощения. Он не должен говорить своей жене все детали и все. Он должен признаться, просить прощения, покаяться и молюсь, чтобы жена простила его, чтобы она была духовно зрелой женщиной, чтобы она простила его, и чтобы они смогли жить дальше и остерегаться всякого греха. Но хочу, чтобы все мы подумали серьезно об этом. Мы живем в мире переполненном, перенасыщенном сексуальными искушениями. Наверное, никогда в истории человечества не было столько искушений, сколько теперь. Да, это было где-то локально, но так, чтобы глобально было столько искушений, наверное, никогда не было. Вы видите, даже в любой рекламе они обязательно будут использовать этот сексуальный элемент. Потом порнография стала такой проблемой, столько мужчин стали порабощены порнографией. А это есть путь к Богу. Поэтому, дорогие, я хочу прочитать Слово Божие, которое находится в первом послании к Фессалоникийцам. И здесь апостол Павел говорит так, в 4 главе, начиная с 3 стиха, он говорит так: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». И дальше говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Хочу обратить ваше внимание, что мы все христиане, мы находимся в процессе освящения. А этот процесс освящения непосредственно подразумевает и то, чтобы мы воздерживались от блуда. Мы должны научиться это. Так и написано, каждый из вас должен уметь соблюдать свой сосуд святости и чести. Мы должны научиться соблюдать свой сосуд святости и чести. Убегать всяких элементов, которые искушают нас. Держаться как можно дальше всего, что может искушать нас сексуально. Никто из нас да не думает, что он настолько силен, что эти сексуальные искушения не коснутся его, что он может оставаться твердым. Нет, не обманывайте себя, братья и сестры, не обманывайте себя никто, потому что эти сексуальные страсти, сексуальные искушения, они очень сильные, и видите, они поразили столько людей. Столько людей в наше время. Посмотрите, что по новостям показывает. Священники, пастыря, служителя. Сколько из них были поражены этим грехом. Поэтому мы должны держаться как можно дальше. Еще здесь написано, что каждый должен уметь соблюдать свой сосуд. Этому нужно научиться. Поэтому я очень хочу рекомендовать всем вам, чтобы вы прошли эти библейские курсы. Я хочу рекомендовать вам курс «Что говорит Библия о сексуальности». И если у вас в доме есть подростки,
Советую вам, чтобы вы вместе со всей семьей, с подростками, с молодыми людьми, чтобы вы изучили весь этот курс вместе со своей семьей. Это 40-минутный курс, в котором есть 6 уроков по 40 минут. Это из серии 40-минутных курсов. В каждом учебнике 6 уроков. Вы можете заказывать у нас этот курс. Мы его вам отправим. И изучите этот курс вместе с семьей, вместе с церковью, индивидуально. Другой такой же 40-минутный курс – это «Как построить крепкую семью». Очень важно пройти этот курс. Часто эти искушения не происходят на фоне конфликтов в семье, недопонимания в семье, натянутых взаимоотношений в семье. И сатана искушает одного из семей, и он увлекается другим человеком, и таким образом происходит такое. Поэтому очень важно, чтобы в эти последние времена, чтобы мы имели крепкие семьи. Хочу еще посоветовать из этой же серии 40-минутных курсов курс «Как мужчине сохранить свой ум от соблазнов». Я, наверное, неправильно сказал название, но вы видите здесь название. Здесь должно быть название учебника. Вот мы поддержим чуть больше, чтобы вы смогли прочитать. Этот учебник очень хороший курс, замечательный курс, особенно для мужчин, чтобы мужчины научились контролировать свой ум и чтобы они себе сделали прививку от порнографии. Порнография поражает столько людей. И видите, порнография стала такой доступной на телефоне, на компьютере, везде. Я слышал, 3 дня назад я слышал, что уже девочка, 7 лет девочки, она зависимая от порнографии. Вы представляете себе, родители нашли, что она зависимая от порнографии. Девочка, 7-летняя девочка. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы научились, чтобы мы сделали себе эту вакцину против порнографии. И чтобы все мужчины прошли этот учебник, этот библейский курс, хорошо его изучили. И изучайте этот курс с мальчиками, с парнями, с подростками. Изучайте, не ждите, пока это станет такой проблемой, когда уже ее почти невозможно решить. Поэтому очень важно пройти этот курс. Отцы, проходите этот курс со своими сыновьями. Проходите, объясняйте, отвечайте на все их вопросы. Пусть они открыто вас спросят обо всем, чтобы вы смогли помочь им устоять в этой духовной борьбе. Потому что порнография в наше время — это такая зараза, такой яд, который поражает умы людей. Еще хочу вам рекомендовать еще другой курс, что говорит Библия, нет, «Сексуальность в свете Библии». Это обширный курс на эту тему, написанный Кей Артур. Это курс по изучению Библии, и хочу вам рекомендовать обязательно взять и пройти этот курс, и также курс «Брак без сожалений». Это глубокий, обширный курс о семье, как построить семью. И там очень много тем, все касающиеся взаимоотношений в семье, включительно и половые отношения. Очень важно, чтобы люди проходили это, чтобы они строили свои семьи на Слове Божьем, чтобы они имели нормальные, хорошие взаимоотношения в своей семье, чтобы они были защищены от этих искушений, которые есть в этом мире, и чтобы они смогли радоваться в семье. Поэтому очень советую вам, чтобы вы проходили эти курсы. Вы напишите нам, мы с удовольствием поможем вам приобрести эти курсы. Неважно, в какой стране вы живете, напишите. Если в вашей стране есть люди, которые изучают Библию по этим курсам, мы вас направим к этим людям. Если нет, мы отправим вам учебники, чтобы вы смогли изучать Слово Божие. Только изучайте Слово Божие, дорогие, и понимайте, что нет другого средства, чтобы мы смогли устоять. Нет другого средства, откуда мы смогли, другого источника, откуда мы смогли научиться, как соблюдать свой сосуд святости и чести, и как воздерживаться от блуда. Да поможет нам Господь в это последнее время, чтобы мы освящались. И хочу еще сделать призыв к вам. Мы от нашего телевидения отправляем учебники очень многим людям, которые обращаются ко Христу. Как вы, наверное, вы уже увидели на сайте Молдова Крештина, там мы приглашаем людей принять Иисуса Христа в сердце. Когда они принимают Иисуса Христа, мы бесплатно отправляем им первый курс по изучению Библии, чтобы они изучали вместе с нами. Мы очень нуждаемся в средствах, чтобы мы смогли поддерживать это служение, чтобы мы смогли дальше
дальше, отправлять эти учебники. И вы можете нам помочь. Мы будем очень благодарны, если вы нам поможете нести дальше это служение. Да благословит вас Господь. И прошу вас, поделитесь этим видео с вашими друзьями, с теми, которые непосредственно сейчас находятся в этих искушениях. Поделитесь на вашей страничке в социальных сетях. Возможно, многие из ваших друзей имеют эти проблемы, но они пока что ничего никому не говорят. И все люди думают, что у них все прекрасно. Но они, может, уже на грани падения в этих грехах или, наверное, уже согрешили и не знают, что делать. Поделитесь этим видео. Благодарю вас. Да благословит вас Господь.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

мера жизни – это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь

А теперь, ребята, слушайте продолжение повести «12 приключений старицы», которую написал для вас Виктор Ахтеров. В прошлой передаче вы познакомились с пастором Евангельской церкви дедушкой Степой. Сегодня приключение четвертое. «Талант». Читает Ольга Швецова.

0: Маша Васнецова была крайне расстроена.
1: «Почему я должна учиться рисовать? Только потому, что мои прапрадедушки были знаменитыми художниками? Никакая я не художница, не хочу ничего рисовать. Хочу быть как все. Не нужно мне никаких гувернанток. Не буду я рисовать. Что вы ко мне постоянно пристаете?»
0: Так говорила Маша своим родителям, которые непременно хотели нанять для нее частную учительницу рисования.
1: «Машенька, не груби!» —
0: остановила ее мама, которая стояла у раковины и мыла посуду.
2: «Мы же тебя не заставляем, Маша!» —
0: говорил спокойно отец.
2: «Я просто думаю, что у тебя настоящий талант. Ты бы попробовала поучиться, а вдруг тебе понравится?»
0: Маша насупилась и ничего не отвечала.
1: «Пусть себе идет, гуляет. Раз не хочет, такую возможность использовать не надо. На что-нибудь другое деньги истратим. Ладно, я пошла. К 7 буду дома. Мы обещали дедушке Степе помочь украсить комнату для воскресной школы».
2: «Что еще за воскресная школа?»
1: «Пока не знаю. Приду, расскажу».
2: «Не знаю, что с ней делать. Такой талант пропадает».

0: появилась. Дедушка Степа, как взрослый, подал ей руку. «Так что, ребята, за работу?» «Маша, ты бери вот эти засушенные листья и нанизывай их на нитку. Потом мы их вместе развесим. А ты, Коля, складывай здесь арбузы. Мы сделаем выставку овощей и фруктов. А вы, ребята, вместе с Дениской можете расставлять стулья». Обратился он к группе незнакомых Маше мальчиков и девочек, которые, видно, тоже пришли помогать. «Вот если бы среди нас был кто-то, кто хорошо рисует, я бы попросил его оформить этот плакат». Дедушка Степа развернул скрученный в трубку плакат, на котором было написано большими красными буквами: «За все благодарите».
1: «А у нас Машка хорошо рисует. У нее предки были известными художниками. Вы ведь знаете художника Васнецова?»
0: Коля, таща огромный арбуз, вопросительно посмотрел на дедушку.
1: «Только она не хочет рисовать, потому что все к ней пристают. Праправнучка, праправнучка! А она упрямая, она сама по себе!»
0: Маша ничего не сказала, только искоса посмотрела на Ломоносова.
2: «Ну, если не хочет, так заставлять не будем», — сказал дедушка, прикалывая плакат к стенке. «Ну что, 6:30, время начинать урок. Спасибо, ребята, за помощь. Завтра воскресной школы не будет, потому что завтра жатва, праздник Благодарения, и мы проведем урок сегодня».
3: «А нам можно остаться?» — спросил Денис. «Мы с Колей никогда не были в воскресной школе».
2: «Конечно, оставайтесь. И ты, Маша, оставайся».
4: «Я пообещала, что всем буду дома. Но я позвоню. Может быть, мне разрешат?»
0: Маша пошла в другую комнату, где стоял телефон, и через минуту оттуда донесся ее звонкий голос.
4: «Дедушка Степа! Дедушка Степа! Мама спрашивает, не смогли бы вы провести меня домой после урока?»
2: «Хорошо, проведу. Заодно познакомлюсь с твоими родителями. Ну что, ребята, рассаживайтесь. Сегодня мы поговорим об одной интересной притче, которую рассказывал Христос».
1: «А что такое притча?» —
0: спросил Коля.
1: «Это когда причитают?»
3: «Да тише ты!» — остановил его Денис. «Тут все, наверное, такое знают, а ты спрашиваешь».
2: «Нет-нет, если только у кого есть вопросы, перебивайте и спрашивайте, не стесняйтесь. Некоторые из вас больше знают о Боге, другие вообще ничего. Но у нас пока только один класс, так что все вопросы хороши». «Ну, а кто знает, что такое евангельская притча?»
4: «Это истории, которые рассказывал Иисус», —
0: ответила одна девочка.
2: «Да, это примеры из жизни, которые Господь использовал, чтобы что-то объяснить своим слушателям», — подтвердил дедушка, поглаживая длинную белую бороду. «Так вот, наша притча записана в 25 главе Евангелия от Матфея. Я не буду ее вам читать, просто перескажу смысл. Значит так. Жил-был один очень богатый человек. У него было 3 главных помощника, которыми он успешно руководил, и его богатство приумножалось. Но однажды он собрался в далекое путешествие и решил поручить все свое дело служащим. Богач хорошо знал своих работников и знал, кому сколько дать. Так вот, одному он дал 5 талантов, другому 2, а третьему 1 талант».
3: «Как же он мог таланты раздавать? Он что, талантливый такой был?»
0: Все засмеялись.
2: «Талант – это такая денежная единица, ну, как у нас рубль или доллар. А в то время люди пользовались талантами. Только талант был очень крупной денежной единицей».
4: «А что за него можно было купить?»
0: — спросила Маша.
2: «Ну, например, один человек за 2 таланта купил гору, на которой потом построил целый город — Самарию. Также талант — это и мера веса. 1 талант — это 30 килограммов серебра».
1: «Килограммов 30? Так это ж целый мешок! Так что, один получил 5 мешков серебра, другой 2, а третий 1?»
0: Ломоносов чуть не вскочил со стула от удивления.
2: «Ну, пусть будут небольшие мешки, но суть притчи не в этом. Важно, что они сделали с этим богатством. Тот, у которого было 5 мешков, пустил их в оборот».
4: «А как это в оборот?» — спросила белокурая девочка, которая сидела рядом с Машей.
2: «Ну, здесь точно не написано, но, может быть, за эти деньги он построил завод, вот как у нас в Старице, и так зарабатывал деньги. В конце концов, у него скопилось не 5, а 10 мешков серебра.
1: «Вот это да! Это же море денег!»
2: Тоже сделал и второй.
1: «Он, наверное, кур стал разводить!»
2: «Может, и кур, а может, что-то другое».
1: «Я бы на его месте купил такси и развозил людей. Тогда еще машин не было, только ослики и лошадки».
4: «Вот бы ты, наверное, ослика и купил!» «Дедушка Степа, а что сделал третий, тот, что с 1 мешком?»
2: «А он, человек, был очень боязливый и нерешительный. Просто трус. Он подумал: а вдруг я потеряю все деньги? Вдруг меня обманут? Что мне тогда скажет хозяин? Лучше я закопаю свой талант, свой мешочек с серебром, и тогда точно ничего плохого не произойдет. Возвратится хозяин, а я ему и верну его деньги». Так он думал. Прошло время. Хозяин возвратился и созвал своих служащих, чтобы расспросить, как у них шли дела. Первый рассказал, как он успешно вложил свои деньги. Второй – как он использовал свои таланты и сколько заработал. А третий сказал, что он ничего не делал, только сохранил деньги. Знаете, что сказал ему хозяин? Он сказал, что этот третий служащий просто хитрый лентяй, и выгнал его с работы, потому что работать он не хотел, боялся. Вот так.
1: «Жалко, он ведь не растратил деньги,
2: но и не использовал. И вот к чему Христос рассказал эту притчу. Каждому из нас Бог дал талант».
1: «А мне ничего не дал. Где ж мой мешочек с серебром?»
2: «Коленька, это образно сказано. Например, у тебя есть острый ум. Ведь за это тебя и прозвали Ломоносовым, правда? Так это один из твоих талантов. И это, поверь, побольше, чем какое-то серебро. Ум – это огромное богатство. И Бог хочет, чтобы ты пускал его в оборот».
4: «Ум в оборот? А как это?»
0: Коля посмотрел снизу вверх на дедушку и поправил очки, которые снова сползли на кончик его веснушчатого носа.
2: «Возможно, ты сконструируешь вертолет нового типа или какое-нибудь лекарство изобретешь. И это значит, ты пустишь свой талант в ход. Реализуешь то, чем тебя наделил Господь. Если, конечно, будешь стараться. Потому что, само собой, ничего не получается».
1: «А если я не такой умный, как Ломоносов, и рисовать, как Маша, я не умею? Я себе обычный человек. Где же мои таланты?»
2: «Видишь, Дениска, каждый человек должен сам понять, чем он может быть полезен другим. Здесь нужно многое попробовать. Нужно не бояться поэкспериментировать. Бог знает, что у нас будут ошибки, но это ничего. Важно, чтобы мы не закапывали свои таланты, не боялись жить».
1: «Ну, например, что такое я могу пустить в оборот?
2: Давай вместе думать. Например, я заметил, что у тебя есть способности руководителя. Вот вы с Колей хорошие друзья, а командиром в ответственных ситуациях являешься ты, правда?
1: Правда! Он заправила!
2: Так вот, Денис, это один из твоих талантов. И если ты будешь его развивать, в будущем можешь стать руководителем на каком-то предприятии. Или свое дело начнешь, или, может быть, станешь пастором церкви.
3: Ну да, пастором церкви.
0: Денис смахнул спадающие на глаза волосы.
3: Такое скажете. А еще, какие могут быть у меня мешочки с серебром?
2: Скажем, у тебя есть свободное время после школы. Да у всех у вас, ребята, есть свободное время, правда? Вот вы пришли сегодня сюда помочь, подготовить комнату к завтрашнему богослужению. Это значит, каждый из вас пустил в оборот свой драгоценный талант – время. Я вот жизнь прожил и столько времени упустил. Теперь жалко. А вы, ребята, дорожите временем, делайте добро людям, отдавайте себя на служение другим, и этим самым вы будете отдавать себя на служение Богу.
4: А как это так? Бог и люди, это ведь не одно и то же.
2: А знаешь, Машенька, как однажды Иисус Христос сказал, что вы сделаете кому-то из людей, считайте, что вы сделали то мне. Например, кто-то попал в больницу, а вы пошли его проведать. Это все равно, что вы Иисуса пошли проведать. И это значит, что вы пустили свой самый драгоценный талант в ход.
4: А какой же это талант, самый драгоценный?
0: Полюбопытствовала белокурая Машина соседка.
2: Самое драгоценное – это дело любви. Если вы сделали что-то не просто так, а из любви, то это действительно мешок денег в обороте. Это самое ценное, что только есть на свете. Когда мы поступаем по любви, жертвуем временем, силами, разумно используем свои способности. И Христос хочет, чтобы мы спешили делать добрые дела, потому что Он может скоро возвратиться на землю, и нам нужно не упускать возможности делать добро для других.
0: Степан Васильевич посмотрел на часы.
2: «Ну, давайте заканчивать, а то времени у нас сегодня не так много. Как всегда, напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой притче и как бы вы хотели применить ее в жизни, хорошо? На это вам отводится 15 минут».
0: Маша подошла к дедушке и сказала:
4: «Степан Васильевич, если у вас есть краски, я бы хотела разукрасить этот плакат, если можно, конечно».
2: «Конечно, можно. Только у нас времени совсем немного осталось. Всего 15 минут».
4: «А я обычно быстро рисую. Я успею».
0: Он согласно кивнул, достал из ящика стола краски и пошел снимать плакат. Через 15 минут дедушка собрал листки, на которых ребята написали свои размышления, а потом подошел к Маше.
2: «Ну что, Машенька, готова?»
1: «Готова!»
0: Дедушка поднял плакат, чтобы показать его всем ребятам. Девочка, что сидела рядом с Машей, не выдержала и захлопала в ладоши. И все тоже зааплодировали, а Коля сказал:
1: «Талантище! Таких красивых осенних листьев я никогда в жизни не видел!»
2: «Спасибо, Маша!»
0: Дедушка Степа довольно посмотрел на свою новую ученицу.
2: «Завтра все будут любоваться твоей работой!»
4: «Это вам спасибо за урок, дедушка!»
0: Степан Васильевич и Маша шли по полутемной ухабистой улице.
4: «Вот здесь я живу!»
0: Маша указала на небольшой аккуратненький домик.
4: «Заходите к нам на чай!»
2: Да нет, спасибо, поздно уже. В другой раз как-нибудь.
0: Маша постучала, и ее мама открыла двери.
4: Степан Васильевич, зайдите, пожалуйста, хоть на минуту. Нам интересно знать, что у вас за школа такая воскресная.
1: Мам, это очень интересная школа. Дедушка истории из Евангелия рассказывает, только не так, как бабушка мне читала, а очень-очень-очень интересно и понятно. Даже Ломоносову понравилось, хоть он в Бога совсем не верит.
0: Дедушке оставалось только улыбнуться. Из другой комнаты вышел отец Маши и познакомился с гостем.
2: «Ну, а что ты сегодня интересного узнала?»
1: «Я узнала, что таланты, вернее мешки с серебром, нельзя закапывать в землю. Бог хочет, чтобы мы все это пускали в оборот, даже если иногда будет получаться не так, как хотелось бы. Нужно делать добро так, как мы умеем, потому что это будет как бы Иисусу. Ну, если я тебе, мама, поцелую!»
0: И она чмокнула маму в щеку.
1: «Это все равно, что я Иисуса поцеловала, потому что я тебя люблю, а не просто так. И еще я решила, что если можно, я бы хотела заниматься с учительницей рисования, потому что таланты на дороге не валяются. А если они есть, их нужно развивать. И не нужно бояться неудач и ошибок. Так ведь, дедушка Степа?»
2: «Точно».
0: Папа удивленно посмотрел на дочку, потом на ее учителя. Дедушка, смеясь, развел руками.
2: «Вы бы слышали, что она нам 3 часа назад говорила!»
0: Покачал головой папа и подал дедушке руку.
2: «Спасибо вам! Я надеюсь, что мы еще встретимся, и не раз!»
0: «Обязательно!» Дедушка крепко пожал руку Машиному отцу.
2: «Ну, я пойду!» Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.

продолжении повести слушайте, ребята, в следующей передаче. Напишите, нравятся ли вам эти приключения и почему. Пишите по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Прочитаем с послания к евреям с первой главы стихи 1, 2 и 3. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола, величия на высоте. Наша тема – Христос в Новом Завете. В предыдущих беседах мы много говорили, главным образом были заняты образом Христа в Ветхом Завете. Мы останавливались на обетованиях Божьих, прообразах и на пророчествах о Иисусе Христе. Одновременно с этим мы, без сомнения, увидели, как в Новом Завете исполнились все эти ветхозаветные обетования, прообразы и пророчества о Христе. В этой беседе мы приступаем к чему-то новому. Мы подходим теперь к самому главному, то есть к Иисусу Христу и Его цели. И поэтому вполне естественно, что теперь Новый Завет будет предметом нашего изучения. Другими словами, мы подошли к тому моменту в истории, когда Бог существовал и осуществил свой план спасения через Иисуса Христа для рода человеческого. Бог теперь осуществляет то, что Он предупредил и лил раньше. Согласно посланию к Колоссянам, ветхозаветные постановления названы тенью будущего. Таким образом, когда Бог приступает к осуществлению своего божественного плана спасения, Он совершает это, посылая на землю Иисуса Христа. Поэтому нашим важнейшим вопросом будет, какое задание было возложено Богом на Христа. Один из ответов мы находим в Евангелии от Марка, 10 главе, 45 стихе. «Чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Соделанное Христом можно назвать примирением с Богом людей. Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих. Это примирение соделал наш дорогой Христос, прежде всего через свою крестную смерть, ибо Он Сам пожелал добровольно прийти на эту землю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот какая главная цель была Отца Небесного и Сына Иисуса Христа. Но все, что было сделано Христом, связано в широком смысле этого слова с Его актом искупления. Сюда же относится и все то, что Христом соделано до Его крестной смерти. Это последнее и будет предметом нашего изучения в настоящей беседе. Что соделал Христос до Своей смерти на кресте? Изучение этой части деятельности Христа до Его крестной смерти чрезвычайно важно, так как большая часть Нового Завета, то есть четверо Евангелия, говорит нам почти исключительно именно об этой деятельности Христа. Мы можем подразделить эту деятельность на 5 главных частей. Христос открыл нам Бога. Христос открыл нам, что требует от нас Бог. Христос явил Себя Самого как образец. Христос заранее возвестил о Своем искуплении и о Своей искупительной смерти. Христос принял и спас грешника. Вот таким путем Христос открыл нам Бога. Задумывались вы над тем, дорогие друзья, что все то, что мы знаем в настоящее время о Боге, открыто лишь нам Иисусом Христом через Духа Святого, через проповедь Евангелия. Или другими словами, мы по сей день ничего бы не знали о Боге, если бы Христос не искал и не явил бы нам Его.
Если бы мы не имели откровения Христа о Боге и о духовных вещах, которых нам надлежит держаться, наше представление о Боге было бы неясным и во многих отношениях совершенно неправильным, потому что все человеческие суждения о Боге всегда превратны и искажены, и особенности тогда, когда люди не читают Слово Божие. Христос сказал самарянке, что заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. О чем свидетельствует история всех времен и народов? Если бы мы не знали Христа, мы не знали бы и Бога. Сам Христос сказал: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие Матфея, 11 глава, 27 стих. Это Христос соделал двумя способами. Во-первых, Он своими действиями и своим словом учил познавать Бога, и во-вторых, Он своей личностью явил нам Бога. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 1 глава 18 стих. Сами по себе мы Бога не знаем и не знали бы, если бы Бог не открывал нам через Его и также через Священное Писание, проповеди Евангелия, и не можем познать, каков Он. В этом отношении разум наш затемнен. Только Христос, идя навстречу нуждам человека, являет ему сущность Бога Отца. Ученики просили Иисуса Христа, чтобы Он им открыл разум к разумению Писаний. О, дорогие друзья, радиослушатели, кто бы вы ни были, какое бы образование вы ни имели, вы должны просить Бога в молитве искренно, чтобы Он открыл ваш надменный разум к разумению Писаний, и Господь откроет. Мы имеем также другие откровения о Боге. Во-первых, мы можем Его видеть в Его творении. Во-вторых, мы можем Его видеть в Его святом законе. И в-третьих, если мы желаем познать Бога, каков Он в действительности, нам надо обратиться ко Христу в молитве с покаянием. Он есть истинное откровение Бога. Евангелие Иоанна, 1 глава, 17 стих. Истина произошла через Иисуса Христа. В противоположность тому, как представительное Божие откровение через закон Моисеев. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, каков Бог, нам нужно только посмотреть на Иисуса Христа. Каков Он, таков и есть Бог. Видевший Меня, видел Отца. Иоанна 14, глава 9 стих. Об этом же мы читаем и послание к евреям, то, что мы прочитали. Там говорится о том, как много различно Бог открывался людям, говоря издревле через пророков. Последние сии дни Он говорил нам в Сыне и продолжает говорить через Духа Святого сегодня особенность. Последнее, конечно, несравненно выше предыдущего, так как Бог явил Себя Самого в Сыне Своем. То, что Христос так явно и совершенно явил нам Бога, объясняется и тем, что Он Сам есть Бог, пришедший к нам в образе человека. Иоанна 1 глава и послание Филиппийцам 2 главе. Дорогие друзья, как обстоит этот весьма важный вопрос с вами? Господь дает сегодня возможность, чтобы проповедовалось Евангелие по всему миру, для всех народов. И мы имеете святое преимущество сегодня слышать о Боге, читать Евангелие. Поэтому обращайтесь к Евангелию, Библии, потому что оно есть самое вернейшее пророческое слово, и оно откроет вам всю истину и сделает вас свободными от греха. Не забудем, что Господь любит вас и ожидает вашего покаяния. Он желает спасти вас. Поэтому я вас искренне умоляю, не противьтесь голосу Духу Святому, а придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом весьма важном решении. Для славы Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас.

0: Говорит радио на пути. Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Сверхъестественная реакция на гонение.
2: Откроем Слово Божие, второе послание к Фессалоникийцам, первую главу, для того, чтобы исследовать стихи с 3 по 12. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благословение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Такой вот большой отрывок. В момент написания этих строк Фессалоникийская община переживала гонение. Враждебность мира оказалась столь сильной, что, как мы увидим, изучая вторую главу, некоторые люди в церкви вообще подумали, будто наступил период скорби. Вообще, истинная церковь гонима во все времена. Разница лишь в том, что в одни исторические периоды христиан арестовывают, сажают в тюрьмы, а в другие лишь клевещут, угрожают, приклеивают злобные ярлыки. И надо сказать, что наш Господь Иисус Христос пережил и то, и другое. На протяжении всего Его служения Его оскорбляли, называли лжеучителем, называли сумасшедшим и даже одержимым. Его неоднократно пытались схватить, чтобы убить, побить камнями. И в конце его земного пути, служения, он был арестован в Гефсиманском саду, осужден по ложным обвинениям, приговорен к унизительной, позорной, крестной смерти. Поэтому мы можем понимать термин «гонение» в самом широком смысле. Это не только избиения, штрафы и аресты, но и оскорбления, клевета, лживые слухи, нападки необращенных членов семьи. Даже поношение за верность доктринам благодати можно считать гонениями за Христа. Например, известный пастор Чарльз Спержен никогда не подвергался арестам или тюремным заключениям, но это не означает, что он никогда не страдал за Христа. На протяжении всей своей жизни он подвергался нападкам, и основная его борьба была связана с доктринами благодати, а в конце жизни его борьба была связана с учением о безошибочности Писания. И, как вы знаете, у него было противостояние с руководством Баптистского союза Англии, и это было для него очень тяжелое противостояние, настолько тяжелое, что его биографы говорят о том, что из-за этого противостояния его здоровье ухудшалось. И как он сам писал, этот конфликт убивает меня. И, по мнению многих, эта борьба приблизила его смерть. Мы говорим об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что гонение

0: связанные со злословием, гонения, связанные с отстаиванием истины, могут восприниматься человеком не менее болезненно, чем, например, преследование со стороны властей. Как мы реагируем на подобного рода гонения? Да и если говорить шире, как мы вообще реагируем на скорби жизни? Жизнь каждого человека наполнена скорбями. Может быть, только люди недалекие считают, будто их жизнь наполнена переживаниями, а жизнь других легка и беззаботна. Но это не так. Жизнь каждого человека наполнена скорбями. Вопрос лишь в том, как мы на них реагируем. Естественная плотская реакция необращенного человека или непослушного верующего, или недостаточно послушного, или самонадеянного – это отчаяние, уныние, потеря интереса к жизни, падение в грех, оставление служения. «Страшась угроз со стороны царицы Иезавели, Илия просил Бога о смерти». Третья книга Царств, 19 глава, стих 2-4. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделают с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Но речь идет о лжепророках, которые были убиты Илией. «И увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил там отрока своего, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот такая реакция. Это вот по плоти такая реакция у нас. Испугавшись разделить участь судимого Иисуса, как один из его последователей, Петр трижды отрекся от Христа, от своего учителя. И, видимо, Господь не дал ему благодати, специально не дал ему благодати в этом испытании, чтобы Петр увидел свою гордость, слабость и уязвимость. Димас, один из ближайших сотрудников Павла, не выдержал тягот миссионерской жизни, постоянно сопряженной с угрозами гонений, оставил апостола, служение и, скорее всего, стал отступником. Вот такие мы по плоти. Мы слабые, мы уязвимые, мы трусливые и неверные. Вот по плоти мы такие. Поэтому, когда человек переносит любые формы гонений, тяжелые жизненные потрясения, не согрешая, не отступая, не отрекаясь, а сохраняя верность Богу, не поддаваясь чрезмерному отчаянию, это, знаете, как называется? Это чудо. Это чудо Божие. Это сверхъестественная реакция, которую Господь производит в жизни послушного верующего. И сегодняшняя проповедь называется «Сверхъестественная реакция на гонение». Считая о фессалоникийской общине, которая переносила вражду противников истины, мы видим три проявления сверхъестественной реакции на гонение. Вот эта сверхъестественная реакция, она может иметь три определенных проявления. Давайте поговорим о них более подробно. Первое проявление сверхъестественной реакции на гонение – динамичное духовное развитие. Стих 3-4. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Прежде всего хочется обратить внимание на то, что данные слова, записанные здесь во втором послании, очень схожи со словами первой главы первого послания к фессалоникийцам. В первом фессалоникийцам 1, 2, 3 Павел говорит практически то же самое. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения и упования» и так дальше. Слова практически идентичны, что в первом послании, что во втором. Но есть небольшая разница. Какая разница? Вы уже обратили на нее внимание? В первом послании Павел благодарит Бога за результаты, плоды веры, любви и надежды. Он говорит: «Памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения». В первом послании Павел благодарит за результаты послушания фессалоникийцам. А во втором послании здесь уже есть определенная динамика. И Павел говорит: «Возрастает вера ваша и умножается любовь». Павел возносит хвалу Господу за динамичное развитие веры и любви фессалоникийцев. Верующие в Фессалонике прогрессировали в своем духовном развитии. Гонения пришли и усилились, а они прогрессируют. И Павел пишет: «Возрастает вера ваша». Греческое слово, переведенное как «возрастает», означает «расти обильно», «перерастать», «разрастаться». Предложное сочетание существенно усиливает значение слова. Таким образом, вера фессалоникийцев так динамично увеличивалась, что уподобилась быстро растущему растению, уподобилась дереву, расширяющему свою крону во все стороны. Церковь все более и более доверяла Богу и Его Слову. Обстоятельства становились хуже и хуже, а доверие увеличивалось, возрастало, разрасталось. Это чудо, да? Это сверхъестественная реакция. Часто в трудных жизненных обстоятельствах непослушный Богу человек, наоборот, его вера не разрастается, его доверие Богу и Божьему Слову не разрастается, а вянет, ослабевает. Вот это плотская реакция без упования на действие Духа Святого в твоей жизни. И дальше Павел говорит: «Умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». Но в скорбях люди часто ссорятся, любовь уменьшается, отношения ухудшаются, да? А здесь сверхъестественная реакция, наоборот, умножается. Греческое слово, переведенное как «умножаться», буквально означает «увеличивается». И в первом послании к Фессалоникийцам 3:12 Павел только молился, просил Бога: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу». Он только молился о том, чтобы их любовь увеличивалась. И здесь во втором послании он уже благодарит за это Бога, потому что Господь ответил на его молитву, и их любовь действительно умножилась своим долгом, справедливым. Павел считает благодарить Бога за духовный прогресс фессалоникийцев. Именно Господа апостол считал совершителем их духовных побед. По информации, которая поступала к Павлу, обстановка в городе ухудшилась. Напряжение в церкви возросло. Он переживает за своих духовных детей и прославляет Бога, потому что получает сведения о том, что они духовно возрастают. Обстоятельства хуже, а вера растет. Обстоятельства трудней, а любовь их друг к другу умножается. Это чудесная, радостная, прекрасная, сверхъестественная реакция на гонение, если говорить шире, на любые жизненные скорби. Есть ли у вас такая реакция? В 4 стихе Павел говорит: «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Павел говорит о том, что вот такой рост фессалоникийцев позволяет ему хвалиться ими перед другими верующими. Нам нужно задуматься о том, подобны ли мы фессалоникийцам, как мы реагируем на скорби и потрясения. И здесь пример для нас. Если мы думаем, что нам труднее всех в этой жизни, то давайте посмотрим на фессалоникийцев. Мы еще пока не до крови сражались, подвязаясь против греха. И как бы нам ни было трудно, но гонений нет. Еще пока никого не арестовали и не убили, и нигде-то не замучили в подвалах или не обвинили в какой-то статье, как это было в годы воинствующего атеизма. Господь желает, чтобы мы динамично духовно развивались, чтобы это чудо, вопреки человеческой логике, проявлялось в нашей жизни и в жизни всей церкви. Вот представьте себе христианскую общину, которая находится в трудных обстоятельствах. Ну, какие трудные обстоятельства могут быть, например, сегодня? Она испытывает нападки и угрозы со стороны мира. Религиозное окружение клевещет на ее членов, распространяя о них злобные сплетни и самые нелепые слухи. Ну вот по-человечески, что должно произойти с такой общиной? По человеческой логике, без сверхъестественной поддержки от Духа, такая церковь должна находиться в бедственном состоянии. Немощные смущаются и отступают, бесчинные, потеряв всякий стыд, страх и уважение, открыто враждуют против своих наставников. Пресвитеры, не выдерживая давления извне и непонимания изнутри, унывают, сдаются, оставляют служение. Община погружается в хаос, беспорядок. Люди становятся неуправляемыми, возникают разделения и нескончаемые ссоры. Вот это естественная, обычная реакция на трудности, скорби, которые атакуют церковь. Но представьте, что случается чудо. Несмотря на враждебность религиозного и нерелигиозного окружения, церковь не разрушается, а наоборот созидается в любви и истине, укрепляется в единстве и послушании. Пресвитеры, окруженные заботой и пониманием, еще более усердствуют в преподавании Слова Божьего. Скажите, ну разве это не чудо? И кто может вообще совершить такое чудо? Только Бог. И это чудо случилось, свершилось в Фессалонике. Несмотря на то, что вся слава принадлежит исключительно Господу, Павел все же хвалит верующих служителей этой общины и ставит их в пример для других церквей. Он благодарит Бога за фессалоникийцев, стих 3, и ставит их в пример для других христианских общин, стих 4. Вот такое первое проявление сверхъестественной реакции на гонение. Динамичное духовное развитие. Вы знаете, часто бывает так для зрелых верующих, для тех, которые уповают на Духа Божьего, которые любят Писание. Очень часто бывает так, чем хуже, тем лучше. Вот вы посмотрите на многие пробуждения, которые проходили в церквах в истории. Как правило, эти пробуждения проходили в трудные времена или в какие-то кризисы экономические или политические, или даже на грани каких-то военных конфликтов. Или эти пробуждения происходили тогда, когда религиозное окружение оказывало невероятное давление на вот эти очаги пробуждения. Динамичное духовное развитие Господь посылает, как правило, друзья, верным и послушным христианам в трудные времена. Если вы переживаете трудное время, то это возможность вам библейски на него отреагировать и динамично духовно возрасти. Я не думаю, что Бог часто посылает динамичный духовный рост, когда у вас все спокойно, хорошо и нет проблем. Я не думаю, что Бог будет так действовать. И это нам не полезно, потому что когда у нас все спокойно и хорошо, наши плотские желания разрастаются, и мы ослабеваем. Так что смотрите на свои скорби и переживания, как на возможность уподобиться фессалоникийцам и сделать этот рывок в духовном развитии, чтобы ваша вера, доверие Богу и Его Слову возросла, чтобы ваша любовь к церкви усилилась. Второе проявление сверхъестественной реакции на гонение – уверенность в справедливости Бога. Стих 5-10. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами явлений Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Несмотря на успешное динамичное духовное развитие Фессалоникийской церкви, все же некоторым членам этой общины угрожала определенная опасность. Под гнетом гонений в сердца верующих стали закрадываться сомнения в справедливости Бога. А может быть, Бог несправедливо с нами обходится? Почему Господь позволяет нечестивым торжествовать, а церкви страдать? Почему Он не прекратит столь вопиющую несправедливость? Сомнение вообще в справедливости Бога, вы знаете, это древнее искушение. Униженный, больной, отверженный близкими, друзьями, Иов восклицал: «Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают, встретили меня дни печали». 30 глава, стих 26-27. Иов считает несправедливым то, что в своих страданиях он вместо помощи и утешения получал худое. В 31 главе он возмущается тем, что бедствия пришли вслед за его стремлением к благочестию. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?» 31 глава, стих 1-3. Иов так рассуждает: если бы бедствия постигли нечестивого, это было бы логичным. Но я человек, который столько служил Господу, который был таким верным, который так хотел Ему угодить. Почему я страдаю? Это несправедливо. Во все времена истинные христиане, посвященные церкви, делу Господнему, страдали и страдают от угроз, насмешек и оскорблений врагов истины, от арестов даже порой, и некоторые удостаиваются чести умереть за Христа. Почему? Потому что Писание говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 2 Тимофею 3:12. Конечно, если вы все оставили ради Господа, если вы посвятили Ему жизнь, то логичным будет казаться получать любовь и уважение от тех, кому служишь. Поэтому, встречая нападки и недоброе отношение к себе, человек может впасть в искушение и начинать сомневаться в том, что Бог несправедлив. А сколько сомнений связано вообще с плотским земным, когда вы смотрите на свою плоть и смотрите на плоть ваших ближних, и вы видите свою плоть не такой привлекательной, не такой здоровой, не такой молодой, и вы думаете, что Бог к вам несправедлив. Он вам перепутал, не дал ни те руки, ни те ноги, ни те волосы, ни те зубы, губы и так дальше. Или вы смотрите на приобретение своих ближних, и вы думаете: у него есть то, что я хотел, так сильно хотел. И вот несправедливость случается. Ему дается, а мне нет. Ты несправедлив, Бог, ты как так действуешь? Но Писание говорит, я в прошлый раз об этом напоминал, что Бог милостив ко всем людям. Справедливость – это вечное осуждение. Все, что у нас есть больше, чем вечное осуждение, это дар Божьей благодати. Итак, в Фессалонике возникла проблема. Люди думали, что Бог к ним несправедлив. Почему они оставили язычество, разорвали со своим прежним окружением, последовали за Христом, и теперь им так тяжело и трудно, они страдают, они отвержены миром, они гонимы. И в связи с этим Павел, желая укрепить веру своих духовных детей, утверждает для них уверенность в справедливости Бога и всех Его дел. Рассматривая стих 5-10, мы сможем получить ответы на несколько вопросов, связанных с этой темой. Первый вопрос. Что указывает на справедливый суд Бога? Стих 5. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Что указывает на справедливый суд Бога? Греческое слово, переведенное как «доказательство», буквально означает «свидетельство», средство, с помощью которого человек узнает о подлинности того или иного факта. У Иосифа Флавия это слово употребляется в значении обвинения, а в Септуагинте, 2 Маковея 4.1, по отношению к информатору. Вот что говорит Павел. Фессалоникийцы, вы переживаете гонения, да? И вы думаете, что Бог к вам несправедлив, так вот знаете, что ваши гонения и ваши скорби – это доказательство неотвратимости грядущего суда Божьего. Он говорит: ваши скорби указывают на будущее справедливое воздаяние. Он говорит: ваши скорби – это улики, которые будут обвинять врагов церкви. И также он говорит, ваши скорби – это свидетельство о том, что в будущем вы будете переживать славу, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете. Ну, представьте, что вы едете на автомобиле. Ну, не знаю, захотели посмотреть музеи Санкт-Петербурга, и вы поехали. Где-то вы остановились, темно, навигатор не работает, и вы заблудились. И вы уже взволнованы, вам бы доехать до места назначения, и вы едете по какой-то проселочной дороге, потом сворачиваете еще на какую-то узкую. И ваши ближние говорят, мы, наверное, заблудились, мы вообще в другую сторону едем. Дети кричат на заднем сиденье, кто-то нервничает. О, неприятная ситуация, непонятно, что происходит. Вы едете, едете, выезжаете на широкую дорогу, освещенную, и видите указатели. Санкт-Петербург, 30 километров. Как вы себя чувствуете? О, фу, хорошо, все, я вижу указатели, я на пути, все нормально. Вот гонения являются такими же указателями на будущее торжество справедливости Бога. Вам угрожают, вас оскорбляют за верность Христу и Его Слову, вы можете паниковать, вы можете сомневаться в справедливости Бога, но должны вести себя наоборот. Это должно вас успокоить. Вы должны сказать, о, значит, все нормально, я на верном пути. Я на пути к славе в Царстве Господа, а враги церкви на своем пути. К какому? К воздаянию от Господа. Вот первый вопрос. Что указывает на справедливый суд Бога? Гонения указывают на справедливый суд Бога. Второй вопрос. Когда осуществится справедливый суд Бога? Стих 6-7. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. В этом веке справедливость часто нарушается. Нечестивые в славе, обладают силой и влиянием, а святые церкви отвержены, презренны и гонимы миром. Как отмечает один из толкователей Писания, все кажется перевернутым с ног на голову. Но однажды справедливость восторжествует, и все станет на свои места. Враги церкви будут наказаны, праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а гонимые христиане получат утешение, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами. Греческое слово, переведенное как отрадою, буквально означает послабление, отдых. В классическом греческом это слово обозначало развязывание каната при выходе судна в море. Потом стало употребляться, когда речь шла об отдыхе вообще. Однажды давление мира на церковь, давление религиозного окружения на людей верных истине, оно однажды прекратится. И наступит время отдыха, покоя. Потерпите еще немного. Однажды это напряжение спадет. Когда? Когда оно спадет? Когда это произойдет? В явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. Но здесь, скорее всего, указание на второе пришествие Христа. Нечестивое человечество будет наказано при втором пришествии. За 7 лет до этого церковь восхитится в небеса для встречи со Христом на облаках. Справедливый суд восторжествует, осуществится. Наберитесь терпения. Скоро Господь придет за своей церковью, затем церковь придет, чтобы судить этот мир со Христом. Вот до этого момента нужно собраться и потерпеть. Третий вопрос. Кто подвергнется справедливому суду Бога? Стих 8. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Огонь в Писании – символ суда Божьего. Слова «совершающим отмщение» указывают на полное и окончательное наказание. Кто подвергнется такому наказанию? Такому наказанию подвергнется две категории людей. Первая категория – непознавшие Бога. Это кто? Это люди, которые никогда не слышали Евангелия. Никогда. Вот сегодня многие спорят и говорят о том, что будет с язычниками, которые никогда не слышали о Христе. И некоторые евангельские лидеры говорят, мы не знаем. Некоторые говорят, они попадут на небо, потому что у Бога много благодати. И Павел говорит, а я знаю. Непознавшие Бога, люди, которые никогда не слышали Евангелия, они виновны перед Господом за свои грехи, они отвергли общее откровение о Творце, и они подвергнутся вечному наказанию. Они видели этот мир сложный, красивый и величественный. И у них было достаточно логики и здравого смысла, чтобы понять, что такой мир может создать только мудрый, сильный и славный Создатель. Но из-за внутренней силы противления они всячески отвергали эти аргументы здравого смысла. И они виновны перед Богом. И они подвергнутся вечному наказанию. Первая категория – не познавшие Бога. Вторая категория – непокоряющиеся благовествованию. Это кто? Это люди, которые услышали Евангелие Иисуса Христа и отвергли его. Это люди, которые приходили в нашу церковь, которые слышали Слово Божие и отвергли. Это люди, которым вы благовествовали на работе, на улице, во время отдыха. Они не покорились. Они ослушались, они отказались покаяться, уверовать и посвятить жизнь Христу. Вторая категория будет виновна намного больше. Раб, знавший волю Господина, был бит больше. Вторая категория получит самую высокую степень наказания в озере Огненном. Четвертый вопрос. Как совершится справедливый суд Бога, стих 9-10, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Обе категории нечестивых, которые не слышали о Христе, и те, кто отверг Евангелие, обе категории подвергнуться вечному наказанию. Сегодня, умирая, каждый не спасенный человек попадает куда? В ад. После тысячелетнего царства он окажется на суде и затем будет ввержен в озеро Огненное, где его ждут бесконечные страдания. Какие страдания? Нескончаемые физические мучения. Нечестивые воскреснут и получат реальные физические тела, пригодные для вечной жизни в вечных муках озера Огненного. Они будут гореть, страдать и не сгорать. У них будут неотвратимые муки совести, терзание души, пессимизм, нежелание жить, тоска, отсутствие всякой надежды. Их будет окружать отвратительное общество, там, где сатана, где антихрист и лжепророк. Навечно проклятые Богом бесы и злые, как абсолютное зло люди, лишенные всякой доброты и человечности, как проявление Божьей благодати. Благодати нет, там нет благодати. Гнетущая атмосфера могильного мрака и несмолкающий крик миллиардов страдающих мужчин и женщин. Тоска, бесцельность, глубокое осознание бесполезности прожитой жизни – и полная бесперспективность настоящего и будущего существования. Отвержение нечестивых на вечную погибель произойдет при торжестве святых, что только усилит страдания грешников, стих 10, когда он придет прославиться во святых своих и явится дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Когда Иисус вернется в разгар Армагеддонской битвы вместе со своей церковью, в ее числе будут и фессалоникийцы, которые поверили свидетельству апостола Павла и его сотрудников. Возвращение Христа – это день славы для одних, когда Господь прославится в святых, и они в Нем, и день позора и погибели для других. Когда церковь, переживающая гонение, поношение, злословие, не ропщет, а наоборот видит в этом справедливость Бога, предзнаменование Его справедливого суда – это чудо, это сверхъестественное, реакция на вражду окружающих. Именно о такой реакции апостол Павел говорит в послании к фессалоникийцам. Итак, первое проявление сверхъестественной реакции на гонение – динамичное духовное развитие. Второе проявление сверхъестественной реакции на гонение – уверенность в справедливости Бога. И последнее, третье проявление – благочестие, прославляющее Христа, стих 11-12. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». В этой молитве Павел просит о том, чтобы Господь произвел в фессалоникийцах свою особую работу, еще более укрепил их в благочестии. Каким образом должно произойти это укрепление? Во-первых, соделал вас достойными призвания. Речь идет о каком призвании? Об общем или об эффективном? Речь идет об эффективном призвании. Павел просит Бога о том, чтобы он сделал верующих достойными своего призвания в Царство Света, чтобы они жили благочестиво, как истинные сыны Божии. Во-вторых, Павел желает, чтобы благочестие фессалоникийцев проявилось в реализации их добрых дел, намерений, и совершил всякое благоволение, благость и дело веры. Лучше перевести «благое намерение доброты», чтобы вы жили достойно своего призвания и чтобы вы действовали в соответствии с Божьим замыслом. Вот так должно укрепиться благочестие фессалоникийцев, и через это должен прославиться Господь. Благочестие действительно прославляет Христа. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Как Господь может прославиться в верующих? Если вы будете жить благочестиво, если вы будете благочестиво реагировать на все скорби, гонения, потрясения этого века, люди увидят в вас славные черты характера Христа, удивительные качества Бога. Если вы будете правильно реагировать на своих врагов, люди увидят в вас такие качества Христа, как любовь и прощение. Как верующие могут прославиться во Христе? В полной мере мы прославимся в Иисусе лишь в будущем, когда мы вернемся со Христом на землю. И тогда ваша слава будет явлена вашим противникам, гонителям, неверующим родственникам. Они будут ошеломлены. Особенно после тысячелетнего царства, когда все нечестивые будут приведены на суд. И, как сказано в 1 Коринфянам, святые будут судить мир, и они увидят вас, тех, над кем они смеялись, кого считали ничтожными, они увидят вас в числе судей, которые судят мир и ангелов. Это будет для них шок вообще. Это будет для них удивительное явление. И это будет ваше прославление во Христе. Пока еще мы на земле, прославляйте Христа благочестивой жизнью. Не злословьте обидчиков. Достойно встречайте трудности и скорби. Прощайте клеветников. Осуществляйте добрые намерения в делах веры. Служите в церкви в соответствии со своими дарами. Если, переживая трудности, скорби, насмешки, унижения за верность Христу и Его Слову, вы не останавливаетесь в своем духовном развитии, а наоборот, динамично развиваетесь, не ропщите, а верите в то, что Бог, которому вы поклоняетесь, Он абсолютно справедлив и праведен. Не впадайте в грех или самосожаление, а прославляйте Христа благочестивой жизнью. Знаете, что все это означает? Это означает, что сам Бог действует в вас и через вас. Это означает, что сам Бог являет свои удивительные черты в вашей жизни. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Лиссабонское землетрясение. Много землетрясений происходило, особенно часто и с особой разрушительностью они стали происходить с начала 20 века. Но и до 20 века были очень серьезные землетрясения, правда, не в таком количестве. Одно из таких произошло 1 ноября 1755 года в городе Лиссабон. Город Лиссабон – это город, необычный город, это столица огромной Португальской империи. Португальская империя, которая включала в себя колонии на многих континентах. Вы знаете такую страну, как Бразилия? Вы знаете, что это единственная страна Латинской Америки, которая говорит на португальском? Почему? Потому что Бразилия была португальской колонией. Помимо Бразилии, у Португальской империи было множество других колоний, как в Южной Америке, в Северной Америке, так и в Африке, в Азии. То есть это была огромная империя. Что произошло 1 ноября 1755 года? Произошло событие, которое не только предрекло крах этой империи, с одной стороны. С другой стороны, дало толчок, очень сильное направление на развитие атеистической мысли. Итак, это 1755 год. Откуда растут корни атеизма? Итак, Лиссабонское землетрясение. Оно произошло 1 ноября 1755 года в 9:20 утра. Оно превратило в руины Лиссабон и стало одним из самых разрушительных смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни около 90 тысяч человек, по самым скромным оценкам, за 6 минут. За подземными толчками последовал пожар и цунами, причинивший особое много бед. Согласно уже современным исследованиям, магнитуда была 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Атлантическом океане примерно в 200 километрах юго-западнее от мыса Сан-Висенте. Итак, землетрясение, трагедия, разрушение. Но почему именно это событие вызвало такой резкий отклик

Это привело к огромным пожарам в городе. Что интересно еще? Так это то, что наряду с землетрясением произошло цунами. Высота волны доходила до 20 метров. И также оно несло смертельную опасность для людей, многих утащило в море. Из 275 тысяч человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тысяч. Еще 10 тысяч погибло на побережье Марокко. 85% зданий Лиссабона были разрушены, включая знаменитые дворцы и библиотеки. В общем, ужаснейшая трагедия даже по современным меркам, когда число жителей планеты превысило 8 миллиардов человек. Тогда было людей намного меньше. Огромная трагедия. Но эта трагедия повлияла на умы, прежде всего умы философов. Так как это событие произошло в День Святых, католический праздник 1 ноября 1755 года, стали высказываться мнения, что Бога нет. Как же Бог мог допустить в такой стране, в таком городе, как Лиссабон, подобное? Португальская империя строила множество церквей на новых территориях. Она занималась миссионерством в колониях. В общем, по-настоящему религиозная страна. Но в этот день в Лиссабоне были разрушены почти все церкви. Почти все церкви. А знаете, что осталось? Остался квартал так называемых красных фонарей. Где были бордели, проститутки. Вот он остался почему-то нетронут. И вот это событие многих людей заинтересовало. Если есть Бог, почему же он допустил подобное? А мыслители вывели это в то, что Бога-то вообще нет, если он такое допустил. Итак, что мы видим в Библии? Мы видим в Библии Псалом 13, стих 1. Кто говорит вообще подобные слова, что Бога нет? Начальнику хора Псалом Давида сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Интересно, что люди всегда склонны обвинять Творца. Они не хотят обвинить себя. А что, разве есть безгрешные люди? Нет. Все люди достойны наказания. А какого наказания? Ну, во-первых, Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Во-первых, достойны смерти. Во-вторых, что мы знаем из истории первого человека Адама? Какой вердикт вынес ему Бог за его преступление? Что Бог сказал ему? Мы читаем об этом в книге Бытие, 3 глава, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Видите, в Библии есть отголоски Лиссабонского землетрясения, цунами в Индийском океане в 2004 году, который сотни тысяч человек влекло за собой. Каждому событию, каждому горю, происходящему на земле, есть объяснение. Это горе происходит от того, что человек не был верен Богу. Самый первый человек не был верен Богу. Проклята земля за тебя. И здесь речь идет не только о том, что он со скорбью, человек будет питаться, собирать сорняки. Нет, не только об этом. Здесь идет намного более широкая мысль.

проклята земля за тебя. События, которые были невозможны в Эдеме, стали происходить после. Землетрясение — это одно из таких. Проклята земля за тебя. Почему вообще есть землетрясение? Землетрясение показывают признак последних дней этого мира. Об этом сказал Иисус Христос. Землетрясение по местам. Очень сильное землетрясение. Но вот это выделяется особенно Лиссабонское. Ведь во многих людях, которые увидели, что оно за собой оставило, произошло то в голове, что они сказали: нет Бога. Нет Бога, если он допустил подобное. Допустил, что люди, собравшиеся в церкви, были погреблены под завалами той же самой церкви. Разве есть Бог, что он мог подобное допустить? Оказывается, смысл-то кроется в другом. Что на земле может произойти что угодно, ведь земля является проклятой. И да, действительно, оно и происходит. Что касается отдельно взятого человека, то с отдельно взятым человеком тоже может произойти что угодно. Почему? Потому что Адаму грех вошел в мир. А грехом написано смерть. Смерть — это касается всех без исключения людей. Никто от этого не застрахован. Другое дело, как мы мыслим об этом. Не все люди переживали землетрясение. Кто переживал, тот знает, что это такое. По современным даже меркам, землетрясение — это очень страшное событие. Не говоря о том, что было тогда. Землетрясение — это то, что невозможно, практически невозможно предсказать сегодня, тем более тогда. И вот это вот Лиссабонское землетрясение, которое повлияло на философию. Философия стала развиваться в сторону атеизма. Бога нет. Ведь многие философы потом доказывали эту мысль. Почему они доказывали? Потому что они видели такую несправедливость, по их мнению, что произошло в Лиссабоне. Как же так? В том-то и дело, что человек никогда не знает до конца, а что есть справедливо. Почему Бог сделал так, а не иначе? Исаия 55 глава, стих 8. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Мы многое не знаем. И на данный момент мы этого не узнаем. Почему, зачем, как? Ведь мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Почему Бог допускает то или иное? Хотя мы видим своими глазами, например, другую картину. Казалось бы, никакой горе не должно было произойти. Оно произошло. Почему горе так влияет на людей? Потому что когда все хорошо, это состояние одно. Но когда человек сталкивается с испытаниями, это состояние другое. Землетрясение — это только пример. Испытание может быть в жизни любым и разной сложности. Как люди реагируют на них? Ведь одни говорят: Бога нет. Вы знаете такого русского писателя, как Михаил Лермонтов? Да, это известнейший писатель. Он был убит на дуэли в возрасте 26 лет в городе Пятигорск. Он воспитывался у бабушки в селе Тарханы Пензенской губернии.
Так это бабушка после смерти любимого внука. Она стала обвинять Бога. Как Бог не уберег ее внука. Она повелела убрать из комнат икону Спас. Икона Спас, да, там изображен Иисус Христос. А что она причитала? Почему Бог не спас его? Лиссабонское землетрясение. Как некий прообраз мысли, которая стала активно развиваться после. Бога нет. Что мы видим сегодня? Что число атеистов и людей нерелигиозных в некоторых развитых странах уже превысило число христиан. К чему привела эта философия? Что люди стали отвергать Бога. Не разобравшись, почему так происходит и где корни всего этого. А вы, дорогие друзья, знаете, что корни кроются там. Там еще во времена Адама. Мы пожинаем только последствия этого. Но в Боге мы имеем спасение. Спасение и веру, которая неколебима, которая приведет нас к вечной жизни в присутствии Господа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Наказывает ли иногда тебя мама, а может и папа? Наверное, ты стоишь в углу за непослушание. Может, в наказание тебя отправляют спать или не разрешают играть. Почему мама и папа наказывают тебя? Любое непослушание должно быть наказано. Когда ты непослушен, мама наказывает тебя, потому что этого требует справедливость. Наказывают тебя еще и для того, чтобы ты был хорошим. Наказание помогает не делать больше плохое, не правда ли? Так что наказание необходимо. Даже и взрослым необходимо наказание. Оно помогает им понять, что очень важно быть послушными Богу. Бог свят. Я думаю, что вы не забыли, как серафимы славили Бога. Свят, свят, свят. Бог без греха. Он святой и милостивый. Он желает, чтобы и мы были святыми и добрыми, как Он. Так как Бог свят, Он не может оставить нас без наказания, когда мы грешим. Если мы грешим против Бога, то получаем заслуженное наказание. Если мы не слушаем маму и папу, то грешим против них и против Бога. Ведь сам Бог повелел детям слушаться родителей. Грех очень опасен. Он вошел в мир, когда Адам и Ева согрешили. Вы помните эту грустную историю? После этого грех порабощал людей и все больше и больше. Через некоторое время на земле было уже много людей, но все они были грешниками. Бог был добр к ним. Он не наказывал сразу, но ждал, чтобы люди повернулись к Нему и служили Ему. Но однажды Бог увидел с неба только одну семью, которая служила и поклонялась Ему. Это была семья Ноя. Все остальные люди не слушались Бога. Им даже нравилось грешить. Тогда Бог сказал: «Истреблю всех людей, населяющих землю. Я жалею о том, что сотворил человека». Но праведного Ноя Бог не мог наказывать. Он сказал Ною, что пошлет на землю потоп и истребит все, что живет под небесами. Он повелел Ною сделать ковчег. Это такой большой деревянный корабль. Ковчег был похож на большой двухэтажный дом с одной дверью и одним окном. Ной и его сыновья очень много работали над строительством ковчега. А еще они говорили всем людям о потопе. Но никто не хотел поверить, что такое может случиться. Вскоре ковчег был готов. В него вошел Ной со своей женою и сыновьями, и много животных, которых Бог хотел сохранить. Потом Бог послал на землю сильный дождь, который не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода покрыла всю землю. Все люди погибли, остались живых только Ной и его семейство. Какое страшное наказание! Библия показывает, что любой грех, и мой, и твой, должен быть наказан. Настанет время, когда все грешники, которые не придут к Богу, навсегда погибнут. Когда Бог послал на землю потоп, Он спас праведного Ноя. Бог очень добрый и милосердный. Он сказал Ною построить ковчег, в котором можно будет спастись от смерти и погибели. Бог и нам говорит, что нужно делать, чтобы спастись.

0: Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иоанна 9 глава. Каждый из вас видел, наверное, нищего, который сидит на улице и протягивает руку или шляпу, прося милостыню. Две подруги, Анжелина и Мария, увидели однажды нищего у дороги. Каждый из вас видел, наверное, нищего, который сидит на улице и протягивает руку или шляпу, прося милостыню. Две подруги, Анжелика и Мария, увидели однажды нищего у дороги. Лицо его было угрюмым, и он просил милостыню, но люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. «Давай перебежим быстрее на другую сторону улицы!» — крикнула Мария подружке и убежала. Анжелике было тоже немножко страшно, но она только что выучила в воскресной школе песню: «Расскажу я всем живущим, как Христос мой пострадал». Девочка робко приблизилась к бедному одинокому мужчине. «Вы так печально смотрите? Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Нищий, от которого сильно пахло алкоголем, поднял голову и с удивлением посмотрел на Анжелику. «Милая девочка, твое доброе слово уже помогло мне. Я никогда не слышу добрых слов. У меня нет друзей и никого на всем белом свете, кто любил бы меня». «Нет, есть!» — возразила Анжелика. «Вы знаете песню «Иисус, друг мой самый лучший»? Он хочет быть и вашим другом. Он любит вас. Только попросите его о помощи». Она одобряюще посмотрела ему в лицо. «Вы сегодня уже молились?»
1: «Нет,
0: я еще ни разу в жизни не молился. Я только всегда грешил», — вздохнул нищий. «Просите же, чтобы Иисус стал вашим лучшим другом. Он все сделает для вас. Он поможет вам. Я тоже хочу быть вам другом», — сказала Анжелика. «Милая маленькая девочка», — сказал нищий, — «да благословит тебя Бог за твои слова хорошие. Они помогли мне». Он протянул девочке руку. Анжелика теперь уже не боялась. Она доверчиво положила свою руку в руку нищего. Когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, то две горячие слезы скатились с его лица на ее ладонь. Несколько лет спустя один седой мужчина говорил детям в воскресной школе и побуждал их всегда быть приветливыми по отношению к бедным, убогим и обманутым. «Когда я был без друзей, был беден и жил в грехах, — рассказывал он, — Бог послал маленькую девочку, которая мне рассказала об Иисусе. Я был спасен через ее свидетельство». После собрания к нему подошла молодая дама, подала ему руку и спросила: — «Вы узнаете меня, господин?» Он, изучающе, посмотрел ей в лицо, потом взял обе руки и сказал медленно и торжественно: «Да, дитя мое, я узнаю тебя. Твои слова привели меня к Иисусу». Оба заплакали от радости и вместе помолились друг за друга. «Сказал ли ты сегодня кому-нибудь ласковое слово?»

Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Псалом 123. В одно прекрасное летнее утро двое мальчиков пошли в лес погулять. Их звали Иоган и Михель. Через некоторое время Михель заметил в ветвях дерева гнездо. Мальчишки решили разорить его. Когда они влезли на дерево, Иоган вспомнил слова отца, что разорение гнезд – грех. «Михаэль, – сказал он, – знаешь, ведь это грех, если мы разорим гнездо. Папа сказал мне, что Бог наблюдает за каждым, кто такое делает. Глупости! Ты просто трус и боишься, что ветки могут обломиться. Чепуха! Ведь нас никто не увидит! Вокруг никого нет! Давай, помоги мне!» Он уговорил Иогана, и они полезли дальше, хотя совесть осуждала обоих. Наконец, они добрались до гнезда. Там лежало 5 яиц. 2 Михель дал Иогану, а 3 взял себе. Они спрятали яйца в карман, а гнездо сбросили на землю. Когда они слезали, одна ветка обломилась, и мальчишки кубарем полетели вниз. Некоторое время они лежали без сознания. Когда они очнулись, то оказалось, что Михель вывихнул ногу, а Иоган сломал руку. Да, дорогие дети, так получается, когда мы непослушны. С большим трудом оба добрались до дома, но, как обычно, после одного греха следует другой. Если папа меня спросит, что с моей ногой, то я скажу, что подскользнулся и ударил ногу. А ты скажешь, что упал и сломал руку. Понял? «Этого я не сделаю», — возразил Иоган. «Достаточно того, что мы разорили гнездо. Обманывать я не буду». Когда Михель пришел домой, отец спросил его, почему он так хромает. «Я подскользнулся и упал в канаву, когда играл с Иоганом в лесу. Ничего страшного. Я думаю, завтра все пройдет». Но нога опухала все больше и больше. Мальчик уже не мог выдержать этих болей. Родители позвали врача. Он осмотрел ногу и сказал, что надо было позвать его раньше. Теперь уже ногу нельзя поправить. Через несколько недель опухоль сошла, и стало видно, что одна нога короче другой. Михаэль останется хромым на всю жизнь. Иоган рассказал дома, как все случилось, как он залез на дерево, чтобы разорить гнездо, и как он упал. Врач сразу осмотрел его руку. Через несколько недель рука его зажила по Божьей милости, и на ней не осталось никаких следов перелома. Видите, дети, если мы делаем что-то плохое, то лучше сразу во всем признаться, иначе дело будет еще хуже. Мы читаем в Библии: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих.

0: Папин урок.
1: Сегодня я друга ударил плечо, доказывал правду свою горячо, потом обозвал его словом плохим и совершенно рассорился с ним. Однажды за ужином папа сказал: «Неделя как Миша у нас не бывал. Что же случилось с другом твоим? Скажи, может быть, ты поссорился с ним?» «Нет», — сам удивляясь, ответил я вдруг, — «всю эту неделю болеет мой друг». Пристально папа взглянул мне в глаза, кашлянул, но ничего не сказал. Утром я папу в саду увидал, саженцы он молодые сажал. К яблоне старой меня он подвел: «Ну-ка, сынок, обхвати этот ствол, силы своей собери и давай, яблоню с корнем тяни, вырывай». Я попытался, но даже чуть-чуть яблоню не удалось мне качнуть. К свежему саженцу папа идет и мне серьезно вопрос задает: «Ну а для этого деревца сил, может быть, хватит? Попробуй-ка, сын, легким движением и рыхлой земли». Этим примером хочу я, сынок, тебе преподать сокровенный урок. Ты дважды нас с мамой уже огорчил и Господу дважды печаль причинил. Как дерево трудно большое свалить, так трудно рассоришься грех победить. Сначала ты друга обидел, потом искусно солгал за вечерним столом, и греху новый грех прибавлял ты, сынок. Тебя погубить он безжалостно мог, пока не пустил грех ветвей и корней, от сердца его удалял поскорей. А то, что случилось, случилось уже, не маленький грех причинил ты душе. И все же есть выход, подумай, какой. Закончил отец и расстался со мной. Мне было так стыдно, но папин урок меня обличил и, конечно, помог. Я друга нашел и прощения просил, и Миша меня совершенно простил. И мама простила, и папа простил. Господь всем нам радость опять возвратил. А вечером я у кровати своей молился и славил царя всех царей.
2: А теперь, ребята, давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы знаем, что мы очень грешны и достойны наказания, как и люди во время Ноя. Господи, смилуйся над нами и прости нам грехи наши. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация», и вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о полном посвящении, которого требует от своего народа Господь. В книге «Исход» в 8 главе мы читаем: «И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя этого сделать. Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». Из этого отрывка мы видим, что Господь требует от Израиля полного отделения от Египта, то есть полного посвящения для себя. Чтобы Господь принял жертву от народа израильского, этот народ должен был не просто выйти из Египта, но уйти далеко за пределы Египта на целых 3 дня пути в пустыню. Другими словами, чтобы поклониться Богу, необходимо радикально разорвать с Египтом. На месте поклонения Богу ничто не должно напоминать о власти греховного и враждебного Египта. Для нас, христиан, Египет символизирует весь греховный мир, который лежит во зле и власти лукавого. Фараон олицетворяет сатану, князя этого греховного мира. Мы можем многому научиться из рассмотренного нами отрывка. Так же, как фараон не желал отпустить народ израильский из территории Египта для полноценного поклонения Богу, так и князь тьмы сатана будет делать все, что в его власти, чтобы помешать нам поклоняться Богу и посвящать ему своей жизни до конца. Сначала сатана противостоит нашему обращению к Богу, но когда мы уже обратились, он делает все возможное, чтобы испортить наше поклонение. Он уже не возражает, чтобы мы поклонились Богу, но с одним условием: делали это в Египте, то есть на его территории, под его властью, под его контролем. Он говорит: «Не разрывайте со мной отношений, служите и мне, и Богу. Зачем вам превращаться в фанатиков? Для чего так уж сильно отличаться от людей, живущих под моим покровительством и по моим законам?» Когда мы отказываемся ему повиноваться, он согласен, чтобы мы вышли из греховного Египта, но опять же с одним условием: чтобы не уходили далеко, чтобы, когда возникнут трудности в пустыне, мы смогли легко вернуться обратно в дом рабства. Но вместе с Моисеем мы говорим: «Нельзя этого сделать. Мы пойдем в пустыне на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, а фараону не останется ни копыта». То есть мы радикально и окончательно порываем отношения с дьяволом и его царством. Мы отказываемся жить теплой половинчатой жизнью компромисса. Мы всецело и полностью посвящаем нашей жизни святой воле Господа Иисуса Христа и готовы идти с ним далеко в пустыню для освящения. Так далеко, чтобы преодолеть точку невозврата и никогда не возвратиться назад. Для того, чтобы народ израильский продвинулся далеко в пустыню, Господь сопровождал их своим особым присутствием. Книга «Исход», 13 глава. «И двинулись сыны Израилевы, и расположились станом в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Также и нам, для того, чтобы значительно продвинуться в освящении, уйдя как можно дальше от ценностей и мировоззрения этого развращенного и безбожного века, необходима особая божественная сила, которую Господь готов дать тем, кто решил решительно и без остатка посвятить свою жизнь Господу». Реформатский пастор Эндрю Мюррей, понимая необходимость полного посвящения, говорил: «Бог хочет чего-то большего и высшего. Господь хочет, чтобы мы искали Духа Святого для получения силы в наши сердца и в нашей жизни, чтобы победить наше «я» и избавиться от греха, чтобы отражать благословенный и прекрасный образ Иисуса в нас. Есть разница между силой Духа как дара и силой Духа как благодати святой жизни. Но человек, отделенный для Духа Святого, этот человек готовый сказать: «Отец,
Пусть Дух Святой имеет полную власть надо мной, в моем доме, над моим характером, над каждым словом в моих устах, над каждой мыслью в моем сердце, над каждым чувством по отношению с моими ближними. Пусть Дух Святой владеет мной во всей полноте». Дорогие друзья, будем помнить, что когда является сила Божья для нашего большего посвящения, то, как правило, приходит и особая атака врага. Когда мы молимся и исполняемся силою Духа Святого, в то же время колесницы фараона запрягаются, чтобы броситься за нами в погоню. Но если мы будем мужественны и тверды в нашей вере, если мы не дрогнем, услышав шум вражеских колесниц, если не будем оборачиваться назад, а смотреть только вперед на нашего Господа и продолжать свой путь, удаляясь все дальше от Египта, Бог знает, как и когда утопить армию фараона. Пусть нас не обескураживают различные трудности и даже скорби на этом пути освящения, как это случилось с народом израильским, когда они продвинулись к концу пустыни. Сыны Израилевы оглянулись, и вот, египтяне идут за ними. И весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Исполнение Святым Духом, помазание, явление славы Божьей ведет к большей свободе и святости, а также к атаке сил тьмы и борьбе с дьяволом. Если мы слышим грохот приближающихся колесниц, значит, мы ушли достаточно далеко от Египта, и нам есть за что благодарить Господа. На примере Христа мы видим, что до того, как Он вышел на служение, Он не являлся предметом атак и нападок сатаны и его семени. Но стоило плотнику из Назарета креститься и исполниться Святым Духом для служения и полной отдачи Отцу, как он был атакован сатаной, и эти нападки закончились только с его победоносной смертью. Евангелист Лука сообщает нам: «Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него. Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола. Иисус победил его. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Любая пустыня нашей жизни предназначена нам для того, чтобы, окрепнув в ней духовно, победить врага и перейти от силы в еще большую силу. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Как бы хотелось исполниться Духом Святым так, чтобы никогда больше не испытывать борьбы, а жить в полной победе, быть недосягаемым для искушений и неприкасаемым для дьявола. Джон Уайт в своей книге «Борьба» писал: «Насколько было бы проще, если бы один божественный ливень раз и навсегда наполнил нашу жизнь славой Божьей. Но был ли кто-либо когда-либо более полон Святым Духом, чем Иисус? Разумеется, нет. Но вместе с тем никому и никогда не приходилось более мучительно бороться, чем Ему, когда Он готовился к последнему шагу нашего искупления. Дух вел Его ко кресту. Отец послал Его умереть в жертву за грех. Согласно распространенному представлению о том, что означает быть исполненным Духом Святым, эпизод в Гефсимании как будто невозможен. Исполненный, как никто другой, Духом Святым, он мог бы без малейшего усилия избавиться в тот же самый миг от мрака и ужаса, освободиться от всего того, что ему предстояло. Он мог бы идти на крест с ясной победной улыбкой. Но такое представление о полноте Святого Духа не согласуется с Писанием. Зато оно полностью соответствует современной философии, обучающей не божественной реальности, а тому, как добиваться успеха в жизни. Следуя за Иисусом, нам тоже придется испытывать наши маленькие Гефсимании. Когда нас пронзит боль, мы будем вновь исполнены Духом Святым, если сумеем из глубины своей измученной души возопить: «Не моя воля, но Твоя да будет».
До Дня Пятидесятницы мишенью сатаны был Иисус, после Дня Пятидесятницы – апостолы. Причиной тому было их исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом делает нас более преданными Богу и особо опасными для царства тьмы. Следовательно, мы должны особо бодрствовать, чтобы суметь отразить искушение этого мира, плоти и дьявола. Апостол Петр в своем первом послании в 5 главе говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рычащий лев, ища кого поглотить». В своей книге «Христианин во всеоружии» Уильям Гарнер, пуританин 17 века, писал: «Кое-чему можно научиться и у потомков сатаны. Хотя они и уложили Христа в могилу, они по-прежнему принимают меры предосторожности. Они никогда не верили, что действительно одолели его, даже когда он умер. Поэтому они опечатали и охраняли его гроб. Вы должны сделать то же самое, чтобы помешать воскрешению своих грехов. Опечатайте их твердыми цепями и священными обязательствами и бдительно охраняйте их праведной жизнью. Мы мертвы, но продолжаем умерщвлять свою греховную плоть». В послании к Римлянам в 6 главе апостол Павел сказал: «Мы умерли до греха, как же нам жить в нем?» А в послании к Колоссянам в 3 главе он говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши». Мы спасены, но мы продолжаем спасаться. В послании к Ефесянам во 2 главе мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру». А в послании к Филиппийцам во 2 главе: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Мы освящены, но продолжаем освящаться. В послании к Евреям в 10 главе написано: «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». А в послании к Фессалоникийцам в 4 главе: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Уильям Гарнер продолжает: «Возможно, вас обескураживает не только сила врага, но и ваша кажущаяся слабость и постоянные споры с грехом и с самим собой. Бодритесь, у христианина, в котором истина Божьей благодати борется с тягой к греху, есть большое утешение. Гедеон в отчаянии воскликнул: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» Мы разделяем его недоумение, потому что испытываем такие же страдания. Каждый из нас может воскликнуть: «Отчего во мне происходит эта борьба, толкающая меня к греху и не допускающая к добру?» «Оттого, — говорит он, — что ты борец, а не победитель». Все именно так просто. Мы слишком часто заблуждаемся относительно положения христианина в этой жизни. Христианин призван не для того, чтобы праздновать победу над врагами, а для того, чтобы включиться в битву и сражаться с ними. Как говорится, предупрежден, вооружен. Помня о том, что наш путь полного посвящения Господу не будет легким, не будем роптать из-за трудностей и испытаний, встречающихся на нашем пути. Посему свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну программы «Новая жизнь». И с радостью говорим всем «Мир дому вашему». Уважаемые друзья, мы напоминаем, телефон в радиостудии 97-47-05-77. Уважаемые радиослушатели, вы, наверное, помните, что 7 сентября Австралия отмечает праздник «День Отца». И наша радиопрограмма поздравляет всех своих радиослушателей, кто удостоился чести носить имя «Отец» с их праздником. И первая наша песня звучит для вас –